Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель – богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

Владычице Богородице, Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.

0: Духовное слово.
1: Ну а сейчас в нашем эфире звучит очередная часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
2: «Понуждайте себя в своих духовных обязанностях, ибо понуждение в духовном подобно мощной стене, которая не позволяет водной реке ворваться в сад и погубить то, над чем трудился садовник. Но если мы вознеродим, тогда река проникает вовнутрь, разливается и все затопляет. О подобном говорит нам Господь в Святом Евангелии. Спящим же человеком прииди враг его, и все я плевелы посреди пшеницы. Чем более мы понуждаем себя, тем более приобретаем. Как поработаем, такую плату и получим. Жизнь монаха – ежедневный крест, священная Голгофа, куда призывает нас Иисус, чтобы все мы, любящие Его, распялись с Ним, после чего совершится воскресение нашей души. Не оставайтесь бездеятельными, понуждайте себя, чтобы не подпасть осуждению, как слушатели закона, но не исполнители его. Ведь если вы взыскуете Слово Божие, значит, обязаны и исполнять его. Итак, подвязайтесь». Чада мои, прибудьте в подвиге. Вместе с нашим Христом мы все преодолеем. Мир возненавидит вас, ибо сначала возненавидел Иисуса нашу любовь и поклонение. Христа возлюбите, Христом дышите. Сотворите Христа сожителем вашей души. Не бойтесь никого, потому что мы пажить Христова. Мы дворцовые слуги у царя царствующих. Никакое зло не приблизится к нам, ибо мы служим Христу, которому подчиняется все. Чада мои, мужайтесь в подвиге. Христос невидимо предстоит и ожидает увидеть победу, чтобы даровать вам неувидаемый венец вечной славы. Кто любит Бога, тот жертвует всем, только бы угодить Ему. Не скорбите ни о чем, потому что по сравнению с любовью Божией все в этом мире – ссор. Бесы приходят в замешательство, когда видят, что мы готовимся к сражению. Ангелы же спешат, чтобы устранить всякое препятствие для победы. Итак, ангелы Божии – наши союзники, дабы мы исповедали, что Иисус Христос вчера и днесь той же и вовеки. Игумени. Подвязайся, потому что обязанность пастырей в том, чтобы приносить себя в жертву ради пасомых, которых они взялись пасти. Три блаженны те пастыри, которые будут хорошо пасти своих словесных овец, ибо на небесах их ожидает великое вечное богатство. Терпи все, чадо мое, ибо дьявол будет наносить нам разнообразные удары, чтобы сокрушить нашу стену терпения». Так он сделает сразу два приобретения – поразит и нас, и наших сестер. Желаю, чтобы благодать Божия осенила тебя и подала тебе надлежащую силу для противоборства зловреднейшему себелюбию, этому страшному началу всех проявлений многообразного зла. Не бойся, чадо мое, натиска дьявола. Сила нашего Бога настолько всемогуща, что всегда спешит помочь всем желающим сражаться вместе с ней. И хотя дьяволову силу нелегко отразить, Бог чудесным образом покрывает слабого человека. Чадо мое, мужайся в подвиге, поучайся в законе Божием, твори освящающую и спасающую нас молитву Иисусову, ввергни себя в огонь сражения, и, как уже случалось много-много раз, Бог вознаградит твой подвиг отдохновением и богатыми благими надеждами на вечное пресветлое будущее. Не малодушествуй ни перед какой дьявольской страстью, какой бы огромной и страшной она тебе ни казалась, ибо где вмешивается Бог, там побеждается противодействие дьявола. Чадо мое, желаю, чтобы по благодати Божией ты победил в всей борьбе. Наше противление до смерти. Ни шагу назад, только вперед. Нам постоянно грозит смерть, мы должны быть готовы к ней. Наш долг — подвязаться до крови. Я буду подвязаться с тобой бок о бок, доколе не восторжествует Христос со знаменем воскресения. Мы вместе пойдем по пути спасения. Я буду помогать тебе при восхождении ко Христу. Все превременно и непостоянно. Взирай горе, страстно желай чистой жизни. Чистота или смерть. Благословенное мое чадо, не ослабевай в борьбе. Укрепляй свою душу мужеством и надеждой. Враждебность бесовскую презирай. Имей в виду то, что любой подвиг по Богу венчается успехом. У Бога ничто не пропадает, и даже самое краткое понуждение себя уже хорошо. Не бойся ничего, сражайся мужественно, приструни себя, утесни. Ведь и виноград, когда давит, он изводит прекрасное вино, веселящее сердце человека. Мужайся, чадо мое, и с помощью Божией мы победим. Бог будет сражаться за нас, а мы умолкнем. Преславен христианский подвиг, ибо награда будет не чем-то временным, а вечной славой на небе. Блажен тот, кто премудр по Богу, ибо ему не придется держать ответ, и он не окажется в затруднительном положении, когда Бог призовет его и спросит о времени, проведенном на земле. Мы без сожаления тратим время. Когда покинем этот мир, тогда поймем убыток, понесенный нами из-за того, что позволяли времени убегать. Дни проходят без оглядки. Как было бы спасительно для человека понять это хотя бы в последние дни своей жизни. Не теряйте мужества в связи с новым подвигом. Отражайте любой помысел трусости и уныния. Мы должны постоянно перегруппировывать свои силы, перестраивать линию обороны, как поступает и дьявол. Пусть не ввергает вас в отчаяние случайное падение, даже если оно было продолжительным. Наша цель в том, чтобы не показать своей спины врагу, дабы он не похвалился пред Богом и Господь не огорчился из-за нас. Подвижникам подобают смелость и мужество, ибо они борются не за временные и увядающие венцы, а за вечные и нетленные. Блаженны те, у кого светильники будут горящими, наполненными елеем. В радости и веселье, исполненные духовного наслаждения, они войдут со Христом на вечные браки.

0: великое зло. Подобно тому, как рукой кормчиво маленький корабельный руль ведет судно туда, куда пожелает, так и язык приводит человека либо к добру, либо ко злу. Святые отцы крайне порицают осуждение чужих грехов, недостатков или дурных привычек. Когда мы судим нашего брата, мы одновременно осуждаем самих себя в великом грехе. Когда же мы покрываем нашего брата, тогда и Бог покрывает наши тяжкие согрешения. Обличая же ближнего, мы отгоняем от себя благодать Божию, и нам попускается впасть в те же прегрешения, чтобы научиться тому, что все мы немощны, и что всех нас поддерживает благодать Божия. Хранящий свой язык сохраняет душу свою от многих грехов и падений. Главными причинами клеветы и осуждения являются гордость и эгоизм, потому что такой человек мнит, что он лучше других. Поэтому всегда полезно считать себя меньшим всех. Поступая так, мы будем видеть своего брата лучшим себя и сумеем с помощью Божией избавиться от этого зла осуждения. Если что-либо подталкивает тебя к осуждению какого-нибудь поступка брата или дела монастырского, то лучше постарайся помолиться об этом деле, чем пропускать его через суд своего рассудка. Если затворишься в себе посредством молитвы, смирения и плача, обретешь сокровище духа, только удаляйся гордости и осуждения. Смотри, чадо мое, не осуждай ни одну душу человеческую, ибо осуждающему ближнего Бог попускает падение, чтобы он научился сочувствовать своему немощному брату. Всех нас укрепляет милость Божия, и если мы возгордимся, Бог забирает свою благодать, и мы становимся хуже других. Одно дело осуждать, а другое – бороться с осуждением. Осуждение – это погибельная страсть. Но кто терпит эту брань и противостоит врагу, тот удостоится венцов. Не судите один другого, ибо это есть преступление евангельского закона, а всякое преступление и непослушание получает праведное воздаяние. Ты кто еси судя и чуждему рабу? Разве не ведаете, что осуждающий прельщается гордостью, и что всяк возносяйся смирится Господом, когда его охватит искушение? Нужно терпеть немощи другого человека, ибо кто из нас совершенен? Кто может похвалиться тем, что свое сердце сохранил он неоскверненным? Стало быть, все мы больны, а судящий брата своего просто не чувствует того, что он больной, ибо больной больного не осуждает. Осуждение – это серьезный грех. Также серьезным грехом является и нетерпение немощи ближнего. Любите, терпите, не замечайте немощи ближних, не гневайтесь, не горячитесь. Прощайте друг друга, дабы уподобиться Христу и удостоиться быть рядом с Ним в Его Царстве. Избегайте, чадо мое, осуждения. Это очень большой грех. Бог очень печалится, когда мы осуждаем и гнушаемся людьми. Будем заботиться лишь о своих ошибках, о них да будем болезновать, самих себя да будем осуждать, и тогда обрящем милость и благодать от Бога. Любите друг друга и не впадайте в печаль, причина которого есть ваш эгоизм. Смирение – надежный путеводитель. Имеющему его оно не позволяет наскочить на рифы невнимательности и потерпеть крушение, но как путеводный светоч оно безошибочно ведет человека по безопасному пути. Эгоизм – худшее из зол. По его вине у нас происходят все ошибки вместе с бесчинными помыслами. Бойтесь его и старайтесь от него освободиться, поскольку чем дольше он пребывает в нас непобитым, тем более будет сам наносить нам раны и причинять боль. Прошу вас не осуждать друг друга, ибо это совершенный эгоизм. Пусть брат оправдывает ошибку брата. В этом свидетельство смирения и любви. Брат, творящий так, обретет великую благодать Божию. Тот же, кто осуждает и соблазняет ближнего, должен знать, что не получит благодати, но и то, что имеет, потеряет, чтобы через страдания выучить урок смирения. Больше всего бойтесь осуждения в помыслах, потому что оно не обнаруживается явно в слове и не может быть исправлено услышавшим его. Берегитесь, повторяю, внутреннего осуждения, которое незаметно делает нас повинными смерти, лишает жизни божественной благодати и напояет нас горчайшим напитком душевного омертвения. Как много говорят нам об осуждении Святое Евангелие и святые отцы. Лучше упасть с высоты, чем пасть по вине языка. Желаю, чтобы любовь и неосуждение всегда царствовали между вами, дабы Святый Дух упокаивался в ваших душах. Опыт показывает, что если подсудимому во время суда не дают слова оправдания, то поступают с ним несправедливо, как говорит и Святое Евангелие: «Еда закон наш судит человеку, аще не слышит от него прежде и разумеет, что творит». Если будем невнимательны, то постепенно в нас накапливается много осуждения, и тогда требуется великое покаяние. Сколько же раз раскаивался человек в своих словах? Вспомним Аву Арсения, который сказал: «Всякий раз, когда я говорил, раскаивался. Сколько раз молчал, никогда не раскаивался». Если мы и осязанием часто ошибаемся, то насколько же более ошибаемся, когда судим людей по их словам? Поэтому необходима великая осторожность, ибо дьявол рыкает, ища нас поглотить. Христианин должен быть подобен многоочатым херувимам, ибо зло умножилось, как песок морской, особенно же грех осуждения. Бог да очистит нас от него и да осветит к своей славе. Солнце да и не зайдет во гневе на брата твоего, то есть всякий человек да оставит свой гнев и раздражение на ближнего до захода солнца. Помните того брата, который был нерадивым и ленивым. Он не приходил на всеночные бдения и не исполнял своих обязанностей. Братья знали об этом и считали его нерадивым монахом. И вот когда он заболел и приблизился к смерти, братья собрались, чтобы услышать что-нибудь душеполезное или чтобы утешить его, а может быть, и сам он хотел что-то сказать им. И вот они увидели его радостным и сияющим. Один брат соблазнился и говорит: «Но что же мы видим у тебя, брат? Мы видим тебя радостным в этот час, когда ты приближаешься к смерти. Но помысл говорит нам, что ты не был подвижником. Откуда же у тебя это дерзновение и такая веселость в лице? Откуда все это?» «Да, братья», — говорит он, — «я действительно был нерадивым и не исполнял своих обязанностей. Но единственного добра я достиг по благодати Божией — никого не осуждать и не соблазнять. И когда заходило солнце, я никогда не имел в своем сердце неприязни против какого-либо брата. И поскольку я не осудил ни одного человека, верю в то, что и меня не будет судить Бог, ибо Он сказал: «Не судите, да не судими будете». И раз я не судил, то и не буду осужден». Братья удивились и сказали: «Да, брат, легко же ты обрел путь спасения». И монах почил с великой радостью. Видите, как подвязались святые отцы, как они обретали путь спасения. О молчании, празднословии и дерзости. Понуждайте себя к молчанию, родителю всех по Богу добродетелей. Молчите, чтобы творить Иисусову молитву, ибо когда человек разговаривает, как он может избежать празднословия, от которого и всякое злое слово, отягощающее душу ответственностью? При работе избегайте разговоров. Лишь 2-3 слова, и то в случае необходимости. Руки пусть работают для нужд тела, а ум пусть произносит сладчайшее имя Христово, дабы им питалась душа, о которой мы не должны забывать ни на секунду. Чадо мое, не печалься обо мне, сам же подвязайся ревностно, подвязайся в молчании, молитве и плаче, и обретешь предзнаменование вечной жизни. Понуждай себя, затворяй свои уста и в радости, и в скорби, ибо в этом опытность, чтобы надежно удерживать в себе и то, и другое состояние, ибо язык не умеет хранить богатство. Молчание – самая великая и плодоносная добродетель. Поэтому и богоносные отцы назвали ее безгрешием. Молчание и безмолвие – это одно и то же. Первым божественным плодом молчания является плач. Радостотворная печаль по Богу. Потом приходят светлые помыслы, приносящие святой поток живоносных слез, благодаря которым совершается второе крещение. Душа очищается, сияет и становится подобной ангелам. Что сказать мне, чадо Иисусова, о духовных созерцаниях, происходящих от молчания, о том, как отверзаются очи ума и видят Иисуса в сладости паче меда? О, что за небывалое чудо происходит от законного молчания и внимательного ума! Ты знаешь это, так подвязайся же. Малое открыл я тебе. Понуждай себя, и обретешь еще большее. Я молюсь о тебе, как и обещал. Итак, ты готов? Не говори, чадо мое, лишних слов, ибо они охлаждают в твоей душе божественную ревность. Возлюби молчание, рождающее все добродетели и ограждающее душу, чтобы не приблизилось к ней дьявольское зло. Лучше упасть с высоты, чем пасть по вине языка. Язык причиняет людям величайшее зло. Спасение не приобретается, когда мы празднословим или проводим дни безотчетно. Будьте осторожны со своим языком и умом, ибо хранение их наполняет душу светом Божиим. Но у кого уста неукротимы, тот собирает в своей душе множество нечистот. Молчите. Молчание – величайшая добродетель. Избегайте праздных слов и смеха, если желаете, чтобы ваша молитва посредством слез и благодати имела дерзновение. Будьте осторожны со страстными помыслами и мечтаниями. Изгоняйте их тотчас при первом появлении. Ибо если такие мечтания закоснят в вас, то окаянная душа подвергнется смертельной опасности. Непрестанно творите Иисусову молитву, бодро, ревностно, с любовью. Только так можно укрепиться душевно. Любыми способами избегайте праздных слов, ибо они расслабляют душу, и у нее не остается сил для подвига. Время дано нам не для рассеяния, но для духовных приобретений. Кто нам дал гарантию, что, ложась спать, мы проснемся вновь? Посему почтимся понуждать себя. Когда молчишь, у тебя есть время и возможность для молитвы и собранности. Но когда ты невнимательно проводишь часы, для молитвы у тебя не остается времени. Более того, невнимательные разговоры влекут за собой еще и различные грехи. Посему святые отцы, добродетель молчания, ставили выше всех добродетелей, ибо без нее ни одна из добродетелей не может удержаться в душе человека. Итак, молчание, молитва, послушание. Когда ты с помощью Божией приобретешь эти добродетели, тогда познаешь свет Христов в своей душе. Будь благоразумен в своих словах. Сначала подумай, а потом говори. Пусть язык твой не спешит опередить мысль о том, что ты должен сказать. Не предавайся, чадо мое, дерзости. От дерзости происходит много зол. Убегай ее, как огня и змеи. Храни себя от дерзости и неуместных слов, ибо они иссушают душу человека. А молчание, кротость и Иисусова молитва, напротив, орошают душу небесной росой и некой печалью, полной сладости. Возненавидь празднословие, как родители охлаждения и сухости, ибо празднословие похищает слезы из наших очей, и душа наша увядает. Имей терпение, чадо мое, а также смирение, любовь и хранение языка, ибо язык, когда побеждает человека, становится для него неудержимым злом, увлекает за собой других и ввергает их в бездны греха. Да, чадо мое, уста твои да будут в охранении, дабы и сердце твое сохранилось чистым. И когда оно пребывает чистым, тогда приходит Бог и вселяется в него, и оно становится храмом Божиим, и святым ангелом радостно находиться в таком сердце. Также с гневом и Иисусовой молитвой прогоняй постыдные помыслы. И Иисусова молитва — это огонь, попаляющий демонов и обращающий их в бегство. Будь осторожен в отношении своих уст, но прежде всего в отношении ума. Не позволяй дурным помыслам вступать с тобой в беседу. Уста твои да не произносят слов, которые могут ранить брата. Уста твои да изрекают слова, распространяющие благоухание, слова утешения, ободрения и надежды. От произносимого устами виден и внутренний человек, его сущность. Подвязайся, чадо мое, насколько можешь, в понуждении себя. Понуждение во всем, главным же образом в молчании и слезах печали по Богу. Когда благоразумное молчание соединяется со слезами, тогда закладывается фундамент монашеской жизни, на котором будет построен надежный дом, в котором душа обретет духовную теплоту. Если молчание не соблюдается, то это дурное знамение для будущности души, поскольку все, что она собирает, тут же теряет, ибо монах небрежный в слове, небрежен и в остальном. Посему, чадо мое, понуждай себя во всем, ибо доброе начало привлекает похвалу, а нерадение осуждается, ибо конец его будет весьма жалок. Когда молчим, нам дается время для внутренней и устной молитвы, для лучезарных помыслов, наполняющих светом ум и сердце.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Минувшим летом, по благословению настоятеля прихода в честь иконы Божией Матери Умиления города Артемовский, иерея Андрея Малашенко, неравнодушные прихожане возобновили изготовление сырья для окопных свечей в зону СВО. Уже четвертый сезон ведется работа в данном направлении. Как и в прошлое лето, топили огарки от церковных свечей, накопившихся за зиму. Присоединились к взрослым и дети из детской воскресной школы и молодежного клуба прихода, находящиеся на школьных каникулах. Так общими усилиями получилось передать городским волонтерам 190 банок для окопных свечей. Надеемся, что частичка нашего тепла и заботы поможет нашим дорогим защитникам Отечества в зоне СВО. Далее в этом выпуске. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, издательство Московской Патриархии начало работу над подготовкой и выпуском «Минеи Московской», в которую войдут службы, а также малые молитвословия, тропари, кандаки, молитвы, иконам Божией Матери и святым, чтимым в ограде Москве и Московском регионе, как древним, так и новопрославленным. «Минея Московская» выпускается в 12 томах по числу месяцев года. В настоящее время уже вышло два тома – «Сентябрь» и «Октябрь». Книга издана в большом формате, в твердом переплете, печатается традиционным церковнославянским шрифтом московской синодальной типографии в две краски на качественной офсетной бумаге. И в завершении выпуска. «Wildberries» стала партнером проекта «Островок безопасности», рассказали в компании. Теперь в пунктах выдачи заказов в Москве и Московской области смогут помочь потерявшимся детям и дезориентированным взрослым получить необходимую помощь и вернуться домой. «Островок безопасности» – специальный проект автономной некоммерческой организации «Центр поиска пропавших людей», который с 2019 года реализуется при поддержке добровольцев «Лиза Алерт». Проект помогает тем, кто не может сам вернуться домой из-за возраста или состояния здоровья, маленьким детям, пожилым с потерей памяти и людям с особенностями здоровья. Первыми к проекту присоединились пункты выдачи заказов Wildberries в столичном регионе. Их менеджеры прошли обучение и знают, как действовать в подобных ситуациях. В дальнейшем программу хотят расширить на пункты выдачи заказов в других регионах. По официальным данным, каждый год в России пропадает около 200 тысяч человек. Значительная часть из них – дети и пожилые. Специалисты отмечают, что люди, которые не могут вспомнить, как вернуться домой, тянутся к общественным местам, где можно согреться и побыть в безопасности. Они заходят внутрь или стоят рядом, но не знают, зачем и не могут объяснить. «Островок безопасности» как раз создан для помощи людям, оказавшимся в такой ситуации, заблудившимся и дезориентированным. «Островки безопасности» также открыты в отделениях Почты России и Сбера, в торговых сетях «Пятерочка» и «Перекресток», на автозаправках «Лукойла» и офисах «Билайна» и магазинах «Вкусвилл». Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь.
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

благодатью и щедротами и человеколюбием единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим, и животворящим.

0: Боже, милости буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же вездецы, и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна воздвигл миси, Господи, умы просвети, и сердце и уснемое отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался и синамя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучатись словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь и святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила себеизвестная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чеснегу белюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Якащ бы восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царству не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В он же со славу судья всех приидет, кому ж да дать и бодилом его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий твоего лица доброту неизреченную, ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла подашка нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человека любцев и си обычно, и в нечаянии лежащины воздвигла си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступать и правами настави путью Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшей просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя оскорби, хвася от неживота моего, яще что согреши, перешедшую ночь сию, покрими настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти Своем и достойно покажет мне раба Своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь я каянин, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи меня, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моленье мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, и ересей восстанье скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, я в Отечестве и в России несущие, страну сию и власть и я. Поклон. Спаси, Господи, помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси меня грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради вероправославные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного возвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть ими не ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем, и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и сдележащие повсюду православных христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради причистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 27 сентября по новому стилю или 14 по старому. И сегодня Святая Церковь празднует воздвижение честного и животворящего креста Господня, а также представление святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского в 407 году. Прославляются иконы Божией Матери Чернокрестная, Ларецкая и Лестнинская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела, а в честь воздвижения сегодня строгий пост. Дорогие братья и сестры, сегодня мы вспоминаем события, произошедшие в 326 году, когда святая равноапостольная царица Елена, отправившись в экспедицию на Святую Землю, вместе с патриархом Иерусалимским Макарием обрела честное древо креста, на котором был распят наш Спаситель Иисус Христос. После того, как крест был найден, святителя Макария попросили поднять его, то есть воздвигнуть крест, чтобы стоящие вокруг люди смогли его увидеть и поклониться. Казалось бы, почему это событие стало праздноваться как один из 12 великих праздников Церкви? Ведь оно прямо не относится к истории нашего спасения. И почему мы говорим о поклонении кресту, когда есть заповедь «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли, не поклоняйся им и не служи им». В основе нашего иконопочитания лежит то, что мы не поклоняемся иконам и не поклоняемся ничему тварному, а поклоняемся мы Богу, первообразу, Иисусу Христу, изображенному на иконе. Что же касается изображений Божией Матери и святых, то мы их почитаем. Мы обращаемся к угодникам Божиим, что изображены на иконах, чтобы вместе с ними в молитвенном единении поклоняться Творцу. Так и во всяком величании мы поем, что мы «чтим святую память вашу» или «чтим образ твой святый». Но в песнопении в честь Святого Креста мы слышим «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое поем и славим». Неужели мы здесь нарушаем заповедь и поступаем вопреки?

0: распят и я для мира. К филиппийцам. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Колоссянам о Христе. И Он есть глава тела Церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И, наконец, Коринфянам. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Это только часть тех мест, где мы читаем о кресте. Итак, хвалиться крестом, враги креста Христова, кровью креста Его, слово о кресте. Ведь понятно, что не о кресте из дерева идет здесь речь. Не о чем-то вещественном. Речь здесь идет о самом Спасителе и о Его подвиге. Именно подвиг Господа нашего Иисуса Христа весь, в целом, и называется крестом. Поклоняясь кресту, мы поклоняемся не дереву, мы поклоняемся подвигу Бога, ставшего человеком, претерпевшего ужасные страдания, умершего на ужасном орудии казни, и после всего этого мы святое воскресение Его славим. Когда мы наносим на себя крестное знамение, мы напоминаем себе о тех страшных минутах жизни Спасителя, которые сыграли ключевую роль в истории нашего спасения. Глядя на крест Христов, мы приводим себе на ум мысль о том, что ничего в нашей жизни не может случиться такого страшного, что разлучит нас с Богом, с Его любовью. Только наши собственные грехи отделяют нас от спасения. Но кровью креста Христова мы обновляемся, очищаемся, примиряемся с Ним. Через причастие святых тела и крови Христовых мы приобщаемся к подвигу Спасителя. В самый разгар светлого пасхального торжества, в тропаре третьей песни пасхального канона, мы слышим: «Вчера спогребохся тебе, Христе, совостаю днесь, воскресшу тебе, сраспинахся тебе вчера, сам мяс прославе спасе во царствии твоем». Нет смысла в кресте, если нет воскресения. И к кресту, и к воскресению мы приобщаемся, братья и сестры, через приобщение святых Христовых тайн. Поэтому не будем забывать, что праздник воздвижения креста Господня празднуется целых 7 дней. Не упустим этой возможности и воздадим Господу нашему хвалу и поклонение через образ животворящего креста, подвига нашего Спасителя, и приобщимся к Нему через святое причащение. Господи, Иисусе Христе, Боже наш, силою честного и животворящего креста Твоего, спаси нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Каждую пятницу после вечерни, примерно в 17:40, в Александро-Невском Новотихвинском женском монастыре города Екатеринбурга совершают панихиды по генералу Илье Леонидовичу Татищеву и другим верным слугам семьи последнего русского императора Николая II. По свидетельствам современников, генерал Татищев был необыкновенно благородным и благочестивым человеком. Он настолько любил Евангелие, что выучил его полностью наизусть. Добровольно последовал за царской семьей сначала в Тобольск, затем в Екатеринбург. 10 июня 1918 года принял мучительскую кончину от рук большевиков и был погребен на кладбище Новотихвинского женского монастыря. Сестры обители регулярно молятся об упокоении воина Илии и верят, что он молится о всех нас перед престолом Господним. Далее в этом выпуске. В городе Косли Челябинской области на новом городском кладбище залили фундамент будущей часовни. На новом городском кладбище начался активный этап строительства деревянной часовни прихода Вознесения Господня. На участке, выделенном местной администрацией, рабочие и волонтеры залили бетонный фундамент. Почетный настоятель Каслинского храма, протоиерей Георгий Головкин, вместе со строителями и прихожанами трудится прямо на площадке и координирует все этапы работ. Небольшое здание спроектировано в традиционном русском стиле и рассчитано на одновременное пребывание до 10 человек. Благодаря поддержке горожан и сплоченности прихода стройка продвигается без задержек. И в завершении выпуска. 22 сентября этого года в Санкт-Петербургской духовной академии в очно-дистанционном формате состоялось очередное заседание объединенной рабочей группы Синодальной комиссии по биоэтике и технического комитета 164 «Искусственный интеллект». Сокращенное название рабочей группы СКБ ДК-164. По стандартизации вопросов, связанных с предотвращением угроз негативного влияния искусственного интеллекта на духовно-нравственные ценности. С приветственным словом к участникам заседания обратился секретарь Синодальной комиссии по биоэтике, сопредседатель рабочей группы СКБ ТК-164, протоиерей Александр Абрамов. Центральной темой встречи стало обсуждение и утверждение методики формирования черного и белого списков социальных отношений и соответствующих вариантов использования технологий искусственного интеллекта, формирующих риски негативного влияния на духовно-нравственные ценности. Сергей Владимирович Горбук, исполняющий обязанности директора Всероссийского института научной и технической информации Российской академии наук, председатель технического комитета по стандартизации ТК-164 МТК-566 «Искусственный интеллект» и сопредседатель рабочей группы СКБ ТК-164 в своем докладе подвел итоги проделанной работы. Члены объединенной рабочей группы обсудили дальнейшую реализацию и систематизацию сформированных к настоящему времени сценариев, относящихся к черному и белому и серому спискам использования технологий искусственного интеллекта. К настоящему времени сформирован список из более чем 400 сценариев использования искусственного интеллекта в различных областях общественных отношений. С участием представителей Русской Православной Церкви, академического сообщества, разработчиков технологий проводится анализ и обобщение этих сценариев с целью формализовать нормативные требования, предотвращающие угрозы духовно-нравственного характера и не сдерживающие при этом полезное развитие такого важного технологического направления, как искусственный интеллект. Подобная работа проводится на системном уровне в России впервые и не знает мировых аналогов как по масштабу, так и по существу деятельности. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил ми си со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл ми си, же утреннего Тебе славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная, премудрости Твоей вел миссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся. Слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти. Сердце чисто сози же вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя. Научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся. Избави мя от крови Боже, Боже спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я качку восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твою благостью, и великими щедротами Твоими, далось и мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и поделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвигла си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступать и правами настави путью Христовых заповедей, бдите к песням укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мне пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще уба вера, я же в Тя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнуть мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибок. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими Тя скорби хвася от не живота моего, яще что согреших, пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших, спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренной мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставилась и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродника моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезни, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же аз безумием соблазних, и от пути спасительного отвратих, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящими напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковным и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости все согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, яко воистину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше боялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь, не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему боль и греха на том, кто предал меня тебе». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед Пасхой, час шестый, и сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь ученика ту стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: «Жена, се Сын Твой». Потом говорит ученику: «Се Матерь Твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и, преклонив главу, предал дух. Но как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тело на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них колени и снять их. Итак, пришли воины, и у первого перебили колени, и у другого, распятого с ним. Но, придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него колени. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И, видевший, засвидетельствовал истинно свидетельство его: он знает, что говорит истину, дабы вы поверили.

0: Сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к истолкованию сегодняшнего евангельского зачала блаженным Феофилактом Болгарским. Пилат, услышав одно только слово, что он есть Сын Божий, убоялся. Они видели божеские дела его, однако умерщвляет его за то самое, что нужно было поклоняться ему. Спрашивают его не так, как прежде, что ты сделал, но откуда ты? Тогда обвиняли его как царя, потому Пилат, естественно, и спрашивал, что ты сделал. А теперь, когда клевещут, что он сам себя выдает за Сына Божия, спрашивает, откуда ты? Иисус молчит, ибо он объявлял уже Пилату, «Я на то родился, и царство мое не отсюда». Однако же Пилат нисколько не воспользовался этим и не стал за истину, но уступил требованию народа. Поэтому Господь, презирая вопросы его, как предлагаемые напрасно, не отвечает ничего. Оказывается, что Пилат нисколько не имеет твердости, но всякая случайная опасность может поколебать его. Он боялся иудеев, трепетал Иисуса как Сына Божия. Посмотри, как он сам себя осуждает своими словами. «Я имею власть распять тебя, и власть имею отпустить тебя. Если все зависело от тебя, почему же ты не отпустил того, кого нашел невинным?» Господь, низлагая его высокомерие, говорит, «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Ибо я не просто так умираю, но совершаю нечто таинственное, и это свыше предопределено для общего спасения». А чтобы ты, услышав дано свыше, не подумал, что Пилат не подлежит ответственности перед Богом, прибавляет «Боли греха на том, кто предал меня тебе». Этим показывает, что и Пилат повинен в грехе, хотя и меньшем, ибо от того, что умереть Христу дано свыше, то есть попущено, Пилат и иудеи не становятся невинными, но свободная воля их выбрала злое. А Бог попустил и дозволил привести это в дело. И так от того, что Бог попускает злобе приходить в дело, злые не свободны от вины, но за то, что избирают и совершают злое, достойны всякого осуждения.
1: Вы слушали Евангелие дня на православном радиоканале «Воскресенье».

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 24 сентября праздничную божественную литургию, приуроченную к 15-летию Нижнетагильской епархии, в Свято-Троицком кафедральном соборе Нижнего Тагила совершили митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, епископ Серовский и Краснотуринский Феогност, епископ Троицкий и Южноуральский Павел, епископ Алапаевский и Ербитский Сергий, епископ Нижнетагильский и Невьянский Мелитон. Нижнетагильская епархия была учреждена 27 июля 2011 года решением Священного Синода. За Богородицком кафедральном соборе Нижнего Тагила молился глава города Нижнего Тагила Владислав Юрьевич Пинаев. В начале праздничного богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе Нижнего Тагила торжественно встретили ковчег с частицей мощей святого апостола Андрея Первозванного, небесного покровителя России, одного из 12 апостолов Господа нашего Иисуса Христа. За божественной литургией на сугубой Иктинии были вознесены особые прошения и молитва о Святой Руси, читаемая в храмах по благословению патриарха Московского и всей Руси Кирилла. Торжественное песнопение за богослужением исполнил сводный хор Нижнетагильской епархии под управлением Юлии Владимировны Авраменко. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий, возглавлявший Нижнетагильскую кафедру с апреля 2021 года по май 2024 года, преподнес епископу Нижнетагильскому и Невьянскому Мелитону икону с частицей мощей праведного протоиерея Андрея Чебринского. Его мощи почивают в Иверском женском монастыре города Самары. В ответном слове епископ Нижнетагильский Мелитон поблагодарил высокопреосвященных владык за радость совместной молитвы и преподнес правящему архиерею, митрополиту Евгению и митрополиту Феодосию памятные медали в честь 15-летия Нижнетагильской епархии. Далее в этом выпуске. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил создание в Свято-Троицкой Сергиевой лавре музея колокольного искусства. Его разместят на первом этаже колокольни, где сейчас проходит временная выставка, посвященная колокольному наследию обители. По замыслу создателей, музей познакомит посетителей с многовековой историей колокольного звона в Троице-Сергиевой лавре, раскроет его богослужебное и культурное значение. Гости найдут ответы на вопросы о том, как отливают новые колокола и как выглядели старые, ныне утраченные образцы, некогда звучавшие в монастыре. На музейной звоннице им покажут различные приемы и техники звона, расскажут о знаменитых звонарях лавры и ее благотворителях. В числе экспонатов – старинные колокола, пережившие немало трагических эпизодов русской истории. Осколки колоколов, пострадавших от рук богоборческой советской власти. В частности, найденный фрагмент сброшенного с колокольни «Царь колокола» и многое другое. Главным экспонатом музея станет сама действующая колокольня обители. Экскурсии на нее будут начинаться с осмотра экспозиции. Разработка дизайн-проекта музея уже ведется. К работе привлечены специалисты Сергиево-Посадского музея-заповедника. И в завершение выпуска. Проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов внесен в правительство. В нем предусмотрены необходимые средства на индексацию пенсий и пособий, заверили в Минфине. В частности, страховые пенсии в 2027 году будут повышены дважды. С 1 февраля на 6,8% по уровню инфляции за прошлый год. И с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3% по темпу роста зарплаты, говорится в сообщении ведомства. По планам Минфина, средний размер пенсии по старости к концу 2027 года должен составлять в результате 29 904 рубля. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Мошенники могут позвонить на мобильный телефон, представиться сотрудникам банка, сообщить, что карта заблокирована, и для ее разблокировки попросить назвать уникальный защитный код на оборотной стороне карты. Вам также могут предложить для исправления ситуации подойти к банкомату или перечислить денежные средства на счет, не принадлежащий вам, для разблокировки карты. Внимание! Сотрудник банка никогда не попросит выполнять вас подобные операции, так как это неправомерно. Разблокировать карту возможно только по письменному заявлению в отделении банка. Будьте внимательны. Сообщайте данные своей карты мошенникам и не перечисляйте денежные средства на неизвестные вам номера счетов.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Мария Заостровных. Мы продолжаем наш разговор с Дмитрием Владимировичем Борисовым, который начали в прошлую субботу. Я напомню, что Дмитрий Борисов – основатель федеральной сети поминальных трапезных «Помним, любим», писатель и автор 4 книг. Дмитрий, напомню, изучил историю своего рода аж до 13-го колена, а сейчас занимается строительством храма в селе Напольная Тавла, там, где некогда жили его предки. О том, почему и зачем он начал изучать свою родословную, мы поговорили с ним в прошлый раз, и сегодня предлагаю этот разговор продолжить. Итак, Дмитрий с нами на телефонной связи. Добрый день.
2: Здравствуйте, Мария.
1: Дмитрий, вот расскажите, что больше всего вас удивило в этой работе, когда вы изучали историю своего рода?
2: Слушайте, ну, удивило, наверное, не столько. Я, наверное, даже это не столько, что касается своего рода, а что касается вот самой организации, наверное, как у нас вот это вот развито, вот это вот архивное дело. Честно говоря, я понимаю, что там свои, то есть каждый зарабатывает как может, но, по идее, вот это, если бы все это оцифровать в каком-то виде, и чтобы это можно было пользоваться и продавать, то на этом можно бы тоже как сделать, как какой-то бизнес, это дополнительный доход бюджету был бы. И убрали бы просто кучу разных таких вот препятствий, которые сейчас вот испытывают те, кто изучает свой род. Потому что, ну, это я уже как говорил, да, там, это долго, эти документы, они в плохом состоянии все находятся. Ну, представьте, если ты постоянно их таскаешь из этого в читальный зал и откуда-то из фондов, то их там понятно, что кто-то аккуратно, кто-то неаккуратно. Вот. Нельзя фотографировать, еще что-то и прочее, прочее. Я бы, например, сделал так, что сейчас, с учетом того, что у нас интерес к изучению своего рода растет с каждым годом в России, вот, я бы на этом деле, чтобы как можно больше, быстрее бы оцифровал вот эти все архивы, которые есть, фонды, на этом, ну, продавал бы эту информацию. Вот. Но я считаю, что информация, она должна быть доступна, и это было бы выгодно всем. То есть вот я такой вот вывод сделал.
1: Вот когда вы в первый раз приехали, когда вы в первый раз стояли на земле, где когда-то жили ваши предки, что вы почувствовали? Вот что для вас есть связь поколений?
2: Ну, для меня, конечно, интересно, потому что само по себе такое эрзянское село, да, то есть я как говорил, это Мордва, это Эрзя. А Мордва – это народность, она и, с одной стороны, и православие, она православная абсолютно, и в то же время у них много различных языческих обычаев, там, где они там жертву приносят, там, типа, ну, как бы молитву на здоровье коня, там, у них много богов своих еще таких вот, это вот именно таких языческих, там, бог леса, бог воды, бог неба, ну и так далее. И я вот, когда мы приезжали с отцом, я заезжал там в краеведческий музей, изучал эту, есть в этой деревне, ну, не в этой деревне, а в соседней, есть этнокуда, такой тоже музей скульптуры такой, деревянной скульптуры. Это очень такой, настолько, знаете, как ты погружаешься в какой-то такой очень глубокий таинственный мир, где, который имеет там свои законы, который имеет свою силу. И это очень интересно. Ты понимаешь, думаешь, вот откуда это все пошло, что это очень такое самобытное. К сожалению, там уже не осталось в деревне никакой там ни избы, ничего. То есть уже, ну, они у меня, так как мои предки покинули деревню в 1897 году, то есть уже там 130 лет практически. Уже, да, есть платоновые, но они наверняка, мы тоже какие-то потомки с ними, но это уже там по какой-нибудь, как я уже говорил, 6, 7, 8 колено, там через такое очень далекое. Вот. Поэтому, ну, вот для меня было интересно приехать, мне показали луг, где вот были различные и игрища, куда люди выходили там и проводились и всякие заклинания, и там какие-то обряды. Вот. И в то же время там была церковь. То есть была церковь, которая была разрушена в советскую эпоху. И вот я познакомился с главой поселка, с Татьяной, и мы с ней, ну, я начал расспрашивать про свой род, а у меня идея, ну, написать еще книгу про это, про вот именно про историю своих предков, именно я назвал ее «Братья», потому что они там три брата вместе с отцом. И они, кстати, погибли. Погибли во время гражданской войны, их стреляли красные бандиты. Вот, то есть такая не очень история. Но тем не менее, она очень такая познавательная, и мне бы хотелось вот как раз это литературно это запечатлеть. И вот я разговариваю с главой поселка, говорю, так и так, вот это. И вот мы с ней общаемся, она нам что-то показывает, куда-то едем, она говорит, слушайте, у нас же здесь храм был, а вы не могли построить нам храм? Вы же как бы здесь вот тоже фактически с этой деревни, ну там, пусть даже через 10 поколений, да. Для меня это такое, знаете, достаточно, как бы я верю в знаки, причем такие определенные знаки. Но если ты так приехал в какую-то деревню, и тебе предлагают, ну, тем более в родную деревню, да, пусть не самая родная для меня, но тем не менее оттуда мои предки. Не просто так тебе предлагают, не каждый раз тебе предлагают построить храм, например. И я задумался, я думаю, ничего себе, думаю, а вот это может быть действительно так? Думаю, книга, а вот если построить храм в деревне, я говорю, у вас нет храма? Она говорит, нету. Мы, говорит, ходим там в соседнее село, там оно есть, но оно, говорит, закрыто, там, говорит, ну, непонятно, там не храм, а такой, знаете, как храмовая территория дома, и там какой-то с куполом поставили. Он такой не очень, ну, как бы и уютный, и презентабельный, и он закрыт, говорит, постоянно, говорит, там всего два раза там в месяц они открываются. Вот. А у нас, говорит, село здесь 500 человек, ну, и соседнее село бы, и у них 1000, вот 1500 человек. И я такой думаю, ничего себе, я думаю, какая это интересная история. Ну, и задумался, и вот там посоветовался, у меня там есть знакомый духовник, настоятель Андреевского православного собора, отец Артемий. Он говорит, слушай, ну, ты решай сам, но это, говорит, прям был бы, ну, как сказать, такой, говорит, не каждый раз, ну, попадается так человеку такой вот, такой вызов, такое вот испытание, такое дело, которое нужно сотворить. Я говорю, да, думаю, да. Я помню, мы тогда были, у нас же, получается, митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофе, он тоже, по-моему, 20 лет он служил, был как раз тоже митрополитом Саранским и Мордовским, вот, и оттуда приехал в Петербург, то есть он тоже с этим связан. И я помню, когда благословение получал, у него, он тоже такой, ну, как бы он благословил меня на написание книги, но вот, а на храм, я думаю, ну, это же тоже как бы как продолжение, думаю, я не просто так приехал по благословению митрополита написать книгу о мордовской вот земле, да, о том, как там начиналось все, и тут мне предлагают построить храм. Я думаю, как звенья одной цепи. Вот. Ну, здесь я не буду там дальше так сильно в подробностях рассказывать, то есть сейчас я просто так скажу, что я говорю, окей. То есть для меня, например, ну вот как я просто свои ощущения скажу, да, для предпринимателя, например, можно сказать там, ну вот, понятно, что там построить дом и построить там что-то еще, какое-то помещение, здание, это все просто. А вот построить храм, где ты не понимаешь, как вообще, с чего начинать, какие там, ну, там, какие-то все эти нюансы, детали и так далее, и так далее. Вот. И вот спасибо там как раз этой Татьяне, она сама, как глава поселка, она очень активная. Она говорит, слушай, есть земля. Говорит, вот он здесь, вот здесь земля. Здесь вот можно, эта земля принадлежит совхозу. Но совхоз готов уже передать эту землю. Там есть вот какое-то помещение, ее тоже можно передать. То есть совхоз передаст это вот в епархию, то есть под контроль епархии. Я, говорю, там договорюсь с этими, ну, там, говорит, если нужно там подвести воду, тоже сделаем, там, скважину пробурим, если электричество, то тут тоже у меня, говорит, есть возможности все это сделать. Вот, ну, она такая очень активная. Я понимал, что, потому что сам по себе, вот, представьте, я предприниматель Санкт-Петербурга, даже при том, что я, это мое родовое село, но оно находится 1500 километров от Петербурга. То есть я не каждый, там, не то, что каждую, даже неделю, каждый месяц не могу там быть, я, может, там раз в год буду приезжать, то есть понятно, что тоже свои дела. Вот, ты устроишь этот храм. Как он будет существовать? Будет ли он функционировать? Вот самое обидное, если ты построил его, там, вложил все эти деньги, а приезжаешь, а он там покосившийся стоит, ну, там, из дерева, например, сделанный, да, там, вода внутри, весь запустевший, тропинки заросли. И ты такой думаешь, елки-палки, зачем я вообще вот вообще все это дело вкладывался? Ну, то есть лучше вообще ничего не строить, чем вот так. И поэтому был первый вопрос. Говорю, какой спрос? Потому что, ну, строительство храма – это тоже как проект. Это проект, надо четко к этому относиться. То есть при всем прочем. Вот как бизнес-проект. Только он не прибыль приносит, да, понятно, а он привлекает людей, чтобы они приходили в нем, чтобы он был востребован, чтобы он сам функционировал, чтобы он не находился на обеспечении, например, а он, ну, как-то сам мог зарабатывать деньги. Это же тоже такая вот как структура. Ну, вот, поэтому я говорю, а сколько будет, а точно будет людей приходить? То есть какие источники там финансирования потом в дальнейшем у него? Вот. И когда уже это все стало более-менее так формироваться, мы поехали, я там познакомился с отцом Даниилом, это тоже наставник монастыря, И сейчас, вот, кстати, делается приход, и он будет как раз вот тоже и священником вот в этой церкви, в этом храме, который мы сейчас строим. То он говорит, нужно там ехать на благословление к митрополиту Зиновию. Митрополит Зиновий сейчас в настоящее время, он саранский и мордовский, глава мордовской митрополии, Зиновий, владыка. И мы, помню, вот сколько, 3 недели назад я взял документы, нашел компанию уже, которая уже достаточно там, ну, как строит храмы долго в России. Они мне прислали проект, какой должен быть там храм, ну, то есть как он бы выглядел, там расходы определенные, там на него там смету выставили. И мы взяли эти документы и поехали, вот как раз с отцом Артемием, со своим духовником. Я его взял специально, потому что, ну, он там все-таки больше немножко разбирается. И вот мы приехали туда, приехали на этот, познакомились вот с директором совхоза, который говорит, да-да-да, все будет, мы типа подтверждаем это. Потом поехали на аудиенцию с митрополитом. И вот я помню, он такой говорит, ну, давай, говорит, рассказывай, говорит, почему ты решил строить храм? И я говорю, ну, вот я ему рассказал всю эту историю. Я говорю, я пользуюсь таким, такой народной мудростью, что бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. То есть я, моя задача не строить там огромный храм, то есть задача построить такой небольшой. Потому что мы там смотрели, и он должен быть деревянный. Потому что там, например, если каменный строить, то он начинается от 30-40 миллионов рублей. Понятно, что ну, потенциально можно такие деньги собрать, но нужно ли это? То есть если это маленькая деревня, пусть даже рядом еще одна деревня, то, может быть, жителей не будет хватать. Если обидно будет, если по 2 человека будет приходить на службу. Говорю, поэтому небольшой храм, до 50 человек. И вот он посмотрел, он говорит, смотри, я, говорит, могу одобрить, но при этом самое главное, чтобы, если ты взялся за это дело, знаешь, как взялся за гуш, да, не говори, что не дюж, то тяни дело до конца. То есть это, в частности, то же самое и с финансами. Он говорит, у нас в республике сейчас, понятно, что есть тоже и благотворители, но мы сейчас там строим храм и в Саранске отдельно, поэтому, говорит, тут вот я тебе не могу даже кого-то сказать, вот этот человек будет тебе помогать. То есть основные деньги это при себе, ну, то есть это мои личные деньги. А вот все, что касается там помощи, ну, это уже, как говорится, всем миром собираем. Поэтому, говорит, ну, все лежит, говорит, на тебе. Если ты взялся, ты, говорит, твоя задача довести до конца. Я тут понял, что вот так вот, это уже как бы служение начинается, это уже такое серьезное. Тут уже не скажешь, слушай, ладно, я передумал. Я говорю, да, окей, я согласен, все. Я говорю, ну, тут с вашей стороны должна быть помощь, потому что я говорю, много чего не понимаю, это, говорю, не бизнес. Хотя какие-то моменты тут из бизнеса, они очень полезны. В плане, например, сбора денег, такого же маркетинга, контроля за расходами, создания команды и управления ей. Дальше ввод в эксплуатацию, дальше сделать так, чтобы это еще и финансово, ну, как бы все это вытягивало. Вот. Поэтому вот сейчас вот такая вот ситуация. Сейчас из хороших новостей то, что обращение я написал на имя митрополита. Я приехал и написал уже, потому что это нужно, ну, как для документальной такой вот основы, чтобы землю перевести под храм. Мы проект этот несколько раз дорабатывали. Сейчас он по цене, он там где-то выходит, если без иконостаса, в районе 10 миллионов. Вот. Для меня это тоже, как бы, я готов там часть суммы оплатить, ну, а часть придется собирать. Я думаю, что это даже, наоборот, даже хорошо, потому что, ну, нельзя, чтобы один человек просто взял и построил храм. Потому что тут такой вопрос, как бы, для кого он строит-то? Если только свою, как бы, гордыню потешить. Это должен быть храм, строится всем миром, чтобы каждый внес свой вклад вот этот в строительство Божьего дома на земле. Поэтому сейчас вот думаем, ну, там есть ряд идей, мне уже тут подсказывают, как-то все так подзакрутилось. Тут уже пишут, говорят, куда можно перевести деньги для того, чтобы, ну, там, помочь вам в строительстве. Потому что, ну, это дело благое, благотворители. Мы будем, узнал интересную, так скажем, такую, как бы, форму благодарности, что можно там действительно и присылать. То есть, если, например, там, если бы был каменный храм, то это можно было продавать кирпичи именные. То есть человек пожертвовал определенную, ну, там, например, сумму на этот. Ты ему, как говорится, кирпич, он подписывает с собой, ну, то есть вот как благотворитель участвует вот в этом строительстве этого храма. Там есть еще разные, ну, такие вот, какие-то такие интересные идеи. Вот поэтому сейчас над этим работаем. Приход, он уже образован митрополией. И вот я говорю, там этот отец Даниил сейчас стал священником. Вот сейчас образуем общину, и после этого уже можем там, ну, собирать уже какие-то такие финансовые дела делать и деньги собирать для того, чтобы строить.
1: Как вы смирились, ну или, может быть, еще не смирились с тем, что рано или поздно, вот когда храм достроится, вам все равно придется его отдать? Но вот знаете, как маленьких детей отпускают, когда они вырастают? Вот так и храм придется рано или поздно отдать его в ведение местной епархии, и он заживет своей жизнью. Как вы к этому относитесь?
2: Слушайте, ну я как предприниматель, я же тоже понимаю, с точки зрения предпринимателя, то есть вот я так вам откровенно скажу, строительство храма – это такой нелогичный поступок с точки зрения предпринимателя, потому что он не приносит денег, да, ну вот если так вот. Я бы, конечно, ожидал, что кто-то скажет, блин, нафига, зачем ты тратишь свои деньги, там, несколько миллионов вот на строительство этого, ты же мог там машину купить или еще что-то. Ну, к счастью, пока никто не пишет мне про такие идеи, ну, может, кто-то думает так про это, вот. Но с точки зрения духовного и православного человека это очень серьезный стратегический шаг. Это прямо очень серьезный стратегический проект. Вот. Именно поэтому я тут смотрю не только как предприниматель, а прежде всего как здесь, как духовный стратегический человек. И я строю храм Божий, неважно, где он построил. Ну, конечно, если бы я его построил где-нибудь там далеко, где-нибудь на Камчатке, ну, это было бы, конечно, тяжеловато туда вообще даже добираться. Вот. Но здесь он достаточно близко, плюс предки жили в этом селе. Пусть они уже уехали давно оттуда, но тем не менее они отсюда здесь были. Это корни отсюда, как бы ты ни хотел, в том числе и мои. Поэтому я для себя такой, знаете, как осознал, что это такой знак, это очень хороший, неважно, где ты построил. Конечно, хотелось бы, чтобы он в Питере был, чтобы я в него ходить. Но тут перед Богом неважно, где ты построил. Вот, поэтому, как только будет он запущен, то я, конечно, его прям с большим сердцем отпущу, потому что это как, ну, как сказать, как просьба Бога построить храм, я его строю, я отдаю. Мне зачем к нему быть привязанным? Вот я туда приехал на службу, помолился, посмотрел, пообщался с наставником, уехал. Вот мы там хотим еще сделать рядом. Вот я говорил уже про небольшое там здание такое. Оно полуразрушенное такое. Там ремонт, конечно, требуется. Но, возможно, там мы сделаем какую-то трапезную. Так как я сам по себе, ну, у нас там сеть поминальных трапезных, то можно проводить те же поминки. Да, в принципе, и не только поминки, там, и венчания, и крестины. То есть просто как столовая была. То есть это вот как, когда я говорил по поводу источника финансирования, как вот не только свечки продавать, за счет чего он бы существовал. Потому что, ну вот, любой храм – это экономика. Это все равно настоятелю нужно денежку, ну, какую-то зарплату. Ну, однозначно, да. Ну, как, он же, у него тоже и семья, и дети. Вот. Дальше кто? Должен быть какой-то завхоз, который бы следил за то, что в храме, даже если он небольшой. Там, за водой, за теплом, там, сигнализация, охрана, там, и прочее. Да, нужно. Даже те же деньги собирать. Небольшой же будет собирать. А дальше нужен какой-то бухгалтер, ну, на аутсорсе, который тоже, там, своя отчетность финансовая у епархии есть. Тоже нужен. И получается, ну, деньги нужны. А, и вот я такой говорю, слушайте, вот ваша задача, говорю, здесь отремонтируй, посадить туда арендаторов, я говорю, тоже, например, столовую, и вот можно там проводить и трапезную. Я говорю, дам там, и вам и столы, и стулья, говорю, привезу, ну, машину организую, там, эти столы, стулья, там, что у меня там есть, печи какие-то, ну, посуду вы сам свою где-то возьмете. И все это вот привезу, и вот, пожалуйста, вам аренду платят, и таким образом и храм существует. То есть вот, ну, надо такие вот уже предусматривать, такие вещи. Поэтому, как только будет построен, все будет как бы это. Ну, я с чистым сердцем, свободным сердцем отпускаю его. Ну, как будто ты как книгу написал, вот я как писатель тоже рассуждаю. Я книгу написал, я ее отпустил. Как она будет дальше восприниматься, ну, не знаю. Кому-то понравится, кому-то нет. Здесь тоже. Храм, как бы я закрутил это дело, там внес большую часть. Остальное желательно, конечно, собрать, чтобы люди тоже свой вклад внесли, особенно жители деревни, чтобы они понимали, что это их храм. Вот. Ну, там дальше будем думать, как людей мотивировать, чтобы они тоже помогали строить храм, то все, дальше уже там идет своим чередом.
1: Вы состоите в Союзе православных предпринимателей. Вот православие и бизнес, предпринимательство часто воспринимаются как такие антонимы, что ли. Вот как на вашем примере вы совмещаете жестокую капиталистическую необходимость зарабатывания денег, то есть получения прибыли, и евангельские идеалы нестяжательства? А вот как вы для себя определили ту линию, после которой бизнес становится грехом?
2: Ну, здесь, видите, вопрос, да, вы очень хорошо подметили здесь плане должно быть такой баланс, конечно. Ты должен четко чувствовать грань, перед которой, за которую нельзя заходить. Ну, я, например, для себя тоже разделяю. То есть православный предприниматель, да, оно вроде как бы несовместимы такие вещи, но потому что кажется, что у них разные совершенно задачи. Но на самом деле ты, при том, что ты остаешься предпринимателем, ты должен быть сильным предпринимателем. То есть уметь конкурировать, уметь где-то там выгрызать, уметь жестко там принимать жесткие решения, в плане даже там увольнения, например, неэффективного там сотрудников или еще что-то. То есть ты четко должен свое как бы пространство защищать, потому что у тебя деньги появляются, потому что, ну, без денег ты тоже ничего не можешь делать. И в то же время ты делаешь различные общественные проекты, общественные дела. То есть вот я, кроме того, что там вот это храм, ну, это как бы больше такое личное, даже, наверное, личное дело, то мы занимаемся сохранением памятью петербуржцев. Известных петербуржцев, у нас есть сайт, где мы там расписываем, даже вот делали там QR-коды, размещали на памятниках. То есть человек приходит на могилу, приходит с помощью QR-кода на сайт и читает там, например, информацию про биографию, про какого-то там предпринимателя, фото, видео там есть и так далее. Вот, я занимаюсь также еще сохранением наследия Николая Ивановича Путилова. Это один из основоположников петербургской промышленности, который построил Путиловский завод, построил Обуховский завод, морской порт в Петербурге. То есть он, ну, очень многим таким известен своими. То, что он простой инженер был, и при этом он такая, знаете, как очень такая ролевая модель, такая правильная, наверное, для современных тоже предпринимателей, потому что он все свои средства, все свои деньги, он себе ничего не оставил. Он даже жил на съемной квартире, он все пускал в производство, там, строительство, строительство завода, вот. То есть он был максимально предан вот идее, наверное, такого честного предпринимательства, идее служение родине, чтобы сделать ее максимально сильной. Вот, строил промышленность. И, ну, вот он не стяжал сам по себе эти деньги, он их пускал в оборот для того, чтобы те же работали заводы, выпускали продукцию, которую нужно для страны. Вот. И для меня это он такой, как бы, эталон. Понятно, что я так, наверное, вряд ли тоже смогу жить. Да и, наверное, не стоит. Не стоит задача такая. Но, тем не менее, вот в плане того, что ты, кроме того, что ты зарабатываешь деньги, ты должен, ну, моя задача, я считаю, что как простой предприниматель определенную часть пускать на благие дела. То, что на развитие общества. Поэтому здесь как бы такие ролевые модели, они не пересекаются. Есть предприниматель, который должен быть сильным предпринимателем. А сильный предприниматель в наше время сейчас, это тот, кто дает хороший продукт. То есть, если вот, например, вот мы занимаемся, поминаем обедами, то наша задача не просто там накормить людей, а такой регламент придумать уже сейчас. Вот у нас есть такой, как вот они приходят, как они должны провести этот поминальный обед. Потому что многие не знают про это. Что им пришли, помолились, начали там рассказывать про своего усопшего родственника. Вот. Соответственно, там еда. Ну, еда — это не самое главное, но тем не менее, это тоже важный атрибут. Вот. И получается такое, как вечер памяти. То есть это не просто даже просто поминки. Пришли, выпили, ушли. А именно, чтобы люди разговаривали, говорили про усопшего, прошедшего человека. Каким он был человеком? Ну, можно было у него поучиться важному, ценному. Что он дал для их жизни? Это очень здорово, потому что человек-то уже не важно, он уже ушел из жизни. А мы живые, особенно если это дети присутствуют на поминальном обеде, они все тоже впитывают, они смотрят. Поэтому вот я, ну, как бы, какая-то такая культура должна быть поминальная, глубокая. Мы вот с батюшкой, с Иереем Ваганьского кладбища, отец Сергий Матюшин, написали книгу «Поминальная трапеза. Истоки и традиции», где он взял вот исследование наших поминальных традиций, которые на Руси были, еще даже до Руси, это еще даже в Древнем Риме и в Древней Греции, откуда это все пошло, например, вот те же там, что четное количество приносим на кладбище, да, например, там цветов, четное количество, а на свадьбу, например, нечетное количество. Что такое футия, что такое кисель, откуда они пошли, что они означают, ну и так далее. Но это уже такая, я думаю, другая немножко тема.
3: Да, это тоже очень большая тема и вместе с тем интересная. Я думаю, что мы как-нибудь, ну не в этот раз, конечно, но мы все равно ее коснемся. Вот один из последних вопросов, который хочу задать. У любых праздников есть четкий сценарий. Вот возьмем, допустим, день рождения, да, все мы там знаем, что это сбор гостей, это какие-то игры, может быть, конкурсы или там что-то еще, потом вынос тортика. Ну, я уже не говорю там про какие-нибудь свадьбы. Какие традиции есть у поминальных трапез, вообще у поминок? Есть ли вообще какие-то традиции?
2: Традиции, они вот как раз вот традиции как таковые, они или берут истоки советских времен, там с большим таким количеством суеверий, что, ну, например, там, говорит, нельзя завешивать зеркала, да, нельзя есть, кушать вилками, значит, там ты проткнешь душу усопшего, ну, там разных таких вот вариантов есть, только ложками. Нельзя, там надо обязательно ставить там рюмку водки с хлебушком перед портретом усопшего. Ну, это какие-то языческие традиции, там православная церковь их, ну, как бы не запрещает, но и не, скажем так, не одобряет особо. Вот. Ну, про алкогольцу тоже, да, что алкоголь там тоже, ну, как бы не запрещено тоже, но если ты пьешь, ну, как бы так, в меру пей, чуть-чуть, как говорится, чтобы цель твоего мероприятия, там, поминального обеда, она не была затуманена там вот этим алкоголем. То есть ради чего-то собрались, чтобы напиться. Ваша задача вспомнить, помянуть. То есть поминки от слова память. Вот это вот все идет вот от такого вот, да? Как бы тут такой как бы симбиоз идет сейчас современный. Плюс сейчас многие, конечно, люди ходят в церковь. Поэтому и мы рады, что мы, например, ввели такое понятие, как молитва перед мероприятием. То есть люди молятся, даже если они, например, там, ну, литию хорошо там не знают, там не у всех есть тексты, но хотя бы «Отче наш», как мне сказали. Говорят, ну, «Отче наш» можно хотя бы даже, вот если «Отче наш» или «Си на небесех», ну и так далее. Для кого нету, мы там даем тексты, которые люди сами могут хотя бы даже прочитать. Вот. Если они не знают, мы подсказываем, какой регламент должен быть. То есть кто должен рассказать, кто должен там первым встать, кто следующим. Как одеваться, например, на поминках. Тоже, кстати, тоже очень важный момент. Как себя вести, что не нужно делать там, и так далее. Вот. Самое главное, что поминальный обед, ну, вот я даже вот с батюшками всеми разговаривал, это не какие даже там обычаи, что кто-то говорит, вот там мясо нельзя там, или рыбу нельзя. Это все такие, это как бы частности. А задача, чтобы эта молитва, это память об усопшем человеке, вспоминать о нем, о его хороших, а может быть даже не самых тоже хороших делах, каким он был, чем он важен для нас в нашей памяти. Потому что пока мы помним человека, он жив в наших сердцах. Вот такая должна быть основная, как говорится, идея, основная мысль. А дальше уже, ну, если брать по столу поминальному, ну, каждый сам по себе берет. Вот. Тот же пост, например. Если пост, ну, конечно, желательно постные блюда. Хотя вот я по себе заметил, что у нас вот есть еще две трапезные в Нижнем Новгороде. Там вот в регионе те же постные меню чаще гораздо берут во время постов, чем в Петербурге. То есть вот в регионах народ как-то более такой, более православный, так я можно было бы сказать, ну, как бы больше соблюдать традиции.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В гостях у программы был основатель федеральной сети поминальных трапезных «Помним, любим», писатель, автор 4 книг Дмитрий Владимирович Борисов. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго.

Доброе утро, дорогие друзья! Вы находитесь на волнах православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье», где вас встречаю я, Мария Заостровных. За звукорежиссерским пультом с нами сегодня Екатерина Попова. На календаре воскресенье 27 сентября, 17 неделя по Пятидесятнице, день постный, и сегодня мы отмечаем великий двунадесятый праздник – воздвиженье честного и животворящего креста Господня. Сегодня мы вспоминаем два события. Дату обретения креста, который был найден в 326 году в Иерусалиме. Об этом мы узнаем из священного предания. Это произошло около горы Голгофы, где был распят Спаситель. И второе событие – это возвращение животворящего креста из Персии, где он находился в плену. В VII веке его вернул в Иерусалим греческий император Ираклий. Оба события объединяет в названии праздника то, что обретенный крест перед народом воздвигали, то есть поднимали. Праздник воздвижения, посвященный кресту Христову, выражает литургический аспект почитания христианами Голгофского креста как орудия спасения человечества. А название указывает на торжественное поднятие креста вверх, то есть его воздвижение после обнаружения его в земле. А еще это единственный двунадесятый праздник, исторической основой которого явились не только новозаветные события, но и более поздние из области церковной истории. С праздником воздвижения креста Господня Православная Церковь соединяет благоговейное и благодарное воспоминание о самом кресте, на котором был распят наш Спаситель, и отрадно-грустное воспоминание событий обретения честного и достопоклоняемого древа этого креста Господня. Сегодня Русская Православная Церковь приглашает верующих воздать благоговейное поклонение честному и животворящему кресту, на котором Господь наш и Спаситель перенес величайшие страдания ради нашего спасения. Поэтому сегодня пребывание в храме – это особенно торжественный и важный момент церковной жизни. И, конечно же, в нашем эфире сегодня в течение дня мы будем рассказывать вам подробности этого праздника. Ну и, конечно же, вы услышите другие, не менее интересные программы. Например, через несколько минут православный календарь. Из программы узнаем о том, каких святых мы сегодня также чтим. Затем услышим 19-ю кафизму, а в 10:10 Евангелие дня. В 10:30 – толкование на псалмы, в 11:15. Передача из цикла «Живые художники» в 11:30 – главы из книги «Отеческие наставления» преподобного Ефрема Филофейского. В 12:30 – роман «Дворянское гнездо» Ивана Тургенева. Продолжение. В 13:15 – детская Библия, библейские рассказы. В 13:40 – толкование на псалмы протоиерея Олега Стеняева. В 14:20 – беседы о вечном. Поговорим о феномене больших очередей к привозным святыням. В 15:15 – передача из цикла «Качество жизни в любом возрасте». Поговорим про здоровье сосудов. В 15:30 – «Дом с зеленой крышей». Это программа Ольги Мануйловой. В 16:10 – православный календарь. В 16:25 – доктор Игорь Борисович Хлынов ответит на ваши вопросы. Ну а в 17:20 – гость в студии. Поговорим с врачом о профилактике разных болезней. Вот такие интересные программы сегодня вы услышите в нашем эфире. Оставайтесь с нами, дорогие друзья, и с праздником вас!

0: Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла подготовлены и изданы второй и третий тома книги «Новомученики и исповедники Церкви Русской», особо почитаемые в ставропигиальных монастырях, охватывающие периоды июль, сентябрь и октябрь-декабрь. Таким образом, издание, первый том которого вышел ранее, январь-июнь, полностью завершено и охватывает весь год. Издание стало плодом усердных трудов насельников ставропигиальных обителей. Под руководством председателя рабочей группы по сбору материалов о новомучениках и исповедниках Церкви Русской и подвижников благочестия, почитаемых в монастырях, синодального отдела по монастырям и монашеству, епископа Видновского Тихона, наместника Екатерининского ставропигиального мужского монастыря, был собран и систематизирован обширный материал из первоисточников, бережно хранимых в ставропигиальных монастырях Русской Православной Церкви. Завершение издания – значимый вклад в увековечение памяти новомучеников и исповедников, а также в духовное просвещение и патриотическое воспитание. Далее в этом выпуске. По благословению настоятеля прихода во имя святого праведного пророка Иоанна Предтечи города Нижний Серги и иерея Антония Орехова, воспитанники, педагоги и родители воскресной школы отправились в традиционный поход, посвященный началу нового учебного года. Для детей были организованы спортивные эстафеты и проведены активные игры. Этапы подготовили педагоги Марина Валерьевна и Геннадий Геннадьевич Симоненко. Ребята смогли проявить ловкость, выносливость, умение работать в команде и поддерживать друг друга. Участниками похода также стали дети из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Нижнесергинского района. Совместное участие в играх и эстафетах стало хорошей возможностью для общения, взаимодействия и приобретения новых впечатлений. В таком формате ребята смогли проявить многие добродетели, которым учит нас Господь. Терпение, взаимовыручку, доброту и понимание. Отрадно видеть улыбки детей, заботу родителей и позитивный настрой педагогов. Мы зарядились на весь учебный год солнечным настроением и поблагодарили Бога за такой радостный и щедрый на позитив день. Поделилась директор церковно-приходской школы Наталья Владимировна Смольникова. Теплая и дружеская атмосфера похода помогла ребятам начать новый учебный год с хорошим настроением. Подобные мероприятия воскресной школы – важная часть воспитательной работы, способствующая развитию взаимопомощи, доброжелательности и ответственности. И в завершении выпуска. В Причтовом доме Георгиевского храма прошла краеведческая викторина «Любимый город», посвященная 290-летию Челябинска. За звание лучших знатоков истории края сразились 5 команд. Братство православных следопытов, молодежка, девушки из храма Луки, мужской клуб и сборная хозяев площадки. Участники отвечали на сложные вопросы об истории челябинских улиц, архитектуре прошлых веков и развитии городского транспорта. Победу в интеллектуальном турнире одержала команда Братства православных следопытов, благодаря чему переходящий кубок вернулся в храм святителя Луки Крымского. Предыдущим владельцем трофея была сборная храма великомученика Георгия Победоносца. Эта игра стала третьей в серии межприходских встреч благочиния. После награждения знатоки обсудили итоги викторины за общим чаепитием и наметили планы на следующий сезон. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 27 сентября по новому стилю или 14 по старому. И сегодня Святая Церковь празднует воздвижение честного и животворящего креста Господня, а также представление святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского в 407 году. Прославляются иконы Божией Матери Чернокрестная, Ларецкая и Лестнинская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела, а в честь воздвижения сегодня строгий пост. Дорогие братья и сестры, сегодня мы вспоминаем события, произошедшие в 326 году, когда святая равноапостольная царица Елена, отправившись в экспедицию на Святую Землю, вместе с патриархом Иерусалимским Макарием обрела честное древо креста, на котором был распят наш Спаситель Иисус Христос. После того, как крест был найден, святителя Макария попросили поднять его, то есть воздвигнуть крест, чтобы стоящие вокруг люди смогли его увидеть и поклониться. Казалось бы, почему это событие стало праздноваться как один из 12 великих праздников Церкви? Ведь оно прямо не относится к истории нашего спасения. И почему мы говорим о поклонении кресту, когда есть заповедь «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли, не поклоняйся им и не служи им». В основе нашего иконопочитания лежит то, что мы не поклоняемся иконам и не поклоняемся ничему тварному, а поклоняемся мы Богу, первообразу, Иисусу Христу, изображенному на иконе. Что же касается изображений Божьей Матери и святых, то мы их почитаем. Мы обращаемся к угодникам Божьим, что изображены на иконах, чтобы вместе с ними в молитвенном единении поклоняться Творцу. Так и во всяком величании мы поем, что мы «чтим святую память вашу» или «чтим образ твой святый». Но в песнопении в честь Святого Креста мы слышим «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое поем и славим». Неужели мы здесь нарушаем заповедь и поступаем вопреки православному спасительному богословию? Нет, братья и сестры, сам по себе праздник и его богословие никак не противоречат нашей православной вере. Но чтобы не согрешать неведением, нужно знать и понимать, к чему, а точнее, к кому мы обращаемся в этих словах. Давайте прочтем, что в Новом Завете есть о кресте Господнем. Апостол Павел пишет Галатам: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». К филиппийцам: «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». Колоссянам: «О Христе, и Он есть глава тела Церкви. Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». И, наконец, Коринфянам: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». Это только часть тех мест, где мы читаем о кресте. Итак, хвалиться крестом, враги креста Христова, кровью креста Его, слово о кресте. Ведь понятно, что не о кресте из дерева идет здесь речь, не о чем-то вещественном. Речь здесь идет о самом Спасителе и о Его подвиге. Именно подвиг Господа нашего Иисуса Христа весь, в целом, и называется крестом. Поклоняясь кресту, мы поклоняемся не дереву, мы поклоняемся подвигу Бога, ставшего человеком, претерпевшего ужасные страдания, умершего на ужасном орудии казни, и после всего этого мы святое воскресение Его славим. Когда мы наносим на себя крестное знамение, мы напоминаем себе о тех страшных минутах жизни Спасителя, которые сыграли ключевую роль в истории нашего спасения. Глядя на крест Христов, мы приводим себе на ум мысль о том, что ничего в нашей жизни не может случиться такого страшного, что разлучит нас с Богом, с Его любовью. Только наши собственные грехи отделяют нас от спасения. Но кровью креста Христова мы обновляемся, очищаемся, примиряемся с Ним. Через причастие святых тела и крови Христовых мы приобщаемся к подвигу Спасителя. В самый разгар светлого пасхального торжества, в тропаре третьей песни пасхального канона, мы слышим: «Вчера спогребохся тебе, Христе, совостаю днесь, воскресшу тебе, сраспинахся тебе вчера, сам мяс прославе спасе во царствии твоем». Нет смысла в кресте, если нет воскресения. И к кресту, и к воскресению мы приобщаемся, братья и сестры, через приобщение святых Христовых тайн. Поэтому не будем забывать, что праздник воздвижения креста Господня празднуется целых 7 дней. Не упустим этой возможности и воздадим Господу нашему хвалу и поклонение через образ животворящего креста, подвига нашего Спасителя, и приобщимся к Нему через святое причащение. Господи, Иисусе Христе, Боже наш, силою честного и животворящего креста Твоего, спаси нас. Всего вам доброго.
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойны, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 19. Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, стоящие во храме Господне, во дворе к дому Бога нашего. Хвалите Господа, яко благ Господь, пойте имени Его, яко добро. Яко Якова избра себе Господь, Израилев достояние себе, яко азбазнах, яко вели Господь, и Господь наш над всеми боги. Вся елико восхоте Господь сотвори на небеси и на земли, в морях и во всех безднах, возводя облаки от последних земли, молнии в дождь сотвори, изводя ветры от сокровищ своих, и же порази первенцы египетские от человека до скота, посла знамения и чудеса посреди тебе Египте, на фараона и на вся рабы его, и же порази языки многие, и изби цари крепки, Сиона царя Аморейска, и Ога царя Вассанска, и вся царствие Ханаанска, и даде землю их достояние, достояние Израилю людям своим, Господи, имя Твое век, и память Твоя в род и род, яко судите имать Господь людям своим, и о рабех своих умолится, и дали язык сребро и злато, дела рук человеческих, уста имут и не возглаголят, очи имут и не узрят, уши имут и не услышат, ниже бо есть дух во устех их, подобнее им да будут творящие я, и все надеющиеся на ня. Доме Израилев благословите Господа, доме Аарон благословите Господа, доме Левин благословите Господа, боящиеся Господа, благословите Господа, благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. Исповедайтеся Господи века благ, яко в век милости Его. Исповедайтеся Богу богов, яко в век милости Его. Исповедайтеся Господи ве Господи, яко в век милости Его. Сотворшему чудеса вели единому, яко в век милости Его. Сотворшему небеса разумом, яко в век милости Его. Утвердившему землю на водах, яко в век милости Его. Сотворшему светило вели единому, яко в век милости Его. Солнце во область дне, яко в век милости Его. Луну и звезды во область ночи, яко в век милости Его, поразившему Египта с первенца Его, яко в век милости Его, и изведшему Израиля от среды их, яко в век милости Его, рукою крепкую и мышцою высокую, яко в век милости Его, раздельшему Черное море в разделение, яко в век милости Его, и проведшему Израиля посреди Его, яко в век милости Его, и истрясшему фараона и силу Его в море черное, яко в век милости Его, проведшему люди своя в пустыне, яко в век милости Его, поразившему цари велия, яко в век милости Его, и убившему цари крепкие, яко в век милости Его,
1: Сиона царя Амарейска, яко век милости Его, Иога царя Вассанска, яко век милости Его, и давшему землю их достояние, яко век милости Его, достояние Израилю, рабу своему, яко век милости Его, яко во смирении нашим помянуны Господь, яко век милости Его, и избавленный есть от врагов наших, яко век милости Его, даяй пищу всякой плоти, яко век милости Его, исповедайтеся Богу Небесному, яко век милости Его. На реках Вавилонских там оседохом и плакахом, внегда помянуте нам Сиона, на вербиях посреди Его обесихом органы наши, яко тамово просишаны, пленшие нас, о славе всех песни и ведшие нас о пении, воспойте нам от песни сионских, как воспоим песнь Господню на земле чуждей, аще забуду себе Иерусалиме, забвенно будет десница моя, прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселья моего. Помяни, Господи, сыны Эдомские, в день Иерусалимля, глаголющие истощайте, истощайте до основания его. Чи Вавилония окаянная, блажен, иже воздаст тебе воздаяние твое, иже воздала еси нам, блажен, иже имет и разбиет младенцы твоя о камень. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред ангелы воспою, яко услышал еси вся глаголы уст моих, поклонюся ко храму святому Твоему, и исповемся имени Твоему, во милости Твоей и истине Твоей, яко возверечил еси над всем имя Твое святое, вонь же аще день призову Тя, скоро услыши мя, умножиши мя в души моей силою Твоею, да исповедятся Тебе, Господи, все цари земстие, яко услышаша вся глаголы уст Твоих, и да воспоют в путях Господних, яко вели слава Господня, яко высок Господь и смиренный презирает, и высокое издалеча весть, аще пойду посреди скорби, живиши мя, на гнев враг моих простерл еси руку Твою, и спаси мя десница Твоя, Господь воздаст за мя, Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твоею не презри. Господи, искусил меня еси и познал меня еси, Ты познал еси седание мое и восстание мое, Ты разумел еси помышление мое издалеча, стезю мою и уже мое Ты еси исследовал, и вся пути моя проведел еси. Яко несть льсти в языце моем, все, Господи, Ты познал еси вся последняя и древняя, Ты создал еси мя, и положил еси на мне руку Твою, удивися разум Твой от мене, утвердися, не возмогу к нему, камо пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего камо бежу, аще взыду на небо Ты там и еси, аще сниду в ад там и еси, аще возьму крили мои рана, и вселюся в последних море, и там обу рука Твоя наставит мя, и удержит мя десница Твоя, и рех, и да тьма поперет мя, и ночь просвещения в сладости моей, яко тьма не помрачится от Тебе, и ночь, яко день просветится, яко тьма ее, так и свет ее, яко Ты создал еси утробы моя, восприял мя еси из чрева матери моей, исповемся Тебе, яко страшно удивился еси, чудно дела Твоя, и душа моя знает зело, не утаися кость моя от Тебе, юже сотворил еси в тайне, и состав мой в преисподних земли, несоделанное мое, видисти очи Твои, и в книзе Твоей все напишутся, в одних созиждутся, и никто же в них. Мне же зело честь не быша, друзи Твои, Боже, зело утвердишися в владычестве их, и зачту их, и паще песка умножатся, в остах и еще есть с Тобою, аще избиеши грешники Боже, мужи и кровей уклонитесь от мене, яко ревнивее сте в помышлениях, примут в суету грады Твоя, не ненавидящие ли Тя, Господи, возненавидях, и о вразех Твоих и стаях, совершенную ненавистью возненавидях я, во враги бышами, искусимя Боже, и увежь в сердце мое, и стяжимя и разумей стези моя, и вежь аще путь беззакония во мне, и наставимя на путь вечен. Измимя, Господи, от человека лукава, и от мужа неправедной избавимя, ниже помыслиша неправду в сердце, весь день о полчах убрани, и застриша язык свой, яко змеин, яд аспидов под уснами их. Сохрани мя, Господи, из руки грешничей, и от человек неправедных измимя, ниже помыслиша запяти стопы моя, скрыша гордие сеть мне, и уже припяша сеть ногама моима. При стези соблазны положишь ими, рех Господеве, Бог мой си ты, внуши, Господи, глас моления моего. Господи, Господи, сила спасения моего, осенил еси над главою моей в день брани. Не предашь меня, Господи, от желания моего грешнику, помыслишь о намя, не остави меня, да никогда вознесутся. Глава окружения их, труд устенных покрыет я, падут на них угли огненные, не сложишь я в страстях и не постоят. Муж язычен, не исправится на земле, мужа неправедное злая уловят во истление. Познах, яко сотворит Господь суд нищим и месть убогим, обаче праведнее исповедятся имени Твоему и вселятся правее с лицем Твоим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, возвах Тебе, услыши мя, вонми глас умоления моего, внегда возвать ими к Тебе, да исправится молитва моя, яко кадила пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Положи, Господи, хранение устом моим, и дверь ограждения о устнах моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, не пщевать вины о грехах с человеки, делающими беззаконие, и не сочтусь со избранными их. Накажет мя праведник милостью, и обличит мя елей же грешного, да не намастит главы мои я, яко еще и молитва моя во благоволениях их. Пожертвы быша при камени судьи их, услышатся глаголи мои, яко возмогоша, яко толща земли проседися на земли, расточишася кости их при аде, яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои. На Тя уповах, не отыми душу мою, сохрани мя от сети, еже составишими, и от соблазн делающих беззаконие. Падут вам режу свою грешницы, един есть маз, донде же прийду. Гласом моим ко Господу возвах, гласом моим ко Господу помолихся, пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. Внегда исчезайте от меня духу моему, и Ты познал еси стези моя, на пути сем, по нему же хождах с крыша сеть мне, смотря ходесную и возглядах, и небес зная мене, погибе бегство от меня, и несть взыская душу мою, возвах Тебе, Господи, рех, Ты еси упование мое, часть моя еси на земли живых, вонми моленью моему, яко смирихся зело, избави мя от гонящих мя, яко укрепишися паче мене, изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему, мене ждут праведницы, донде же воздаси мне. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей, услыши мя в правде Твоей, и не внидет в суд с рабом Твоим. Яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил есть в землю живот мой, посадил месть в темных, яко мертвые века, и уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое, помянув дни древние, поучихся во всех делях Твоих, в творениях руку Твоею поучахся, воздех Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши мя, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров. Слыши, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, я как к Тебе взяк душу мою. Изми мя от враг моих, Господи, к Тебе прибегу. Научи мя творить и волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Дух Твой благий наставит мя на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живиши мя. Правдою Твоею изведеши от печали душу мою. И милостью Твоею потребиши враги моя. И погубиши вся стужающие души моей, яко аз раб Твой есмь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Владыка Христе Боже, иже страстьми Твоими страсти моя исцеливый, и язвами Твоими язвы моя уврачевавый. Даруй мне, много Тебе прегрешившему, слезу умиления, с раствори моему телу от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоею честною кровью, от горести, ею же мясо противник напои. Возвыси мой ум к Тебе, долу привлекшийся, и возведи от пропасти погибели, яко нимом покаяния, нимом умиления,

овцам избранного Твоего стада, воспитаймя с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых Твоих.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади, помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство, утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: В рубрике «Читаем псалтырь» прозвучала 19-я кафизма.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Вышел в свет новый номер научного журнала под названием «Вопросы богословия». В издательстве Московской духовной академии вышел 14-й номер научного журнала «Вопросы богословия». Новый выпуск предлагает читателям 4 научные статьи и 2 рецензии. Материалы номера посвящены вопросам догматического и нравственного богословия, христианской апологетики, современного неоязычества и новозаветной библеистики. Например, в статье под названием «Влияние процесса теологии на открытый атеизм» исследуется влияние процессуальной мысли на формирование открытого атеизма. А в статье под названием «Учение блаженного Августина о браке» рассматриваются взгляды японского епископа на цели супружества, отношения между супругами и нерасторжимость брачного союза. Ну и к другим сообщениям выпуска. Завершен археологический этап исследований в храме гроба Господня в Иерусалиме, который проводился в связи с реставрацией пола базилики. Изучение обнаруженных материалов продолжается. Также параллельно ведутся реставрационные работы. Археологический проект реализовали специалисты университета совместно с кустодией Святой Земли. В рамках проекта были исследованы археологические слои и архитектурные элементы храма, а также проводился анализ материалов и находок. Одновременно с археологическими исследованиями продолжается и реставрация пола базилики. Кроме того, было объявлено о планах восстановить деревянную входную дверь храма и подготовить передвижную выставку, посвященную результатам проведенных исследований. Результаты проекта уже представлены широкой аудитории. Но и к другим сообщениям выпуска. В Петербургском музее истории и религии открылась выставка под названием «Земная жизнь Христа». С 11 сентября в Государственном музее истории и религии города Санкт-Петербурга работает выставка под названием «Земная жизнь Христа». На богатом иконографическом материале из фондов Музея истории и религии выставка представит историю земной жизни Христа. Ее задача – объяснить богословие догмата о воплощении Бога Сына, проиллюстрировать основные вехи земной жизни Христа, нашедшие отражение в годовом церковном календаре, и представить редкие иконографические сюжеты. Выставка состоит из нескольких разделов, которые рассказывают об идее боговоплощения, периоде от Рождества до первой проповеди учения, распятии и воскресении. В экспозиции представлены иконы, станковая живопись, графика, предметы декоративно-прикладного искусства, а также литургическая утварь и ткани. Выставка продлится до 11 января следующего года. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, в православных храмах на Божественной литургии читается 60-е зачало Евангелия от Иоанна.

Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше боялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему боль и греха на том, кто предал меня тебе». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифастратон, а по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед Пасхой, час шестый, и сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь ученика ту стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: «Жена, се Сын Твой». Потом говорит ученику: «Се Матерь Твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и, преклонив главу, предал дух. Но как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тело на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них колени и снять их. Итак, пришли воины, и у первого перебили колени, и у другого, распятого с ним. Но, придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него колени. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И, видевший, засвидетельствовал: «Истинно свидетельство его, он знает, что говорит истину, дабы вы поверили».

0: Сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к истолкованию сегодняшнего евангельского зачала блаженным Феофилактом Болгарским. Пилат, услышав одно только слово, что он есть Сын Божий, убоялся. Они видели божеские дела его, однако умерщвляет его за то самое, что нужно было поклоняться ему. Спрашивают его не так, как прежде, что ты сделал, но откуда ты? Тогда обвиняли его как царя, потому Пилат, естественно, и спрашивал, что ты сделал. А теперь, когда клевещут, что он сам себя выдает за Сына Божия, спрашивает, откуда ты? Иисус молчит, ибо он объявлял уже Пилату, «Я на то родился, и царство мое не отсюда». Однако же Пилат нисколько не воспользовался этим и не стал за истину, но уступил требованию народа. Поэтому Господь, презирая вопросы его, как предлагаемые напрасно, не отвечает ничего. Оказывается, что Пилат нисколько не имеет твердости, но всякая случайная опасность может поколебать его. Он боялся иудеев, трепетал Иисуса как Сына Божия. Посмотри, как он сам себя осуждает своими словами: «Я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя». Если все зависело от тебя, почему же ты не отпустил того, кого нашел невинным? Господь, низлагая его высокомерие, говорит: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Ибо я не просто так умираю, но совершаю нечто таинственное, и это свыше предопределено для общего спасения. А чтобы ты, услышав дано свыше, не подумал, что Пилат не подлежит ответственности перед Богом», прибавляет: «Боли греха на том, кто предал меня тебе». Этим показывает, что и Пилат повинен в грехе, хотя и меньшим, ибо от того, что умереть Христу дано свыше, то есть попущено, Пилат и иудеи не становятся невинными, но свободная воля их выбрала злое, а Бог попустил и дозволил привести это в дело. И так от того, что Бог попускает злобе приходить в дело, злые не свободны от вины, но за то, что избирают и совершают злое, достойны всякого осуждения».
1: Вы слушали Евангелие дня на православном радиоканале «Воскресенье».

Воздвижение честного и животворящего Христа Господня. Гонения на христиан прекратились только в начале IV века при римском императоре Константине Великом. Император Константин сам убедился в силе и славе крестного знамения Христова. Случилось это так. Однажды накануне решительной битвы он и все его войско увидели на небе знамение креста, составившееся из света с надписью «Сим победиши». В следующую затем ночь императору явился сам Господь Иисус Христос с крестом в руке и сказал, что этим знамением он победит врага, и повелел устроить воинское знамя с изображением Святого Креста. Император Константин исполнил повеление Божие и победил врага. Он принял христиан под свое покровительство и объявил веру Христову государственной религии Римской империи. Он отменил казнь через распятие и издал законы в пользу Церкви Христовой. Император Константин пожелал построить храмы Божии на священных для христиан местах в Палестине, на месте рождения, страданий и воскресения Господа Иисуса Христа. Он также повелел найти крест, на котором был распят Спаситель. Исполнить его желание взялась с великой радостью его мать, царица Елена. В 326 году царица Елена с этой целью отправилась в Иерусалим. Много труда положила она, чтобы отыскать крест Христов, так как враги Христовы скрыли крест, зарыв его в землю. Наконец ей указали на одного престарелого еврея по имени Иуда, который знал, где находится крест Господень. После долгих расспросов и уговоров он сообщил правду. Оказалось, что святой крест брошен в пещеру, завален мусором и землею, а сверху выстроен языческий храм. Царица Елена приказала разрушить этот храм, а пещеру раскопать. Когда пещеру откопали, то нашли в ней три креста и отдельно от них лежащую дощечку с надписью «Иисус Назарей, царь иудейский». Нужно было узнать, какой из трех крест Спасителя. Иерусалимский патриарх Макарий и царица Елена твердо верили, что Бог укажет святой крест. По совету патриарха стали подносить кресты один за другим к одной тяжело болящей женщине. От двух крестов не произошло никакого чуда. Когда же возложили третий крест, то она тотчас стала здоровой. Случилось, что в это время несли мимо умершего для погребения. Тогда стали возлагать кресты один за другим и на умершего. И когда возложили третий крест, умерший ожил. Таким образом узнали крест Господень, через который Господь совершил чудеса и показал животворящую силу своего креста. Царица Елена, патриарх Макарий и окружавшие их люди с радостью и благоговением поклонились кресту Христову и целовали его. Всем хотелось приложиться ко святому животворящему кресту, но так как из-за множества народа это сделать было невозможно, то все желали хотя бы увидеть его, чтобы хотя бы тень от него коснулась их. Тогда патриарх Макарий встал на возвышенном месте и, чтобы всем было видно, несколько раз воздвигал, поднимал его. Народ же, видя крест Спасителя, кланялся и восклицал: «Господи, помилуй!» Над местом крестных страданий, погребения и воскресения Иисуса Христа Константин Великий и мать его Елена построили великолепный обширный храм в честь воскресения Христова. Также они воздвигли храмы на Елеонской горе, в Вифлееме и в Хевроне у дуба Мамврийского. За свое усердие в распространении христианской веры они получили звание святых равноапостольных царей, то есть равных апостолам. В память обретения креста Господня и его воздвижения Святая Православная Церковь установила праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня. Этот праздник относится к числу великих и празднуется 14 сентября, 27 сентября по новому стилю. В этот праздник положен пост, чтобы углубить благоговейное воспоминание крестных страданий Спасителя.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию толкование на псалмы царя Давида, протоиерея Олега Стеняева. Программа подготовлена порталом «Экзегет».
1: Библейский портал «Экзегет.ру» представляет.
2: Сегодня мы начинаем новый цикл бесед по избранным псалмам царя Давида. Книга, которая лежит передо мною, это «Толковая псалтырь». То есть здесь даются комментарии на все псалмы, которые содержатся в псалтыре. И мы видим здесь комментарий Феодорита, Евсебия Кесарийского, Василия Великого и даже толкование Оригена, но с уточнением. Толкование Оригенова прежде ереси. То есть пока Ориген не был еретик, он правильно давал толкование. Здесь содержится толкование Астерия, епископа, и целого ряда других авторов, Александрийца Дидима, из Сихеева и Афанасия Великого. На самом деле, я сейчас не готов как бы ответить, какие толкования здесь есть, потому что это очень огромный материал. И вам не надо пугаться перед этим таким объемным текстом. Наша задача будет дать все-таки краткий комментарий. Потому что если бы мы с вами подробно изучали псалтырь, может быть, нам не хватило бы времени на совершение такого труда. Поэтому сегодня мы поговорим как бы об основных моментах, связанных с псалтырью. Это беседа, это вводная беседа. Собственно, псалмы мы будем читать. Начнем с первого псалма в следующий раз, если будем живы, Господь позволит. Прежде всего, нам надо обратить внимание на то, что уже во второй книге Паралипоменон, это 29 глава, 30 стих, мы имеем прямое указание, что в дни Иезекии славили Бога словами Давида и Асафа прозорливца. То есть еще в ветхозаветные времена мы видим при Иезекии прославление Бога совершалось по книге псалмов царя Давида. Изучая псалтырь, мы будем использовать, естественно, синодальный перевод, но будем заглядывать в подстрочный перевод псалмов Давида на русском языке, который существует, и он поможет нам, может быть, лучше понять, почему переводчики синодальной православной Библии перевели именно так, как они перевели. Надо сказать, что существовало в древности мнение, которое разделяли такие авторы, как Григорий Ниский, Амвросий Медиоланский, Иероним Блаженный и святитель Иоанн Златоуст, что все псалмы принадлежат одному Давиду. Все 151 псалом, они принадлежат Давиду, хотя в самой псалтыре мы находим надписание, которое отсылает нас к другим авторам. В этом смысле Давид представляется не только как псалмопевец, но и как редактор, который почистил тексты других авторов, довел их до совершенства и ввел в общий корпус псалтыри. Само слово «псалтырь» означает «музыкальный инструмент». И если вы посмотрите вот на это изображение, то здесь вы увидите Давида, который записывает псалмы, в частности, первый псалом. Но есть более близкие к нам изображения, где Давид изображается с этим инструментом. Что-то вроде арфы. Этот инструмент называется псалтырь. В еврейской Библии книга «Псалтырь» называется «Сефер Тегелим». «Сефер» – это книга, «Тегелим» – восхвалений. И сразу возникает вопрос, а почему самое древнее название этой книги – «Сефер Тегелим»? Разве в «Псалтыре» мы находим только псалмы прославления Бога? Ведь там есть и покаянные псалмы, и молитвенные псалмы, в которых содержатся конкретные просьбы, что называется, на злобу дня. Но в понимании древних самое главное в жизни человека – это все-таки прославление Бога. Давайте вспомним, что по учению православной церкви Бог и создал человека для своей славы. Мир тварный творится от избытка божественной любви, а лиц Святой Троицы друг ко другу. И мы знаем, что ангельский мир творится прямо для прославления Бога, ибо ангельские чины, они этим только и заняты, что они прославляют Бога, восклицая перед Триединым: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». А так как в православной традиции есть точка зрения некоторых отцов, что Бог создал человека, чтобы восполнить число отпадших ангелов, то становится понятно, что для верующего человека на первом месте именно восхваление Создателя. Хотя без покаянных псалмов нам совершенно не обойтись, но это не сама цель. Бог не творил человека для того, чтобы человек пал, а потом вот выбирался из этого состояния. Изначально Бог творит человека для славы своей, чтобы как бы ввести сотворенного им в ангельский чин. И мы называем святых людей земными ангелами, небесными человеками. И все вы помните, что в Нагорной проповеди мы призываемся к тому, чтобы прославлять Бога всей своей жизнью. Например, сказано: «И так да светит свет ваш пред людьми, с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного». То есть тема Тегелим, восхваление, она прямой нитью проходит через тексты Ветхого и Нового Завета. Человек создан по образу Божию. И человек призван к тому, чтобы стяжать и божественное подобие. То есть уподобиться Богу, насколько это только возможно. Как Афанасий Великий писал, что Бог сошел на землю, чтобы нас вознести на небеса, соделался человеком, чтобы нас сделать богоподобными. И псалтырь – это книга, которая учит нас восхвалять Бога А восхваляем мы Бога не только устами, но и всеми нашими чувствами, нашим сердцем, нашим разумом и нашей жизнью. Таким образом, когда мы молимся по псалтыри, мы, с одной стороны, уподобляемся ангельскому чину, с другой стороны, мы уподобляемся лицам Святой Троицы, которые пребывают во взаимной любви друг к другу. Ибо мы прославляем именно Триединого Бога в чтении этих псалмов, прежде всего восхваляя Создателя. Мы знаем, что Господь Иисус Христос молился по псалтыри. Мы это видим на Голгофе, когда Христос восклицает: «Боже мой, для чего ты оставил меня?» И тем самым Христос научает и нас обращаться к книге псалмов царя Давида, Сефер Тегелим, книге восхваления, чтобы нам в этих строках находить для себя велие утешения даже в самые критические моменты нашей жизни. Надо сказать, что в христианской традиции и внутри самой псалтыри мы это видим, это признает и еврейская традиция, есть как бы целый ряд авторов псалмов, и это не только Давид, это и Моисей, и Соломон, сын Давида, и Асаф, Эман, Эфан, он же Идифум, сыновья Кореевы. Это вот христианское отношение к авторству этих псалмов. В еврейской традиции есть даже псалмы, которые приписываются Адаму, первому человеку, Аврааму и другим библейским персонажам. Давиду по надписаниям еврейской и русской Библии, то есть синодальному переводу, приписывается 73 псалма. Но в греко-славянской традиции Давиду приписывается 87 псалмов, и существует соответствующее надписание. Соломону принадлежат три псалма. Это 71-й, 126-й и 131-й. Так устанавливает христианская традиция. Моисею в христианской традиции принадлежит один псалом, 89-й. Под христианской традицией я имею в виду церковную традицию. Асафу принадлежит надписание над следующими псалмами. Это 12 псалмов, 49-й. Подписан именем Асафа, и 72 по 82 они тоже подписаны именем Асафа. Эману из племени Каафы принадлежит псалом 87-й. Ифану, иначе Идифуму, из племени Мерари, 88-й псалом. И сынам Кореевым принадлежат псалмы 41 по 48-й, 83-й, 84-й и 86-й. Остальные, получается, 44 псалма принадлежат неизвестным авторам, то есть нету надписаний соответствующих. Но в свое время христианская традиция и древнееврейская традиция, ветхозаветная, устанавливала, что если нет надписания автора псалма, то мы его автоматически относим к псалмам царя Давида. Давайте посмотрим, что о значимости псалтыри говорили нам святые отцы. Святой Афанасий Великий говорил: «Книга псалмов, кажется мне, ясно и подробно изображает всю жизнь человеческую, все состояние духа, все движение ума, и нет ничего у человека, чего бы она не содержала в себе. Хочешь ли каяться, исповедаться, угнетает ли тебя скорбь и искушение, гонят ли тебя или строят против тебя ковы, уныние ли овладело тобою, или беспокойство, или что-либо подобное терпишь, стремишься ли ты к преуспеянию в добродетели и видишь, что враг препятствует тебе, желаешь ли хвалить, благодарить и славословить Господа, в божественных псалмах найдешь наставление касательно этого». Действительно, псалтырь, этот молитвенник, который находится посреди Библии, он, этот текст, научает нас, как молиться в тех или иных обстоятельствах, а главное, как восхвалять Бога за все, что мы имеем, потому что в христианской традиции мы призываемся к тому, чтобы благодарить Бога именно за все. Святитель Василий Великий пишет: «Все, что есть полезного во всех книгах Священного Писания, заключает в себе книга псалмов. Она пророчествует о будущем, приводит на память события, дает законы для жизни, предлагает правила для деятельности. Словом, псалтырь есть общая духовная сокровищница благих наставлений, и всякий найдет в ней с избытком то, что для него полезно. Она врачует и застарелые раны душевные, и недавно уязвленному подает в скорби исцеление. Она подкрепляет немощное, охраняет здравое и истребляет страсти, какие в жизни человеческой господствуют над душами». Василий Великий продолжает: «Псалом доставляет спокойствие души, производит мир, укрощает бурные мятежные помыслы. Он смягчает душу гневливую и уцеломудривает любострастную. Псалом заключает дружбу, соединяет рассеянных, примиряет враждующих, чему не научит тебя псалтырь. Отсюда ты познаешь величие мужества, строгость правосудия, честность целомудрия, совершенство благоразумия, образ покаяния, меру терпения и всякое из благ, какое не наименуешь. Здесь есть совершенное богословие, есть пророчество о пришествии Христовом по плоти, есть угрожение судом Божьим, здесь внушается надежда воскресения и страх мучений, здесь обещается слово, открывающее тайны. Все есть в книге псалмов, как великой и всеобщей сокровищнице». Так пишет святитель Василий Великий. Итак, святые отцы настаивают на том, что в самой псалтыри есть много псалмов, которые посвящены личности Иисуса Христа. То есть имеется в виду пророческие псалмы. И когда мы смотрим как раз перечисление этих псалмов, то буквально удивляешься. Получается, что псалтырь рассказывает о Христе очень подробно и очень много, касаясь его жизни, его смерти и его воскресения. Эти пророчества буквально, они рассеяны по всей псалтыри. И в свое время сам Христос говорил, что закон, Писание, псалтырь, все это свидетельствует о нем. И апостолы, когда они проповедовали о Христе, они проповедовали от закона, от пророков, от Писаний и от псалтыри. Что о значимости псалтыри говорит святитель Иоанн Златоуст? В псалмах мы научаемся весьма многим полезным вещам. Давид говорит тебе и о настоящем, и о будущем, о видимых и невидимых тварях. Он учит тебя и о воскресении,

приобретешь оттуда самое надежное подкрепление, если грешник, самое действенное утешение. Златоуст продолжает: если тебя надмевают добрые дела твои, ты научишься смирению. Если грехи твои повергают тебя в отчаяние, так найдешь для себя великое ободрение. Если ты имеешь во главе царский венец или отличаешься высокой мудростью, псалмы научат тебя быть скромным. Златоуст продолжает: если ты богат и славен, псалмопевец убедит тебя, что на земле нет ничего великого. Если ты поражен скорбью, услышишь утешение. Видишь ли ты, что праведные терпят бедствие наравне с грешными, а получишь объяснение этого? Видишь ли ты, что некоторые здесь недостойно наслаждаются счастьем, научишься не завидовать им? Каждое слово там заключает в себе беспредельное море мыслей. Это действительно вот беспредельное море мыслей, когда от страницы к странице мы как бы постигаем эти глубины, эти тайны. Святитель Амвросий Медиоланский в толковании на первый псалом говорит: «Во всем Писании дышит благодать Божия, но в сладкой песне псалмов дышит она преимущественно. История наставляет, закон учит, пророчествует, предвозвещает, нравоучение убеждает, а книга псалмов убеждает во всем этом и есть самая полная врачебница спасения человеческого». Таким образом, смотрите, Амвросий называет псалтырь врачебница спасения человеческого, Златоуст – беспредельное море мысли, Василий Великий называет псалтырь всеобщей сокровищницей. В псалтыре есть разные типы псалмов. Хвалебные псалмы, чаще с надписанием «песнь» или «аллилуйя». Также есть надписание «хвала» и «воисповедание». Вот в этих случаях мы имеем дело с восхваляющими псалмами. Молитвенные псалмы. Сюда принадлежит целая группа псалмов. Они же и покаянные псалмы. Учительными псалмами называются такие, в которых содержатся некие рассуждения о необходимости праведного образа жизни. И, конечно же, самое интересное для нас – это мессианские псалмы, то есть те, в которых содержатся пророчества о Христе. Вот их я перечислю. Мессианскими, то есть содержащими в себе пророчество о Христе, считаются 23 псалма. Это 2-й псалом, 8-й, 15-й, 19-й, 21-й, 39-й, 40-й, 44-й, 46-й, 50-й, 67-й, 68-й, 71-й, 77-й, 88-й, 94-й, 96-й, 101-й, 117-й, 118-й, 129-й, 131-й, 142-й. Вот во всех этих псалмах содержится пророчество о Христе. Мы знаем, что некоторые экзегеты называют пророка Исаия 5-м евангелистом. В этом смысле я бы назвал книгу псалмов 6-м Евангелием после пророка Исаии, который почитается 5-м евангелистом. Входя в мир псалтыри, конечно же, мы должны молиться. Во-первых, потому что в Писании сказано,

0: Сказано, что никогда пророчества не изрекались по воле человеческой, но изрекали их мужи Божии, будучи движимые Духом Святым. То есть все Писание, каждая строка пронизаны действием Духа Святаго. Поэтому, входя в этот мир псалтыри, мы берем на себя в некотором смысле такой неподъемный труд, но постараемся хотя бы изучить, скажем так, избранные псалмы, а может быть, Господь усмотрит что-то лучшее для нас, и мы будем медленно, но уверенно двигаться по этой книге, исследуя комментарии отцов. И Бог даст, постепенно, медленно, но уверенно мы будем двигаться от псалма к псалму. Спасибо всех, Христос!
1: Вы слушали толкование на псалмы царя Давида, протоиерея Олега Стеняева. Программа подготовлена порталом «Экзегет».

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости. Здравствуйте. Папа Римский и патриарх Антиохийский обсудили положение христиан на Ближнем Востоке. Папа Римский Лев XIV и патриарх Антиохийский всего Востока Иоанн X обсудили положение христиан на Ближнем Востоке, а также ситуацию в Сирии и Ливане. Встреча состоялась 14 сентября в Апостольском дворце в Ватикане. Особое внимание стороны уделили продолжающимся конфликтам и их последствиям для населения региона, включая миграцию и вынужденное перемещение людей. Говоря о Сирии, патриарх Иоанн X заявил, что христиане являются неотъемлемой частью сирийского общества и должны обладать равными правами наравне с другими гражданами. По его словам, для восстановления стабильности необходимо укреплять согласие в обществе, мир и принципы равноправного гражданства. В отношении Ливана патриарх призвал положить конец продолжающейся эскалации на юге страны и поддержать усилия государственных институтов по прекращению конфликта. Он также выступил за диалог между различными политическими и общественными силами Ливана. В ходе встречи стороны затронули и вопрос о двух православных митрополитах Алеппо – Павла Языджи и Иоанна Ибрагима, похищенных более 10 лет назад. Патриарх подчеркнул необходимость найти решение по этому делу. В свою очередь, Лев XIV отметил историческую роль Антиохийской церкви на Ближнем Востоке и ее значение в развитии диалога между Востоком и Западом, а также с арабским и мусульманским миром. Папа подтвердил, что Святой Престол продолжает выступать за стабильность и мир в Сирии, Ливане и других странах региона. В тот же день Иоанн X провел переговоры с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином. На встрече обсуждались ситуация на Ближнем Востоке, миграция и положение христианских общин. Патриарх также встретился и с кардиналом Клаудиньо Гуджеротти, перфектом дикастерии по делам восточных церквей, и кардиналом Марио Дзинари, бывшим апостольским нунцием в Сирии. Собеседники подчеркнули необходимость сотрудничества христианских церквей перед лицом вызовов, с которыми сталкивается население Ближнего Востока. Ну и к другим сообщениям выпуска. Более чем на 400 выросло количество храмов в Московской епархии с 2009 года. В частности, речь идет о годах с 2009 по 2025. Количество священнослужителей также увеличилось более чем на 500. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Московской думе. В частности, он отметил, что общее количество храмов в 2009 году – 836. Почему 2009 год? Это время, когда Господь призвал меня к служению в Москве, и поэтому мне как бы свойственно начинать с этого года. Итак, 836 храмов в Московской епархии, в 2025 году – 1241. За все эти годы – плюс 405 храмов, отметил священнослужитель. Также он уточнил, что если священнослужителей в Московской епархии в 2009 году было 897, то сейчас их количество достигает 1449 человек, то есть их число увеличилось на 552 человека за 16 лет. Также Святейший в своем выступлении отметил, что прибавилось и монастырей. В 2009 году их было 25, 12 мужских и 13 женских, а в 2025 году 37, 17 мужских и 20 женских. Что касается строящихся храмов, то в 2009 году их было 90, а в 2025 уже 108. Глава Русской Православной Церкви также отметил, что развитие и деятельность различных епархиальных учреждений тоже развивается. В частности, выросло количество отделов и комиссий, которые занимаются текущей епархиальной работой. С 2009, когда их было 13, до 2025, когда их 27. Ну и последнее сообщение выпуска. Издательский совет Русской Православной Церкви открыл 16-й премиальный сезон литературной премии имени святых Кирилла и Мефодия. Издательский совет Русской Православной Церкви начал прием документов на участие в 16-м премиальном сезоне Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Патриаршая литературная премия вручается за значительный вклад в развитие русской литературы и учреждена для поощрения писателей, которые на страницах своих художественных произведений раскрыли духовные и нравственные ценности для современного человека и общества. Прием документов от кандидатов будет продолжаться до 1 марта следующего года. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: На наших волнах звучит программа из цикла «Живые художники», посвященного мировому изобразительному искусству и его самым известным представителям. Программу ведет арт-лектор, художник, лектор Российского общества знания Надежда Маценко.
1: Добрый день, дорогие друзья! Осень! А вот наступила. Мы подводим итоги нашего лета. Мы готовимся к переходу в другое состояние сезонное. И осень в искусстве, осень в культуре — это тоже особая, совершенно особая тема. А вот как сформулировать осень? Какие найти средства художественного выражения? Как ее описать? Если мы говорим про поэзию, ну, конечно, Александр Сергеевич Пушкин с его «Унылая пора», «А чей очарование», «Приятна мне твоя прощальная краса», «Люблю я пышное природы увиданье», «В багрец и в золото одетые леса». А вот в изобразительном искусстве осень, наша русская золотая осень, особая осень, которая так откликается в чем-то нашему характеру, это, конечно, вы, наверное, уже догадались, это Исаак Ильич Левитан. Конечно, осень для нас — это осень Левитана, левитановская осень. Та осень, которая написана в его удивительных произведениях, и даже вы сразу вспоминаете название картины «Золотая осень». И про Левитана сама фраза, вот эта фраза «душа в заветной лире», фраза, которая относится к поэту в первую очередь, но «душа в заветной лире», лирический пейзаж, взгляд на природу, природу с точки зрения лирики. И это, конечно, осень. Это наш сегодняшний герой. Наш сегодняшний герой — Исаак Ильич Левитан, гениальный художник, составивший славу отечественного искусства, мастер лирического пейзажа. Вот Исаак Левитан родился в 1860 году, а уйдет он из этой земной жизни в 1900. Вот короткая жизнь, но абсолютно бесценная наследие. И осень Левитана, и сама осень как наш сезон, да, мы заходим в сезон дождей, прохлады, вот этой вот лиричности, да, этого воспоминания, остановки нашего движения. Вот, конечно же, я думаю, что с Левитаном это будет очень сегодня уместно и очень интересно. И Левитан, разговор о Левитане, а он мне сегодня будет достаточно, этот разговор, прост, потому что вот я буду вам говорить Левитан, а у вас сразу произведения этого художника, конечно же, в вашей культурной памяти всплывают. Вы, конечно же, то, что я говорю про Левитана, «Золотая осень», «У омута», «Тихая обитель» и, конечно, «Над вечным покоем». Вы все эти произведения знаете. Это классика нашего отечественного искусства. И вот даже Репин, ну вот про произведение левитановское «Омут», он, например, скажет: «Надо же, какая большая картина, и все для какого-то пейзажа». То есть вот эта фокусировка на пейзаже, преодоление как будто бы ограничений этого жанра, выход на метафизические, философские, глубокие внутренние, духовные, душевные вопросы — вот это достижение нашего сегодняшнего героя. И Александр Николаевич Бенуа. А он вот так вот напишет: «Самым замечательным и драгоценным среди русских художников, внесших в черствый реализм живительный дух поэзии, является безвременно умерший Левитан». И дальше Бенуа пишет: «Появление в 1891 году А это, знаете, тоже вот мы всегда интересно считаем, а в каком возрасте художник пишет свои гениальные произведения? И мы понимаем, что у Левитана это 30 лет и позже, в большие, вот такие вот грандиозные произведения. «Тихая обитель» написано 30-летним художником, «Над вечным покоем» написано 34-летним художником. И Бенуа пишет: «Появление тихой обители произвело удивительно яркое впечатление. Казалось, точно сняли ставни с окон, точно раскрыли их настежь, и струя свежего, душистого воздуха хлынула в спёртое выставочное зало. Где-то гадко пахло от чрезмерного количества тулупов и смазных сапог». А дальше Бенуа описывает то, что мы вам с вами прекрасно знаем. Вот вещи Левитана, «Тихая обитель», вспоминайте ее. И Бенуа пишет: «А что может быть проще этой картины? Летнее утро, студеная полная река плавно огибает лесистый мысок, через нее перекинут жиденький мост на жердочках. Из-за берез противоположного берега алеют в холодных розовых лучах на совершенно светлом небе купола и колокольня небольшого монастыря». Мотив поэтичный, милый, изящный, но в сущности избитый. Мало ли было написано и раньше монастырей при розовом утреннем или вечернем освещении, мало ли прозрачных речек, березовых рощиц. Одно ясно было: здесь Левитан сказал новое слово, запел новую чудную песнь, и это песнь о давно знакомых вещах. А вот дальше он будет рассуждать, в чем секрет вот этого обаяния этой скромной, как будто бы картинки, и так дальше, так дальше. В общем, Бенуа пойдет в том числе по тому пути, по которому искусствоведение, а самое главное, друзья, зритель, вот для меня, я эту серию, этот цикл веду для вас, зритель смотрит на вещи Левитана и не может от них оторваться. Откуда это обаяние, откуда эта глубина, откуда это притяжение левитановского пейзажа? А Корней Иванович Чуковский, наш знаменитый Корней Иванович, а он в воспоминаниях как сказал про картину «Над вечным покоем»? И сразу вы ее видите внутренним зрением, вы картину «Над вечным покоем» Исаака Левитана сразу же видите. И мне даже не надо вам объяснять, что там. Она у нас в подкорке, да, то, что говорят. Это наш культурный код. «Над вечным покоем». Чуковский. Про знаменитую картину Левитана «Над вечным покоем» даже и говорить страшно. Это какая-то пучина спокойствия, неземного, нечеловеческого спокойствия. Горизонт захватывает дух. Так он необъятно велик. Безмятежное небо распростерлось над небольшим тускло-зеленым бугорком земли, над сельским кладбищем, таким крошечным, таким ничтожным перед лицом этой бесстрастно раскинувшейся природы, что сама смерть кажется здесь фальшивой и незначительной. Ее поглотила эта спокойная ширь. Здесь, перед молчаливым покоем вечной природы, глуп и ничтожен и мал человек со всеми его страданиями, криками, проклятиями. И несмотря на это, эта природа послужила тому же человеку, чтобы рабски передать те страдания, крики и проклятия, которые теснятся в человеческой груди. Причина того скорбного, бесконечно грустного, безысходного покоя, которым проникнута каждая черточка его Левитана произведений. Ну вот, вот так вот наши деятели культуры вот так говорят о Левитане. Ну а что скажем мы? А что скажем мы? А мы скажем просто, что будущий мастер проявляет свой гений с малых лет. Он попадет совсем юношей в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Он станет сиротой, очень быстро сиротой станет. Сперва мама уйдет у него, потом отец. От платы за обучение он будет освобожден ввиду крайней бедности и одновременно как показавший большие успехи в искусстве. Тот же Корней Иванович Чуковский потом напишет: «Нужно ли говорить о жизни этого великого человека, бьющийся в стенах большого города, среди голода и нищеты, без всякого намека на человеческую поддержку, неустанный работник, бесконечно преданный своему великому делу». Ну и, конечно же, Левитан, друзья, это вот это вот, знаете, столкновение биографии, истории его жизни, личной жизни и его наследия, искусство, живопись, графика Левитана, то, которое он оставил для нас, то, что является, конечно же, вот таким вот бессмертным наследием, вкладом Исаака Левитана в нашу большую, то, что мы называем общим понятием русскую культуру. Ну, мы уже сказали, что он закончил и поступил и закончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества. И вот удивительно, что руководит училищем в этот момент один из учредителей товарищества передвижных выставок. Вот помните у Бенуа, когда он сказал, что выставочный зал, а там чрезмерное количество тулупов, сапог, вот передвижнички, да, передвижники, сюжетные вещи, литература, роль истории, рассказанной в пространстве картины. И Василия Перова, руководителя училища в тот момент, тоже, ведь вы произведения перовские сразу же прекрасно тоже себе представляете, что за искусство принадлежит кисти Василия Перова. Преподают здесь Илларион Михайлович Прянишников. Это тоже жанр, это жанрист. А мастер исторической живописи и пейзажист Алексей Кондратьевич Саврасов. И здесь же мы, например, проговорим, что иконописец Евграф Семенович Сорокин. И вот куда пойдет Левитан, кому он попадет? А вот Перов как идейный вдохновитель, движущая, да, вот такая сила, руководитель училища. И вот рядом с Левитаном учится Михаил Нестеров, знакомый тоже нам, художник русский. Вот он напишет, что в училище ведь все дышало Перовым. И Перов берет его к себе в натурный класс. Вот. Но дальше вот это движение ученика, студента Левитана, и мы счастливы, что так получилось, пойдет к педагогу, пойдет в сторону Алексея Кондратьевича Саврасова. Вот это взаимодействие Перов и Саврасов. Вот Перов и их знаменитый этот диалог. Перов: «Она ничем не пахнет», пожимает плечами Перов, когда Саврасов предлагает ему веточку вербы. Саврасов восхищается природой. Для него природа его вдохновение. «Да как? Что вы? Вы правда не чувствуете божественный аромат свежего, живого дерева? Не слышите, не ощущаете? Я только что из Останкино, там жизнь кругом. Там на ольхе появились сережки, а верба». И вот, вот это взаимодействие, вот эта разница между Перовым и Саврасовым, мы так понимаем, что и приведет Левитана к Саврасову. Вот Иван Евдокимов, да, мы его цитируем. «Саврасов не помнил о времени, у него никогда не было часов. Левитан знал, что Алексей Кондратьевич любил за работой петь в полголоса. Сегодня он был в особенном увлечении, забыл обо всем на свете, кроме своих двух дубов, широких, мощных, стоявших на солнечной полянке. Ну-ка взгляни, усмехаясь, Саврасов Левитану, шумит у меня дуб или не шумит?» Левитан смотрит на полотно, закрыл глаза, открыл. «Шумит, Алексей Кондратьевич, могу это вообразить легко. Верю, врать тебя я никогда не учил». И они опять работали в молчании, только слышалось прикосновение кистей к холсту. И дальше и Аполлинарий Васнецов скажет: влияние Саврасова, вот эта любовь к природе, вот эта страсть к пейзажу, передать это впечатление, это восприятие природы. Влияние Саврасова в том и сказалось, что Левитан остановил свой выбор на пейзаже, а не на жанре. Ну и, возможно, Саврасов буквально переманил такого талантливого юного студента у Перова. Ну и, друзья, вот это взаимообогащение, а вспомните, кто такой Саврасов, грачи прилетели, да? Вот это взаимообогащение приведет к большой грандиозной школе, к передаче мастерства. А Саврасов, у него характер очень строгий, да? Он работает в классе. А вот это педагогическое влияние Саврасова очень мощное. А уроки Саврасова Левитаном были восприняты внутренне, глубоко. И удивительным делом, вот мы начали с осени, золотой осени, потом мы немножечко поговорили про начало жизни профессиональной у Левитана. И осенью мы этот маленький выпуск можем завершить, потому что признание 19-летнего сироты Исаака Левитана, ученика и, так скажем, студента Московского училища живописи вояния и зодчества, как раз-таки и начнется с осеннего пейзажа. Вспомним, что сразу после ученической выставки 1880 года Левитан пишет эту вещь в юном возрасте. Так вот, признание 19-летнего Исаака и как раз и начнется с того, что Павел Михайлович Третьяков, меценат, большая фигура для нас, для нашего отечественного искусства, приобретет осенний пейзаж. Какой осенний пейзаж? Вещь «Осенний день Сокольники». Поэтому, конечно же, друзья, сегодня вот для нашего вот этого осеннего чувства начинали мы с Пушкина, перешли мы к Левитану, и мы ему еще посвятим выпуск, я думаю. И вот такое прикосновение к удивительному художнику Левитану. И это тоже душа в заветной лире. И это тоже из всех сезонов, но выбор удивительной, русской, необыкновенной, любимой также и нами, я думаю, осени.
0: В нашем эфире звучала программа из цикла «Живые художники», посвященного искусству и художникам. Программу вела арт-лектор, художник, лектор Российского общества знания Надежда Маценко. Продолжение слушайте через одно воскресенье на наших волнах.
2: Духовное слово.
3: Ну а сейчас в нашем эфире звучит очередная часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
4: Глава 13. О гордости, самоукорении и смирении. Следите за своими помыслами. Пусть ваше внимание обращается в основном на собирание смиренных помыслов, ибо человека спасает смирение, и оно является основной целью всех духовных устремлений. Если желаете узнать, преуспели ли вы духовно в монашеском жительстве, исследуйте себя, и если убедитесь в том, что у вас есть смирение в соответствии с его мерой, вы и преуспели духовно. А если вместо смирения мы увидим более гордости и эгоизма с их порождениями, тогда нам потребны печаль, слезы и оплакивание своего окаянного состояния, дабы Господь умилосердился к нам. Убежим подальше от эгоизма. Он источает отвратительное зловоние, и несчастен тот, кто лелеет его в себе, как некое сокровище. Такой человек никогда не обретет мира, как по причине гнездящихся в нем и возмущающих его страстей, так и по причине удаления от истинного смирения. Душевный покой подается человеку только за смирение и кротость, и об этом нам Господь говорит: «Научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Посему, чада мои желаннейшие, всей душой возлюбим смирение Христова и его кротость, и действительно обретем, как сказал он, душевный покой во всем. Стяжание смирения – дело нелегкое, необходим великий труд и время. Чтобы умертвить эгоизм, нужно принести самих себя в жертву. Предадим на попрание собственное «я» и обратимся к совершенному отречению от себя. Горячо возлюбим послушание и, кровопролитно сражаясь с эгоизмом, с помощью Божией достигнем его умерщвления. Итак, вперед, чада мои, как атлеты устремимся на поприще преславного состязания, на котором побеждающий получит неувидаемый венец вечной славы пред высочайшим престолом нашего сладчайшего Бога. Прошу вас, не малодушествуйте во время сражения, ибо Господь своей сокровенной рукой будет нас укреплять, доколе не победим этого дьявола эгоизма. Тогда он облечет нас в боготканный хитон божественного смирения. Я пишу вам об этом и желаю, чтобы эти немногие слова моего сеяния упали на добрую землю вашей души и принесли вторичный плод вечной жизни. Аминь. Буди. Если будем подвязаться в стяжании смирения, то унаследуем роскошные одежды души. И если имеем любовь, то мы уготовили себе изящнейшее одеяние. И если мы усвоили беспрекословное послушание, то приукрасили это одеяние и соделали его сияющим. Если же мы потрудились и в непрестанной молитве, то окропили его благоуханием драгоценнейшего мира. Так, усовершив себя и облачившись в такие одежды, мы предстанем на суд Христов с дерзновением и небесной благодатью. И тогда Господь славы вдохнет наш аромат благоухания духовного и в радости отверзет нам безграничные сокровища Его благодати. Тогда мы поистине будем богатыми. Ты, чадо мое, смотри только за собой. Тебе недостает смирения, а гордость настойчиво приносит тебе те помыслы, о которых ты пишешь. Если смиришься, если осудишь во всех соблазнах себя самого, если скажешь, что ты страдаешь по причине своей страстности и что старец и братья невиновны, то сразу же почувствуешь облегчение от этих помыслов, и придет исцеление твоих ран. От других средств исцеления не жди. То есть, чтобы для твоего уврачевания изменились старец и братья, в суе трудишься. Зло нужно подавить в самом корне, а корень его – гордость, эгоизм, упрямство, своеволие, гнев и тому подобное. Все это излечивается лишь одним лекарством. Вот оно – возложение всей тяжести вины и искушения на самого себя. Всегда говори: «Я сам виноват. Все дело во мне. Я это терплю из-за своей страстности. Никто не виновен в моих страданиях, кроме меня, три окаянного». Да, чадо мое, это и есть сущая правда, подлинная действительность. Поступай согласно моим советам, исполняй их, и узришь настоящее душевное здравие и исцеление. Поскольку у нас есть явная или скрытая гордость, которую мы не осознаем, то Бог, желая очистить нас от этого зловония, поднимает бурю, которая выбросила бы на берег весь осадок, скопившийся за время нашего нерадения. В море, особенно в бухтах, сбрасывают весь мусор и нечистоты. Если бы не было штормов, то море стало бы рассадником инфекции. И то, что на море чистый и здоровый климат, это только благодаря штормам. Духовно то же самое бывает и с нашей душой, с нашим душевным морем. Постепенно от разных наших страстей и по невнимательности душа загрязняется, да и дьявол тоже подбрасывает свои нечистоты. Мы же не замечаем того, сколько мусора так скапливается. Однако Бог все видит, и, желая очистить нас, поднимает бурю, соответствующую степени загрязненности, и таким образом очищает наше душевное море. Так иногда после искушения, когда мы перенесли его с терпением, мы видим свою душу облегченной, спокойной и радостной. Однако необходимо внимание и с нашей стороны, чтобы нечистоты не собирались, дабы не было необходимости и в соответствующей буре. И святые люди попадали в бури, но эти бури были иного рода, имели иную цель. Иногда искушения помогали святым достигнуть большей святости или посылались к их большей славе, или ради прославления силы Божией, или для утверждения православной веры. Будь внимателен, чадо мое, имей многое смирение, послушание советам старца, ко всем любовь, и никогда не верь своему помыслу, но верно следуй указаниям своего духовника. Никогда не будьте уверены в себе, никогда не принимайте помысла, который внушает вам, что вы хорошие и добродетельные. Укоряйте, внутренне осуждайте себя, чтобы умертвить свое «я», которое является стеной, закрывающей солнце правды, Христа. Поступайте так, доколе лучи его не достигнут вас, и ваш ум не озарится боговедением и познанием себя. Возлюбите смирение во всем, ибо такой пример преподал нам Иисус. Когда? Когда припоясался полотенцем, умыл ноги своих учеников и сказал: «Знаете ли, что я сделал вам? Как смирился я, умыв ваши ноги, так должны смиряться и вы друг перед другом». Научитесь монашескому смиренному поведению. Сколько бы раз ни приказывал вам старец, говорите: «Буди благословенно». И сколько бы он ни делал вам замечаний, отвечайте: «Благословите». Смирение – самый краткий путь к Богообщению, ибо Христос говорит: «Научитесь от меня, я как кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Душевный покой – доподлинный признак здоровой души. Смиритесь, унизьтесь и умалитесь, дабы мир Божий снизошел в вашу душу. Не оправдывайтесь, когда старец обличает вас за ошибки, но лишь говорите: «Простите». Чадо мое, возлюбим смиренный образ мыслей. Если Господь сжалится над нашей наготой и пошлет нам небольшую молитву, и душа наша облечется в некое божественное одеяние, то тогда необходимо особое внимание, чтобы по неосторожности не испачкать его гордостью, осуждением, нерадением, прислушанием и тому подобными страстями. Но будем наипаче убелять сие одеяние добрыми делами, особенно же смиренно-мудрием и самоукорением, которые гораздо более угодны Богу, нежели великие труды, срастворенные с тщеславием. Оказывай совершенное послушание. Послушание есть порождение смирения, а прикословие, любопрение, прислушание – это порождение гордости, и монах должен их ненавидеть, как виновников осквернения своей души. Всегда в своей молитве проси прежде всего, чтобы Бог даровал тебе смиренно-мудрие, и будь неотступен в этом прошении, ибо без истинного смиренно-мудрия невозможно достигнуть ни одной достойной награды добродетели. Как говорит чадо мое апостол Павел: «Что же имыше, его же не си приял, аще же и приял еси, что хвалишеся, яко не прием». И еще Писание говорит: «Нечист пред Богом всяк высокосердый». Посему подвязайся, чадо мое, против этой злополучной страсти, смиренно мудрствуя и помышляя о том, сколько смирения проявил сам Господь славы, когда принял человеческое естество и прошел через поругание и клевету даже до креста. Так же и все святые Божии люди отличались особенным смирением, почему и сами освятились, и нас уверили, что нет иного пути ко спасению, нежели этот. С радостью принимай все то, что посылает тебе смирение, даже если будешь страдать и находиться при смерти. Концом страданий станет благословение Божие и преуспеяние в лучшей из добродетелей – смирении. Желаю, чтобы Господь Иисус неизгладимо запечатлел в твоей душе эту добродетель. Вся суть, чадо мое, в том, что ты обуреваешься духом гордости и родственными ему тщеславием и возношением, вкупе с постыдными и хульными помыслами. Знай, чадо мое, что дух гордости одолеть чрезвычайно трудно, а дух тщеславия многоголов и похож на троерожник. Как бы ты ни изменял свой помысл или образ жизни, все будешь натыкаться на его колючки. Если так обстоит дело, то как же быть? Будем использовать ради смирения любое средство, будь оно мысленным или вещественным. Подчимся в первую очередь понуждать свой помысл мыслить смиренно, а освобождение от страсти или облегчение от нее возложим на божественный промысел, чтобы он сам все устроил. Мы со своей стороны будем подвязаться, а Бог, соответственно, нашему подвигу поможет нам. Об ужасной страсти тщеславия святой Иоанн Лествичник говорит так: «Тщеславие до гроба». То есть до смерти мы будем обуреваться тщеславием с той лишь разницей, что со временем его ослабит наше противодействие и долгий опыт познания его лживости. Плачь пред Богом, чтобы он даровал тебе дух смирения, ибо только посредством смирения ты будешь восходить ввысь к любви Божией. Духовное преуспеяние состоит ни в чем ином, как в стяжании смиренно-мудрия. Иисус, будучи Богом, так глубоко смирил себя, а мы, ничтожные по естеству, возносимся и, подобно павлину, распускаем свой хвост. Но когда мы впадем в какое-либо искушение и познаем нашу срамоту, то есть прогнившее состояние нашей души, тогда поймем, что мы по естеству падший Адамов род, и что высокомерность не смиряется иначе, как пощечинами и падениями. Слезы с печалью приносят многое смирение. Посему терпи и проси у подателя благ, не презри мя блудного, рождейся от девы, но приими мя кающегося и спаси мя. Я желаю, чтобы смиренный сердцем Иисус даровал тебе свое сердце, да вкусишь ты от его чистоты. Смирение — чудная добродетель, исполняющая благоухание своего обладателя. Имеющий смирение имеет и послушание, и любовь, терпение, и всякую добродетель. Когда мы гневаемся, или негодуем, или осуждаем, или не слушаемся, становится ясным, что в той же мере у нас есть и гордость, и эгоизм. А чем более мы преуспеваем в смирении, тем более отступают от нас злые порождения эгоизма. Смиримся, чада мои, ради смирившегося для нашего спасения Господа. О, какое смирение явил наш Господь даже до креста! Мы же, ничтожные по естеству, не желаем головы преклонить перед своим братом, но хотим, чтобы все было по-нашему. Будем любить, будем смиряться, как Христос, если желаем, чтобы Он вселился в наше сердце. Не будем более огорчать Его проявлениями нашей гордости. Не будем вновь распинать Его оскудением в нас братской любви. Да не опечалится больше святое сердце нашего сладчайшего Иисуса. Ангелы на небе во славе и пении, люди в своих весельях и дворцах, а Бог и Творец в пещере лежит в яслях для животных, как последний нищий. Что за смирение Иисусово? Стяжите это смирение, чада мои. Смирение – самая благодатная добродетель, сотканная из золота одеяния. Блажен облачившийся в него, ибо он приобретет неизреченную духовную красоту. А самыми грязными страстями, напротив, являются гордость и эгоизм. Я очень прошу Божию Матерь даровать мне смирение во всем, ибо это основная добродетель, и без нее никакое дело не утверждается печатью благодати Пресвятого Духа. Однажды Феофил, архиепископ Александрийский, посетив отцов Нитрийской горы, спросил там здешнего игумена: «Отче, что ты считаешь главным на этом пути подвижничества?» И преподобный ответил: «Всегда укорять самого себя». «Действительно, — воскликнул Феофил, — нет более краткого пути к Богу, чем этот? Разве не по причине гордости и мятежа пали Деница и Адам? Разве не смирение Богородицы, сказавшей «Се раба Господня, буди мне по глаголу Твоему», и родившегося из нее безмужно Сына Божия, который учил и сам явил крайнее смирение, спасли род Адама? Как сам он сказал: «Научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Как только человек приходит в состояние смирения и самоукорения, он усматривает в своей душе сладкий покой, мир, утешение, облегчение и надежду, в то время как о гордости души свидетельствуют противоположное первому: беспокойство, смущение, гнев, похвальба, склонность к высокомерию и тому подобное. О, как легок путь смирения! Даже и без подвижнических трудов, то есть если человек телесно болен, он со смирением, самоукорением и благодарением Богу может достичь духовных высот и восчувствовать дар усыновления. И напротив, подвижнические труды без познания собственной немощи, бессилия и жалкого состояния – это подвиг без награды, пот без оплаты, путь без надежды. Какое горе подвизаться, не получая при этом вознаграждения, или обрабатывать землю и не пожинать плодов. Но почему?

где мрак и поползновение. Все это делает святая премудрость святого Бога для научения нас в том, что один только Бог может нас спасти, и что без Бога все наши труды – сор и солома, которые будут развеяны при малейшем ветерке искушения. Именно в этот час обнаружится, что мы ржавые железки, слабые, неспособные противостать ни одному искушению без содействующей благодати святаго Бога. Благодать божественного промысла таким образом преподает нам урок самопознания, то есть истинного смирения, сознательного, твердого и непоколебимого, потому что без него построить духовное здание мы не сможем. Господь доводит нас до отчаяния, дабы понудить нас призывать Его со всей скорбью и горестью сердца, чтобы во время этого вопля к Нему освещались наши уста и сердце. Всему этому учат искушения. Будем молиться, чтобы Бог покрывал нас от искушений. Однако, если они придут, мы должны переносить их с терпением и мудростью, дабы получить от них пользу. Посему во всем имей терпение и спасайся. Чадо мое, возьми себе за правило постоянное самоукорение. При всяком искушении первый клади поклон. Так ты первым получаешь венец и становишься причиной покаяния брата. Всегда помышляй о смирившемся Господе, чтобы душа была готова претерпевать ради Его любви самые разные унижения. Важнейшую роль в духовном подвиге играет то, чтобы человек научился смиряться, укорять себя и оправдывать ближнего. Научившийся этому любомудрию собирает сладчайший плод свободы от страстей. В противном случае человек будет обречен волочить за собой страсти к своей великой и постоянной скорби. Укоряй себя, чадо мое, непрестанно. Не оправдывай себя. Когда услышишь, как о тебе говорят что-то несправедливое, скажи: «Правы мои братья, таков я и есть». Мне и больше того подобает за мои грехи. Всегда считай себя ниже всех и избегай давать распоряжения, как имеющий власть. Одним словом, смирение во всем. Считай себя очень грешным и скверным, чтобы Иисус Христос возлюбил тебя и послал тебе милость и прощение многих твоих грехов. Имей послушание ко всем братьям, стань самым последним, самым ничтожным, если желаешь, чтобы тебя оставили все страсти и немощи. Никогда не оправдывай себя ни словом, ни в помысле, но всегда себя осуждай, как виновника многих бед. Имей веру к старцу, к его словам храни послушание и любовь, и откровенно исповедуй всякий свой помысл, ибо смиренную душу отличает чистая исповедь». Понуждайте себя, чада мои, к духовному подвигу. Не забывайте об огромном опыте дьявола и о нашей собственной немощи. Как осенний лист падает от малейшего ветерка, так и мы падаем при малейшем искушении и испытании, когда не имеем соратницу, благодать Божию. А когда же благодать Божия бывает нашей соратницей? Только тогда, когда смиренное мудрование руководит каждой нашей мыслью и каждым поступком. Постоянно укоряйте себя, ибо самоукорение – это плод смиренного сердца, а в смиренном сердце является Господь, как ведает Он Сам. Блаженни чистые сердцем, яко тии Бога узрят. При каждом своем падении исследуйте, как оно произошло, и поймете, что более или менее семя гордости является главной причиной падения. Берегитесь эгоизма, он причина всех зол. Смиряйтесь, душите эгоизм, который, подобно ядовитой змее, подкрадывается, чтобы своим жалом отравить вашу душу. Не оставляйте никаких обид внутри себя. Только так вы нейтрализуете любое сатанинское действие. Святая постная триодь начинается воспоминанием прекрасной притчи о мытаре и фарисее, просвещая нас в том, что посредством смиренного мудрования обретается оправдание, то есть прощение грехов от Бога.

0: Эта притча указывает также и на великое зло гордости, которое является сильным препятствием для прощения грехов. Несмотря на исполнение прочих заповедей и даже творение милостыни, гордость молниеносно низвергла Деницу, первого из ангельских небесных сил, и соделала его мрачным дьяволом, который теперь вечно мучается. А Христово смирение, научитесь от меня, как кроток есть и смирен сердцем, напротив, спасло из дьявольского плена заблудшего и споткнувшегося по гордости человека. Благодаря этой и многим другим истинам Писания мы научаемся тому, что без смирения и подлинного покаяния человек не спасается, даже если и будет богат другими добродетелями. Не будь упрямым, но смиренным. Не мни о себе, что ты что-то из себя представляешь, ибо это гордость, а Бог гордыми гнушается. Чадо мое, всегда помышляя о том, что ты самый великий грешник в мире, и что если благодать Божия оставит тебя, то ты впадешь во все мирские грехи. Всегда осуждай себя. Когда идешь причащаться, осуждай себя, как недостойного принять в себя Владыку Христа. Ведь ты столь грешен. Ты должен плакать, когда причащаешься, чтобы Христос жалился над твоими грехами. Научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Видишь, чадо мое, что говорит Христос, кротость — это плод смирения, а смирение и кротость даруют Божие блаженство и покой. На затоптанной земле не растет трава, так и в смиренной душе не прорастают страсть и зло. Поскольку всем нам недостает смирения, Бог не перестанет смирять нас искушениями, доколе мы не выучим этот важнейший и спасительный урок.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: Здравствуйте. В Мурманском аэропорту освящена часовня в честь царственных страстотерпцев. Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан осветил часовню в честь царственных страстотерпцев, обустроенную на втором этаже нового терминала Мурманского аэропорта имени Николая II. На освящении присутствовали, среди прочих, генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, духовенство Мурманской епархии и пассажиры аэропорта. Глава Мурманской митрополии поздравил присутствующих и подчеркнул, что открытие часовни – это большой шаг в деле возвращения исторической памяти Кольского края. Он отметил, что мы не должны забывать, кто основатель города Романов на Мурмане, чьими молитвами процветает этот край. Молитвами святых страстотерпцев, кольских святых и всех святых – это надежда и упование, отметил владыка Митрофан. Митрополит также ответил на вопросы корреспондента телеканала «Спас» и рассказал об уникальных иконах часовни. Часовня была воздвигнута усилиями Мурманской епархии во взаимодействии с правительством Мурманской области и компанией «Новопорт Холдинг». Но и к другим сообщениям выпуска. Всемирный русский народный собор и фонд «Защитники Отечества» подписали соглашение о духовной и социальной поддержке ветеранов СВО. 14 сентября этого года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Красном зале Кафедрального соборного храма Христа Спасителя города Москвы состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между членами Международной общественной организации «Всемирный русский народный собор» и Государственным фондом «Защитники Отечества». Документ открывает новый этап системной духовной и социальной поддержки участников СВО и членов их семей. Соглашение подписали заместитель главы Всемирного русского народного собора, управляющий делами Московской патриархии, первый викарий патриарха Московского и всея Руси по городу Москве, митрополит Воскресенский Григорий и исполнительный директор Государственного фонда «Защитники Отечества» Сергей Усманов. Прежде всего, соглашение направлено на объединение усилий Всемирного русского народного собора и фонда «Защитники Отечества» в деле духовной поддержки наших воинов, которые защищают страну и выполняют сложнейшие задачи. Во многом сотрудничество уже ведется. Благодаря совместной работе помощь военнослужащим и членам их семей станет более системной и интенсивной. Особое внимание будет уделено духовной поддержке, в которой сегодня особенно нуждаются защитники Отечества. Помощь будет оказываться во всех регионах России. В каждом из них действуют отделения и открываются общественные приемные Всемирного русского народного собора, куда военнослужащие и члены их семей смогут обратиться и получить необходимую всестороннюю поддержку. Важной частью мероприятия стало молитвенное поклонение ветеранов СВО мощам благоверного князя Дмитрия Донского, небесного покровителя русского воинства, для участников. Также была организована экскурсия по храму Христа Спасителя. После официальной церемонии митрополит Григорий и Сергей Усманов в неформальной обстановке встретились с ветеранами. Ну и к другим сообщениям выпуска. В Донецке прошел второй тур казачьего этноспортивного фестиваля «Дикое поле». Открытие началось с торжественного построения. Благочинный Докучаевского церковного округа протоиерей Никита Панасюк совершил вместе с казаками молитву и преподал благословение, окропив освященной водой. После этого начались соревнования 5 донецких юношеских команд. Для тех, кто не принял участие в состязаниях, гильдия кузнецов Донбасса предоставила возможность приобщиться к кузнечному делу и изготовить для себя памятный подарок. В это время старшие казаки готовили угощение для гостей. По окончании соревнований всех ждал вкусный кулеш, плов и чай, а также подарки от отца Никиты. Ну и последнее сообщение выпуска. Строящийся храм в честь пророка Илии в столичном районе Головино в этом году может обрести свод. В районе Головино на севере Москвы продолжается строительство храма в честь пророка Божия Илии. До конца этого года строители планируют завершить кладку внутренних стен второго этажа и монолитного свода храма. Уточняется, что каменный храм на 500 человек представляет собой гармоничное, одноэтажное, асимметричное здание, где традиции византийского храмового зодчества сочетаются с современными функциональными решениями. Под одной крышей с храмовым пространством расположатся все необходимые приходские помещения – трапезная, конференц-зал, а также учебные классы и кабинеты для просветительской работы. При храме также действует социальное направление. Сестричество и волонтерское движение помогают нуждающимся, посещают больницы и дома престарелых, а также проводят благотворительные акции и праздничные мероприятия. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.
1: А сейчас в нашем эфире мы предлагаем вам послушать проповедь по случаю 210-го праздника, который мы сегодня отмечаем. Воздвиженье честного и животворящего креста Господня. Проповедь произносит отец Игорь Сильченков, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы города Алушты.
3: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Возлюбленные Господи, Отцы, Матери, Братья и Сестры, спасибо Господи за ваши святые молитвы. Сегодня Святая Православная Церковь всегда празднует память воздвижения животворящего честного креста Господня. И в этот день мы вспоминаем события, которые предшествовали, сопровождали этот праздник. Вспоминаем о том, что после того, как Господь претерпел крестные страдания за наши с вами грехи, был распят на горе Голгофской, Он был положен в гробе недалеко в саду рядом с горой Голгофы, на которой был распят, и крест животворящий Господень, на котором он был распят, он был закопан в землю. И через 70 лет после этого страшного и великого события, которое совершилось здесь на земле, распятие воскресения Христа, Господа нашего, и Иерусалимский город, город Иерусалим, Святой Град, как и было предсказано Господом нашим Иисусом Христом, был разрушен до основания, и храм Соломонов был разрушен до основания, там, где искушали его фарисеи, там, где он поражал мудростью в 12-летнем возрасте всех, и взрослых, и детей. И наступила такая долгая языческая эра, и императоры римские кесари, они ненавидели христианство. И вот чтобы изгладить всю память, постараться изгладить память о вот этих всех страшных евангельских событиях и святых событиях, они засыпали место, где был распят Господь и где был спрятан в землю, положен в землю крест его, засыпать таким великим насыпным холмом, и сверху поставили капище языческих богов, капище Юпитера. И вот через несколько веков, братья и сестры, в IV веке от Рождества Христова, император Константин, еще не будучи христианином, в его время империя была разделена на 4 части, восточную, западную, южную и северную. В каждой части был свой правитель. И вот между ними завязалась война. А мать Константина, равнопостольная царица Елена, была христианкой. И вот она молилась за своего сына, она ходатайствовала Богу, а за тех несчастных императоров, которые правили другими частями империи, никто не молился Богу истинному, ни матери, ни дети, ни родители, ни жены, потому что эти императоры были язычниками, и никого не было христиан у них. И поэтому, конечно же, они молились каким-то суетным богам, придуманным, которых не существует. Молиться языческим богам – это все равно, что молиться вот этой стенке с таким же результатом, или вот этому стулу, который перед нами стоит. И поэтому тот, кто говорит очевидное такое безумие, что «а какая разница, в каких богов верить, все равно Бог единый, что вы не можете помириться, христиане, там, с кем-то, там, с язычниками, с прочими там, религиозными деноминациями». Разница очень большая. Молиться стулу или какому-нибудь столбу и молиться Богу живому. Когда ты Богу живому молишься, ты с ним разговариваешь, Бог тебя слушает, и ты слушаешь Бога, если ты молишься, если ты с открытым сердцем молишься. Не просто вычитываешь правила «выбубнил и побежал на причастие», «выбубнил и побежал на грехи». А когда ты с открытым сердцем молишься, молишься, разговаривая с Богом, то ты и от Бога получаешь. Господь с тобой разговаривает. А столб или стул, которым, или языческий идол, деревянный стукан, которым ты молишься, он с тобой не разговаривает. Ты можешь разговаривать, если ты ему молишься, только с бесами, которые в этом языческом идоле могут спрятаться под видом Бога. Вот в этом и разница. Человек, который молится истинному Богу, он разговаривает с Богом. А человек, который молится ложным богам, идолам, он разговаривает с бесами и получает их волю, и исполняя, получает погибель для своей души. И вот, возлюбленный Господи, дорогие братья и сестры, наступило такое время, когда христианство уже прекращалось, такое внешнее гонение на него. Господу было это неугодно, чтобы больше христиан убивали на аренах, растерзывали дикие звери. Он, Господь, благоволил, чтобы христианство вышло из гонений таких внешних и начало строить великолепные храмы и были обретены христианские святыни. Поэтому императору Константину, за которого молилась его мать, было знамение на небе. Крест он увидел животворящий, огненный на небе, сияющий светом. И был голос: «Сим побеждай». И вот император Константин, еще будучи язычник, но восприняв это знамение как от Бога исходящее, с открытым сердцем, он повелел сделать на своих знаменах кресты. На всех знаменах воинских вверху стоял живоносный крест. И вот с этим крестом, с этими знаменами, они двинулись на вражеские войска и разбили всех. В трех войнах он одержал победу в 312 году от Рождества Христова. А в 313 году уже был и Миланский эдикт издан им в городе Милане о том, что запретить всяческое гонение на христианство, что не хватать, не убивать, не мучить христиан. Но христиане могут молиться открыто и строить храмы свои. И после того, как он видел, Константин, силу животворящего креста Господня, братья и сестры, а это знамение на небе, сим побеждай, оно не только императору Константину, оно каждому из нас с вами. Сим побеждай, сим побеждай, сим побеждай. Не бегай, не рыщи там что-то, какие-то связи, какие-то деньги, каких-то врачей, каких-то там покровителей. Вот сим побеждай, вот этим побеждай, крестом животворящим. Помолись, и рыскать не надо будет ни за врачами, ни за покровителями, ни за деньгами. Господь сам тебе силу животворящего креста Господня даст и деньги, и покровителей, и врачей, и все, что тебе нужно. Вот сим побеждай. И вот этим мы должны побеждать животворящим крестом, который нам дал Господь. Все наши скорби, все наши немощи, все наши нестроения, все наши, даже и военные какие-то нашествия иноплеменных, и скорби, и моры, и глады, и пагубы, только сим побеждай. Молясь ко Господу, накладывая на себя животворящий крест Господень, исповедуя себя христианином и распиная себя на кресте Господнем. Не просто молясь вот так вот, перекрестился и забыл про Бога, но вся жизнь наша должна быть распятием вместе со Господом и с благоразумным разбойником на горе Голгофской, на кресте Спасительном Западе Господне. И вот Константин Великий, который принял христианство и увидел силу животворящего креста, он захотел обрести эту святыню, самый животворящий крест Господень, на котором распят Господь, и с этой целью попросил свою мать, равнопоставленную царицу Лену, чтобы она пошла, отправилась в Иерусалим. Он не мог оставить государственные дела в своей столице, но мать самого близкого человека отправила, чтобы она там изыскала этот крест Господень, снабдив ее воинами, которые вместе с ней шли, большим отрядом для ее охраны, большими финансовыми средствами и письмом к иерусалимскому патриарху Макарию. И вот равнопоставленная царица Елена, братья и сестры, которая была уже преклонной старицей, уже в глубоком возрасте, и жила в мире не в таком, как мы, где нажал кнопку, вода потекла из туалета, сел в машину и в комфорте, развалившись, через час ты уже за сотни километров находишься. Сел в самолет и за тысячи километров. Пьешь кофе, а ты уже перемещаешься за тысячи километров. Гостиницы, и мы ходим и бурчим, а нам воду не вовремя потекла из крана. А самолет не вовремя подали, а в машине не так мягко, как я хотела. И более того, даже не только старые люди, а и молодые боятся, сидят дома и говорят: я вообще никуда не поеду и ничего делать не буду, а то вдруг меня в аэропорту не встретят, а вдруг в самолете будет не так мягко, а вдруг поезд опоздает, а вдруг еще что-то. Вот деградация духовная человека, который живет по своей греховной воле. В наше время есть люди и старицы, и молодые, которые берут и совершают подвиг духовный. А есть молодежь, которая всего боится. Боится, что будет некомфортно, боится, что придется где-то подождать, боится, что придется чего-то потерпеть. Но те люди, которые по воле Божией живут, которые Богу служат, которые устремляются для того, чтобы Богу послужить, они не боятся трудностей ради Христа. Они их жаждут, они их алчут, они хотят за Христа потерпеть, как и Господь потерпел за нас на горе Голгофской. Потерпел и немало, и больше потерпел, чем каждый человек из живущих на земле или живших, или которые будут жить. И вот христианка настоящая, святая, равнопоставленная царица Елена отправилась в этот далекий и трудный путь, в эти древние времена, где повозки шатались и тряслись, где была жара и холод, где не было комфортных гостиниц, где часто испытывали жажду, потому что за водой надо было ходить далеко, терпели и грязь, и скорби, и нападения разбойников. Эта пожилая женщина, которая могла улечься в перину и сказать: «А я не хочу терпеть, у меня Бог в душе», но она отправилась с жертворящим крестом Господним. И вот когда они прибыли в Иерусалим, она увидела в этом городе множество языческих идолов и храмов и повелела воинам сразу жестко, с молитвою, без всякой дипломатии, повелела сносить этих языческих идолов, чтобы не подклонялись табуреткам, истуканам, столбам и бездушным идолам. Все сносить. И начала разыскивать животворящий крест Господень, и никто не знает. Но все знает Бог. И Бог, который все знает, Он открывает все то, что нужно тем, кто Богу служит. И человек, который Богу служит, он тоже знает все то, что ему нужно знать в этой жизни. И Господь помогает каждому человеку, который ему служит. И вот царице Елене донесли, что есть некий пожилой еврей именем Иуда, и которого из рода в род передается предание, где находится этот самый животворящий крест Господень, крест Спасителя нашего. И она повелела к себе доставить этого Иуду, и, спросив его мирно, с молитвой, с кротким смирением, спросила: «Скажи, пожалуйста, мне стало известно, что ты знаешь, где крест животворящий Господень. Скажи, пожалуйста, где он находится? Столько трудов мы предприняли, столько много людей, чтобы его обрести». Но Иуда, еврей, не захотел сказать, где находится животворящий крест Господень. Но человеческое своеволие, оно никогда не может препятствовать исполнению воли Божией. Тот, кто не поймет этого в своей жизни, он так и останется несчастным человеком. Тот, кто не поймет этого, он так и останется несчастным человеком навсегда. Кто не поймет того, что если он живет по своей воле, по своим желаниям, по своим похотелкам, он вечно будет натыкаться на волю Божию, живущую по своей воле. Он вечно будет бояться суетных страхов, его вечно будет жизнь бить и пинать, он вечно будет бороться неизвестно с чем, с ветряными мельницами, и не победит их. Он вечно будет биться головой у стены и разбивать себе лоб, который не поймет того, что все в мире должно происходить, происходило, происходит и будет происходить не по нашей человеческой воле, не по моей греховной воле, а только по святой воле Божией. И один выход есть из этой ситуации – отвергнуть свою греховную человеческую волю и начать исполнять волю Божию. И тот, кто исполняет волю Божию, только этот человек становится счастливым, спокойным и довольным, который отбросил вот этого своего ленивого, лукавого, трусливого, горделивого, лицемерного, серебролюбивого, блудного, чревоугодливого человека отбросил и исполняет волю Божию, и радуется ее исполнению, и вожделеет ее исполнять. Этот человек всегда радуется, потому что всегда видит, что воля Божия всегда исполняется. Воля Божия всегда исполняется. Она исполняется каждое мгновение нашей жизни, каждую секунду, сейчас, через минуту, через день, через тысячи лет. Всегда исполняется воля Божия. И тот, кто возлюбил эту волю Божию, тот, кто взыскивает эту волю Божию, тот, кто вместе с Господом ее творит, он всегда побеждает. он всегда радуется, всегда происходит по его воле, по человеческой, если эта воля принадлежит Богу, если она, это не воля не человеческая, а воля Божия. Поэтому, возлюбленные, как страшное проклятие, самое в жизни тяжелое, надо избавляться от своей воли. От этого греха, в котором почти никто не исповедуется, как и в гордыне. Ой, я обиделась, ой, я там сказала что-то не то. А главные, самые страшные грехи – гордыня и своеволие. Почему вы не исповедуетесь? А потому что уже природа души вашей горделивая и своевольная. Вы даже не чувствуете, мы даже не чувствуем этих грехов. Вот поэтому в них не исповедуемся. Вот поэтому их и не оплакиваем. Потому что это природа уже нашей души. Это уже не грехи и не страсти, это пороки уже. Поэтому гордыня и своеволие. Вот два страшных зверя, которые съели нашу душу, съели нашу духовную жизнь, съели наши молитвенные правила, съели нашу ревность к исповеди и причастию, съели нашу ревность к богослужению, когда мы или опаздываем, или пропускаем, или в окна смотрим во время службы, или мечтаем о постороннем. Гордыня и своеволие. Вот два самых страшных зверя врага человеческих. И вот, конечно же, равнопостная Константина Елена, когда увидела по своей воле отказ еврея Иуды рассказать, где крест Господень, она с кротостью и смирением повелела предать его пыткам, чтобы, может быть, если не хочет добровольно, он рассказать, открыть христианам, где находится святыня, когда своим воинам сказал, вы с кротостью и смирением, не со злобой, не с ненавистью, но кротко и смиренно допросите его с пристрастием, и он все расскажет, и он все рассказал. Потому что перед кротостью и смирением, если оно даже вооружено силой меча или властью, ничто стоять не может перед кротостью и смирением, потому что Господь кроток и смирен сердцем. И вот Иуда рассказал, что крест животворящий находится под храмом Юпитера, засыпанный под этим насыпным холмом. И тогда царица Елена повелела снести этот храм вместе с идолами, раскопать этот холм. И увидели, когда все это сделали, снесли храм, раскопали холм, увидели три креста, один из которых был животворящий крест Господень, четыре гвоздя, которым прибит был Господь ко кресту животворящему, и табличку «Иисус Христос, царь иудейский», которую написал Пилат. И когда евреи пришли к нему, сказали, Пилат сломленный и запуганный тем, что его уберут с должности за то, что он защищает Иисуса Христа, или накажут более, в тюрьму посадят. Он, испугавшись, предал на распятие, но написал на табличке «Иисус Христос, царь иудейский». Вот кого распинают. И евреи сказали, не пиши «царь иудейский», но напиши, что он называл себя царем иудейским. Вот его вина. А Пилат ответил, «Еже Писах, Писах, то, что я написал, то я написал». Так и будет. И вот эту табличку великую, святую и страшную, которая оповещает весь мир, за что распяли Господа и кого распяли, нашла равноапостольная царица Елена. И вот из трех крестов они не знали, какой же крест животворящий Господень. Тогда патриарх Макарий, помолившись, предложил возлагать крест животворящий Господень на мертвеца, которого несли на погребение мимо этого, вот этих великих событий, великих раскопок, обретения креста Господня. И когда возложили животворящий крест Господень на мертвеца, он воскрес. И тогда все поняли, что вот он и есть, вот этот крест, животворящий, спасительный крест Господень. И тогда вокруг были тысячи, десятки тысяч людей, которые не могли видеть этот крест Господень. Тогда патриарх Макарий вместе с клиром, со священством начали воздвигать этот крест, поднимать его высоко над толпою. И люди пели «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй». На три стороны света воздвигали этот животворящий крест Господень, благословляя весь наш мир благодатью крестного подвига Спасителя нашего Иисуса Христа. И весь мир молился, падая вниз, и пел «Господи помилуй». А священники лили на этот крест воду, чтобы смыть ту землю, которая веками окружала крест животворящий Господень. И вот, возлюбленные Господи, братья и сестры, блажен тот, кто ходит на вечерние службы, не пропускает их, не игнорирует, тот, кто не располовинил свою духовную жизнь, тот, кто не придумал себе такую неблагодатную, небогоугодную идею, что можно ходить на литургию, нужно ходить, а ведь на вечернюю можно не ходить. Вот те люди, которые так не делают, которые ходят на вечернюю службу, и вчера были в храмах святых православных, они присутствовали на этом чине воздвижения животворящего креста Господня. Когда епископ или священник воздвигали на четыре стороны света животворящий крест Господень, и клир пел «Господи, помилуй» 50 раз на каждую сторону стороны света, и поливали водою, омывая крест животворящий Господень, и цветы эта вода падала, и цветы, освященные этой благодатью, раздавались верующим людям. И вот, возлюбленные Господи, братья и сестры, сегодня в этот великий святый праздник, в этот великий святый день, хочется сказать еще раз нам с вами, что крест, на котором распят Господь, это орудие смерти. Орудие смерти для нашего ветхого, убогого, греховного, недалекого, поврежденного человека. И как же умереть нам, как, чтобы этот человек греховный, мучающий нас, трусливый, возмущающийся, ропщущий, завидующий, злословящий, обижающийся, злопамятствующий, гордящийся, сребролюбствующий, чревоугодствующий. Как этот человек сделать так, чтобы он умер? Только так, если мы пригвоздим себя, как и Господь, как и благоразумный разбойник ко кресту заповедей Господних. А что это значит пригвоздить себя ко кресту заповедей Господних? Это значит распять свою греховную волю. Это значит, чтобы воля Божия была в нашей жизни главной. Это значит... Что значит, чтобы воля Божия была в нашей жизни главной? Как проверить? Можно ли сказать себе легко что угодно? А для меня воля Божия главная в жизни. Вот, все, я уже распялся. Ай, у меня Бог в душе. Ай, у меня нет грехов. Это же многие говорят на исповеди. Без стыда. Приходит, говорит, а у меня нет грехов. Я месяцы, годы не исповедовался. Вот 6 грехов называю. А еще были грехи. Ну, может быть, были, а может быть, и вот всего 6 грехов за 3 месяца было. Это же то же самое, сказать себе, у меня нет грехов. Это то же самое сказать, что я великий святой. Сказать то же самое, что я распялся на кресте Господнем. А можно ли это проверить? Есть ли достоверное уверение в том, распяли ли мы на кресте Западе Господню себя? Умирает ли жена ветхий человек? Рождается ли новый в вечную жизнь? Есть, конечно, эти признаки, совершенно очевидные, которые нам показывают, распяли мы или не распяли мы себя. А признаки эти таковы. Когда человек благодушествует, и когда человек радуется, и когда человек ничему не огорчается, вот это вот главный признак того, что он распял себя на кресте Западе Христовых. Потому что тот, который живет по своей воле, по своей греховной воле, не дай нам Бог избави от этого, этот человек все время огорчается, он все время недоволен, он все время раздражается, он все время злобствует, он все время обижается на кого-то, он все время с кем-то спорит, он все время что-то доказывает, потому что... Еще раз скажем, по человеческой воле ничего не происходит, кроме грехов наших. И человек, который живет по своей воле, он все время конфликтует с миром, и с Богом, и с людьми. Потому что все остальное живет по воле Божией. И вот если человек живет благодушно, если человек живет в радости, если человек, что бы в жизни случилось, первое слово, которое он говорит, это какое? «Слава Богу». А второе слово, которое говорит, это «все пусть, все будет и есть по воле Божией». А третье слово – это пожелание к самому себе. Господи, и к Богу просьба, помоги мне, чтобы не моя воля была, не как я хочу, но как ты. Вот это тоже признак, живет ли человек по воле Божией или не живет. Третий признак – это отсутствие суетных страхов. Когда человек не боится встретить в аэропорту, не встретят его в аэропорту, покормит его там кто-то, будет у него колбаса, не будет у него колбаса, будет у него одежда, не будет, пенсии, погоды, политические события. Он ничего никогда не боится. Ничего никогда. Единственный страх, который у человека, который живет по воле Божией, только такой. Господи, помоги мне не впасть в грехи. Только грехи есть несчастье для меня. Ни одежда, ни погода, ни аэропорты, ни политические события. Ни какие-то мнимые цифры в каких-то мнимых документах. Есть болезнь в нашей церкви, когда поощряются внешними силами в органе церкви, раскол в церкви. И внушают страхи, чтобы верующий боялся не грехов, а боялся мнимых цифр. И какой новый документ только не появляется, эти люди несчастные будут кричать, там шестерки, там сатана спрятался. И вместо того, чтобы бояться грехов, и вместо того, чтобы стяжевать добродетели, вместо того, чтобы говорить о Христе, они о сатане говорят все время, о том, что сатана спрятался то в одном паспорте, то в другом паспорте, то в одной карточке, то в третьей. И что бы только ни появилось, тут же сатана там сидит. И, конечно, врагам это выгодно, церкви. Чтобы мы... И самому сатане это выгодно. Если человек боится стула, потому что подозревает, что там внизу написано три шестерки, то он уже не боится грехов всех, он стула боится. Нельзя одновременно бояться всего, и богоугодного, и неблагоугодного. Поэтому, братья и сестры, бояться надо только грехов своих, а не мнимых циферок, которые где-то там появляются. Только грехов своих должен бояться христианин. Вот этого боится тот, кто живет по святой воле Божией. Поэтому помоги нам, Господи, чтобы мы в нашей земной жизни, братья и сестры, все-таки перешагнули через эту страшную пропасть, погибели. А страшная пропасть погибели – это наше человеческое своеволие. Перешагнули на тот берег, на спасительный, там, где живут по воле Божией. И если начнем жить по воле Божией, тут же станем счастливы, довольны. За все будем благодарить Бога. Тут же увидим, что все происходит по воле Божией, по воле Господа нашего Иисуса Христа, кроме грехов своих. Убоимся только грехов своих, и от них будем бегать. Но если будем впадать в эти грехи, будем каяться, очищать свою душу и распинать свою греховную волю, свои грехи на кресте спасительной заповеди Господней. Господь сказал так, а я хочу так. Значит, я распинаюсь и делаю так, как сказал Господь. Вот что значит распинаться. И человек творит волю Божию. Я хочу вот этого, а Господь хочет по-другому. Я распинаюсь и творю то, что хочет Господь. А то, что я хочу, не делаю. Вот и все. Все очень просто. Каждое мгновение есть выбор в нашей жизни. Сделать то, что хочет Бог, или то, что хочу я. И тот, кто распинается, делает то, что хочет Бог, и не делает то, что хочет он сам. И тогда счастлив, и тогда спасен. И тогда любовь, благодать, и жизнь вечная, здесь и в вечности, со всеми святыми, от века Богу угодившими. Аминь.
1: Дорогие друзья, в нашем эфире звучала проповедь на праздник Воздвижения Креста Господня отца Игоря Сильченкова, настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы города Алушты. Ну а мы продолжаем наш эфир.
0: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Звучит очередная часть романа «Дворянское гнездо» Ивана Сергеевича Тургенева.
4: Глава 10. Иван Петрович вернулся в Россию англоманом. Коротко подстриженные волосы, накрахмаленные жабо, долгополый гороховый сюртук со множеством воротничков, кислое выражение лица, что-то резкое и вместе равнодушное в обращении, произношение сквозь зубы, деревянный внезапный хохот, отсутствие улыбки, исключительно политический и политико-экономический разговор, страсть к кровавым ростбифам и портвейну — все в нем так и веяло Великобританией. Весь он казался пропитан ее духом. Но чудное дело! Превратившись в англомана, Иван Петрович стал в то же время патриотом. По крайней мере, он называл себя патриотом, хотя Россию знал плохо не придерживался ни одной русской привычки и по-русски изъяснялся странно. В обыкновенной беседе речь его неповоротливая и вялая вся пестрела галлицизмами. Но чуть разговор касался предметов важных, у Ивана Петровича тотчас являлись выражения вроде «оказать новые опыты самоусердия», «сие не согласуется с самою натурой обстоятельства» и так далее. Иван Петрович привез с собой несколько рукописных планов, касавшихся доустройства и улучшения государства. Он очень был недоволен всем, что видел. Отсутствие системы в особенности возбуждало его желчь. При свидании с сестрой он с первых же слов объявил ей, что он намерен ввести коренные преобразования, что впредь у него все будет идти по новой системе. Глафира Петровна ничего не отвечала Ивану Петровичу, только зубы стиснула и подумала, куда же я-то денусь. Впрочем, приехавши в деревню вместе с братом и племянником, она скоро успокоилась. В доме точно произошли некоторые перемены. Приживальщики и тунеядцы подверглись немедленному изгнанию. В числе их пострадали две старухи, одна слепая, другая разбитая параличом, да еще дряхлый майор очаковских времен, которого по причине его действительно замечательной жадности кормили одним черным хлебом да чечевицей. Также вышел приказ не принимать прежних гостей. Всех их заменил дальний сосед, какой-то белокурый золотушный барон, очень хорошо воспитанный и очень глупый человек. Появились новые мебели из Москвы, завелись плевательницы, колокольчики, умывальные столики, завтрак стал иначе подаваться. Иностранные вина изгнали водки и наливки, людям пошили новые ливреи, к фамильному гербу прибавилась подпись «В законности добродетель». В сущности же, власть Глафиры нисколько не уменьшилась. Все выдачи, покупки по-прежнему от нее зависели. Вывезенный из-за границы камердинер из Эльзасов попытался было с нею потягаться, и лишился места, несмотря на то, что барин ему покровительствовал. Что же до хозяйства, до управления имениями, Глафира Петровна входила и в эти дела, то, несмотря на неоднократно выраженное Иваном Петровичем намерение вдохнуть новую жизнь в этот хаос, все осталось по-старому. Только оброк кое-где прибавился, да барщина стала потяжелее, да мужикам запретили обращаться прямо к Ивану Петровичу. Патриот очень уж презирал своих сограждан. Система Ивана Петровича в полной силе своей применена была только к Феде. Воспитание его действительно подверглось коренному преобразованию. Отец исключительно занялся им. Глава 11. До возвращения Ивана Петровича из-за границы Федя находился, как уже было сказано, на руках Глафиры Петровны. Ему не было 8 лет, когда мать его скончалась. Он видел ее не каждый день и полюбил ее страстно. Память о ней, об ее тихом и бледном лице, об ее унылых взглядах и робких ласках навеки запечатлелась в его сердце. Но он смутно понимал ее положение в доме. Он чувствовал, что между им и ею существовала преграда, которую она не смела и не могла разрушить. Отца он дичился. Да и сам Иван Петрович никогда не ласкал его. Дедушка изредка гладил его по головке и допускал к руке, но называл его букой и считал дурачком. После смерти Малани Сергеевны тетка окончательно забрала его в руки. Федя боялся ее. Боялся ее светлых и зорких глаз, ее резкого голоса. Он не смел пикнуть при ней. Бывало, он только что зашевелится на своем стуле, уж она и шипит: «Куда? Сиди смирно». По воскресеньям после обедни позволяли ему играть, то есть давали ему толстую книгу, таинственную книгу, сочинение некоего Максимовича Амбодика под заглавием «Символы и эмблемы». В этой книге помещалось около 1000 части весьма загадочных рисунков с столь же загадочными толкованиями на 5 языках. Купидон с голым и пухлым телом играл большую роль в этих рисунках. К одному из них под названием «Шафран и радуга» относилось толкование «Действие сего есть большее». Против другого, изображавшего цаплю, летящую с фиалковым цветком во рту, стояла надпись «Тебе все они суть известны». Купидон и медведь, лижущий своего медвежонка, означали «мало-помалу». Федя рассматривал эти рисунки, все были ему знакомы до малейших подробностей. Некоторые, всегда одни и те же, заставляли его задумываться и будили его воображение. Других развлечений он не знал. Когда наступила пора учить его языкам и музыке, Глафира Петровна наняла за бесценок старую девицу, шведку с заячьими глазами, которая с грехом пополам говорила по-французски и по-немецки, кое-как играла на фортепиано, да сверх того отлично солила огурцы. В обществе этой наставницы, тетки да старой сенной девушки Васильевны, провел Федя целых 4 года. Бывало, сидит он в уголке с своими эмблемами, сидит, в низкой комнате пахнет гераниумом, тускло горит одна сальная свечка, сверчок трещит однообразно, словно скучает, маленькие стенные часы торопливо чикают на стене, мышь украдкой скребется и грызет за обоями, а 3 старые девы, словно парки, молча и быстро шевелят спицами, тени от рук их то бегают, то странно дрожат в полутьме, и странные, такие же полутемные мысли роятся в голове ребенка. Никто бы не назвал Федю интересным дитятей. Он был довольно бледен, но толст, нескладно сложен и неловок, настоящий мужик, по выражению Глафиры Петровны. Бледность скоро бы исчезла с его лица, если бы его почаще выпускали на воздух. Учился он порядочно, хотя часто ленился. Он никогда не плакал. Зато по временам находило на него дикое упрямство. Тогда уже никто не мог с ним сладить. Федя не любил никого из окружавших его. Горе сердцу, не любившему смолоду. Таким-то нашел его Иван Петрович и, не теряя времени, принялся применять к нему свою систему. «Я из него хочу сделать человека прежде всего», — сказал он Глафире Петровне, — «и не только человека, но спартанца». Исполнение своего намерения Иван Петрович начал с того, что одел сына по-шотландски, 12-летний малый стал ходить с обнаженными икрами и с петушьим пером на складном картузе, шведку заменил молодой швейцарец, изучивший гимнастику до совершенства, музыку, как занятие недостойное, мужчины изгнали навсегда, естественные науки, международное право, математика, столярное ремесло по совету Жан-Жака Руссо и геральдика для поддержания рыцарских чувств – вот чем должен был заниматься будущий человек. Его будили в 4 часа утра, тотчас окачивали холодной водой и заставляли бегать вокруг высокого столба на веревке. Ел он раз в день по одному блюду, ездил верхом, стрелял из арбалета, при всяком удобном случае упражнялся, по примеру родителя, в твердости воли и каждый вечер вносил в особую книгу отчет прошедшего дня и свои впечатления. А Иван Петрович с своей стороны писал ему наставления по-французски, в которых он называл его «мой сын» и говорил ему «вы». По-русски Федя говорил отцу «ты», но в его присутствии не смел садиться. Система сбила с толку мальчика, поселила путаницу в его голове, притиснула ее. Но зато на его здоровье новый образ жизни благодетельно подействовал. Сначала он схватил горячку, но вскоре оправился и стал молодцом. Отец гордился и называл его на своем странном наречии «сын натуры», «произведение мое». Когда Феде минул 16-й год, Иван Петрович почел за долг заблаговременно поселить в него презрение к женскому полу, и молодой спартанец с робостью на душе, с первым пухом на губах, полный соков, силы, крови, уже старался казаться равнодушным, холодным и грубым. Между тем время шло-дошло. Иван Петрович большую часть года проводил в Лавриках, так называлось главное его родовое имение, а по зимам приезжал в Москву один, останавливался в трактире, прилежно посещал клуб, ораторствовал, развивал свои планы в гостиных и более чем когда-либо держался англоманом, брюзгой и государственным человеком. Но настал 1825 год и много принес с собой горе. Близкие знакомые и приятели Ивана Петровича подверглись тяжким испытаниям. Иван Петрович поспешил удалиться в деревню и заперся в своем доме. Прошел еще год, и Иван Петрович вдруг захилел, ослаб, опустился. Здоровье ему изменило. Вольнодумец начал ходить в церковь и заказывал молебны. Европеец стал париться в бане, обедать в 2 часа, ложиться в 9, засыпать под болтовню старого дворецкого. Государственный человек сжег все свои планы, всю переписку, трепетал перед губернатором и газил перед исправником. Человек с закаленной волей хныкал и жаловался, когда у него вскакивал верит, когда ему подавали тарелку холодного супа. Глафира Петровна опять завладела всем в доме. Опять начали ходить с заднего крыльца приказчики, бурмистры, простые мужики к старой колотовке. Так прозывали ее дворовые люди. Перемена в Иване Петровиче сильно поразила его сына. Ему уже пошел 19-й год, и он начинал размышлять и высвобождаться из-под гнета, давившей его руки. Он и прежде замечал разладицу между словами и делами отца, между его широкими либеральными теориями и черствым мелким деспотизмом. Но он не ожидал такого крутого перелома. Застарелый эгоист вдруг выказался весь. Молодой Лаврецкий собирался ехать в Москву, подготовиться в университет. Неожиданное новое бедствие обрушилось на голову Ивана Петровича. Он ослеп, и ослеп безнадежно в один день. Не доверяя искусству русских врачей, он стал хлопотать о позволении отправиться за границу. Ему отказали. Тогда он взял с собой сына и целых 3 года проскитался по России от одного доктора к другому, беспрестанно переезжая из города в город и приводя в отчаяние врачей, сына, прислугу своим малодушием и нетерпением. Совершенной тряпкой, плаксивым и капризным ребенком воротился он в Лаврики. Наступили горькие денечки, натерпелись от него все. Иван Петрович утихал только пока обедал. Никогда он так жадно и так много не ел. Все остальное время он ни себе, никому не давал покоя. Он молился, роптал на судьбу, бранил себя, бранил политику, свою систему, бранил все, чем хвастался и кичился, все, что ставил некогда сыну в образец. Твердил, что ни во что не верит, и молился снова. Не выносил ни одного мгновения одиночества и требовал от своих домашних, чтобы они постоянно, днем и ночью, сидели возле его кресел и занимали его рассказами, которые он то и дело прерывал восклицаниями: «Вы все врете! Экая чепуха!» Особенно доставалось Глафире Петровне. Он решительно не мог обойтись без нее. И она до конца исполняла все прихоти больного, хотя иногда не тотчас решалась отвечать ему, чтобы звуком голоса не выдать душившей ее злобы. Так проскрипел он еще 2 года, и умер в 1 мая, вынесенный на балкон на солнце.
5: «Глаша, Глашка, бульонцу, старая дур!» Пролепетал его коснеющий язык и, не договорив последнего слова, умолк навеки.
4: Глафира Петровна, которая только что выхватила чашку бульона из рук дворецкого, остановилась, посмотрела брату в лицо, медленно, широко перекрестилась и удалилась молча. А тут же находившийся сын тоже ничего не сказал, оперся на перила балкона и долго глядел в сад, весь благовонный и зеленый, весь блестевший в лучах золотого весеннего солнца. Ему было 23 года. Как страшно! Как незаметно скоро пронеслись эти 23 года. Жизнь открывалась перед ним. Глава 12. Схоронив отца и поручив той же неизменной Глафире Петровне заведование хозяйством и надзор за приказчиками, молодой Лаврецкий отправился в Москву, куда влекло его темное, но сильное чувство. Он сознавал недостатки своего воспитания и вознамерился по возможности воротить упущенное. В последние 5 лет он много прочел и кое-что увидел. Много мыслей перебродило в его голове. Любой профессор позавидовал бы некоторым его познаниям, но в то же время он не знал многого, что каждому гимназисту давным-давно известно. Лаврецкий сознавал, что он не свободен. Он втайне чувствовал себя чудаком. Недобрую шутку сыграл англоман с своим сыном. Капризное воспитание принесло свои плоды. Долгие годы он безотчетно смирялся перед отцом своим. Когда же, наконец, он разгадал его, дело уже было сделано, привычки вкоренились. Он не умел сходиться с людьми. 23 лет от роду, с неукротимой жаждой любви в пристыженном сердце, он еще ни одной женщине не смел взглянуть в глаза. При его уме, ясном и здравом, но несколько тяжелом, при его наклонности к упрямству, созерцанию и лени, ему бы следовало с ранних лет попасть в жизненный водоворот, а его продержали в искусственном уединении. И вот заколдованный круг расторгся, а он продолжал стоять на одном месте, замкнутый и сжатый в самом себе. Смешно было в его года надеть студентский мундир, но он не боялся насмешек. Его спартанское воспитание хоть на то пригодилось, что развило в нем пренебрежение к чужим толкам, и он надел, не смущаясь, студентский мундир. Он поступил в физико-математическое отделение. Здоровый, краснощекий, уже с заросшей бородой, молчаливый, он производил странное впечатление на своих товарищей. Они не подозревали того, что в этом суровом муже, аккуратно приезжавшим на лекции в широких деревенских санях парой, таился чуть не ребенок. Он им казался каким-то мудреным педантом. Они в нем не нуждались и не искали в нем. Он избегал их. В течение первых 2 лет, проведенных

0: Никогда еще оно так сильно не забилось. Облокотясь на бархат ложи, девушка не шевелилась. Чуткая молодая жизнь играла в каждой черте ее смуглого, круглого, миловидного лица. Изящный ум сказывался в прекрасных глазах, внимательно и мягко глядевших из-под тонких бровей, в быстрой усмешке выразительных губ, в самом положении ее головы, рук, шеи. Одета она была прелестно. Рядом с нею сидела сморщенная и желтая женщина лет 45, декольте, в черном токе, с беззубой улыбкой на напряженно озабоченном и пустом лице, а в углублении ложа виднелся пожилой мужчина в широком сюртуке и высоком галстухе с выражением тупой величавости и какой-то заискивающей подозрительности в маленьких глазках, с крашенными усами и бакенбардами, незначительным огромным лбом и измятыми щеками, по всем признакам отставной генерал. Лаврецкий не отводил взора от поразившей его девушки. Вдруг дверь ложи отворилась, и вошел Михалевич. Появление этого человека, почти единственного его знакомого во всей Москве, появление его в обществе единственной девушки, поглотившей все его внимание, показалось Лаврецкому знаменательно и странно. Продолжая посматривать на ложу, он заметил, что все находившиеся в ней лица обращались с Михалевичем как с старинным приятелем. Представление на сцене переставало занимать Лаврецкого. Сам Мочалов, хотя и был в тот вечер в ударе, не производил на него обычного впечатления. В одном очень патетическом месте Лаврецкий невольно взглянул на свою красавицу. Она вся наклонилась вперед, щеки ее пылали. Под влиянием его упорного взора глаза ее, устремленные на сцену, медленно обратились и остановились на нем. Всю ночь мерещились ему эти глаза. Прорвалась, наконец, искусственно возведенная плотина. Он и дрожал, и горел, и на другой же день отправился к Михалевичу. Он узнал от него, что красавицу звали Варварой Павловной Коробьиной, что старик и старуха, сидевшие с ней в ложе, были отец ее и мать, и что сам он, Михалевич, познакомился с ними год тому назад во время своего пребывания в подмосковной на кондиции у графа Н. С величайшей похвалой отозвался энтузиаст о Варваре Павловне. «Это, брат ты мой!» — воскликнул он со свойственной ему порывистой певучестью в голосе. «Это девушка — изумительное, гениальное существо! Артистка в настоящем смысле слова и притом предобрая!» Заметив из расспросов Лаврецкого, какое впечатление произвела на него Варвара Павловна, он сам предложил ему познакомить его с нею, прибавив, что он у них как свой, что генерал человек совсем не гордый, а мать так глупа, что только тряпки не сосет. Лаврецкий покраснел, пробормотал что-то невнятное и убежал. Целых 5 дней боролся он своей робостью. На 6-й день молодой спартанец надел новенький мундир и отдался в распоряжение Михалевичу, который, будучи своим человеком, ограничился тем, что причесал себе волосы, и оба отправились к Коробьиным.
1: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть романа «Дворянское гнездо» Ивана Тургенева. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Патриарх Кирилл отметил, что на Западе монастыри исчезают или становятся туристическим объектом. В России все иначе. Несмотря на сильное псевдокультурное давление, монашеская жизнь в России развивается в отличие от Запада, где монастыри сегодня – это больше туристические объекты. Об этом сказал святейший патриарх Кирилл, выступая 15 сентября этого года в Мосгордуме. Он сообщил, что в год его избрания на патриаршее служение в 2009 году в Московской епархии было 25 монастырей, 12 мужских и 13 женских, а в прошлом 2025 уже 37 монастырей, 17 мужских и 20 женских. Прибавилось 12 монастырей. Это много, потому что монастырская жизнь сейчас находится под сильным псевдокультурным давлением из-за секуляризации человеческого сознания, отметил святейший. При этом он заметил, что в Западной Европе, не говоря о других странах, монашеская жизнь и монастыри исчезают или становятся фольклорным или туристическим объектом. Но и к другим сообщениям выпусков церкви указали на важность возвращения религии в сферу нормальности в пространстве школы. Одной из задач церкви и государства сегодня могло бы быть возвращение религии в сферу нормальности в пространстве школы. Об этом сказал председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, выступая на круглом столе под названием «Религия в современной школе» в Общественной палате России в Москве. Он отметил, что вопрос определения религии в современном академическом пространстве является собой сложнейшую методологическую проблему, одним из решений которой могло бы быть возвращение религии в сферу нормальности, в пространстве школы, чего не существует сегодня в полной мере. Мы продолжаем выпуск новостей. Русская православная церковь обеспечила питьевой водой 6 селений в Нигерии. Благодаря этому чистая питьевая вода появилась на приходах преподобного Серафима Саровского в селении Мбаакир, великомученицы Екатерины, великомученика Георгия Победоносца, святого Иосифа, а также в общинах и селениях Ноор и Агавы. Работы были проведены под руководством благочинного прихода в Нигерии иерея Даниила Акбазы и архимандрита Нифанта Хюле при поддержке жертвователей патриаршего экзархата Африки. Также отмечается, что ранее в апреле были пробурены еще 2 водяные скважины для нуждающихся общин. Ну и последнее сообщение выпуска: совершена первая служба на месте уничтоженного Троицкого собора Ульяновска. Собор был уничтожен в 1930 году. Троицкий кафедральный собор был уничтожен в 1930 году. Службу под открытым небом в главный праздник Симбирской митрополии, День собора симбирских святых, в сослужении духовенства совершили 3 архипастыря: митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин, епископ Меликесский и Чердаклинский Диодор, епископ Барышский и Инзинский Александр. В своем приветственном слове владыка Лонгин отметил, что сегодня мы впервые совершаем богослужение на том месте, где стоял когда-то величественный кафедральный собор города Симбирска в честь Живоначальной Троицы. Он был построен в благодарность Богу за победу в Отечественной войне 1812 года и в память воинов Симбирского ополчения. На закладку этого храма в сентябре 1824 года лично приезжал император Александр I. К сожалению, как и абсолютное большинство исторических храмов Симбирска, он был варварски уничтожен в 1930-е годы 20 века. Архипастырь также подчеркнул, что Троицкий собор был памятником симбирским воинам, которые отстояли свое отечество в 1812 году. Уточняется также, что Троицкий кафедральный собор Симбирска был одним из первых храмов России, которые посвятили победе в Отечественной войне 1812 года. В апреле 2018 года соборной площади города было возвращено историческое название. В 2024 году в городе состоялось празднование 200-летия со дня основания Троицкого кафедрального собора. Были выпущены тематические издания, подготовлена выставка об истории собора и симбирского ополчения на соборной площади, и было обозначено точное место расположения собора. 8 сентября 2024 года митрополит Лонгин осветил новый поклонный крест на месте алтаря Николаевского собора. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Добрый день, дорогие друзья! Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». На календаре 27 сентября. У микрофона с вами Мария Заостровных, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня мы отмечаем Великий Двунадесятый праздник – воздвижение честного и животворящего креста Господня. Мы вспоминаем события 4 века, когда чудесным образом был обретен истинный крест Господень, на котором за человечество пострадал Иисус Христос, а также историю строительства в Иерусалиме храма в честь воскресения Христова. После завершения евангельского периода многие святые для христиан места и святыни на долгие годы были утрачены, в том числе где-то в Иерусалиме был утерянный крест, на котором был распят Господь. После того, как в 323 году правителем всей Римской империи стал святой император Константин Великий, он вознамерился отыскать главную святыню христиан. С этой целью он направил в Иерусалим свою мать, царицу Елену. Прибыв в Иерусалим, святая Елена приказала уничтожить языческие капища и статуи, однако главным было разыскать крест. И вскоре после начала поисков и был обнаружен гроб Господень, а недалеко от него три креста, дощечка с надписью «Царь Иудейский», сделанной по приказанию Понтия Пилата, а также гвозди, которыми Господь был распят. Но тут встал другой вопрос – какой из крестов Господень? Недалеко от места, где находились найденные кресты, проходила погребальная процессия. Патриарх Макарий, остановив процессию, поочередно возложил на усопшего каждый из найденных крестов. По другой версии, усопшего приложили поочередно каждому из крестов. Когда мертвеца коснулся истинный крест Господень, произошло чудо. Умерший ожил. Это и стало свидетельством обнаружения истинного креста Господня. После этого люди, пришедшие поклониться кресту, попросили у патриарха Макария поднять его, чтобы можно было увидеть святыню, то есть воздвигнуть. Царица Елена вернулась в Константинополь с частью животворящего креста Господня и гвоздями, а император Константин повелел построить в Иерусалиме большой храм в честь воскресения Христова, в который вошли и гроб Господень, и Голгофа. Этот величественный храм, строившийся 10 лет, был освящен 13 сентября 335 года. На следующий же день, 14 сентября или 27 по новому стилю, было установлено празднование в честь воздвижения честного и животворящего креста Господня. С праздником вас, дорогие друзья! Ну а я пока расскажу о тех программах, которые мы приготовили в нашем эфире для вас. Например, совсем скоро библейские рассказы из детской Библии. В 13:40 протоиерей Олег Стеняев толкование на псалмы. В 14:20 беседа о вечном. Поговорим о феномене очередей к привозным святыням. В 15:15 передача из цикла «Качество жизни в любом возрасте». С врачом продолжим обсуждать проблемы сосудов. В 15:30 авторская программа Ольги Мануйловой «Дом с зеленой крышей». В 16:10 православный календарь. В 16:25 доктор Игорь Борисович Хлынов ответит на ваши вопросы. В 17:20 гость студии. 18:10 передача из цикла «Живые художники». Обсудим эпистолярное наследие величайших художников мира. 18:30 у микрофона Виктория Кауган. Она расскажет, как прошла лекция для родителей от писателя и издателя Анастасии Орловой. В 19:10 проповедь Святейшего. В 19:20 передача из цикла «С нами Бог». В 19:30 звучащая книга. В 20:10 программа из цикла «Качество жизни в любом возрасте». В 20:20 беседа о вечном. В 21:10 и в 23:10 вечернее молитвенное правило. В 21:40 псалмы царя Давида на русском языке. Прозвучат псалмы со 141 по 145. В 1:10 мы их для вас повторим. В 22:30 программа из цикла «Духовное слово», а в 23:40 повтор программы «Первосвятитель». Вот такие передачи совсем скоро вы услышите на наших волнах. Прекрасного вам дня, дорогие друзья! И еще раз с праздником!

0: Детям о Боге.
1: Звучит очередная часть из книги «Детская Библия. Библейские рассказы». Читает Алексей Рассашанский.
2: Неемия строит стены Иерусалима. Неемия был влиятельным придворным при дворе персидского царя Артаксеркса в престольном городе Сузы. Артаксеркс правил Персией в 465-425 годах до Рождества Христова. Это был не тот царь Артаксеркс, который взял Есфирь в жены. Один израильтянин возвратился из Иерусалима в Персию и рассказал Неемии. Оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и в уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, Неемия сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным. И разрешил царь Артаксеркс Неемии пойти в Иерусалим, чтобы построить стены города. Возвратившись в Иерусалим, Неемия и израильтяне стали восстанавливать разрушенные стены и ворота Иерусалима. Об этом услышали враги израильтян и угрозами хотели воспрепятствовать постройке стен Иерусалима. Но Неемия вооружил своих людей. Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одной рукою производили работу, а другую держали копье. Каждый из строивших припоясан был мечом по чреслам своим, и так они строили. Работа продолжалась и днем, и ночью. Рука Божия защищала строителей, и спустя 140 лет после того, как Вавилонское войско разрушило и сожгло Иерусалим, стена была завершена. Когда наступил седьмой месяц, собрался весь народ, как один человек, на площадь, и сказали книжнику Ездре, чтоб он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон пред собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать, и читал от рассвета до полудня, и уши всего народа были преклонены к книге закона, и благословил Ездра Господа Бога Великого». И весь народ отвечал «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались пред Господом лицем до земли. Неемия, главы с 1 по 8. Народ обращается к Богу. В 24-й день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих. И отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали, и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих. И стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа Бога своего, и четверть исповедовалась и поклонялась Господу Богу своему. И стали на возвышенное место левитов Иисус, Вания, Кадмиил, Шивания, Вунний, Шеревия, Вания, Хинани, и громко взывали Господу Богу своему. И сказали левиты: «Встаньте, славьте Господа Бога вашего от века и до века». Да славословят достославное и превысшее всякого славословия и хвалы имя Твое. Ты, Господи, един. Ты создал небо, небеса небес и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них. И Ты живишь все сие, и небесные воинства Тебе поклоняются. Народ глубоко раскаялся в своих грехах и отступничестве от Господа, и молился. И ныне Боже наш, Боже великий, сильный и страшный, хранящий завет и милость, да не будет малым пред лицем Твоим все страдание, которое постигало нас, царей наших, князей наших и священников наших, и пророков наших, и отцов наших, и весь народ Твой, от дней царей ассирийских до сего дня. Во всем постигшем нас Ты праведен, потому что Ты делал по правде, а мы виновны. По всему этому мы даем твердое обязательство и подписываем, и на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших. И подписывали этот завет ведущие люди и прилагали свои печати. И прочий народ, священники, левиты, привратники, певцы, нефинеи и все, отделившиеся от народов иноземных к закону Божию, жены их, сыновья их и дочери их, все, которые могли понимать, пристали к братьям своим, к почетнейшим из них, и вступили в обязательство с клятвою и проклятием поступать по закону Божию, который дан рукою Моисея, раба Божия, и соблюдать, и исполнять все заповеди и предписания Его. Так чтение Слова Божия и молитва Господу Богу произвели и могут произвести великое преобразование в жизни народа. Неемия, глава 9, стихи с 1 по 6, с главы 9 стиха 32 по главу 10 стих 29. Страдания Иова. В стране Уц жил благочестивый и очень богатый человек по имени Иов. Он был человеком непорочным, справедливым, богобоязненным и удаляющимся от зла. У него было 7 сыновей и 3 дочери. Иов любил Господа и постоянно славил его в молитвах. Но сатана, помышляя погубить его, желал, чтобы он перестал славить имя Бога и начал злословить его. Однажды пришел сатана к Богу. Господь спросил его: «Откуда ты пришел?» Сатана ответил: «Я ходил по земле и обошел ее». Господь сказал ему: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Тогда ответил сатана Господу: «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и его стада распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя?» Тогда Господь решил доказать врагу всего человечества, что сердце Иова предано ему, и что Иов будет продолжать его любить, несмотря ни на что. Поэтому Бог сказал сатане: «Все, что у него, в руке твоей». Дьявол, имея попущение, начал всеми способами вредить Иову. Он погубил всех его детей и разорил все имущество. Но вместо того, чтобы похулить Бога, Иов сказал: «Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». А жене он сказал: «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Во всех своих словах Иов не согрешил перед Господом. Тогда сатана поразил его ужасной болезнью, проказой. Страдание Иова было велико, и он отчаялся. Когда трое из его друзей услышали о постигшем его несчастье, то пришли утешить его. Но вместо проявления участия они стали обличать его, говоря, что Бог не наказывает праведников. Иов же надеялся, на всемогущего Создателя и ожидал помощи от Него. Книга Иова. Главы 1, 2, 4 и 5. Иов после вынесенных испытаний. Никто не пожалел Иова, кроме Господа, который с любовью следил за ним. Иов надеялся на Господа и сказал: «Я знаю, что Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога». Когда к нему пришли трое друзей и разговаривали с ним, вдруг послышался шум сильной бури, и из бури раздался голос самого Господа. Бог стал задавать вопросы, на которые было трудно подыскать подходящий ответ, и Иов яснее понял всемогущество и величие Творца. Когда Господь кончил говорить, Иов сказал ему: «Знаю, что ты все можешь и что намерение твое не может быть остановлено». Бог, испытав Иова, полностью возвратил ему его потерю и послал ему вдвое больше того, что он имел прежде. А друзьям, оказавшимся жалкими утешителями, Господь сказал, что гнев его горит на них за то, что они говорили о нем не так верно, как Иов. Поэтому Бог повелел им принести за себя жертву и попросить Иова помолиться за них, так как только его молитву он примет. Друзья поступили по указанию Господа, и после молитвы Иова получили прощение от Бога. После вынесенных испытаний к Иову пришли братья, сестры и все прежние знакомые и принесли ему подарки. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. Долго еще жил Иов после постигших его бедствий, и родилось у него 7 сыновей и 3 дочери. На всей земле не было таких прекрасных женщин, как дочери Иова. Книга Иова, глава 19, стихи 25-26, главы с 37 по 42. Псалтирь. Псалтирь — одна из наиболее читаемых книг Библии. Она состоит из 150 псалмов, то есть поэм или песнопений, положенных на музыку. Псалмы выражают все, что волнует сердце верных Богу: скорбь по поводу беззакония на земле, надежду на победу света над тьмою, раскаяние в личных грехах и жажду спасения свыше. Наиболее вдохновенные псалмы возвышаются до пророческого лицезрения Мессии, Христа. Те стихи, в которых душа угнетенного Израиля взывает к Богу о мщении врагам, не могут, конечно, иметь отзвука в душе христиан. Обычно говорится о псалмах Давида, так как он написал большинство из них, но есть среди них и боговдохновенные псалмы, написанные другими авторами. Здесь приводятся в качестве примера 2 псалма. По ним можно представить, как псалмы звучали. Псалмы были так хорошо написаны, что многие христианские молитвы потом составлялись по ним. Псалом 120. Песнь восхождения. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь — хранитель твой, Господь — сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение Твое отныне и вовек». Псалом 150. «Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его, хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтире и гуслях, хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе, хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя». Запомним стихи из Псалтири. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей». Псалом 1, стих 1. «И будут уповать на Тебя знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи». Псалом 9, стих 11. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». Псалом 18, стих 2. «Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все, живущие во вселенной». Псалом 32, стих 8. «Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него». Псалом 33, стих 9. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Псалом 36, стих 5. «И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Псалом 49, стих 15. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Псалом 50, стих 12. «Дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое». Псалом 66, стих 3. «Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты Бог». Псалом 89, стих 3. «Но Господь — защита моя, и Бог мой — твердыня убежища моего». Псалом 93, стих 22. «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Псалом 102, стих 2. «Как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его». Псалом 102, стих 11. «Начало мудрости — страх Господень». Псалом 110, стих 10. «Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек?» Псалом 117, стих 6. «Твой я, спаси меня». Псалом 118, стих 94. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью». Псалом 125, стих 5. «Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине». Псалом 144, стих 18. «Народ, надейтесь на Него во всякое время и заливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище». Псалом 61, стих 9. «Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему». Псалом 118, стих 9. «Слово Твое светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118, стих 105.
1: В программе «Детям о Боге» слушали очередную часть из книги «Детская Библия. Библейские рассказы». Читал Алексей Рассашанский. Продолжение следует.
3: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию толкование на псалмы царя Давида, протоиерея Олега Стеняева. Программа подготовлена порталом «Экзегет».
2: Библейский портал «Экзегет.ру» представляет.
4: Сегодня мы начинаем новый цикл бесед по избранным псалмам царя Давида. Книга, которая лежит передо мною, это «Толковая псалтырь». То есть здесь даются комментарии на все псалмы, которые содержатся в псалтыре. И мы видим здесь комментарий Феодорита, Евсебия Кесарийского, Василия Великого и даже толкование Оригена, но с уточнением. Толкование Оригенова прежде ереси. То есть пока Ориген не был еретик, он правильно давал толкование. Здесь содержится толкование Астерия, епископа, и целого ряда других авторов. Александрийца Дидима из Сихеева и Афанасия Великого. На самом деле, я сейчас не готов ответить, какие толкования здесь есть, потому что это очень огромный материал. И вам не надо пугаться перед этим таким объемным текстом. Наша задача будет дать все-таки краткий комментарий. Потому что если бы мы с вами подробно изучали псалтырь, может быть, нам не хватило бы времени на совершение такого труда. Поэтому сегодня мы поговорим как бы об основных моментах, связанных с псалтырью. Это беседа, это вводная беседа. Собственно, псалмы мы будем читать. Начнем с первого псалма. В следующий раз, если будем живы, Господь позволит. Прежде всего, нам надо обратить внимание на то, что уже во второй книге Паралипоменон, это 29 глава, 30 стих, мы имеем прямое указание, что в дни Иезекии славили Бога словами Давида и Асафа прозорливца. То есть еще в ветхозаветные времена мы видим при Иезекии прославление Бога совершалось по книге псалмов царя Давида. Изучая псалтырь, мы будем использовать, естественно, синодальный перевод, но будем заглядывать в подстрочный перевод псалмов Давида на русском языке, который существует, и он поможет нам, может быть, лучше понять, почему переводчики синодальной православной Библии перевели именно так, как они перевели. Надо сказать, что существовало в древности мнение, которое разделяли такие авторы, как Григорий Ниский, Амвросий Медиоланский, Иероним Блаженный и святитель Иоанн Златоуст, что все псалмы принадлежат одному Давиду. Все 151 псалом они принадлежат Давиду. Хотя в самой Псалтыре мы находим надписание, которое отсылает нас к другим авторам. В этом смысле Давид представляется не только как псалмопевец, но и как редактор, который почистил тексты других авторов, довел их до совершенства и ввел в общий корпус псалтыри. Само слово «псалтырь» означает «музыкальный инструмент». И если вы посмотрите вот на это изображение, то здесь вы увидите Давида, который записывает псалмы, в частности, первый псалом. Но есть более близкие к нам изображения, где Давид изображается с этим инструментом. Что-то вроде арфы. Этот инструмент называется псалтырь. В еврейской Библии книга «Псалтырь» называется «Сефер Тегилим». «Сефер» – это книга, «Тегилим» – восхвалений. И сразу возникает вопрос, а почему самое древнее название этой книги – «Сефер Тегилим»? Разве в псалтыре мы находим только псалмы прославления Бога? Ведь там есть и покаянные псалмы, и молитвенные псалмы, в которых содержатся конкретные просьбы, что называется, на злобу дня. Но в понимании древних самое главное в жизни человека – это все-таки прославление Бога. Давайте вспомним, что по учению православной церкви Бог и создал человека для своей славы. Мир тварный творится от избытка божественной любви, а лиц Святой Троицы друг к другу. И мы знаем, что ангельский мир творится прямо для прославления Бога, ибо ангельские чины, они этим только и заняты, что они прославляют Бога, восклицая перед Триединым: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». А так как в православной традиции есть точка зрения некоторых отцов, что Бог создал человека, чтобы восполнить число отпадших ангелов, то становится понятно, что для верующего человека на первом месте именно восхваление Создателя. Хотя без покаянных псалмов нам совершенно не обойтись, но это не сама цель. Бог не творил человека для того, чтобы человек пал, а потом вот выбирался из этого состояния. Изначально Бог творит человека для славы своей, чтобы как бы ввести сотворенного им в ангельский чин. И мы называем святых людей земными ангелами, небесными человеками. И все вы помните, что в Нагорной проповеди мы призываемся к тому, чтобы прославлять Бога всей своей жизнью. Например, сказано: «И тогда светит свет ваш пред людьми, с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного». То есть тема Тегилим, восхваление, она прямой нитью проходит через тексты Ветхого и Нового Завета. Человек создан по образу Божию. И человек призван к тому, чтобы стяжать и божественное подобие. То есть уподобиться Богу, насколько это только возможно. как Афанасий Великий писал, что Бог сошел на землю, чтобы нас вознести на небеса, соделался человеком, чтобы нас сделать богоподобными. И Псалтырь – это книга, которая учит нас восхвалять Бога, а восхваляем мы Бога не только устами, но и всеми нашими чувствами, нашим сердцем, нашим разумом и нашей жизнью. Таким образом, когда мы молимся по Псалтыри, мы, с одной стороны, уподобляемся ангельскому чину, с другой стороны, мы уподобляемся лицам Святой Троицы, которые пребывают во взаимной любви друг к другу. Ибо мы прославляем именно Триединого Бога в чтении этих псалмов, прежде всего восхваляя Создателя. Мы знаем, что Господь Иисус Христос молился по Псалтыри. Мы это видим на Голгофе, когда Христос восклицает: «Боже мой, для чего ты оставил меня?» И тем самым Христос научает и нас обращаться к книге псалмов царя Давида, Сефер Тегелим, книге восхваления, чтобы нам в этих строках находить для себя велие утешение даже в самые критические моменты нашей жизни. Надо сказать, что в христианской традиции и внутри самой Псалтыри мы это видим, это признает и еврейская традиция, есть как бы целый ряд авторов псалмов, и это не только Давид, это и Моисей, и Соломон, сын Давида, и Асаф, Эман, Эфан, он же Идифум, сыновья Кореевы. Это вот христианское отношение к авторству этих псалмов. В еврейской традиции есть даже псалмы, которые приписываются Адаму, первому человеку, Аврааму и другим библейским персонажам. Давиду по надписаниям еврейской и русской Библии, то есть синодальному переводу, приписывается 73 псалма. Но в греко-славянской традиции Давиду приписывается 87 псалмов и существует соответствующее надписание. Соломону принадлежат три псалма. Это 71-й, 126-й и 131-й. Так устанавливает христианская традиция. Моисею в христианской традиции принадлежит один псалом, 89-й. Под христианской традицией я имею в виду церковную традицию. Асафу принадлежит надписание над следующими псалмами. Это 12 псалмов, 49-й. Подписан именем Асафа, и 72 по 82 они тоже подписаны именем Асафа. Эману из племени Каафы принадлежит псалом 87-й. Ифану, иначе иди Фуму, из племени Мерари, 88-й псалом. И сынам Кореевым принадлежат псалмы 41 по 48, 83, 84 и 86. Остальные, получается, 44 псалма принадлежат неизвестным авторам, то есть нету надписаний соответствующих. Но в свое время христианская традиция и древнееврейская традиция, ветхозаветная, устанавливала, что если нет надписания автора псалма, то мы его автоматически относим к псалмам царя Давида. Давайте посмотрим, что о значимости псалтыри говорили нам святые отцы. Святой Афанасий Великий говорил: «Книга псалмов, кажется мне, ясно и подробно изображает всю жизнь человеческую, все состояние духа, все движение ума, и нет ничего у человека, чего бы она не содержала в себе. Хочешь ли каяться, исповедаться, угнетает ли тебя скорбь и искушение, гонят ли тебя или строят против тебя ковы, уныние ли овладело тобою, или беспокойство, или что-либо подобное терпишь, стремишься ли ты к преуспеянию в добродетели и видишь, что враг препятствует тебе, желаешь ли хвалить, благодарить и славословить Господа, в божественных псалмах найдешь наставление касательно этого». Действительно, псалтырь, этот молитвенник, который находится посреди Библии, он, этот текст, научает нас, как молиться в тех или иных обстоятельствах, а главное, как восхвалять Бога за все, что мы имеем, потому что в христианской традиции мы призываемся к тому, чтобы благодарить Бога именно за все. Святитель Василий Великий пишет: «Все, что есть полезного во всех книгах Священного Писания, заключает в себе книга псалмов. Она пророчествует о будущем, приводит на память события, дает законы для жизни, предлагает правила для деятельности. Словом, псалтырь есть общая духовная сокровищница благих наставлений, и всякий найдет в ней с избытком то, что для него полезно. Она врачует и застарелые раны душевные, и недавно уязвленному подает в скорби исцеление. Она подкрепляет немощное, охраняет здравое и истребляет страсти, какие в жизни человеческой господствуют над душами». Василий Великий продолжает: «Псалом доставляет спокойствие души, производит мир, укрощает бурные мятежные помыслы. Он смягчает душу гневливую и уцеломудривает любострастную. Псалом заключает дружбу, соединяет рассеянных, примиряет враждующих, чему не научит тебя псалтырь. Отсюда ты познаешь величие мужества, строгость правосудия, честность целомудрия, совершенство благоразумия, образ покаяния, меру терпения и всякое из благ, какое не наименуешь. Здесь есть совершенное богословие, есть пророчество о пришествии Христовом по плоти, есть угрожение судом Божьим, здесь внушается надежда воскресения и страх мучений, здесь обещается слово, открывающее тайны. Все есть в книге псалмов, как великой и всеобщей сокровищнице Так пишет святитель Василий Великий. Итак, святые отцы настаивают на том, что в самой Псалтыре есть много псалмов, которые посвящены личности Иисуса Христа. То есть имеется в виду пророческие псалмы. И когда мы смотрим как раз перечисление этих псалмов, то буквально удивляешься. Получается, что Псалтырь рассказывает о Христе очень подробно и очень много, касаясь его жизни, его смерти и его воскресения. Эти пророчества буквально они рассеяны по всей Псалтыри. И в свое время сам Христос говорил, что закон, Писание, Псалтырь – все это свидетельствует о нем.

жизни, и о покое праведных, и о муках грешных, сообщает тебе и нравственное, и догматическое учение». Златоуст продолжает. «Словом, в псалтыре ты найдешь бесчисленное благо. Ты впал в искушение, найдешь в ней самое лучшее утешение. Впал в грехи, найдешь бесчисленное врачевство. Впал в бедность или несчастье, увидишь там много пристаней. Если ты праведник, приобретешь оттуда самое надежное подкрепление, если грешник – самое действенное утешение». Златоуст продолжает. «Если тебя надмевают добрые дела твои, ты научишься смирению. Если грехи твои повергают тебя в отчаяние, так найдешь для себя великое ободрение. Если ты имеешь во главе царский венец или отличаешься высокой мудростью, псалмы научат тебя быть скромным». Златоуст продолжает. «Если ты богат и славен, псалмопевец убедит тебя, что на земле нет ничего великого. Если ты поражен скорбью, услышишь утешение. Видишь ли ты, что праведные терпят бедствие наравне с грешными, а получишь объяснение этого? Видишь ли ты, что некоторые здесь недостойно наслаждаются счастьем, научишься не завидовать им? Каждое слово там заключает в себе беспредельное море мыслей». Это действительно вот беспредельное море мыслей, когда от страницы к странице мы как бы постигаем эти глубины, эти тайны. Святитель Амвросий Медиоланский в толковании на первый псалом говорит: «Во всем Писании дышит благодать Божия, но в сладкой песне псалмов дышит она преимущественно. История наставляет, закон учит, пророчествует, предвозвещает, нравоучение убеждает, а книга псалмов убеждает во всем этом и есть самая полная врачебница спасения человеческого». Таким образом, смотрите, Амвросий называет псалтырь врачебница спасения человеческого, Златоуст – беспредельное море мысли, Василий Великий называет псалтырь всеобщей сокровищницей. В псалтыре есть разные типы псалмов. Хвалебные псалмы чаще с надписанием «песнь» или «аллилуйя». Также есть надписание «хвала» и «воисповедание». Вот в этих случаях мы имеем дело с восхваляющими псалмами. Молитвенные псалмы. Сюда принадлежит целая группа псалмов. Они же и покаянные псалмы. Учительными псалмами называются такие, в которых содержатся некие рассуждения о необходимости праведного образа жизни. И, конечно же, самое интересное для нас – это мессианские псалмы, то есть те, в которых содержатся пророчества о Христе. Вот их я перечислю. Мессианскими, то есть содержащими в себе пророчество о Христе, считаются 23 псалма. Это 2-й псалом, 8-й, 15-й, 19-й, 21-й, 39-й, 40-й, 44-й, 46-й, 50-й, 67-й, 68-й, 71-й, 77-й, 88-й, 94-й, 96-й, 101-й, 117-й, 118-й, 129-й, 131-й, 142-й. Вот во всех этих псалмах содержится пророчество о Христе.

0: Мы знаем, что некоторые экзегеты называют пророка Исаия пятым евангелистом. В этом смысле я бы назвал книгу Псалмов шестым Евангелием после пророка Исаии, который почитается пятым евангелистом. Входя в мир псалтыри, конечно же, мы должны молиться. Во-первых, потому что в Писании сказано, что никогда пророчества не изрекались по воле человеческой, но изрекали их мужи Божии, будучи движимые Духом Святым. То есть все Писание, каждая строка пронизаны действием Духа Святаго. Поэтому, входя в этот мир псалтыри, мы берем на себя в некотором смысле такой неподъемный труд, но постараемся хотя бы изучить, скажем так, избранные псалмы, а может быть, Господь усмотрит что-то лучшее для нас, и мы будем медленно, но уверенно двигаться по этой книге, исследуя комментарии отцов. И Бог даст, постепенно, медленно, но уверенно мы будем двигаться от псалма к псалму. Спасибо всех, Христос!
1: Вы слушали толкование на псалмы царя Давида, протоиерея Олега Стеняева. Программа подготовлена порталом «Экзегет».
2: В Екатеринбурге 14 часов.
3: Новости.
4: Здравствуйте. Вышел в свет новый номер научного журнала под названием «Вопросы богословия». В издательстве Московской духовной академии вышел 14-й номер научного журнала «Вопросы богословия». Новый выпуск предлагает читателям 4 научные статьи и 2 рецензии. Материалы номера посвящены вопросам догматического и нравственного богословия, христианской апологетики, современного неоязычества и новозаветной библеистики. Например, в статье под названием «Влияние процесс теологии на открытый атеизм» исследуется влияние процессуальной мысли на формирование открытого атеизма. А в статье под названием «Учение блаженного Августина о браке» рассматриваются взгляды японского епископа на цели супружества, отношения между супругами и нерасторжимость брачного союза. Ну и к другим сообщениям выпуска. Завершен археологический этап исследований в храме гроба Господня в Иерусалиме, который проводился в связи с реставрацией пола базилики. Изучение обнаруженных материалов продолжается. Также параллельно ведутся реставрационные работы. Археологический проект реализовали специалисты университета совместно с кустодией Святой Земли. В рамках проекта были исследованы археологические слои и архитектурные элементы храма, а также проводился анализ материалов и находок. Одновременно с археологическими исследованиями продолжается и реставрация пола базилики. Кроме того, было объявлено о планах восстановить деревянную входную дверь храма и подготовить передвижную выставку, посвященную результатам проведенных исследований. Результаты проекта уже представлены широкой аудитории. Но и к другим сообщениям выпуска. В Петербургском музее истории и религии открылась выставка под названием «Земная жизнь Христа». С 11 сентября в Государственном музее истории и религии города Санкт-Петербурга работает выставка под названием «Земная жизнь Христа». На богатом иконографическом материале из фондов Музея истории и религии выставка представит историю земной жизни Христа. Ее задача – объяснить богословие догмата о воплощении Бога Сына, проиллюстрировать основные вехи земной жизни Христа, нашедшие отражение в годовом церковном календаре, и представить редкие иконографические сюжеты. Выставка состоит из нескольких разделов, которые рассказывают об идее боговоплощения, периоде от Рождества до первой проповеди учения, распятии и воскресении. В экспозиции представлены иконы, станковая живопись, графика, предметы декоративно-прикладного искусства, а также литургическая утварь и ткани. Выставка продлится до 11 января следующего года. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Вы планируете что-то продать или приобрести в сети интернет? Не торопитесь переводить свои деньги. Под видом продавца может скрываться мошенник. Прежде чем приобрести товар, ознакомьтесь с отзывами и уточните, когда был создан данный интернет-магазин. Покупая товары у частных лиц, старайтесь расплачиваться наличными деньгами и только в момент получения товара. Не совершайте слепые покупки в сети интернет.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка с нами на телефонной связи. Батюшка, добрый день.
2: Братья и сестры, всем доброго здоровья.
1: В городе Екатеринбурге, ну, как и в любом городе-миллионнике, с богатой церковной историей нет дефицита святынь. В шаговой доступности от нас находятся десятки храмов, в которых почивают мощи великих угодников Божьих. Николая Чудотворца, Матроны Московской, Пантелеимона Целителя, ну и многих-многих других. И, казалось бы, для молитвы не нужно ехать на другой конец города. Благодать одна и та же, Бог слышит везде. Но стоит только объявить о прибытии, ну скажем, ковчега из Бари или десницы с греческого острова Корфу, или в данном случае о прибытии мощей святого Спиридона Тримифунского, как город замирает. Тысячи людей выстраиваются в многочасовые длинные очереди, которые растягиваются на километры. Многие даже берут отпуска за свой счет, стоят под дождем и снегом, чтобы провести у святыни всего несколько секунд. Почему так происходит? Откуда берутся огромные длинные очереди к святыням? Чем руководствуются люди, которые в них стоят? Это интересный психологический и духовный вопрос, который сегодня предлагаю поисследовать. Одна из причин – это ощущение того, что святыня, привезенная издалека, обладает большей благодатью, потому что за нее пришлось заплатить усилиями, временем и физическим дискомфортом. И таким образом очередь становится как бы нашей личной жертвой, нашим взносом. С другой стороны, это какое-то острое чувство одиночества может быть современного человека, который ищет сопричастности к чему-то огромному, исключительному, выходящему за рамки повседневности. Вот так ли это на самом деле? Что еще, кроме желания поклониться великой святыней, движет людьми, которые стоят в этих огромных очередях? Являются ли такие очереди формой такой своеобразной духовной аскезы, способом снять тревогу, может быть, через физическое усилие? Или же мы рискуем скатиться в какое-то магическое мышление, пытаясь выменять чудо на потраченные часы? Вот об этом сегодня попробуем поговорить и порассуждать. Итак, батюшка, стояние в очереди к святыне. Можно ли назвать, это можно назвать проявлением глубокой веры, или психологическая составляющая здесь тоже есть?
2: Ну, конечно, здесь такой психологический момент. Оно ведь вот известно даже в рекламе. Я заметил, что реклама, она всегда строится на двух вещах. Ну, в основном. Либо какое-то средство древние, тысячелетиями когда-то изобретенные, проверенные веками, мудрость веков, либо сверхновое, суперсовременное, которое вот вчера появилось. И люди, как правило, на эти вещи больше, ну что называется, клюют. А то, что вот в настоящий момент находится не хуже, а может быть и лучше даже, это как-то не замечается. Так вот, к сожалению, устроен человек, что то, что имеем, не храним, а потерявши плачем, как говорят. И как известно, всегда где-то лучше, а у нас всегда это похуже. Вот. Поэтому такое отношение, конечно, психологическое есть. Действительно, в разных храмах, вот у нас особенно в соборах в Екатеринбурге, зайди в такой храм, и обязательно найдется мощевик. Мощевик – это такой столик, обычно с мощами. В каждом престоле также хранятся мощи святого. Ну, в алтарь, конечно, люди не заходят, не все, только церковный священнослужитель, но тем не менее в антиминс тоже закладывают мощи. То есть, как говорится, по-любому в каждом храме есть какая-то святыня. Это обязательно. Но как-то человек, вот, видимо, к этому привыкает, что вот вроде бы это все есть, и уже не так интересно, а вот чувство какой-то новизны охватывает его, когда что-то привозят откуда-то, и кажется, что это такое более, ну, другое, лучше по качеству, что ли, может быть, вот так. Да, такие вещи, к сожалению, есть, это чисто психологические. Но что делать? Приходится использовать и такие человеческие качества, в том числе психологические. Я заметил, знаете, вообще, что людям в основном, которые приходят в церковь, особенно так именно заходят, скорее всего, в церковь, им надо что-то дать в руку всегда. Потому что вот есть такая служба, раньше она распространенная была, сейчас она уже, ну, к счастью, исчезает, скажем, заочное отпевание. И батюшки там на бумажку всегда земельку насыпали. Потому что если вот так... Эта земелька имеет, ну, вообще никакого подчизначения не имеет. Имеется в виду, что священник был на кладбище, и прежде всех, вот обычно такой обычай, по горсточке земли кидать, а где-то по три кидают, ну, там по-разному это. И священник делал это первым. Но вот если просто службу совершить, тоже отпевание заочное, и... сказать, ну все, братья и сестры, можно по домам сейчас идти, вот, или напоминальный обед, то они немножко растеряны, как, и все, и больше-то ничего не надо, может, что-то еще надо. А вот тут завернул батюшка бумажку, земельку, столько суеты, столько всяких эмоций, вопросов куча, можно ли эту земельку потом положить, а если могила далеко, то можно ли на чью-нибудь могилу высыпать, а можно ее дома хранить или на балконе. Ну и ведь и со всеми так вот, на крещение водичку раздают там, вербное воскресенье, на Пасху, ну, на многих праздниках чего-то где-то как-то дается людям. И им это водичку святую там налить. И людям это, в общем-то, как-то ближе, что ли, как-то существеннее. Вот в руку что-то зажали, и пойти с этим, вроде как святыня она с тобой. А вот как-то что в душе при этом происходит, появилась ли эта святость в душе, об этом как-то, ну, меньше, что ли, замечается человеком. Так вот мы устроены, к сожалению. Точно так же и примерно и здесь появляется какая-то новая вещь, святыня, и вот именно к ней нужно приложиться. То, что рядом стоят такие же святыни, ну, это не замечается. Ну, что делать? Приходится так вот на немощи человеческие ссылаться, что ли, знать эти человеческие немощи. И это ведь неплохо, что люди все равно хотя бы вот так приходят в храм Божий. Стекаются люди и церковные, и очень много далековатых от церкви людей приходят. Некоторые, возможно, даже вообще первый раз в храм придут, и тем более увидят, что здесь, ну, такое количество людей, что в храме Божьем быть не зазорно, потому что для некоторых людей ведь до сих пор такое ощущение, что вроде бы верить в Бога, там прийти за какой-то святыней, ну, как-то не подобает человеку, мы вроде современные люди, все знаем, наука все доказала. А здесь вот человек оставляет вот это свою робость и смущение, и приходит в храм, видит большое количество людей, таких же, как он, и вполне возможно, что это для него будет такой аргумент, чтобы переменить свои отношения к церкви, к вере, к Богу. Такой, может быть, первый шаг. То есть эти вещи еще имеют такое очень большое миссионерское значение.
1: Давайте сразу скажем о том, что мы ни в коем случае никого не осуждаем, мы наоборот за и всячески поддерживаем. И я сама не раз стояла в таких очередях, да, думаю, что и вам тоже приходилось. Просто сам тот, вот сам по себе тот факт, что человек смог выкроить несколько часов, чтобы постоять в очереди, в наше такое, скажем так, непростое, занятое время, это более чем прекрасно и достойно похвалы. Многие, кстати, действительно и невоцерковленные смогли сделать первые шаги в храм в этих очередях. То есть я сама вот слышала, что люди действительно подходят, интересуются, спрашивают. Я даже была свидетелем того, как человек просто мимо проходил, увидел очередь и спросил о том, что здесь вообще происходит. Ему рассказали, то есть что за очередь, кому очередь, ради чего эта очередь. И человек вдруг решил остаться, то есть отложил буквально все свои дела и занял очередь, и отстоял ее полностью и приложился. То есть это поистине очень удивительное явление для нашей современности. Но вот какой вопрос меня действительно интересует. Вот можно ли сказать, что ценность святыни возрастает пропорционально усилиям, которые вкладываются, чтобы к ней приложиться? Вот это чистая психология или духовная составляющая тут тоже есть, опять же?
2: Ну, мне об этом, честно говоря, достаточно трудно судить, потому что здесь уже вступает в силу, то есть вопрос касается таких вещей, действительно духовных, и трудно сказать. Ну, вообще, я думаю, что каждая святыня, она имеет значение вот такое, когда она направляет человека к Богу. Насколько человек устремляется от этого к Господу Богу. Вот если, допустим, взять, что говорится об иконе, то образ, он должен человека возносить к первообразу. Точно так же и каждая святыня, она должна напоминать человеку о Боге, о вере. И не так важно, какая это святыня, что она из себя представляет. Либо это крестик, либо вот мощи, либо даже веточка вербы освященная. Но если душа человеческая чувствует, что что-то есть помимо материального, что-то святое, что-то вечное, что-то духовное, то я думаю, что, конечно же, такая святыня, ну, имеет большое значение. И это не умаляет совершенно других святынь и других мощей, и других святых. У нас вот как-то есть, конечно же, определенные ранги святости, но они человеческие, они условные, потому что, как мы знаем, первым-то у нас в рай входит в разбойник. Это человек совсем далекий как бы от святости на момент своей жизни, даже кончины. Но для Господа вот он велик, этот человек. И мы знаем, что Иоанн Предтеча, он, допустим, чудес не совершал, а считается он первый после Пресвятой Богородицы святой. То есть и даже на всех иконостасах он нарисован по другую сторону от Христа. С одной стороны Богородица, с другой стороны Иоанн Предтеча. Хотя мы не видим в Евангелии, чтобы он кого-то исцелил, кого-то там чем-то помог еще вот таким вот чудесным способом. Этого нет. Но святость его и сила, она заключается в другом, в том, что он стал пророком, который уже указал на самого Господа Иисуса Христа народу. Вот поэтому и каждая святыня, она должна тоже указывать человеку на Господа Бога прежде всего. И в той мере, в какой это происходит, я думаю, в том ее значение и величие.
1: Где, по-вашему, проходит та грань между вот искренним поиском Бога и, ну, таким, знаете, потребительским отношением к святыне, когда ты вот приехал приложиться, когда ты совершил большой путь, может, даже поехал в другой город, там отстоял большую очередь, чтобы приложиться не просто к святыне, а именно к великой святыне с верой, что вот теперь-то точно сбудется все, что я попрошу?
2: Ну, я вот не знаю, есть такое понимание, как, допустим, сильный старец, сильная молитва, сильная святыня. Я не очень этих вещей понимаю, потому что сила-то здесь должна заключаться прежде всего в нашей вере. Ведь Господь говорит, если была бы у вас вера зернышко, то вы бы горами двигали. Поэтому нет слов зависит, нет какого-то вещественного предмета, наверное, результат наших действий, а прежде всего от нашей души, насколько мы сможем открыть свою душу для Господа Бога. Ну вот вы сказали про потребительское отношение. Да, к сожалению, я думаю, что далеко не все люди, которые приходят к святыням, и те, которые есть у нас, и те, которые вот привозят по стране, они, ну, приближаются к Господу Богу. Увы, я думаю, что немало людей, которые именно пришли, чтобы решить какие-то конкретные задачи жизненные, житейские вопросы, и после их решения или нерешения они до следующего раза, может быть, все это дело отложат, приход в храм и обращение к вере. Такое тоже, к сожалению, есть. Это часть такого магического мышления, когда нужно исполнить какой-то ритуал, какой-то оберег, чтобы у тебя был. И вот он, этот ритуал, этот оберег, он тебе автоматически поможет. В христианстве, конечно, все не так. Но, увы, люди все равно по своей немощи опускаются до такого вот рассуждения, немножко такого языческого, потребительского. Конечно же, это вещь печальная, но ведь Господь говорит, что семя, Слово Божие, там зерно имеется в виду, оно разбрасывается всюду. И на людей, которые почву приготовили своей души, и при дороге разбрасывается, и на камень она падает. А уж как оно возрастет, это от самого человека зависит. Вот я думаю, точно так же и со святыней. Если готова душа человеческая принять и обратить себя, вот как-то мысленно так настроить на божественную волну, так скажем, то и результат будет. А если, увы, человеческая пока душа и сердце или камень, или пустыня безводная, то так зернышко это может и погибнуть там. Вы знаете, есть такой рассказ, где два человека собрались в Иерусалим. И один из них зашли они в дом к вдове, и один остался и помочь, потому что по хозяйству что-то сделать, поправить. А другой пришел в Иерусалим. Ну, не знаю, какой праздник был, поклонение. И вот он пробирается сквозь толпу, и вот той святыне, к которой народ устремляется, никак не может попасть. Ну, потому что толпа такая очень тесная. И вдруг он смотрит своего спутника, который стоит рядом с этой святыней. Вот он очень удивился, окликал его и пытался к нему пробраться, но ничего не получилось. Так он, как говорится, не солоно хлебавший, и пошел обратной дорогой. И зашел к той же самой вдове и увидел, что этот мужичок все еще там трудится. И он спросил его: а как же ты успел, оставаясь вот здесь, вот, побывать в Иерусалиме? А на что тот ему ответил: а я там никогда и не был. То есть Господь показал этому человеку, что можно через какие-то добрые дела, через свою жизнь быть рядом со святынью, даже не прикоснувшись к ней. Ну, и можно и то делать, и этого не оставлять. Но все-таки душевное расположение, оно, пожалуй, главное.
1: А вот, батюшка, как вы считаете, если человек едет за сотни километров к привозной святыне, но при этом пренебрегает обычными воскресными еженедельными службами в храме, о чем это говорит с духовной точки зрения?
2: Это говорит о том, что человек пока еще не воцерковленный достаточно. Может быть, вот эта поездка для него и станет тем шагом, который приблизит его к церкви, к службе. Трудно ведь оценивать нам, людям немощным, как все на самом деле происходит. Для кого-то поход в церковь ежевоскресный там, или еженедельный — дело такое очень хорошее, приятное, никакой трудности не доставляет. А есть люди, которые через силу себя понуждают к этому. И вот у кого, как говорится, награда больше? У кого, кому даются какие-то вещи с легкостью, или кто переносит при этом какие-то трудности? Я думаю, что для тех, кто переносит какие-то трудности. Ну какая мне заслуга, если я... Для меня легко что-то делать, допустим, воздержание в пище возьмем какое-нибудь, или еще воздержание чего-то. Это мой образ жизни, я так живу, для меня тут никакой награды нету, усилий я вообще не проявляю. А все-таки духовная жизнь, она должна соединяться с усилиями человека, потому что любое достижение, оно, будь то духовное, будь то физическое, интеллектуальное, оно всегда сопровождается с некоторыми усилиями. Ничего мы не достигнем, допустим, если не будем заниматься физкультурой, там, спортом, то у нас мышцы-то ведь от этого не добавятся, здоровье не добавится. Точно так же и в духовной жизни обязательно должны присутствовать усилия. И поэтому, оценить, насколько вот, если мы в спорте где-нибудь или в какой-то другой деятельности можем, как-то проходят соревнования, там, конкурсы и прочее, прочее, то духовную жизнь человека только Господь Бог может оценить. Поэтому дай Бог, чтобы те люди, которые проявляют усилия, и для них это какая-то польза духовная приносится при этом, они перед Богом тоже стояли наравне с теми, для кого каких-то сложностей не заключается быть постоянно на богослужении.
1: А, батюшка, вот как вы на своем примере, на примере своего храма, объясняете прихожанам парадокс, что вот есть у нас такая традиция, прекрасная традиция почитания святых, а с другой стороны благодать, она везде одинакова, Бог везде слышит. А приходилось ли вам сталкиваться с тем, что человек к вам приходит и рассказывает, что вот он выстоял огромную очередь, там съездил в какую-то паломническую поездку, о чем-то помолился, а это не сбылось. Вот как вы его утешаете, как вы ему помогаете?
2: Все люди разные. Я вот как-то так немножко смотрю на прихожан и разделяю на людей более созерцательных и людей более деятельных. Вот есть прихожане, которые хлебом не корми, дай им что-нибудь в храме поделать. То цветочки приносят, то украшают храм. Но вот как-то на, скажем, беседу евангельскую их не заманишь калачами. Другие люди немножко по-другому. Они вроде бы так не особенно активны в какой-то хозяйственной деятельности в храме, но вот они остаются на беседы, на чаепитие после службы для того, чтобы послушать Священное Писание, поговорить. И вот одни из них более такие активные, а другие более созерцательные. Даже в алтаре, я замечаю, пономари, мужчины стоят, один слушает службу так внимательно, другой так глазами то чайничек почистит, то там то кадило немножко подправит, то свечку тут подправит. То есть, ну, это вот такая направленность у людей. Я думаю, что каждый в меру своих возможностей, ну, для Господа Бога ведь тоже трудятся они, потому что порядок-то тоже нужен, допустим, в храме. И думаю, что заслуга их перед Господом Богом, ну, одинаковые, наверное. Это как в притче про двух монахов, которые согрешили. Один из них вышел после покаяния весь в слезах, а другой радостный. Один сокрушается, что вот он такой грешник и так вот нехорошо поступил. А другой радуется, что Господь Бог его остановил все-таки и дал ему возможность раскаяться. То есть совершенно два разных результата вроде бы, но в конечном-то они сводятся к одному. Точно так же, вот я думаю, что и в церковной жизни, и во всей нашей есть люди совершенно разные, поэтому каждый пусть несет ко Христу то, что он имеет, и что у него лучше получается.
1: А приходилось ли вам сталкиваться с тем, что человек к вам приходит и рассказывает, что вот он выстоял огромную очередь, там съездил в какую-то паломническую поездку, о чем-то помолился, а это не сбылось? Вот как вы его утешаете, как вы ему помогаете?
2: Вот как ни странно, почему-то таких случаев я не помню в своей практике, потому что люди в основном-то понимают, что не автоматически все эти вещи происходят. Вот повторяю все слова одного священника, который говорил, что мы должны делать все, что от нас зависит, а результат от Господа Бога. Если не получился желаемый для нас результат, ну, значит, это тоже от Господа Бога. Правильно говорят, что на все воля Божия вот в этом смысле. Порой мы просим какие-то вещи, и не получаем их, стремимся к чему-то и расстраиваемся, что этого не получаем желаемое. Но проходит какой-то период, и мы с удивлением понимаем, что и хорошо, что не получилось тогда, что слава Богу, что это не произошло. Потому что мы часто видим свою жизнь в моменте, не можем ведь ее всю разложить и посмотреть всю длину нашей жизни, все, что было, есть и будет. А для Господа Бога это все прозрачно. Поэтому, если люди так вот с головой, то они понимают, что все события, которые происходят, они не случайны, и в этом есть какой-то смысл, в том числе и смысл в том, что какие-то наши желания не исполнились. Значит, нужно искать какой-то другой подход.
1: Ну и последний вопрос. Какой все-таки самый главный урок мы должны извлечь из вот этих вот событий, ну в данном случае, наверное, из принесения мощей святителя Спиридона Тримифунского к нам в город для своей повседневной духовной жизни?
2: Я бы вот такой посоветовал. Дело в том, что привозят святыни из других стран. но привозят православные люди. Когда мы живем своей приходской жизнью, то как-то замыкаемся вокруг священника, вокруг братьев и сестер, которые находятся постоянно рядом с нами. И приход, он становится, ну, немножко таким замкнутым, закрытым. Это даже может происходить в рамках епархии, в рамках русской православной церкви, на какой-то национальной церкви. А здесь такой как бы прорыв происходит. И ты начинаешь понимать, что вот эти святыни и люди верующие, твои братья и сестры во Христе, они находятся во всем мире. И мы все с ними составляем единую святую православную церковь. Единую. Вот это, мне кажется, ощущение единства, то, что мы не одни, а по всему миру есть православные люди. Это очень важно для нашего, я думаю, сознания, чтобы мы понимали. Потому что какая-то приходская жизнь, она может стать такой немножко эгоистичной. То есть вот в нашем приходе все хорошо, вот и мы, все нормально. А на других мы уже внимания не обращаем, как другие люди живут. И вот это вот ощущение единства, мне кажется, очень важная вещь, потому что к этому и призывает нас Господь Иисус Христос. Будьте все едины, как Я и Отец един.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В гостях у программы на телефонной связи со студией находился отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Программу провела Мария Заостровных.

Тихо в окошко стучит первый осенний дождь. Не проклинаю судьбу и не снимаю крест. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Ангел-хранитель мой держит венец в руках. В этой тиши ночной плачу я о грехах. Время душе пришло, но кто поможет ей? Небо согреет тепло поминальных свечей.

посылать в расход. Ох, как она болит, нет никого вокруг. Кто бы утешил, лишь ты, мой единственный друг. Ангел-хранитель мой держит венец в руках. В этой тиши ночной плачу я о грехах. Время душе пришло —

Ангел-хранитель мой держит венец в руках. В этой тиши ночной плачу я о грехах. Время душе пришло, но кто поможет ей? Небо согреет тепло поминальных свечей. Время душе пришло, но кто поможет ей? Небо согреет тепло поминальных свечей. Тихо в окошко стучит первый осенний дождь. Не проклинаю судьбу и не снимаю крест. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости. Здравствуйте. Папа Римский и патриарх Антиохийский обсудили положение христиан на Ближнем Востоке. Папа Римский Лев XIV и патриарх Антиохийский всего Востока Иоанн X обсудили положение христиан на Ближнем Востоке, а также ситуацию в Сирии и Ливане. Встреча состоялась 14 сентября в Апостольском дворце в Ватикане. Особое внимание стороны уделили продолжающимся конфликтам и их последствиям для населения региона, включая миграцию и вынужденное перемещение людей. Говоря о Сирии, патриарх Иоанн X заявил, что христиане являются неотъемлемой частью сирийского общества и должны обладать равными правами наравне с другими гражданами. По его словам, для восстановления стабильности необходимо укреплять согласие в обществе, мир и принципы равноправного гражданства. В отношении Ливана патриарх призвал положить конец продолжающейся эскалации на юге страны и поддержать усилия государственных институтов по прекращению конфликта. Он также выступил за диалог между различными политическими и общественными силами Ливана. В ходе встречи стороны затронули и вопрос о двух православных митрополитах Алеппо – Павла Языджи и Иоанна Ибрагима, похищенных более 10 лет назад. Патриарх подчеркнул необходимость найти решение по этому делу. В свою очередь, Лев XIV отметил историческую роль Антиохийской церкви на Ближнем Востоке и ее значение в развитии диалога между Востоком и Западом, а также с арабским и мусульманским миром. Папа подтвердил, что Святой Престол продолжает выступать за стабильность и мир в Сирии, Ливане и других странах региона. В тот же день Иоанн X провел переговоры с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином. На встрече обсуждались ситуация на Ближнем Востоке, миграция и положение христианских общин. Патриарх также встретился и с кардиналом Клаудиньо Гуджеротти, перфектом дикастерии по делам восточных церквей, и кардиналом Марио Дзинари, бывшим апостольским нунцием в Сирии. Собеседники подчеркнули необходимость сотрудничества христианских церквей перед лицом вызовов, с которыми сталкивается население Ближнего Востока. Ну и к другим сообщениям выпуска. Более чем на 400 выросло количество храмов в Московской епархии с 2009 года. В частности, речь идет о годах с 2009 по 2025. Количество священнослужителей также увеличилось более чем на 500. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Московской думе. В частности, он отметил, что общее количество храмов в 2009 году – 836. Почему 2009 год? Это время, когда Господь призвал меня к служению в Москве, и поэтому мне как бы свойственно начинать с этого года. Итак, 836 храмов в Московской епархии, в 2025 году – 1241. За все эти годы плюс 405 храмов, отметил священнослужитель. Также он уточнил, что если священнослужителей в Московской епархии в 2009 году было 897, то сейчас их количество достигает 1449 человек, то есть их число увеличилось на 552 человека за 16 лет. Также Святейший в своем выступлении отметил, что прибавилось и монастырей. В 2009 году их было 25, 12 мужских и 13 женских, а в 2025 году 37, 17 мужских и 20 женских. Что касается строящихся храмов, то в 2009 году их было 90, а в 2025 уже 108. Глава Русской Православной Церкви также отметил, что развитие и деятельность различных епархиальных учреждений тоже развивается. В частности, выросло количество отделов и комиссий, которые занимаются текущей епархиальной работой. С 2009, когда их было 13, до 2025, когда их 27. Ну и последнее сообщение выпуска. Издательский совет Русской Православной Церкви открыл 16-й премиальный сезон литературной премии имени святых Кирилла и Мефодия. Издательский совет Русской Православной Церкви начал прием документов на участие в 16-м премиальном сезоне Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Патриаршая литературная премия вручается за значительный вклад в развитие русской литературы и учреждена для поощрения писателей, которые на страницах своих художественных произведений раскрыли духовные и нравственные ценности для современного человека и общества. Прием документов от кандидатов будет продолжаться до 1 марта следующего года. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: На наших волнах звучит программа из цикла «Качество жизни в любом возрасте». В ней врачи разных специальностей расскажут о том, как сохранить свое здоровье и не потерять качество жизни в любом возрасте.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. И сегодня вместе со мной в студии, точнее на телефонной связи, Иван Владимирович Грошев, сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии Центральной городской клинической больницы номер 20 города Екатеринбурга. Мы продолжаем наш разговор про здоровье вен.
2: Итак, Иван Владимирович, самая главная профилактика заболеваний вен и сосудов. Что это? УЗИ нижних вен нижних конечностей, да? Или же это КТ-ангиография, это МРТ, или просто анализ, общий анализ крови достаточно сдать?
3: Нет, по заболеванию вен здесь ситуация может быть разная. То есть если у человека уже есть видимое глазом, например, варикозные вены, понятно, что у него развилась уже в полной картине варикозная болезнь. И, конечно, это требует обращения к врачу. Если же у человека есть просто жалобы, да, без каких-либо видимых изменений, там на тяжесть в ногах, на там, боль по ходу вен, то стоит обратиться к доктору для того, чтобы одифференцировать именно патологии вен от заболеваний других систем, например, опорно-двигательного аппарата. Когда мы видим у человека на приеме уже явные признаки там, варикозной болезни, либо просто в целом признаки венозной недостаточности, которая может быть связана, например, с перенесенным там, тромбозом глубоких вен когда-либо, то золотым стандартом для диагностики является ультразвуковое исследование, которое помогает нам определить степень поражения глубоких и подкожных вен и оценить на перспективу возможности хирургического лечения. Если же говорить про такую диагностику, как КТ или МРТ, то это диагностика при заболевании вен, она используется для подтверждения каких-либо нетипичных проявлений, да, заболевания, потому что бывают и специфические проблемы, например, связанные с анатомическими там, взаимосвязями между артериями и венами. Есть такой синдром Мэй-Тёрнера, когда имеется сужение вены, подвздошной вены, подвздошной артерии, да, и из-за этого возникает клиника венозной недостаточности. Это, конечно, требует оценки либо МР, ангиографии, то есть не просто МРТ, а уже использование контрастного препарата для того, чтобы оценить проходимость сосуда, либо КТ-флебографии для... Ну, это уже метод несколько другого характера, это лучевой метод рентгеновский, который также с использованием контраста может показать такую анатомическую картинку, да, зоны, которая подозрительна в отношении там, заболевания, которое подозревает доктор на приеме. Вот. Также бывают и различного рода нарушения, связанные с закладкой сосудов в эмбриональном периоде, то есть это появление мальформаций сосудистых, либо артериевенозных, либо лимфовенозных, либо веновенозных, артериевенозных, либо лимфовенозных мальформаций, которые, конечно, без такой диагностики, как КТ-МРТ, сложно исключить, если они не расположены там подкожно, да, что мы можем глазом увидеть. Если же это касаемо глубоких тканей, либо брюшной полости, или забрюшинного пространства, конечно, этот метод, лучевые методы, они помогают в подтверждении данных заболеваний. Но самое простое, самое доступное, конечно же, это ультразвуковое исследование. А использование таких методов, как МРТ или же МРТ-ангиографии или КТ-ангиографии, это уже с направлением от доктора после осмотра.
2: Чистка вен препаратами, которые продаются в аптеке на сегодня, это тоже такой довольно распространенный, не знаю, может быть миф, может быть нет, в различных рекламах, в медицинских программах я часто слышу о том, что есть якобы какие-то специальные препараты, которые чистят сосуды, они для них полезны, ну и так далее, и так далее. Вот есть ли такие препараты и вообще насколько это правда о том, что какими-то средствами, которые продаются буквально в каждой аптеке, можно почистить наши вены?
3: Ну, Мария, сразу скажу, что это 100% миф, потому что если проводить аналогию с каким-либо трубопроводом, либо с канализацией, то мы понимаем, что у канализации есть трубка, и просто она засорилась. А при проблемах, например, артериального кровотока и развития бляшек, эти бляшки, они образуются непосредственно в стенке сосуда. Их оттуда просто-напросто не убрать какими-либо препаратами, там, витаминами или же биологически активными добавками. То есть это 100% миф. Есть препараты, которые могут тормозить развитие, да, если мы говорим про атеросклеротический, про атеросклероз, это, конечно же, в первую очередь препараты статины, холестерин снижающие препараты. Они способствуют замедлению роста бляшек, их стабилизации, когда снижается риск разрыва той части бляшки, которая обращена в просвет сосуда. И это, по сути, защищает человека от развития острого тромбоза, который может приводить к либо к инфарктам, либо к инсульту, либо к острой артериальной непроходимости конечностей. Поэтому очень часто на приеме слышали про использование чеснока, вот, но это ни в коем случае не может быть альтернативой проверенным препаратам, проверенным в многомиллионных, именно в контексте популяции, исследованиях. И действительно, холестерин-снижающие препараты, они имеют широкую доказательную базу в отношении профилактики и ухудшения состояния по атеросклерозу.
2: А вот, кстати, по питанию есть еще такой вопрос. Существуют ли продукты, которые доказано укрепляют стенки сосудов? Или все-таки диета, она как-то вторична по сравнению с генетикой? Ну вот как тебе выпало в этой генетической лотерее, да? Вот выпало хорошо здоровые сосуды, выпало плохо, ну лечись теперь всю жизнь.
3: Здесь, скорее всего, каких-то продуктов, которые прям будут выступать защитником от развития атеросклероза, не существует. И, безусловно, есть и генетические заболевания, которые приводят к развитию атеросклероза в более молодом возрасте, но это выявляется уже с помощью генетических тестов. И довольно трудновыявляемое заболевание, ну и в основном оно диагностируется, наверное, на поздних этапах, когда у человека уже происходят какие-либо события, там связанные, например, с инфарктом либо с инсультом в молодом возрасте. Тогда, да, действительно, кто-то может задуматься о таком заболевании и сделать генетический тест для выявления его, ну и назначения терапии. Продукты питания, они по там, диете сложно назвать какие-либо определенные продукты, которые способствуют снижению, да, уровня холестерина. Но стоит помнить именно о сбалансированности питания. Вот, отказ от таких, от гастрономической продукции, от продукции, которая содержит много соли, либо содержит много там, животных жиров. Стоит обращать внимание на рыбу, либо нежирные сорта мяса, вот, в том числе курица, либо говядина. То есть один из, если это будет в системе у человека, то есть он будет на это обращать внимание, он будет за этим следить, то, скорее всего, он сможет надежно защитить свое здоровье в перспективе. Поэтому вот, скорее всего, так.
2: Ну и подводя итоги, давайте еще раз перечислим симптомы, при которых надо бежать к врачу, а также попрошу вас еще раз озвучить главные рекомендации по сохранению здоровья вен.
3: Так, симптомы, которые срочно бежать к врачу. Наверное, один из грозных симптомов, конечно же, это трофическая язва. Незамедлительно обращаемся к доктору при появлении длительно незаживающей язвы на конечности. В основном это касаемо нижних конечностей. А если у человека имеются и сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, то прямо в этот же день и бежим. Также такие симптомы, как нарушение речи, нарушение зрения, касаемо именно поражения сонных артерий, когда возникает приходящее нарушение мозгового кровообращения, могут быть симптомы такими предвестниками очень тяжелого инсульта. И при появлении жалоб, связанных, да, с именно с неврологическими неврологические жалобы, да, такие, еще раз повторюсь, как нарушение зрения, которое может вернуться через какое-то время, либо нарушение речи, либо нарушение чувствительности верхней либо нижней конечности, либо и верхней, и нижней конечности, либо снижение активности. Это симптомы, которые требуют, если уж не вызова скорой помощи, то обращение к доктору, к неврологу, да, или же уже к сосудистому хирургу. Вот, онемение, похолодание конечностей, резкое, причем снижение активности в конечностях, именно слабость либо полное отсутствие движения — это критерии вызова скорой помощи. То есть эти симптомы, они могут укладываться в развитие острой артериальной непроходимости верхних либо нижних конечностей. А появление выраженного отека обычно одной конечности, да, когда пациент замечает, что нога увеличилась в объеме, у нее появился синюшный оттенок, она стала теплее на ощупь по сравнению со здоровой конечностью, то такие симптомы могут свидетельствовать о острой закупорке тромбом магистральной вены, да, то есть развитие венозного тромбоза. Это тоже один из симптомов, требующий вызова скорой медицинской помощи. Вот, наверное, одни из таких самых грозных заболеваний, которые требуют незамедлительной диагностики и лечение при подтверждении этого заболевания. Меры профилактики — это контроль факторов риска, то есть это контроль артериального давления, это борьба с лишней массой тела, это прием назначенных препаратов без самовольного отказа от них, это диетические рекомендации, конечно же, диспансеризация.
1: На этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии Центральной городской клинической больницы номер 20 города Екатеринбурга Иван Владимирович Грошев. Всего вам доброго, дорогие друзья.
0: На наших волнах звучала программа из цикла «Качество жизни в любом возрасте». Следующая программа из цикла прозвучит на наших волнах через воскресенье. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей». Я ее ведущая Ольга Мануйлова. И мы продолжаем знакомиться с универсальными произведениями школьной программы. В гостях у нас учитель русского языка и литературы высшей категории Академической гимназии Москвы, эксперт в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ Юлия Соловьева. Здравствуйте, Юлия.
1: Здравствуйте, Ольга и радиослушатели.
0: Спасибо, что вы снова с нами. В прошлой программе мы рассматривали произведение «Чудесный доктор». Как это произведение можно использовать, когда человек пишет итоговое сочинение, но и не только сочинение, а просто для становления души, для нравственного развития, что важно любому человеку в любом возрасте. И также в прошлой программе мы проговорили требования, то есть какие именно требования надо учитывать к итоговому сочинению и к выбору темы. То есть мы говорили о том, какие бывают темы, что их три направления. Можем еще просто кратенько озвучить, а более подробно, уважаемые радиослушатели, вы можете посмотреть в архиве, познакомиться с прошлой программой.
1: В предыдущих программах, да. Мы в прошлой программе кратко тоже пробежались, а вот еще была у нас перед этим передача, где мы говорили непосредственно о подготовке к экзаменам, вот там об итоговом сочинении более подробно.
0: Да, там мы более подробно рассказывали. Ну, просто вот три направления еще раз, просто озвучим.
1: Три направления я общими словами скажу, не так, как они сформулированы, а вот в целом для понимания, да, понимания этого направления. Что значит вообще направление? Направление охватывает несколько тем. Огромный спектр, огромный список тем, их может быть бесконечное количество, но все эти темы в едином направлении будут связаны с тем или иным фокусом, скажем так, да, центром. Например, первое направление — это внутренний мир человека, это духовно-нравственные ценности.
0: Становление личности.
1: Да, совершенно верно. Личностные, да, разные качества. Второе направление — это человек и общество, человек во взаимоотношениях. Третье направление — это человек в окружающем мире, культура, наука, природа. Вот в общих чертах это такие направления. На итоговом сочинении непосредственно уже, когда выпускник приходит его сдавать, писать, каждый выпускник получает 6 тем, по 2 темы в каждом направлении. То есть у него есть выбор. Естественно, он не все 6 сочинений должен писать, ни в коем случае. Он пишет на одну тему, которую он выбирает, которая кажется ему ближе, понятнее, где он уверенно себя чувствует в аргументации, что он обязательно и при том правильно, точно приведет какие-то примеры из произведений, сумеет их пояснить, прокомментировать в русле выбранной темы. Вот так происходит.
0: Идеально подходит произведение «Чудесный доктор», которое мы разбирали
1: во
0: в прошлый
1: многом,
0: раз.
1: Да, оно во многом может помочь. В частности, я вот как раз обратила внимание, я тогда приводила пример того, как бывают неудачи, каким бывает неудачным выбор даже порой читающих и думающих, и умеющих говорить и писать детей. Но если они вот внимательно относятся к логике темы или к аргументации, вот касались мы такой темы, как роль надежды в жизни человека, и вот как раз могли бы выпускники, кто выбирал такую тему, вспомнить рассказ «Чудесный доктор» или еще какое-то произведение, где даются положительные примеры, именно роль надежды. А вот те, кому этого не удалось сделать, и они отталкивались от противного, так сказать, шли и говорили о безнадежности в жизни некоторых героев, вот это был проигрышный вариант, эти сочинения не выдержали проверки, не прошли по критериям и были признаны не заслуживающими зачета, и дети были отправлены на пересдачу. То есть вот был у меня такой вот опыт в моей истории, когда проверяла такие итоговые сочинения, наблюдала, что многие работы были моими коллегами, так сказать, развернуты вот, без зачета.
0: Сегодня у нас еще одно произведение «Капитанская дочка» Пушкина возьмем.
1: Да, потому что это еще одно из тех самых универсальных произведений, как мы говорили в прошлый раз, которые, во-первых, дают пищу для ума и размышления по очень многим темам, совершенно различным вот в русле названных, указанных направлений, это раз. И во-вторых, они это те редкие, может быть, в русской литературе, может быть, в принципе, в мировой литературе произведения, где как раз-таки не только предлагаются проблемы и их взвесить их тяжесть, да, вот может читатель, но и есть какое-то противопоставление, какое-то решение предлагается, какие-то положительные образцы мы тоже наблюдаем в этих произведениях. И тем они особенно дороги, потому что их не так много.
0: Я предлагаю напомнить немножко сюжет нашим радиослушателям. Вообще, о чем само произведение, главный герой у нас Петр Гринёв.
1: Который в начале произведения именуется Петрушей. И Петруша наш в начале произведения, будучи 15 годиков юнцом,
0: подросток.
1: Мы его наблюдаем гоняющим голубей, играющим в чехарду и облизывающимся с вожделением, смотрящим на то, как мама варит варенье, вот он ждет эти пенки. Вот 15 годиков Петруша у нас вот достиг такого уровня развития.
0: Ребенок, другими словами.
1: Да-да. Вот. Но на протяжении произведения Петруша проходит определенные какие-то этапы, испытания, не всегда может быть удачно, где-то он совершает ошибки, но единственное, что, по крайней мере, в этот момент он делает правильное, он раскаивается в этом, он понимает, он осознает, что он был неправ и умеет подняться над собой, подняться над своими решениями, как бы увидев их несостоятельность и над своими прихотями, и двигаться дальше уже с этим опытом. И это приводит его в итоге к тому, что в конце произведения, через примерно так десяток глав, мы видим совершенно взрослого, ответственного человека, который и более того, порядочного и благородного, который выдержал все испытания достойно, более чем даже достойно, и вот максимально мудрый принимает решения.
0: Кроме Петра Гринёва у нас есть прекрасный женский образ. Вот тоже о Марии хочется поговорить.
1: Ну, там несколько замечательных женских образов на разный возраст. Это еще и Василиса Егоровна, которая умеет создать уют, которая немножко где-то командует мужем, но, в общем-то, умеет все организовать и где-то даже по необходимости и уйти на второй план. Вот. Ее судьба тоже трагична в этом произведении. А еще есть образ такого милосердия, воплощенного именно в данном произведении, как такого, может быть, с одной стороны, возмездия свыше, с другой стороны, благословения свыше. Это образ императрицы Екатерины, с которой, сама того не зная, встречается Маша Миронова в финале произведения.
0: А также есть у нас негативные мужские образы. Вот,
1: ну да.
0: Образ предателя.
1: Да, это Швабрин, который метался между повстанцами, казаками. И
0: но там же внутренний выбор человека, то есть он же еще Швабрин, то он так себя оправдывает, говорит, что
1: конечно,
0: у меня же там вот живот и там целое там описание, как он,
1: ну, он
0: не виноват.
1: Себя, он повел себя предателем не только в плане присяги, которую он давал, и которую Гринёв, например, блюдет, да, но и просто в человеческих отношениях, в том, как он относится к людям. Есть еще два очень интересных мужских образа, таких многогранных, полновесных. Это, конечно же, образ Пугачева и образ Савельича, дядьки.
0: Няньки.
1: Дядьки-няньки. Вот, очень такой интересный образ.
0: И в итоге мы же рассматриваем с точки зрения темы, которая к итоговому сочинению. И тогда какие здесь могут темы вырисовываться?
1: Вот какие угодно. Вот мы можем выбрать совершенно разного порядка, разных формулировок и с разными понятиями. Вот смотрите, вот уже даже вы сами назвали предательство. А в прошлый раз мы говорили равнодушие, милосердие. Все эти темы здесь уже затронуты.
0: Движение души, например,
1: Петра.
0: Конечно,
1: становление
0: было,
1: личности.
0: Стало.
1: Я вот, например, вообще рассматриваю это произведение. Вот редко кто, кстати говоря, я даже как-то не находила этого обычно вот у критиков, когда выделяют темы пушкинского творчества, говорят о различных, ну вот, например, там в поэзии, да, это тема поэзии, это тема свободы, безусловно, тема дружбы, ну, природа идет, а это вообще в русской литературе, и тем более у Пушкина, пейзажные зарисовки, это вообще особые функции у пейзажа в русской литературе. Вот, многочисленные темы, но вот редко кто говорит о теме ответственности. Вот я вижу творчество Пушкина целиком, все прежде всего именно о теме личной ответственности каждого за его личный выбор в той или иной ситуации. И вот это произведение особенно, конечно, говорит об ответственности. Это и образ Пугачёва работает здесь, и образ Гринёва, и его становление. Ну и, безусловно, да, взросление, становление, образ детства. Кстати, это довольно распространенная тема, связанная с детством. Ну, в разных формулировках она встречается. Но в целом, да, вот часто тоже появляется на экзамене такая тема. Или подростковый возраст, или детство, или память о детстве, или воспоминания с детства, или становление.
0: Тема надежды, кстати, тоже совершенно может быть, верно. Что Мария, она же надеялась, что ее действия приведут к определенному результату.
1: Вот, да, я вот о том и говорю, что это произведение отвечает целому спектру тем, и вот здесь можно подобрать аргументы. То есть к чему я веду, я всегда своим ученикам, ну и нашим слушателям, кому предстоит в ближайшие годы, не обязательно в этом году, но в принципе сейчас уже, да, взять на заметку, если даже ребята учатся пока еще в более младших классах, и а также родителям таких выпускников потенциальных, будущих или уже даже в этом году. Вот, я могу порекомендовать, конечно, к этому произведению обратиться и обсудить его в семье, и чтобы создалось и более полное впечатление, и лучше запомнилось. И это замечательная тема для семейного общения.
0: И очень прекрасная тема. У нас, как просто когда я училась в школе, да, уроки литературы, то есть, как сама учитель говорила, это были уроки становления характера. Да?
1: Конечно.
0: То есть именно вот на уроках литературы мы там могли поспорить, там как-то там согласиться, не согласиться, послушать разные мнения, да, то есть
1: поставить себя на место героя, предположить, что было бы, если бы он поступил иначе.
0: Да, как бы ты поступил, да, на месте
1: героя? Я всегда говорю о произведениях литературы, особенно русской литературы, о высокохудожественных произведениях, как о некой модели. Вот когда создается, ну, предположим, самолет, не так ведь делают, что сразу там придумали и тут же его там склепали, да, и вот выпустили в полет. Он проходит ряд моделей. Это модель бумажная, да, это модель чертежная, это модель математическая, когда он сначала все обсчитывается, да, чертится, обсчитывается, физические параметры, какие-то нюансы изучаются. Сейчас еще добавляется компьютерное вот моделирование, когда в виртуальной реальности это все тоже проигрывается. Потом создается небольшая модель, потом создается небольшая серия, в которой проходит испытания. То есть очень много моделей, прежде чем настоящий самолет полетит и вообще будет выпущен, да, вот в воздух, тем более с пассажирами. Так вот, в жизни, к сожалению, не всегда мы имеем возможность. Ну, может быть, не к сожалению, может быть, это как раз-таки такой дар даже своего рода, перезагрузиться, да, как это происходит в компьютерных игрушках, или вот если это модель, да, то сделать потом по-другому. Нет, мы должны действовать сразу и принимать решение правильно. Потом и бывают, потому если мы не готовы к чему-то, да, если человек не готов к какому-то испытанию, с которым он столкнулся, он может совершить ошибку, и эта ошибка может быть непоправимой. Не то чтобы роковой, конечно, да, можно
0: раскаяться, можно в том числе,
1: конечно, да.
0: Можно потерять дружбу из-за так ошибки, вот, там, здоровье, верно. Потерять,
1: да,
0: деньги.
1: Так вот, произведения, которые заставляют задуматься, да, вот произведения такой глубины, по крайней мере, как «Капитанская дочка» Пушкина, они позволяют что-то смоделировать заранее и представить себе, а как я буду вести себя в той или иной ситуации, а какое я приму решение, а что сделаю я, а в чем я согласен или не согласен с героем в том, как он поступил, а каким последствиям привело героя, ну вот, например, Гринёва, да, каким последствиям в итоге все привело, мы увидели, каким, то есть мы видим в этом авторскую оценку, мы видим в этом подсказку Пушкина нам, что если мы также будем с честью выходить из сложных ситуаций, как это делал Гринёв, не отступаться, не бояться, да, не на поводу трусости.
0: Ну, либо бояться, но тем не менее шагать, перешагивать.
1: Да. То есть, да, вот не идти на поводу малодушия или там равнодушия, черствости и подлости, а все-таки, да, держаться каких-то вот высоких устремлений, то по крайней мере, в мысли Пушкина мы видим, да, по тому, как завершается произведение, мы будем вознаграждены. Ну, а если мы поступим как-то иначе, то нам нужно делать выводы, да, к чему тогда это поведет. Приведет ли это к тем же последствиям, к тем же высотам, к каким пришел Гринёв. То есть вот такая вот модель, да, конечно, она Очень важно.
0: Но правильная литература нас же этому и учит, что хороший герой всегда награжден, а плохой герой наказан. Да, элементарно, сказка «Морозко» вот мне сейчас пришла, ну, да? То есть хорошая девочка получила награду, плохая, там, не знаю, на свиньях домой приехала. Но суть в том, что так ведь и должно в голове закладываться, то есть что мы хотя бы стремимся, то есть, а никогда наоборот, то есть бывает иногда сталкиваешься с произведениями, там, фильмы, да, показывают, да, фильм, где, да, герой там всех убил, всех есть, ограбил, и у него все так прекрасно в итоге, и на этом точка. И мне говорят, да как, вот он же вот так вот поступил, и у него все хорошо.
1: Решение, но это не значит, что этот автор будет для нас авторитетом.
0: Но мы говорим, это же срез временной, да, да? Конечно, то есть автор же нам не показал, что будет через 20 лет с героем, mm-hmm. как он, может, там в одиночестве mm-hmm. умирает, там, и там, mm-hmm. что с ним случилось. Но это большая ответственность автора, что все-таки mm-hmm. мы формируем нравственность произведениями. Безусловно, не безнравственность, не растление людей. Вот это mm-hmm. вот важно. И на такие произведения обращать,
1: да,
0: внимание.
1: Да, и вот, как я уже сказала, как раз вот в прошлый раз мы говорили о той катастрофической теме, которая стала такой, да, катастрофической для многих ребят, как раз-таки не хватает, вот в аргументации не хватает таких произведений, их очень мало. И когда как раз-таки тем положительных, с положительными понятиями очень много. Милосердие, честь. Довольно такое понятие сегодня очень расплывчато, ребята имеют представление о некоторых вот уже благородства и прочие вот подобные.
0: Кажется, что устарело, но это основа нашей цивилизации.
1: Безусловно, это вообще основа нашей человечности. И как раз-таки произведений не так много в запасе у ребят, чтобы они могли с легкостью вспомнить и привести их в качестве материала для аргументации к итоговому сочинению по таким темам. Поэтому очень рекомендую.
0: А в следующий раз я предлагаю нам поговорить как раз наоборот о безнравственности. Да, и о том, как вот бывает наоборот. На примере еще одного произведения, о котором мы расскажем позже. А сегодня мы с вами уже попрощаемся. В гостях у нас учитель русского языка и литературы Академической гимназии Москвы, также эксперт в области подготовки к ОГЭ и ЕГЭ Юлия Соловьева. И мы будем прощаться. Всем до свидания.
1: Всего доброго.
0: До новых встреч.

0: А сейчас в нашем эфире мы предлагаем вам послушать проповедь по случаю 12-го праздника, который мы сегодня отмечаем – воздвиженье честного и животворящего креста Господня.
1: Сегодняшний день называется «Воздвиженье честного и животворящего креста». Крест был брошен просто-напросто на землю вместе с крестами двух разбойников на Голгофе, засыпан землей. И прошло много, даже не лет и не десятилетий, а столетий, когда в сердце царицы Елены, греческой императрицы, загорелось желание найти вот то само древо, на котором висело прибитое, пригвожденное тело Господа Иисуса Христа. Христиане всегда изображали крест на себе. Если хотели помолиться, то на стене или где-нибудь там чертили крест. И вот это был знак того, что здесь будет, значит, здесь живут христиане. Допустим, вот известный город Помпеи, погибший от извержения Везувия. Это было первое столетие христианской веры, эры, только первые десятилетия. И там найдены были такие тайные комнаты, в которых на стене был изображен крест. Все очевидно, ясно, что это было для молитвы. Крестом украшали одежды свои епископы, крест изображали на сосудах, крестом осеняли в знак благословения, но самого креста вот этого не было. Его нашли его, раскопали, там нашли это место, этот Иерусалим разрушенный, переименованный, нашли крест Господень, возле него лежали еще кресты, соответственно, двух разбойников, благоразумного и неблагоразумного. И да, хотели проверить, какой из них Господний. И есть разноречивые предания о том, что мертвого клали на них. А другие говорят, что там, значит, специально мертвеца кого-то принесли. Другие говорят, что была похоронная процессия. Несли мертвое тело. И вот, так сказать, мало ли что Господь может сотворить. Этого мертвеца стали класть на кресты. И на кресте Господнем он ожил. Поэтому назвали «животворящий крест». И сама находка была, ну, такой для людей радостной, что они собрались в большом количестве к этому месту обретения. И для того, чтобы увидать крест, нужно было поднять его. Высоко-высоко. И не одному человеку, а нескольким сильным мужчинам поднимать его наверх. Такое вот это вот воздвижение получается, воздвижение креста. И когда над головами людскими, представьте, толпу людей, и над головами вдруг поднимается... Как из моря, как солнце из-за горизонта поднимается вдруг это древо, которое лежало в земле много столетий, 300 лет с лишним. Поднимается крест, люди в это время почувствовали себя как на Голгофе, как будто в день распятия. Кстати говоря, бывают такие случаи, когда человек буквально является участником голгофской драмы. Апостол Павел пишет так, говорит, что Галатам пишет, что у вас была такая вера, как будто Христос перед вами распятый. То есть не где-то, когда-то, давно, а перед вами, прямо здесь распятый. То есть такая вера у вас была. Вы готовы были глаза свои вывертить и отдать, как бы за благовестие. То есть на все были готовы. То есть была несокрушимая вера. Вот этот крест, когда поднялся, народ почувствовал себя участником и созерцателем этого таинства, таинства нашего спасения. Что Христос на кресте прощает мир. Христос на кресте примиряет с Отцом Своим всю Вселенную. Он посрамляет всех нечистых духов, которые там оказываются на кресте. Христос висит как слабый. Ну, то есть можно было подумать, что его поймали, против его воли связали, избили, оплевали, осудили, прибили к кресту, еще посмеялись над ним, на кресте висящим. И это как бы такая слабость такая вопиющая слабость. А оказывается, он добровольно поддался на эту такую божественную хитрость. И когда вознесли его на древо крестное, он поднялся на кресте, он стал исцелением для всех грешников мира. И стал посрамлением для всех падших духов. Что апостол Павел такой пишет, что он на кресте властно подверг их позору. Как это он сделал? Что это было? Это глаз не видал. На кресте мы видели Христа замолчавшим. Он так много говорил с людьми. На кресте он замолчал, он только 7 слов сказал. Он сказал маме, вот сын твой, любимому ученику, говорит, вот мама твоя. Потом сказал, что он жаждет. Потом помолился за распинателей, сказал, прости им, отче, не ведаю, что творят. И в общей сложности там получилось 7 слов, сказанных Иисусом Христом на кресте. То есть мало. Он вообще ничего не делал вроде бы на кресте. Хотя на самом деле он переживал о матери, переживал об Иоанне. Потом он спас разбойника. Разбойник его узнал. Два злодея же было, два убийцы висели рядом с Христом, один и второй. И один говорил, что если ты Христос, сними себя и сними нас. То есть, если ты можешь, давай, зачем мы страдаем? Такая логика такого нераскаянного грешника. И все грешники мира эти слова повторяют. Они говорят, что если Бог есть, зачем нужны страдания? Если Господь меня любит, почему мне так плохо? Если то, значит то, если не это, значит вот это, короче. И вечные упреки Господу Богу. Знаете, что грешник отличается непрестанными упреками. Если некого упрекнуть, он упрекает самого Господа. Если есть кого упрекнуть, он упрекает родителей, или учителей, или там того, или сего, там, или ругает власть, или кого-то еще ругает. Грешнику нужно кого-то ругать, ему кажется, что виноваты все, кроме него. И один такой и был, разбойник. Он говорил, сними себя, сними нас, докажи, что ты Христос. А второй говорил, а второй узнал в этом избитом, замученном Иисусе Господа, что разбойникам не бичевали. Христа еще перед распятием еще и бичевали. А во время бичевания человек может умереть. Что удары бича римские солдаты били, мускулистые, здоровые мужики, привыкшие убивать. Они, им было весело поймать себе в руки еще одну жертву. Они лупили Христа, как сумасшедшие, что он залил кровью всю преторию. У него мясо от костей отставало, у него не было ни одного живого места. Били по спине, по ягодицам, по ногам сзади, переворачивали, били по груди, по животу, по ногам спереди, по лицу били. Били так, что выбивали глаза, отшибали человеку вообще все, что можно отшибить. То есть можно было умереть там. Поэтому, когда его били, сотник сказал, бейте, но не убивайте, потому что он знал, что можно засечь до смерти человека. И разбойники не были бичеванные, Христос был бичеванный. У него буквально отставало мясо от костей. Там Псалом 21 там пишет, говорит, можно было пересчитать все кости мои. То есть он был как анатомический атлас, как можно было все косточки посчитать на нем. Оно все на нем было обнажено и открыто. И в этом человеке, которому еще надели на голову терновый венец, ну посмеяться, раз ты царь, ну на тебе царскую корону, и распяли его между злодеями. И разбойник, который висел справа, он узнал Господа. Сказал, Господи, вспомни про меня в царстве Твоем. Какое может быть царство у этого замученного человека? Но ему Дух Святой открыл, что этот, висящий на древе, это Господь. И мы тоже видим, что это Господь. Это не просто человек. Что распятых, убитых, замученных, сожженных, утопленных было в истории очень много. Есть люди, которые перетерпели самые страшные страдания, но мы только про этого страдальца говорим, это Господь. И если бы распяты были только эти разбойники, крест оставался бы для нас просто знаком распятия разбойников. Только благодаря Иисусу Христу крест стал для нас символом вечного спасения. То есть мы получаем спасение от креста. Слышали, если помните, мы сегодня читали из Библии, из Бытия, про то, как Господь Бог создал рай земной. И в этом раю особые деревья были. Были просто деревья. Там были финики, например, там были эти самые, там инжир был. То, мы точно знаем, что там был инжир. Какие растения были в раю? Потому что из этих финиковых опоясаний Адам и Ева сделали себе одежду. Когда они узнали, что они голые, им было стыдно. Еще никого не было, только был он и она. А они уже стыдились, потому что они поняли, что произошла какая-то катастрофа вместе с ними, когда они нарушили заповедь. И там было дерево жизни, и там было дерево познания. И дерево познания, говорит, Господь, не трогайте, иначе умрете. А дерево жизни, ну, можно было кушать. И когда люди согрешили, их отогнал Господь из этого рая, от этого дерева жизни, чтобы не стал человек бессмертным злом. И вот крест для нас, крест, это дерево жизни. То есть мы, когда приходим к кресту, целуем его и понимаем, почему мы его целуем. Потому что это не просто дерево и не просто форма креста, а потому что это орудие смерти, добровольной смерти безгрешного Сына Божьего и Сына Девы Марии, Иисуса Христа. Он захотел умереть на кресте. Ему отец сказал, и он согласился. Говорит, пойдешь, пойду, а так умрешь, умру. Вот это сделаешь, сделаю. Он пошел в мир для того, чтобы вырвать человека из его печального нынешнего состояния и открыть ему рай. Значит, вот мы когда целуем крест, мы целуем дерево жизни. То есть это и есть древо жизни. И сам Христос – это плоды древа жизни, потому что мы едим Его тело и кровь, то есть мы причащаемся от плодов дерева жизни. А кроме этого, у Него были пробитые ребра на кресте. Когда Он умер на кресте, то один из солдат римских подошел проверить, мертвый Он или живой. Если бы Он еще живой, они бы поломали Ему ноги. Футболистов у нас много есть. Вот удар в голень, в незащищенную такой, это одно из самых болезненных ударов человеку. Если бить по мышцам, то человеку не так больно. Если, например, только со всей дури его копнуть в косточку, такой ниже колена и выше плюсневых костей, то там можно с ума сойти от боли, потому что болит эта кость. И вот они поломали разбойникам ноги. Взяли молотки тяжелые и разломали им ноги, и они от болевого шока скончались. И Христу хотели ноги поломать. Но посмотрели, Он уже мертвый. А написано в Писании, в пророчествах, что кость у Него не поломается. Кость не сокрушится от Него. Христа нельзя было ни отсечь голову Ему, как Иоанну Предтече. Он не должен был разделиться. Он должен был быть целым. Это как ягненок пасхальный. Он говорит, пеките его целиком и не ломайте ему костей. Когда евреи выходили из Египта, Господь дал заповедь ягненка запекать пасхального, годовалого, чистого, чтобы у него были глазки чистые, без бельма, чтобы у него была кожа чистая, без всякой парши, без всяких шелушений всяких, чтобы он имел здоровое тело, чтобы не хромой был. Вот этого здорового, красивого ягненка нужно было печь целиком. Говорит, кости ему не ломайте. Это было про Христа. Уже он ягненок, который приносится в жертву за грехи всего мира, и его косточки должны быть целые. Отсекать голову ему нельзя. Печь его нужно как бы с утробой, со всем вместе. И Христос спекся на кресте. Он на крест взошел, как в печку зашел, в печку страданий, и там спекся. И мы едим его, это как бы печеную плоть, плоть, печеную на огне страданий. Кроме того, когда проверили, живой он или мертвый, ему ударили копьем в ребра. Ударили очень... профессионально. Таким, значит, ударили между ребер, между одним и вторым ребром, так, чтобы прошло лезвие в грудь глубоко и пробило сердце. И когда пробито было сердце Иисуса, уже мертвого, у него потекла из ребер кровь и вода. Вот это два источника, из которых питается церковь. Церковь рождается, люди рождаются в вечную жизнь в воде крещения. Кто не родится от воды и духа, не войдет в Царство Божие. И вот эта вода – это источник в жизнь вечную для крещения. Здесь все крещеные. А кровь – это источник Евхаристии, это питание, это мы питаемся этим. Христос – новый Адам. Когда первый Адам в раю спал, Господь у него из ребра сделал жену. Жену взял, сделал. Сотворил Еву, помощницу ему. А Христос – новый Адам, и Он на кресте висит, и Ему пробитые ребра рождают церковь. То есть мы рождены вот этими двумя источниками – этой струей воды из сердца и струей крови из того же сердца Бога-человека. В общем, там все. Там все. Там, когда будет вам тяжело, всегда будет крест возле вас и с вами, и крестное знамение, и молитва, потому что надо крест и свой нести тоже. Когда будет вам хорошо, то вспомните, что не всем сейчас хорошо. Когда будем болеть, это нам поможет. Страдания Господни освящают всякого терпеливого человека. Когда будем умирать, хотя вам рано еще об этом говорить, но в принципе вы знаете, как уже умные, что есть смерть в мире. И смерть – это переход. Это такой торжественный и грозный переход из одного мира в другой. И вот тогда нужно будет тоже за крест держаться. За крест нужно хвататься всегда. Такое, значит, закончим, знаете, мы когда вот... Иногда я на уроках читал это стихотворение, оно длинное, я не помню все, я сейчас не запомню. Там, значит, говорится про молитву, говорит, молись, дитя, тебе внимает Творец бесчисленных миров, и капли слез твоих считает, отвечать тебе готов. Но если жизнь тебя обманет, потому что там, короче, там злобе, там неправде научит, если жизнь роптать заставит, там куда там в тебе там всякие грязь всякую там поселит, там... Приникнешь жаркими слезами, креста подножья обыми, ты примиришься с небесами, с самим собою и с людьми. То есть вот у нас самый большой крест здесь в храме, он деревянный. Вот там стоит большой деревянный крест, распятие. Великим постом мы по пятницам, там и по воскресеньям, там пассии служим, там Великую Пятницу перед ним служим. Вот крест Господень. Вот если кто-нибудь из вас захочет прийти в храм Божий, чтобы никого не было, идите к кресту Идите, поговорите с распятым Иисусом. Встаньте на колени, обнимите этот крест. Поговорите с ним, потому что он вас услышит. Это просто распятие. Как бы вы вроде бы там, ну просто распятие. Таких распятий в мире миллион. Но вы поговорите с ним, как бы встаньте на коленки и обнимите крест. Вот, креста подножья, обними, поговори с ним. Посмотри так на него сверху, снизу вверх. Скажи, за кого ты распялся? Почему ты так страдал? А какие мои грехи? А в чем я виноват? А я тоже виноват в том, что тебя распяли. А как мне спастись? А как мне научиться тебя любить? Вот, вообще скажи мне что-нибудь. Это вообще великий диалог. Это касается и взрослого, и маленького. Вот нет никого в храме там, а у тебя время есть, там зашел, никого нет.

чтобы однажды в жизни об этом поговорить. Последнее вам скажу, последнее. Один священник служил, на сегодня последнее, конечно, служил там далеко, где-то на северах, там, где вот у нас же огромные территории Российской империи, там в снегах, в тундрах всяких там этих, типа там Якутия, там еще выше, дальше, там Камчатка, и так что хочешь там у нас есть за Уралом. И вот там жили люди, он жил среди народа языческого. И простые язычники, простые люди, они ловили рыбу, там, или там разводили оленей, там что-то они там еще делали, жили простой жизнью. И он там строил храм. Это было времена Российской империи, когда можно было миссионерствовать свободно. И он построил небольшую церковку и служил там однажды. У него было небольшое число прихожан. И однажды к нему приехала на службу женщина, которая была самая главная в этом народе. Она была как бы, ну, типа княгиня по ихнему или царица, такая самая старшая. Она приехала на оленьи упряжки, в дорогих шубах таких. Такая зашла в этот храм, думаю, что они тут делают, эти белые люди. Вот он как раз служил, и она вдруг подошла к кресту и начала кричать на своем языке. А священник уже этот язык подучил немножко, он понимал, что она говорит. Она кричала примерно так: «Что вы делаете? Зачем вы ему делаете больно? Ну, снимите его сейчас же!» А возле креста еще часто изображается Дева Мария и Иоанн Богослов, потому что они стояли под крестом. И эта женщина подошла и начала кричать на них, на Иоанна Богослова и на Деву Марию. «Что вы делаете? Почему он страдает? Ну-ка, снимите его сейчас же! Я здесь главное, короче, мне надо слушаться!» И этот священник понял, что для нее ожило распятие. Это простая жительница тундры зашла случайно в храм, и вдруг для нее ожило распятие. Она стала живым, она не читала Евангелие никогда, она крещеная не была, она вообще ничего не знала об этом. Но вдруг она поняла, что висит на кресте невинный человек, который никакого зла не сделал. Даже по сравнению с вами, с детьми, у Христа, вы уже грешники по сравнению с ним, потому что у него не было в устах лести. Он никому не льстил, никогда не обманывал. Он никогда не позволял себе обидеть человека, посмеяться над человеческой ошибкой, там, позавидовать кому-то, там, взять чужое. Не было никакого греха. Он отвращал свои глаза от всякого неправедного зрелища. Он ходил только по правильным дорогам, на работу, в храм Божий, там, туда, в синагогу. Короче, даже дети безгрешные, по сравнению с ним, это просто забубенные грешники. И эта женщина тоже грешница, обычная язычница, она вдруг для нее ожило распятие. И она говорит: «Снимите его сейчас же!» Он подошел к ней и сказал ей: «Они его не мучают, они его любят. Это его мать, а это любимый ученик. Они страдают о нем так же, как вы». Она говорит: «А зачем он тогда висит?» То есть продолжает этот разговор. Он говорит: «Он висит, чтобы все мы жили вечно на кресте». Она его спрашивает: «А что мне сделать, чтобы принять вашу веру?» А батюшка ей говорит: «А вы уже в нашей вере». Если я не ошибаюсь, это был Нестор Анисимов, известный миссионер в Забайкалье, там в далеких этих северных территориях, дальних уже, потом и в тюрьме сидел, там, по-моему, это он, это его жизненный случай из дореволюционной истории. Слышите? Говорит: «Что мне сделать, чтобы быть в вашей вере?» Говорит: «Вы уже в нашей вере. Если крест для тебя живой, если ты знаешь, кто на нем висит, и зачем висит, и почему висит, и что происходит справа и слева, кто справа висит, кто слева, кто там чего ему говорит. Эй, ты, слышали, что ему говорили? Сходи с креста, и мы уверуем в тебя». Он даже на кресте ему говорит, не оставили в покое его. Других спасал, себя не можешь спасти. Эй, ты, сходи с креста, мы в тебя поверим. Ты же говорил, что Сын Божий. То есть вот, если ты все знаешь это, у тебя в ушах шумит Великая Пятница. Если ты понимаешь, здесь Богослов, здесь Божия Матерь, здесь Гисмос, здесь Десмос, эти разбойники, здесь фарисеи, здесь садукеи, здесь солнце померкло, здесь земля затряслась вдруг, здесь люди все перепугались, Боже, начали биться в грудь. Говорит: «Что мы сделали? Какой кошмар! Если все это в тебе есть, то ты христианин. Это самое главное, что должно быть в человеке. Это самое главное – отношение к кресту Господню, к его страданиям». Сегодня у нас Великая Пятница, если хотите. Сегодня у нас крестопоклонная неделя, если хотите. Сегодня у нас 1 августа по старому стилю, если хотите. Это праздник изнесения честных древ. То есть сегодня опять крест выходит к нам, как будто из недр земных, как солнце из моря поднимается, чтобы засиять над нами, чтобы мы понимали, что вот самое главное событие мира. Нам нужно будет всю жизнь прожить и постоянно об этом думать. И к старости, к последним дням,

0: своим мы, может быть, до конца поймем, как любит человека Христос, и что мимо его Голгофы мы не войдем в рай. А если мы в рай не войдем, нам незачем было рождаться. Что смысл жизни для того, чтобы прожить эту жизнь правильно, и потом с покаянием и верой зайти в вечную жизнь. И мы мимо креста не пройдем. Крест будет у нас стоять перед нами, как солнце сиять, золотой крест Господень. Так что сегодня такой чрезвычайно важный праздник. И вы, когда креститесь хотя бы, не спеша креститесь. И когда креститесь, имя Божие призывайте. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Или Господи, помилуй. Или Господи, благослови. Вот начинаешь какое-нибудь дело, контрольную работу там или уборку в доме, скажи, Господи, благослови. А когда ты делаешь это дело, оно не получается, скажи, Господи, помоги. А когда ты сделал дело, оно получилось, скажи, Господи, слава Тебе. Вот и все. На каком-то этапе этого хватит. Этого хватит для семиклассника, для восьмиклассника, для одиннадцатиклассника, для студента первого курса хватит. Там уже надо будет побольше, конечно, всякого. Вот. Но этого хватит. С крестным знамением живите, потому что на кресте моя любовь. У меня пока есть силы, и еще есть в сердце кровь. На кресте, под крестом моя могила, на кресте моя любовь. То есть нас крест будет до конца сопровождать. Как одели на шею при крещении, так мы и ляжем под крест. Так мы и воскреснем из-под креста. И будем за крест держаться на могиле своей и Господа встречать с небес. Мы никуда от креста не денемся, потому что тень Господнего креста легла на всю вселенную. Мы никуда от него не убежим. Живите с крестным знаменем и размышляйте почаще о Великой Пятнице, о тайне нашего спасения. Пусть шумит у вас в ушах, хоть иногда. Вот то, что я вам сказал, все, что было на Голгофе. И когда в храме никого не будет, а вам захочется помолиться, вам будет страшно или одиноко, или вас бросит любимый человек, или вас будет ожидать неприятности, или вы будете просто смерти испугаетесь, или грех у вас совершится какой-то, вам будет тошно жить на свете. Обязательно придите в храм, когда никого нет. Идите к распятию, станьте на колени, обнимите крест Господень раз в жизни и поплачьте под крестом. Это, может быть, самые дорогие минуты жизни человека, когда человек стоит на коленях перед распятым Господом. Не знаю, что может быть еще выше. Есть много хороших вещей на земле. Причастие, покаяние, Евангелие, братская любовь. Но возле креста преклонить коленки – это, может быть, самое-самое дорогое тоже. Да хранит вас Христос, да хранит ваших отцов, матерей, бабушек, дедушек. Христу Богу нашему слава, со Отцом и Духом вовеки. Аминь.
1: Дорогие друзья, в нашем эфире звучала проповедь, сказанная в Великий Двунадесятый праздник «Воздвижение Креста Господня» известным проповедником, миссионером, телеведущим, настоятелем храма Живоначальной Троицы в Хохлах города Москвы отцом Андреем Ткачевым. Ну а мы продолжаем наш эфир.
2: Новости.
3: Здравствуйте! В Мурманском аэропорту освящена часовня в честь царственных страстотерпцев. Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан осветил часовню в честь царственных страстотерпцев, обустроенную на втором этаже нового терминала Мурманского аэропорта имени Николая II. На освящении присутствовали, среди прочих, генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, духовенство Мурманской епархии и пассажиры аэропорта. Глава Мурманской митрополии поздравил присутствующих и подчеркнул, что открытие часовни – это большой шаг в деле возвращения исторической памяти Кольского края. Он отметил, что мы не должны забывать, кто основатель города Романов на Мурмане, чьими молитвами процветает этот край. Молитвами святых страстотерпцев, кольских святых и всех святых – это надежда и упование, отметил владыка Митрофан. Митрополит также ответил на вопросы корреспондента телеканала «Спас» и рассказал об уникальных иконах часовни. Часовня была воздвигнута усилиями Мурманской епархии во взаимодействии с правительством Мурманской области и компанией «Новопорт Холдинг». Но и к другим сообщениям выпуска. Всемирный русский народный собор и фонд «Защитники Отечества» подписали соглашение о духовной и социальной поддержке ветеранов СВО. 14 сентября этого года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Красном зале Кафедрального соборного храма Христа Спасителя города Москвы состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между членами Международной общественной организации «Всемирный русский народный собор» и Государственным фондом «Защитники Отечества». Документ открывает новый этап системной духовной и социальной поддержки участников СВО и членов их семей. Соглашение подписали заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора, управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве, митрополит Воскресенский Григорий и исполнительный директор Государственного фонда защитники Отечества Сергей Усманов. Прежде всего, соглашение направлено на объединение усилий Всемирного Русского Народного Собора и Фонда защитники Отечества в деле духовной поддержки наших воинов, которые защищают страну и выполняют сложнейшие задачи. Во многом сотрудничество уже ведется. Благодаря совместной работе помощь военнослужащим и членам их семей станет более системной и интенсивной. Особое внимание будет уделено духовной поддержке, в которой сегодня особенно нуждаются защитники Отечества. Помощь будет оказываться во всех регионах России. В каждом из них действуют отделения и открываются общественные приемные Всемирного Русского Народного Собора, куда военнослужащие и члены их семей смогут обратиться и получить необходимую всестороннюю поддержку. Важной частью мероприятия стало молитвенное поклонение ветеранов СВО мощам благоверного князя Дмитрия Донского, небесного покровителя русского воинства. Для участников также была организована экскурсия по храму Христа Спасителя. После официальной церемонии митрополит Григорий и Сергей Усманов в неформальной обстановке встретились с ветеранами. Ну и к другим сообщениям выпуска. В Донецке прошел второй тур казачьего этноспортивного фестиваля «Дикое поле». Открытие началось с торжественного построения. Благочинный Докучаевского церковного округа протоиерей Никита Панасюк совершил вместе с казаками молитву и преподал благословение, окропив освященной водой. После этого начались соревнования 5 донецких юношеских команд. Для тех, кто не принял участие в состязаниях, гильдия кузнецов Донбасса предоставила возможность приобщиться к кузнечному делу и изготовить для себя памятный подарок. В это время старшие казаки готовили угощение для гостей. По окончании соревнований всех ждал вкусный кулеш, плов и чай, а также подарки от отца Никиты. Ну и последнее сообщение выпуска. Строящийся храм в честь пророка Илии в столичном районе Головино в этом году может обрести свод. В районе Головино на севере Москвы продолжается строительство храма в честь пророка Божия Илии. До конца этого года строители планируют завершить кладку внутренних стен второго этажа и монолитного свода храма. Уточняется, что каменный храм на 500 человек представляет собой гармоничное, одноэтажное, асимметричное здание, где традиции византийского храмового зодчества сочетаются с современными функциональными решениями. Под одной крышей с храмовым пространством расположатся все необходимые приходские помещения – трапезная, конференц-зал, а также учебные классы и кабинеты для просветительской работы. При храме также действует социальное направление. Сестричество и волонтерское движение помогают нуждающимся, посещают больницы и дома престарелых, а также проводят благотворительные акции и праздничные мероприятия. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 27 сентября по новому стилю или 14 по старому. И сегодня Святая Церковь празднует воздвижение честного и животворящего креста Господня, а также представление святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского в 407 году. Прославляются иконы Божией Матери Чернокрестная, Ларецкая и Лестнинская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела, а в честь воздвижения сегодня строгий пост. Дорогие братья и сестры, сегодня мы вспоминаем события, произошедшие в 326 году, когда святая равноапостольная царица Елена, отправившись в экспедицию на Святую Землю, вместе с патриархом Иерусалимским Макарием обрела честное древо креста, на котором был распят наш Спаситель Иисус Христос. После того, как крест был найден, святителя Макария попросили поднять его, то есть воздвигнуть крест, чтобы стоящие вокруг люди смогли его увидеть и поклониться. Казалось бы, почему это событие стало праздноваться как один из 12 великих праздников Церкви? Ведь оно прямо не относится к истории нашего спасения. И почему мы говорим о поклонении кресту, когда есть заповедь «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им». В основе нашего иконопочитания лежит то, что мы не поклоняемся иконам и не поклоняемся ничему тварному, а поклоняемся мы Богу, первообразу, Иисусу Христу, изображенному на иконе. Что же касается изображений Божьей Матери и святых, то мы их почитаем. Мы обращаемся к угодникам Божьим, что изображены на иконах, чтобы вместе с ними в молитвенном единении поклоняться Творцу. Так и во всяком величании мы поем, что мы «чтим святую память вашу» или «чтим образ твой святый». Но в песнопении в честь Святого Креста мы слышим «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое поем и славим». Неужели мы здесь нарушаем заповедь и поступаем вопреки православному спасительному богословию? Нет, братья и сестры, сам по себе праздник и его богословие никак не противоречат нашей православной вере. Но чтобы не согрешать неведением, нужно знать и понимать, к чему, а точнее, к кому мы обращаемся в этих словах. Давайте прочтем, что в Новом Завете есть о кресте Господнем. Апостол Павел пишет Галатам: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». К филиппийцам: «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». Колоссянам: «О Христе, и Он есть глава тела Церкви. Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». И, наконец, Коринфянам: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». Это только часть тех мест, где мы читаем о кресте. Итак, хвалиться крестом, враги креста Христова, кровью креста Его, слово о кресте. Ведь понятно, что не о кресте из дерева идет здесь речь, не о чем-то вещественном. Речь здесь идет о самом Спасителе и о Его подвиге. Именно подвиг Господа нашего Иисуса Христа весь, в целом, и называется крестом. Поклоняясь кресту, мы поклоняемся не дереву, мы поклоняемся подвигу Бога, ставшего человеком, претерпевшего ужасные страдания, умершего на ужасном орудии казни, и после всего этого мы святое воскресение Его славим. Когда мы наносим на себя крестное знамение, мы напоминаем себе о тех страшных минутах жизни Спасителя, которые сыграли ключевую роль в истории нашего спасения. Глядя на крест Христов, мы приводим себе на ум мысль о том, что ничего в нашей жизни не может случиться такого страшного, что разлучит нас с Богом, с Его любовью. Только наши собственные грехи отделяют нас от спасения. Но кровью креста Христова мы обновляемся, очищаемся, примиряемся с Ним. Через причастие святых тела и крови Христовых мы приобщаемся к подвигу Спасителя. В самый разгар светлого пасхального торжества, в тропаре третьей песни пасхального канона, мы слышим: «Вчера спогребохся тебе, Христе, совостаю днесь, воскресшу тебе, сраспинахся тебе вчера, сам мяс прославе спасе во царствии твоем». Нет смысла в кресте, если нет воскресения. И к кресту, и к воскресению мы приобщаемся, братья и сестры, через приобщение святых Христовых тайн. Поэтому не будем забывать, что праздник воздвижения креста Господня празднуется целых 7 дней. Не упустим этой возможности и воздадим Господу нашему хвалу и поклонение через образ животворящего креста, подвига нашего Спасителя, и приобщимся к Нему через святое причащение. Господи, Иисусе Христе, Боже наш, силою честного и животворящего креста Твоего, спаси нас. Всего вам доброго.
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.
2: Медицинский городок.

0: В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
1: Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваши вопросы, за ваше внимание к нашей передаче. Сегодняшнюю передачу предлагаем еще раз посвятить состоянию вопроса, мерам профилактики, лечения острых респираторных заболеваний, как мы с вами и предполагали, рост их осенью стандартно начинается, и по данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области за неделю с 7 по 13 сентября 2026 года в регионе зарегистрировано 28 тысяч случаев острых респираторных заболеваний, что на 64% больше, чем недели раньше. При этом общий показатель остается примерно на пятую часть ниже среднего многолетнего уровня, но рост есть, рост ожидаемый, сезонный, динамика внушительная в Свердловской области и в значительном количестве регионов нашей страны. По Свердловской области статистика показывает, что 63% заболевших – это дети, что связано с началом учебного года, формированием коллективов, возвращением школьников после каникул. Среди возбудителей чаще всего встречается так называемый сезонный вирус, риновирус. Он дает достаточно мягкое течение, не дает значительного количества осложнений, но вместе с тем вызывает, безусловно, тревогу у медицинских специалистов, так как есть некоторые факторы его влияния на другие состояния заболевания. Мы об этом поговорим. Риновирус пока самый распространенный возбудитель вирусных инфекций в этом сезоне традиционно. Для сравнения, в сентябре прошлого года заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Свердловской области росла еще быстрее, с 16 тысяч случаев в начале месяца до 44 к 23 сентября, то есть почти в 3 раза увеличилась за 3 недели. В настоящее время Роспотребнадзор, который контролирует эпидемиологическую обстановку, активно работает с 21 сентября по 2 октября. В области открывается горячая линия по вопросам профилактики острых респираторных заболеваний, гриппа, где специалисты отвечают на вопросы о вакцинации, правилах использования масок, меры защиты в эпидсезон. И эпидемиологи настоятельно призывают пройти вакцинацию против гриппа, обратить внимание на рекомендации врачей по вакцинации против пневмокока, чтобы успеть сформировать иммунитет до сезонного пика, который неизбежно, к сожалению, ожидается по самым значимым для здоровья заболеваниям, гриппу, пневмонии. Эти заболевания во многом благодаря современным прививкам можно предотвратить. Хочется еще раз напомнить о роли и значении сезонных острых респираторных заболеваний для здоровья человека. Это не просто простуда, которая пройдет сама, но при легком течении, при достаточной иммунной системе, при отсутствии сопутствующих грозных, серьезных заболеваний, действительно простуда переносится организмом достаточно легко, то есть в какой-то степени не стоит, безусловно, и паниковать по поводу острых респираторных заболеваний, но и, с другой стороны, отношение к своему здоровью без внимания, оно достаточно часто дает те или иные неприятные последствия, поэтому, безусловно, очень важно включить в аспект внимания собственного здоровья, внимание к респираторным заболеваниям, которое представляет собой массовую группу инфекционных заболеваний человека. По статистике взрослые переносят от 2 до 4 эпизодов респираторных заболеваний в год. У детей чаще возникает это состояние и заболевание. Острые респираторные заболевания в среднем до 8-9, пишут эпидемиологи, потому что у детей происходит формирование иммунной системы. Чем опасны острые респираторные заболевания для организма? Они не только вызывает насморк, кашель, то есть не только вызывает местные воспаления, но и под действием вирусов и их токсинов, особенно при средней, тяжелой форме течения, когда температура выше 38 градусов, длится долго. Есть такие симптомы, как выраженная головная боль, слабость, ломота в мышцах, снижение аппетита. Это все свидетельство интоксикации, то есть воздействие на все органы и системы. Происходит изменение и в крови, и происходит изменение ее реологии, свертываемости, ухудшается микроциркуляция. Поэтому при любом хроническом заболевании, безусловно, острое респираторное заболевание – это всегда очень высокий риск обострения болезни. Очень важный момент – то, что, к сожалению, любое острое респираторное заболевание несет очень высокий риск подавления иммунитета. И вирусы, и бактерии, особенно вирусы, конечно, отвлекают очень часто значительную часть сил иммунной системы на себя. Это ослабляет защиту против других микроорганизмов. Отсюда достаточно часто возникает риск присоединения вторичной бактериальной инфекции, развития воспаления легких. Пневмония – это воспаление легких, всегда практически бактериальная инфекция. И, безусловно, хочется еще отметить и системность воздействия ряда вирусов, которые могут привести к нагрузке на сердце, нагрузке на нервную систему, на почки, печень. Поэтому внимание, безусловно, необходимо. Особенно это касается групп риска, по данным Всемирной организации здравоохранения, которая учитывает осложнения. Осложнения наиболее часто формируются у детей первых лет жизни, так как у них еще незрелая иммунная система. У беременных женщин в ситуации беременности возникает так называемая допустимая физиологическая иммуносупрессия, подавление иммунной системы. Поэтому простудные заболевания для беременной женщины всегда несут определенный риск, и меры профилактики, о которых мы говорим, крайне важны. Также к группе риска относятся и взрослые старше 60, по некоторым данным 65 лет. В ситуации, когда уже есть определенный набор хронических заболеваний. Отдельная группа – это люди с хроническими заболеваниями сердца, легких, эндокринной системы, независимо от возраста. Отдельная группа риска – это люди с иммунодефицитами и онкологическими заболеваниями. Любое онкологическое заболевание – достаточно серьезно действует на иммунную систему, и отвлечение иммунной системы на острое респираторное заболевание всегда достаточно сложная ситуация для организма, требующая мобилизации. Диагностика острого респираторного заболевания проводится, безусловно, исключительно медицинским специалистом. Самостоятельно поставить диагноз практически невозможно, так как необходимо учитывать жалобы, историю заболевания, данные осмотра, которые проводит врач, данные обследований. И, безусловно, важно помнить, что симптомами острых респираторных заболеваний, на которые важно обратить внимание для того, чтобы выявить это состояние заболевания, в первую очередь является повышение температуры, общее недомогание, слабость, утомляемость, затруднение носового дыхания, насморк, боли, першения в горле, осиплость голоса, кашель сухой или влажный, головная боль, боль в мышцах и суставах, у детей грудного возраста отказ от груди, немотивированное беспокойство, возможны и такие симптомы, как тошнота, рвота, боли в животе, особенно при некоторых вирусных особых состояниях, которые вызывают в том числе и острые респираторные заболевания. И, безусловно, очень важно учитывать так называемый эпидемиологический фактор, то есть сезон, рост заболеваемости, контакт с человеком, который болел, выход в коллективы, насколько в коллективе ситуация спокойная или неспокойная в отношении простудных заболеваний. Все это вместе учитывается врачом. Лабораторная диагностика устанавливается исключительно медицинским специалистом самостоятельно. Затруднительно или, пожалуй, невозможно установить тот перечень обследований, который нужно сделать. При неосложненном течении, когда течение легкой степени тяжести, медицинские специалисты как правило, не назначают обследование, потому что они не дают ни дополнительной информации, не меняют тактику лечения, не меняют рекомендации. Но в ситуации, когда ситуация средней степени тяжести, имею в виду клинические параметры температуры выше 38 градусов, держатся несколько дней, в этой ситуации врачи прибегают, как правило, к общеклиническим методом исследования, общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, который помогает понять, вирусная инфекция или бактериальная. Если бактериальная инфекция, то в общем анализе крови происходит изменение по количеству лейкоцитов, по изменению скорости оседания эритроцитов, по другим параметрам. Целенаправленную диагностику вирусных заболеваний, так называемые ОРВИ-скрины, молекулярно-генетические исследования мазков и из носоглотки, ротоглотки проводятся по определенным отдельным клиническим показаниям в рамках мониторинга тех или иных состояний заболевания, в рамках выявления вспышек болезней, которые требуют особого наблюдения, гриппа, коронавирусной инфекции, в рамках ситуации, когда протекает заболевание средней степени тяжести или тяжелое состояние. И, безусловно, важно помнить о том, что вирусные заболевания, к сожалению, это огромный провокатор обострения или развития острых бактериальных заболеваний, лор органов, легких. Поэтому, если возникают те или иные симптомы поражения легких, одышка, ухо, горло, носа, в этой ситуации, безусловно, дополнительно проводятся некоторые исследования, исследования пазух, исследования легких как таковые. Это все достаточно большой объемный перечень, который применяет медицинский специалист в рамках выявления уже отдельных форм острых респираторных заболеваний и их осложнений. Важно, безусловно, помнить и некоторые особенности течения гриппа для того, чтобы достаточно рано обратиться за медицинской помощью при этом состоянии заболевания, которое особенно отмечается как болезнь с высоким риском осложнений. Грипп, как правило, начинается внезапно, с резкого ухудшения состояния здоровья, в отличие от постепенного в течение 1-2-3 дней заболевания при острых респираторных вирусных инфекций, не гриппозных как таковых. При гриппе температура держится выше 39 градусов, плохо снижается, плохо отвечает на те или иные лекарственные препараты. Очень выражена интоксикация, сильная головная боль, ломота, светобоязнь. Кашель, как правило, сухой, боли за грудиной из-за повреждения и воспаления трахеи. Чихание редко присутствует при этом заболевании. Если есть такое сочетание симптомов, конечно, важно заподозрить грипп и достаточно быстро обратиться к медицинскому специалисту за помощью. Важно также помнить, что острые респираторные заболевания могут быть вирусной и бактериальной природы. Вирусные инфекции чаще всего встречаются, но бактериальные инфекции нередко. Как правило, бактериальная инфекция врачом наблюдается, когда лихорадка длится больше 3-5 дней, без тенденции к снижению. Очень часто волнообразная, то есть есть такая вторая волна подъема температуры. Выраженное изменение, локальные, сильная боль в ухе, в области пазух, в горле при глотании, гнойные выделения в месте воспаления. И дополнительно, конечно же, врач анализирует анализы, и в общем анализе крови врач видит, что при бактериальной инфекции повышены лейкоциты, повышены нейтрофилы, ускорена скорость оседания эритроцитов. Все это вместе помогает врачу провести дифференциальный диагноз, так называемый вирусной от бактериальной инфекции. Лечение острых респираторных заболеваний у детей и взрослых, безусловно, контролирует медицинский специалист. Достаточно сложно говорить о лечении в рамках передачи для того, чтобы человек самостоятельно мог подобрать лечение и решить, какие препараты ему нужно применять, какие нужно не применять. Есть общие рекомендации, которые важно помнить и соблюдать для всех возрастов. Первое – это постельный или полупостельный режим в первые дни болезни, особенно при температуре выше 38 градусов. Основная идея – организм не должен тратить энергию на активность физическую, умственную, другую, то есть все энергетические особенности, действия должны быть сосредоточены на работу иммунной системы. Второй очень важный принцип, если нет противопоказаний, если нет заболеваний, при которых ограничивается объем жидкости, это обильное теплое питье, чай, морс, компот, теплая вода. Это восполняет потерю жидкости при повышении температуры. Это позволяет в том числе и снимать некоторые элементы интоксикации. Хорошо влияет на аспекты кашля, разжижает мокроту. Особенно важно обильное теплое питье для детей, так как они еще не контролируют и не до конца понимают аспекты лечения. Дело в том, что у детей обезвоживание наступает достаточно стремительно и быстро. Поэтому второй пункт – обильное теплое питье – очень важно соблюдать и взрослым, особенно детям. Важный пункт – это проветривание помещений. Свежий воздух 19-20 градусов обеспечивает дыхание, снижение концентрации вируса в помещении. Дело в том, что очень часто возникает ведь и реинфекция, и вторичное наслоение бактериальной инфекции, поэтому гигиенические аспекты жилья, помещение, где находится человек, где он болеет, крайне важны. Легкая диета, легко усваиваемая пища, богатая витаминами. Оптимально нежирные сорта мяса, рыба, курица, индейка, кисломолочные продукты, фрукты, овощи по предпочтению человека. Нежелательно кормить через силу, особенно детей, но очень важно следить за тем, чтобы пища поступала. Потому что без еды нет дополнительных энергетических поступлений в организм человека. И, естественно, организм, который борется с простудой, он, к сожалению, не имея пищи, не имея энергии, находится в состоянии дефицита, и это не помогает выздоровлению. Следующий важный общий пункт и для детей, и взрослых, если есть симптомы, со стороны верхних дыхательных путей, если есть заложенность носа, насморк, что чаще всего бывает при осенних простудных заболеваниях, промывание носа солевыми растворами. Дело в том, что для этого есть достаточно мощная научная база. Чаще всего вирусы попадают именно на слизистую полость носа, и именно там происходит их размножение, проникновение в организм. Дальше уже вирусы и бактерии опускаются по верхним дыхательным путям, по слизистым ниже, или происходит их внедрение в систему уже организма кровотока. Поэтому в самый ранний период, и это очень важно и с точки зрения профилактики, в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки промывать нос, есть симптомы, нет симптомов, вечером, после возвращения с работы, из садика, из школы, крайне важно. Но когда человек заболел, это несет еще и дополнительные важные лечебные инструменты, увлажняет слизистую носа, смывает вирусы аллергена. Это безопасно для всех возрастов, включая младенцев, поэтому, безусловно, это важно. Жаропонижающая терапия считается универсальной. Препараты для снижения температуры рекомендуют медицинские специалисты. Если температура выше 38,5 градусов или вызывает достаточно выраженный дискомфорт, головная боль, мышечная боль, как правило, подбираются препараты индивидуально, поэтому в любом случае любой контакт с медицинским специалистом, ранее который был или при возникшем эпизоде, оговаривает, какие препараты наиболее оптимальные можно применять. Есть препараты с противопоказаниями, есть препараты, которые, безусловно, ограничивают при заболеваниях печени, при заболеваниях легких, противопоказаны по возрасту. Поэтому здесь нет какого-то универсального препарата, нет универсальной рекомендации. Обязательно нужно посоветоваться с медицинским специалистом в отношении жаропонижающего конкретного препарата. У детей также жаропонижающий назначается при температуре выше 38,5 градусов. Детям до 3 месяцев снижать температуру при 38 градусов и обязательно вызвать врача нужно. Детям с хроническими заболеваниями сердца, легких, нервной системы, судорогами снижать температуру при 38 градусах важно. И в любом случае проговорить с педиатром, какая терапия здесь выбрана, какие важно лекарства принять, чтобы не навредить, чтобы были показания оптимальные. Важно для пациента, не нужно пытаться сбить температуру до нормы, до 36,6. Достаточным эффектом считается снижение на 1-1,5 градуса. Важно не укутывать ребенка, не создавать парник, так называемый, это мешает теплоотдаче. Крайне нежелательно обтирать спиртом, водкой или уксусом детей. Эти вещества могут дать нежелательные явления как таковые. И очень важный пункт, о котором постоянно говорится, нельзя принимать антибиотики самостоятельно. Дело в том, что чаще всего простудные заболевания осенью вирусной природы. Антибиотики не влияют на вирусы абсолютно. Есть работы, которые показывают, что при вирусных инфекциях антибиотики больше даже наносят ущерба организму, чем пользы. Очень важно их назначить именно в то время, в то место, когда или формируется вторая волна бактериальная, или есть осложнения бактериальные. Это уже целое искусство медицинское понять, когда и какие антибиотики можно в этом сезоне назначить. Целое направление – это так называемые лечение по симптомам. При насморке, заложенности носа, промывание носа солевыми растворами, сосудосуживающие капли, если нет противопоказаний. У детей до 2 лет всегда нужно быть осторожными, использовать их только по назначению врача. При боли в горле, полоскание теплыми солевыми растворами или использовать леденцы и пастилки с так называемыми антисептиками. Те, которые снижают бактериальную нагрузку локально в горле. Важно помнить, что у детей до 4-5 лет леденцы давать нельзя из-за риска аспирации. При кашле, соответственно, препараты, подавляющие кашлевой рефлекс по рекомендации врача. Противовирусная терапия – самая интересная тема для обсуждения. Дело в том, что чаще всего человек видит рекламу, но мы с вами должны помнить, реклама разрешена для безрецептурных, то есть назначаемых без рецепта препаратов. Они относятся к классу с невысокой эффективностью, с, возможно, применяемым по различным медицинским состояниям, достаточно широким, но не целенаправленным. Поэтому самостоятельное лечение только лишь по открытой информации – это всегда ситуация не выигрыша, а ситуация, которая не является целенаправленной на лечение причины состояния, причины заболевания. Поэтому нужно, безусловно, иметь высокую долю критического мышления для анализа той информации, которая представляется в открытых источниках по поводу того или иного препарата для лечения острого респираторного заболевания. Когда важно, нужно обратиться к врачу и желательно срочно. Температура выше 39 градусов, не снижается жаропонижающими больше, чем 2 часа. Температура выше 38 градусов держится больше 3 дней. Повторное повышение температуры после улучшения, так называемая вторая волна. Симптомы такие, как одышка, затрудненное дыхание, чувство нехватки воздуха, боль в груди при дыхании, сильная головная боль, не снимающаяся препаратами от боли, рвота, спутанность сознания, у детей отказ от питья, отсутствие мочеиспускания более 6 часов, выраженная вялость, судороги, нарушение сознания. У детей до 3 месяцев любая температура 38 градусов и выше требует обращения за медицинской помощью. Профилактика острых респираторных заболеваний строится в первую очередь на вакцинации. Это основной метод профилактики гриппа, самое эффективное средство специфической профилактики. Прививку нужно делать ежегодно, идеально сентябрь-октябрь, до начала подъема заболеваемости гриппа. Вакцинация не защищает от всех простудных заболеваний, но предотвращает самое грозное – грипп. Вакцинацию можно проводить с 6-месячного возраста. Это мера, которая, безусловно, является главной и основной. неспецифическая, так называемая профилактика для ежедневной жизни, личная гигиена, регулярное тщательное мытье рук с мылом, не трогать лицо немытыми руками, особенно в эпидсезон, при кашле и чихании прикрывать рот, использовать только индивидуальные предметы гигиены, полотенце, зубная щетка, посуда. В общественных местах соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра от людей, особенно с признаками простуды, носить маски в местах скопления людей, особенно в период эпидемического подъема. Маску нужно правильно закреплять, плотно закрывать рот и нос, менять идеально каждые 3 часа, не использовать повторно одноразовые маски, при снятии не касаться ее поверхности, стараться избегать по возможности мест массового скопления людей в период эпидемии, особенно с маленькими детьми. Важно соблюдать безопасность дома, регулярно проветривать помещение, делать влажную уборку, поддерживать оптимальную температуру 19-22 градуса, обрабатывать поверхность, с которыми часто, допустим, соприкасаются люди, дверные ручки, столы, гаджеты. Здоровый образ жизни предусматривает полноценный сон 7-8 часов, сбалансированное питание. С каждым приемом пищи должен быть растительный или животный белок, желательно баланс 50% на 50%. Обратить внимание на витамин D, минералы, регулярно физическая активность, умеренные нагрузки, ходьба на свежем воздухе, если позволяет погода. Если есть такая потребность, желание и рекомендация, то закаливание постепенное, регулярное, без экстремальных этапов. Отказ, безусловно, от курения. Если заболел кто-то в семье, важно по возможности организовать для него отдельную комнату, ограничить контакт с детьми, пожилыми и с людьми, у которых есть хроническое заболевание. Ухаживать за больным идеально должен один человек, идеально в маске, обеспечить больному отдельную посуду, часто проветривать помещение. Меры неспецифической профилактики для ежедневной жизни имеют очень большое значение. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислали наши радиослушатели из Белоярского района. Они просят рассказать о заболевании миозит. Уважаемые радиослушатели, миозит – это воспаление скелетных мышц. Из-за воспаления нарушается их нормальная работа, появляется боль, отек, сила мышцы падает. Важно понимать, что это не конкретное какое-то отдельное заболевание, это целая группа состояний, при которых происходит поражение мышц скелета. И причины могут быть самые разнообразные. Могут быть инфекции, вирусные, грипп, респираторные вирусные инфекции, о которых мы говорили в передаче, бактериальные инфекции. Иногда воспаление развивается после того, как основная инфекция отступила. Целая группа так называемых иммунных воспалений, аутоиммунных воспалений. При ряде аутоиммунных больших серьезных заболеваниях, ревматоидный артрит, склеродермия, иммунная система воспринимает мышцы как объект для агрессии и возникает воспалительная реакция. Достаточно часто в быту это следствие травмы или нагрузки, ушибы, растяжения, длительное сдавление, чрезмерная или монотонная повторяющаяся нагрузка. Например, у человека в офисе, работающего на компьютере, у водителей. Отдельно выделяют формы миозитов, которые являются повторяющимися после травмы. То есть типичная травма какая-то профессиональная приводит к нагрузке на мышцу, и в этой мышце происходит воспаление, разрыв, откладываются соли кальция, образуются плотные участки, отдельная форма, требующая внимания. Некоторые токсические факторы, прием ряда лекарственных препаратов, прием алкоголя может быть отдельным компонентом, отдельной причиной развития миозита, ну и целый комплекс так называемых других факторов. Локальное переохлаждение часто провоцирует миозит открытых участков тела, допустим, миозит мышц шеи, миозит в области поясницы, сопровождает патологические изменения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Как мы видим, перечень очень большой. Как это проявляется? Боли, часто ноющие, самое главное, связанные конкретно с движением. То есть есть определенное движение, и это движение вызывает боль. Мышечная слабость в месте поражения, локальное уплотнение и отек могут быть, покраснение, повышение температуры, ограничение подвижности. Все это субъективно сложно оценить, объективно это оценивает только врач в комплексе с лабораторными анализами, инструментальные исследования. Иногда назначается ультразвуковое исследование, компьютерная томография, если врачу требуется уточнение и дополнительное решение по диагностики. Как лечат? Есть целый комплекс лекарственных препаратов, это компетенция врача. Что можно сделать самостоятельно? В любом случае, в период обострения важно снизить нагрузку, не разрабатывать, не пытаться преодолеть эту боль. Важно снизить нагрузку на пораженную мышцу, не поднимать тяжести, временно ограничить активность. Иногда могут быть порекомендованы даже специальные приспособления, корсеты, бандажи для разгрузки. Если речь идет о вторичном заболевании на фоне какого-то крупного, значимого состояния заболевания, то лечится основное заболевание. После стихания острой фазы возможно подключение физиотерапии для укрепления мышц и улучшения подвижности. Главные советы – не пытаться ставить диагноз самостоятельно, если беспокоят стойкие мышечные боли, слабость, другие симптомы, которые мы выше назвали, важно обратиться к специалисту. Первый специалист – это терапевт, фельдшер, невролог, ревматолог, травматолог в тех поликлиниках, где есть такие специалисты. После снятия острой боли по рекомендации врача важно постепенно и осторожно вводить упражнения для укрепления мышц, но только по согласованию с медицинским специалистом, и сохранять четко, последовательно те рекомендации, которые дал врач по избеганию факторов, провоцирующих рецидив, не переохлаждаться, следить за техникой выполнения физических упражнений, контролировать прием лекарственных препаратов. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. Есть ли в Екатеринбурге пульмонологический центр для лечения легочного заболевания? Уважаемые радиослушатели, одной из особенностей работы современной отечественной медицины является разработка так называемой маршрутизации, то есть разработка этапов ведения, направления человека с тем или иным состоянием заболевания. И вот маршрутизация пульмонологических больных на примере Свердловской области регулируется определенными приказами. И в соответствии с этими приказами, как и по многим другим специальностям, этапы, они достаточно стандартные и понятны. Практический алгоритм для человека. Первое обращение к участковому терапевту, к врачу общей практики, к участковому фельдшеру. При необходимости направляется пациент к пульмонологу, амбулаторный прием в поликлинике по месту прикрепления или в специализированный центр. Вот в какой центр, в зависимости от того, какое заболевание, уже решает исключительно только медицинский специалист, потому что и в пульмонологических центрах есть различная специализация. При показаниях госпитализации направление, если это легкие легочные заболевания, терапевтическое отделение лечебного профилактического учреждения районного или специализированное пульмонологическое отделение, которое располагается в областной клинической больнице номер 1 в Екатеринбурге, 33-я больница, новая больница, имеет пульмонологическое отделение, но для области есть свои центры в Нижнем Тагиле, в Первоуральске, в Каменск-Уральске. Эти все центры, соответственно, выполняют функцию уже специализированных консультативных центров. Есть уральский НИИ в тизиопульмонологии. Он не только решает задачи у пациентов, страдающих туберкулезом, но и целый комплекс других легочных проблем, и хирургические, и другие аспекты решаются. Поэтому, безусловно, важно уточнить, какое заболевание имеет место быть, и в соответствии с этим решать вопрос. Проще всего, чтобы не запутаться, все-таки первый этап – это общеклинические обследования, консультация участкового врача, участкового фельдшера, врача общей практики, и он обязательно уже подскажет и в рамках обязательного медицинского страхования направит и запишет в специализированный центр. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она спрашивает, как лечить грыжу позвоночника. Она постоянно растет, уже 8 мм. Можно ли делать массаж, гимнастику? Уважаемые радиослушатели, грыжа 8 мм – это средний размер. Сама по себе цифра не определяет тактику лечения. Гораздо важнее, какие симптомы она вызывает. Есть ли боль? Есть ли отдача боли в руку или ногу, особенно онемение, слабость мышц, проблемы с мочеиспусканием, решение принимается не по миллиметрам на МРТ, а по клинической картине и, безусловно, специалистом-неврологом. Как лечат? В большинстве случаев грыжу без выраженного так называемого дефицита симптомов, то есть нет вышеперечисленных симптомов неврологических, лечат консервативно. Подход комплексный, подбирает лекарства, снимающие воспаление, боль, мышечный спазм, отдает предпочтение местным препаратам, гели, пластыри, в том числе физиотерапевтические процедуры, если не противопоказаны, и решает вопрос, нужна, не нужна операция. Показания для операции определяет индивидуально, общие из них – прогрессирующая слабость в ноге или руке. Нарушение мочеиспускания или стула, онемение, боль, не поддающаяся лечению в течение 1,5-2 месяцев, отсутствие эффекта от правильно подобранной терапии. Если операция не нужна и врач считает возможным, могут использоваться малоинвазивные методы, эндоскопическое уделение грыжи. Можно ли делать массаж? Да, но с оговорками. В острой фазе. То есть, когда есть резкая боль и другие симптомы, массаж противопоказан. В подострой фазе, то есть через 2-3 недели после того, как симптомы уходят, доступен мягкий, щадящий массаж, но желательно делать его, конечно, в профильных клиниках у специалиста, имеющего опыт, соответствующее образование, категорически запрещены жесткие манипуляции, резкие скручивания, давление диска, диск не вправляется. Если кто-то обещает на массаже его вправить, то это миф и неправда. Массаж не лечит грыжу, он помогает только снять мышечный спазм, улучшить кровообращение, подготовить ткани к гимнастике. Можно ли делать гимнастику? Да. Но опять же с большим количеством оговорок, которые могут быть определены врачом. Вне обострения, когда боль не выше 3 из 10 так называемых баллов по оценке интенсивности боли, и боль не усиливается во время или после занятий. Если человек себя хуже чувствует, то важно не проводить гимнастику. Из наиболее частых рекомендаций важно отметить, что универсальная рекомендация в отношении плавания

0: Правило: движения должны быть плавные, без боли, амплитуда не максимальная. Программа должна подбираться инструктором ЛФК. Общие дополнительные рекомендации. Конечно же, должен быть специалист, невролог, вертебролог, нейрохирург, которые наблюдают, знают ваше состояние, заболевание, оценивают динамику заболевания. Те важные факторы, о которых вы спросили, важно делать в содружестве с инструктором ЛФК, с медицинским специалистом. И из общих важных рекомендаций контролировать вес. Лишний вес увеличивает нагрузку и всегда достаточно плохо сказывается на этом состоянии заболевания. Поэтому важна физическая активность, диета, контроль веса. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Нижнего Тагила. Она спрашивает, есть ли смысл покупать холестерометр, чтобы контролировать уровень холестерина после инфаркта, какова его погрешность. Уважаемые радиослушатели, есть такой прибор, который определяет уровень холестерина. Многие привыкли к глюкометру, есть и новые приборы. И после инфаркта миокарда действительно важно следить за уровнем холестерина. Это помогает оценить риски, понять, работает или не работает терапия, если назначены длительные интервалы посещения врача. Домашний холестерометр дает возможность оперативно отследить динамику между визитами к специалисту. Это удобно, можно заметить вектор роста или нормализации раньше, чем плановый прием, обсудить это с врачом. Прибор – это инструмент для поддержки наблюдения. Но самое главное, важно понять, это не замена регулярного осмотра, это ни в коем случае не замена лабораторных тестов в клиниках, которые проводятся, потому что там точность больше. Какова погрешность? Важно помнить, что у каждой модели своя заявленная погрешность, и она должна быть отражена в сопроводительной документации. Встречаются варианты с погрешностью 5%, для некоторых она может быть 7%, а есть и модели, где заявлена максимальная погрешность 20%. И поэтому показатели могут достаточно сильно изменяться. Они могут изменяться и по другим факторам. Неправильная подготовка, например, в рамках интервала с пищей, ошибка при заборе крови, загрязнение, недостаточная капля, просроченные или неправильно хранящиеся тест-полоски, особенности самого прибора с точки зрения его калибровки и постоянного наблюдения. Из-за этого результаты домашние часто серьезным образом отличаются от лабораторных, ну или не серьезно, но достаточно выраженно, и поэтому сравнивать их даже по этим методикам ни в коем случае нельзя, у них разные цели. Когда важно и что делать? Обсудить, безусловно, с врачом, который, соответственно, назначил рекомендации после вывески, с врачом, который наблюдает. Врач подскажет, что да, действительно, давайте вот в этот интервал времени сделаем дополнительный тест. Этот поможет мне тест принять дополнительные те или иные меры рекомендации. Не принимать ни в коем случае решение только по показанию прибора. Если домашний замер показал что-то тревожное, не паниковать. Опять же, обсудить это с врачом, потому что колебания могут быть различные. Строго следить за инструкцией по его применению и правильности хранения полосок, других аспектов. Использовать регулярно прибор, но в связке с визитами к специалисту это поможет лучше подобрать те или иные аспекты лечения. Поэтому это помощь, сопровождение, но не замена основной тактики. Уважаемые радиослушатели, берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
1: Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 340.

0: Здравствуйте. Патриарх Кирилл отметил, что на Западе монастыри исчезают или становятся туристическим объектом. В России все иначе. Несмотря на сильное псевдокультурное давление, монашеская жизнь в России развивается в отличие от Запада, где монастыри сегодня – это больше туристические объекты. Об этом сказал святейший патриарх Кирилл, выступая 15 сентября этого года в Мосгордуме. Он сообщил, что в год его избрания на патриаршее служение в 2009 году в Московской епархии было 25 монастырей, 12 мужских и 13 женских, а в прошлом 2025 уже 37 монастырей, 17 мужских и 20 женских. Прибавилось 12 монастырей. Это много, потому что монастырская жизнь сейчас находится под сильным псевдокультурным давлением из-за секуляризации человеческого сознания, отметил святейший. При этом он заметил, что в Западной Европе, не говоря о других странах, монашеская жизнь и монастыри исчезают или становятся фольклорным или туристическим объектом. Но и к другим сообщениям выпусков церкви указали на важность возвращения религии в сферу нормальности в пространстве школы. Одной из задач церкви и государства сегодня могло бы быть возвращение религии в сферу нормальности в пространстве школы. Об этом сказал председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, выступая на круглом столе под названием «Религия в современной школе» в Общественной палате России в Москве. Он отметил, что вопрос определения религии в современном академическом пространстве является собой сложнейшую методологическую проблему, одним из решений которой могло бы быть возвращение религии в сферу нормальности в пространстве школы, чего не существует сегодня в полной мере. Мы продолжаем выпуск новостей. Русская православная церковь обеспечила питьевой водой 6 селений в Нигерии. Благодаря этому чистая питьевая вода появилась на приходах преподобного Серафима Саровского в селении Мбаакир, великомученицы Екатерины, великомученика Георгия Победоносца, святого Иосифа, а также в общинах и селениях Ноор и Агавы. Работы были проведены под руководством благочинного прихода в Нигерии иерея Даниила Акбазы и архимандрита Нифанта Хюле при поддержке жертвователей патриаршего экзархата Африки. Также отмечается, что ранее в апреле были пробурены еще 2 водяные скважины для нуждающихся общин. Ну и последнее сообщение выпуска: совершена первая служба на месте уничтоженного Троицкого собора Ульяновска. Собор был уничтожен в 1930 году. Троицкий кафедральный собор был уничтожен в 1930 году. Службу под открытым небом в главный праздник Симбирской митрополии, День собора симбирских святых, в сослужении духовенства совершили 3 архипастыря: митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин, епископ Меликесский и Чердаклинский Диодор, епископ Барышский и Инзинский Александр. В своем приветственном слове владыка Лонгин отметил, что сегодня мы впервые совершаем богослужение на том месте, где стоял когда-то величественный кафедральный собор города Симбирска в честь Живоначальной Троицы. Он был построен в благодарность Богу за победу в Отечественной войне 1812 года и в память воинов Симбирского ополчения. На закладку этого храма в сентябре 1824 года лично приезжал император Александр I. К сожалению, как и абсолютное большинство исторических храмов Симбирска, он был варварски уничтожен в 1930-е годы 20 века. Архипастырь также подчеркнул, что Троицкий собор был памятником симбирским воинам, которые отстояли свое отечество в 1812 году. Уточняется также, что Троицкий кафедральный собор Симбирска был одним из первых храмов России, которые посвятили победе в Отечественной войне 1812 года. В апреле 2018 года соборной площади города было возвращено историческое название. В 2024 году в городе состоялось празднование 200-летия со дня основания Троицкого кафедрального собора. Были выпущены тематические издания, подготовлена выставка об истории собора и симбирского ополчения на соборной площади и было обозначено точное место расположения собора. 8 сентября 2024 года митрополит Лонгин осветил новый поклонный крест на месте алтаря Николаевского собора. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, я представитель брокерской компании и предлагаю вам дополнительный заработок, который обеспечит вам большую прибыль. Чтобы начать зарабатывать, вам нужно открыть свой счет в специальном приложении биржи через наш онлайн-сервис, в который вы можете зайти прямо сейчас, перейдя по ссылке.
2: Осторожно, это мошенники. МВД предупреждает. Не доверяйте незнакомцам, обещающим огромные прибыли от форекс-трейдинга. Не переходите по предлагаемым вам ссылкам. Не устанавливайте по просьбе звонящих какое-либо программное обеспечение. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья, у микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях Диана Сулейманова, заведующая отделом медицинской профилактики городской больницы номер 20 города Екатеринбурга. Диана с нами на телефонной связи. Диана, добрый день.
2: Добрый день, Мария.
1: Сегодня предлагаю поговорить про профилактику различных заболеваний, то есть о том, что есть эта самая профилактика, как она проводится и какая у нее главная цель. Итак, Диана, что же мы подразумеваем под словом медицинской профилактики?
2: Начнем с того, что профилактика в целом понятие крайне-крайне растяжимое, но основополагающее здесь — это базовые вещи, которые, я думаю, каждый человек должен соблюдать. Рациональное питание, работа со стрессом, качественный сон — это прям тот базис, который помогает нам поддерживать ежедневно свою активность и здоровье. Но в контексте отделения профилактики мы более направлены на, так скажем, чекапы, в том числе диспансеризация, профосмотры, которые помогают нам выявлять достаточно много заболеваний. В частности, особый упор у нас на болезни систем кровообращения. Это повышенное, например, давление, ишемическая болезнь сердца. Также сахарный диабет можно найти в ходе диспансеризации, профосмотра. И большая группа у нас онкоскринингов. Мы выявляем самые распространенные виды, так скажем, рака и у мужчин, и у женщин. Для мужчин это рак предстательной железы, для женщин это рак шейки матки, рак молочных желез, и для обоих полов это рак легких. Соответственно, и колоректальный рак еще, именно вот эта когорта. Соответственно, качественно проведенная диспансеризация и профосмотр, они позволяют нам полностью охватить весь спектр вот этих заболеваний и узнать, есть они сейчас у человека или нет.
1: А какие самые частые заболевания выявляются в ходе вот таких вот профилактических мер и как это чаще всего происходит? Ну, то есть человек может хорошо себя чувствовать, пришел сдать кровь просто, что называется, для себя, и тут вдруг выясняется, что у него есть какое-то заболевание. Вот как это происходит?
2: На самом деле и те, и другие группы к нам вот приходят. У нас есть случаи, когда пациент приходит просто действительно на диспансеризацию, у него нет никаких жалоб абсолютно, но мы выявляем, например, условно кал на скрытую кровь, положительный анализ, направляем, например, человека дальше на колоноскопию, и на колоноскопии был у нас случай, что мы нашли как раз-таки рак толстого отдела кишечника. И своевременное как раз-таки выявление, чем раньше мы выявили рак, тем лучше этот рак лечится, тем лучше прогноз для пациента. Своевременное выявление — это вот как раз-таки практически половина успеха в лечении. И в то же время есть пациенты, которые просто приходят на прием к терапевту, у них уже есть какие-то жалобы, терапевт направляет на анализы, но и параллельно часть анализов, они вот проходят через диспансеризацию. И мы, поскольку диспансеризация охватывает достаточно широкий спектр, мы, бывает, что находим что-то еще, отправляем человека на дообследование и находим совершенно там другие причины как раз-таки его жалоб, и уже начинаем лечить это. Например, случаи были, что выявляем крайне высокий уровень повышенного холестерина, далее мы этому человеку на втором этапе диспансеризации сделали УЗИ сосудов шеи, все это по ОМС, нашли у него бляшку, которая начинает закрывать просвет сонной артерии, и уже в зависимости от этого смотрим, наблюдаем иногда за бляшкой, иногда мы вынуждены прибегать к тому, чтобы стент установить в сонную артерию, и у человека улучшить как бы качество его жизни. И, соответственно, самое-то главное — это снизить сердечно-сосудистые риски. То есть это как раз-таки те риски, которые могут привести к сердечно-сосудистым катастрофам, так называемым. В частности, это инфаркт и инсульт. Поэтому своевременное обращение, иногда без жалоб, иногда с незначительными какими-то жалобами, как правило, это нам помогает вовремя найти заболевание, установить его и пролечить качественно.
1: Ну давайте по конкретным признакам пройдемся. Вот мы берем, например, обычный анализ крови. На какие параметры стоит обратить внимание, самые пристальные?
2: Смотрите, здесь у нас основные параметры биохимические, которые смотрятся, это холестерин и глюкоза. Как правило, у человека может не быть никаких жалоб. Но повышенный холестерин – это для нас один из показателей того, что человека нужно дообследовать. Мы направляем человека на липидный спектр и смотрим, за счет чего повышен общий холестерин, потому что видов холестерина несколько. Соответственно, про уровень глюкозы. Может быть, у человека повышенный уровень глюкозы или уже быть сахарный диабет, о котором человек не знает, поскольку там симптомы достаточно такие, могут стерто протекать. Жажда, обезвоживание, частые позывы в туалет, мочеиспускание. Человек может списывать это на какую-то утомляемость или слабость, а на самом деле это повышенный уровень глюкозы. Все, что выше 6,1 ммоль на литр глюкозы, это как раз-таки показания для дальнейшего дообследования, для сдачи гликированного гемоглобина. А с уровнем холестерина все, что выше 5,2 ммоль, уровня холестерина, это показания для того, чтобы дальше дообследовать липидный спектр у человека. Это прям базисные вещи. Далее, все люди старше 40 лет, они также еще издают клинический анализ крови, в котором мы отслеживаем уровень эритроцитов, уровень гемоглобина, уровень тромбоцитов и лейкоцитов. Это вот как раз-таки базовый общий клинический анализ крови. Для женщин особое пристальное внимание прошу обращать на уровень эритроцитов и гемоглобина, поскольку женщины в репродуктивном возрасте, они могут страдать железодефицитной анемией и тоже об этом не знать, потому что симптомы, они тоже достаточно расплывчатые могут быть. Опять же, усталость, быстрая утомляемость, сонливость, выпадение волос, тусклость волос. И часто женщины списывают это просто на переутомление. А на самом деле это сниженный уровень гемоглобина и эритроцитов, которые требуют дообследования и лечения. Поэтому вот это вот основные базисные вещи, на которые вот надо обратить внимание.
1: А про железодефицит тоже хочу ему уделить время. С ним связано очень много мифов. Например, считается, что если железо в крови поднять, то опустить потом не получится. Ну и еще много-много всего. Вот что самое главное надо знать про железодефицит?
2: Смотрите, в истории с железодефицитом важно понимать, что здесь есть глобально две причины железодефицита. Первое — это повышенная потеря, в частности, кровопотеря у женщин, менструальный возраст, так, еще раз, в частности, это кровопотеря с менструацией. И вторая история, какая может быть, это повышенное потребление железа. Это, например, период беременности и период лактации, когда организму действительно нужно намного больше железа. Это вот прямо первые и самые частые причины, почему у женщин возникает железодефицит. У мужчин причины следующие. Если есть нарушение всасывания железа, в частности, какие-либо воспалительные заболевания кишечника или уже злокачественная опухоль в кишечнике, то тогда всасывание железа нарушается, и это становится причиной формирования анемии. У женщин тоже такая же причина может быть — нарушение всасывания, если, опять же, есть воспалительные заболевания или злокачественное образование в кишечнике. Вот это вот две основные первопричины. Следующий момент по поводу лечения препаратами железа. Препарат железа достаточно сам по себе капризный для усвоения. Достаточно много правил есть, как правильно принимать железо. Первый момент, что мы не мешаем препарат железа с молочными продуктами, потому что там содержится кальций. Для организма между кальцием и железом организм всегда выберет кальций и будет всасывать именно его из кишечника. Соответственно, железо, оно просто пройдет транзитом и никак не всосется в кровоток, соответственно, повышения тоже не будет. Второй момент. Нужно исключить препараты и вообще, в принципе, напитки, которые ускоряют моторику желудочно-кишечного тракта, в частности, например, кофеин, поскольку кишечник работает быстрее, соответственно, железо просто не успевает сосаться. Третий момент. Есть, например, витамин С, который помогает усвоению железа. Соответственно, применение железа с витамином С это благоприятно сказывается на всасывании как раз-таки железа. И сейчас еще один момент. Самый главный момент — это как раз-таки форма железа, которую вам выписывает врач. Есть двухвалентное железо, есть трехвалентное. У каждого складывается у врача своя практика касаемо этого препарата, но, как правило, самым легко усвояемым препаратом железа является железосульфат. В частности, например, препарат Сорбифер, который очень многие принимают. От момента начала лечения от момента начала лечения через месяц есть уже смысл смотреть клинический анализ крови на предмет улучшения. И мы оцениваем динамику по уровню гемоглобина и эритроцитов. Как только восполняется уровень гемоглобина и эритроцитов, следующая наша, так скажем, станция — это отслеживать уровень ферритина. Ферритин — это запасы нашего железа в организме, и ферритин как раз-таки перерастает в самую-самую последнюю очередь и перерастает достаточно медленно. Иногда требуется до 6 месяцев применения препарата железа для того, чтобы нарастить качественный уровень ферритина. Миф про то, что мы можем поднять, а потом железо не опустится, это действительно миф, поскольку если вдруг в жизни человека возникнет такая ситуация, что снова будет либо повышенное потребление железа, либо потеря железа, то ферритин потратится первым, и вслед за этим организм будет забирать железо из кровотока. Упадет уровень гемоглобина, упадет уровень эритроцитов. Соответственно, снова анемия сводится. И достаточно часто у нас бывают истории, что мы лечим анемию, но она не восполняется, или мы ее восполнили, она снова опять возникает. Опять же, по ряду причин, которые мы вот сначала обсуждали, что мы не выяснили первопричину, и человек не пролечен изначально. Поэтому анемия будет формироваться постоянно.
1: Ну, то есть, если начали пить железо, то пьем его до последнего.
2: Мы начинаем пить, да, мы отслеживаем первые анализы через месяц, далее контроль уже на усмотрение врача. Бывает такое, что динамика очень положительная, через 2-3 месяца врач может отменить препарат. Бывает такое, что полгода или даже год у кого-то занимает лечение препаратом железа. Тут сугубо индивидуально. Согласно клиническим рекомендациям, контроль вообще полагается через 7 дней, потом через месяц. Но в реальности мы начинаем контролировать примерно каждые там, 1-2 месяца. Так мы отслеживаем динамику. И уже врач принимает решение о том, когда прекращать прием препаратов железа. Судя именно по анализам.
1: Для жителей Урала каких конкретно витаминов нам не хватает, на какие обратить внимание?
2: Самое главное на самом деле, еще это не витамин, но тоже очень важный микроэлемент. У нас здесь дефицит йода. Наша зона эндемичная для развития гипотиреоза, это сниженная функция щитовидной железы, поэтому рекомендовано проверять хотя бы иногда уровень ТТГ. Это гормон щитовидной железы, который повышается, если организму недостаточно йода, недостаточно, в принципе, гормонов щитовидной железы. Что касается общего такого оздоровления, помимо витамина D, я бы рекомендовала потребление омеги-3-6-9. Это ненасыщенные жирные кислоты, которые нам помогают в очень многих процессах. Вот это прям вот основное базисное, что я бы вот проверяла у каждого жителя.
1: Ну и вот тоже, да, про витамины давайте продолжим. Где их лучше покупать? Потому что сейчас, кроме аптек, есть еще и разные коммерческие магазины. Я уже не говорю про маркетплейсы. Ну и есть комплексы витаминов всякие, да. Вот есть отдельно витамины, которые продаются, а есть поливитамины. Вот как все-таки лучше? Отдельно витамины, которые нужны, или можно просто пить комплексом?
2: История какая? Поливитамины, которые сейчас выпускаются, они достаточно могут быть не сбалансированы. В них может содержаться там, действительно 20-30 витаминов, но ни один из них в той дозе, которая вот необходима для лечения. Поэтому здесь я бы обратила внимание на конкретные какие-то витамины, если у вас именно четко дефицит определенного элемента, то его как бы я бы и рекомендовала восполнять. Что касается покупки витаминов вне аптек, на маркетплейсах и в других местах. Здесь есть очень четкая история про витамины и БАДы. Иногда люди смешивают эти понятия, но при оформлении документов на витамины и БАДы есть очень четкая история. Первое, БАДы, они при сертификации Нужно просто доказать производителю, что БАД не наносит вред организму. И не доказано, что БАД приносит пользу организму. Поэтому что там на самом деле содержится, в каком составе, насколько это очищено, насколько это полезно, это мы не можем сказать наверняка. Есть многие производители, которые ответственно к этому подходят, но, к сожалению, не все. Поэтому БАДы достаточно, нужно быть к ним осторожными и аккуратными в употреблении. Что касается витаминов, не все витамины, опять же, являются самими, не все витамины являются витаминами. Многие из них зарегистрированы как БАДы. Поэтому, когда вы рассматриваете какой-то поливитамин для себя, нужно посмотреть инструкцию. Если он является витамином, у него будет группа препаратов, так и называться, витамин. Если там написано БАД, то вспоминаем то, что я сказала раньше по поводу того, что производитель не доказывает пользу БАДа для организма. Ему нужно доказать, что нет вреда. Поэтому что там содержится, опять же, вопрос открытый. Поэтому моя рекомендация была бы такая. Первое — смотреть, что вы действительно покупаете витамин. Второе — восполнять дефицит конкретного витамина, если он у вас есть, поскольку другие какие-то микро-макроэлементы в достаточном объеме мы на самом деле получаем с пищей, если наша пища рациональная, такая богатая, разнообразная, если мы употребляем и крупы, и овощи, и фрукты, и достаточно мяса, то все нужные необходимые микро- и макроэлементы мы способны получать из пищи, и витамины как таковые нам в таком случае не нужны. Поэтому вот мы возвращаемся к самому первому пункту о том, что такое в целом профилактика. Это вот и есть три основных столпа: рациональное питание, борьба со стрессом и качественный сон. Ну, а еще очень важный элемент — это физическая активность. Вот если есть эти четыре элемента в жизни человека, то в принципе ему большинство БАДов и витаминов просто будут без надобности.
1: А про сон тоже давайте скажем. Вот меньше какого количества часов надо спать, чтобы недосып начал влиять на здоровье? И как именно он на здоровье влияет?
2: Да, недосып действительно крайне негативно влияет на все наши системы, и на нервную систему, и на систему кровообращения, поскольку организм элементарно не успевает восстановиться. Здесь история какая? На самом деле все зависит от количества циклов сна. За ночь каждый человек проживает примерно 1,5-2 часа каждый цикл. Сейчас по-другому сформулирую. Каждую ночь человеку необходимо в среднем 4 цикла сна. Каждый цикл занимает 1,5-2 часа времени. Из них вот как раз-таки внутри есть фаза быстрого сна. Это та фаза, когда мы видим сны. Если вы замечали по родным, у них там могут шевелиться во сне глаза, человек может говорить во сне. Это фаза быстрого сна вот как раз-таки. Но все это направлено на то, чтобы человек впал в фазу, так скажем, глубокого или медленного сна. Это та фаза, когда наше дыхание замедляется, наше сердцебиение замедляется, мы спим крайне глубоким, размеренным сном. И фаза глубокого сна, она длится примерно минут 15-20. И как раз-таки именно за счет фазы медленного сна, глубокого сна, мы восстанавливаемся. Соответственно, за ночь необходимо прожить хотя бы 4 таких цикла по 1,5-2 часа, из которых только 20 минут вы находитесь в этой фазе глубокого сна и на самом деле восстанавливаетесь. И здесь история о том, что у кого-то цикл один сна может занимать 1,5 часа. Соответственно, примерно же за 6-6,5 часов человек выспится и будет себя чувствовать отдохнувшим, будет себя чувствовать прекрасно. А у кого-то цикл занимает 2 часа, и ему вот действительно необходимо 8 или 8,5 часов сна для того, чтобы восстановиться. Но чем плох недосып? Здесь несколько факторов. Первое, что мы не проживаем достаточное время в фазе глубокого сна, соответственно, не восстанавливаемся. Это та ситуация, когда наш сон поверхностный, рваный, когда мы просыпаемся от любого шороха. Мы в этот момент, даже когда спим, мы на самом деле не отдыхаем, потому что в фазу глубокого сна мы не попали. И второй момент, это как раз-таки вот со стрессом связано, что мы очень много переживаем, это отражается на качестве нашего сна, и даже если человек спал 8-9-10 часов, он все равно может быть не выспавшимся по причине того, что вот организм перенервничал, и все эти циклы сна прошли не в том объеме, не в том качестве, которое необходимо. Поэтому здесь самое важное — соблюдать гигиену сна. Это прежде всего за час до сна отложить все гаджеты, все телефоны, все ноутбуки, компьютеры и так далее. Все это дело закрыть. Проветрить тщательно комнату, чтобы был прохладный, свежий воздух. Задернуты обязательно шторы, если ваша спальня находится на солнечной стороне, для того, чтобы было максимально глубокое темное помещение. Важно также, если у вас будет тяжелое достаточно одеяло, оно способствует более глубокому сну, и ортопедическая подушка для того, чтобы не травмировать, так скажем, шею. При наличии всех этих факторов человек, как правило, засыпает лучше и спит по фазам своим, так скажем, глубже, и, соответственно, высыпается. Но реалии наши сейчас таковы, что мы живем век очень достаточно насыщенной информации, у нас много устройств, мы постоянно на связи, много уведомлений, и, как правило, гигиена сна нарушается, и человек вот достаточно либо мало спит, либо вот действительно плохо спит. Одним из важных еще аспектов, которые хотела бы отметить, это время наступления сна. Желательно засыпать до 23:00. 22:00 — это самое идеальное, оптимальное время, поскольку именно с 22:00 до 2 часов ночи организм вырабатывает пиковое количество мелатонина. Этот как раз-таки гормон сна, который помогает нам заснуть более глубоко и почувствовать себя на утро более отдохнувшими. Соответственно, время сна тоже очень важно.
1: А вот насколько в этом, кстати, помогают современные наши гаджеты, телефоны, там умные часы и так далее? Насколько точно они отслеживают эти параметры? Можно ли им доверять?
2: На самом деле они с каждым разом все совершенствуются, и они базируются как раз-таки на данных, как правило, пульса. В быструю фазу сна пульс у нас достаточно высокий, если можно выразиться, такой же, как и в покое. В медленную фазу сна, в глубокую фазу сна наш пульс замедляется, как и количество наших дыхательных движений. И вот как раз-таки на качественном мониторинге этих показателей и основываются вот эти вот различные шкалы, которые вы видите по утрам в телефоне. Если у вас достаточно хорошее устройство, смарт-часы и так далее, в принципе, вы можете этому доверять. Сейчас есть большое количество устройств, которые вот именно как раз-таки для биохакинга и созданы. Различные кольца, браслеты, которые вот именно на эту тему и настроены. В принципе, они очень хорошо откалиброваны, и вот по данным вашего пульса они способны эту историю отслеживать. Для того, чтобы понять, как устроен ваш сон, эти устройства на самом деле сейчас нам хорошо помогают. Поэтому, да, для самоанализа эти устройства могут помочь.
1: Одно из веяний современного мира — то, что люди начинают доверять свое здоровье искусственному интеллекту, загружают свои анализы в какой-нибудь условный чат GPT и приходят к врачу с просьбой выписать конкретный препарат. Встречались ли вы с этим на практике и вообще что думаете про искусственный интеллект в медицине, помогает он или нет?
2: Да, на самом деле такие случаи становятся более и более частыми. Здесь важно понимать один аспект, что первое, человек должен быть хорошо осмотрен, должен быть выставлен предварительный диагноз, назначено обследование, и после дообследования уже врач выставляет какой-то заключительный, так скажем, клинический диагноз. И на основании этого диагноза подбирается лечение. Юридическая ответственность полностью находится на враче, поэтому если вдруг человек занимается самолечением, и препарат, который он сам себе купил, назначил по рекомендации чата GPT, если вдруг что-то пошло не так, предотвратить эту ситуацию, как-то помочь с этим становится крайне затруднительно. Когда врач назначает какой-либо препарат, он оценивает прежде всего пользу и возможный вред от этого препарата. Потому что у любого препарата есть, как мы говорим, показания и противопоказания, есть определенные побочные эффекты. И когда врач принимает решение, он, как правило, комплексно оценивает пациента, учитывает и пол, и возраст, и наличие сопутствующих заболеваний, и наличие препаратов, которые уже человек принимает. И на основании этого всего берет на себя юридическую ответственность и выдает свое решение, свою рекомендацию о том, принимать данный препарат, назначать или нет, и в какой дозе назначать, каким курсом назначать, все это пациенту. Поэтому здесь важно осознавать, что врач отвечает за лечение, он очень заинтересован в том, чтобы помочь своему пациенту, но прийти с готовым решением, оно, как правило, может быть ошибочно, и может и быть правдиво, но поскольку ChatGPT — это все-таки искусственный интеллект, который юридической силы в себе не несет, соответственно, если такой пациент приходит к врачу, врач всегда перепроверяет все данные, которые были загружены, и оценивает все это на основании своего клинического опыта. Если случай какой-то затруднительный, мы без проблем создаем врачебные комиссии, мы обращаемся к коллегам через там, телемедицину и просто приходим за советом и, соответственно, коллегиально принимаем какое-то решение для того, чтобы помочь пациенту. В случае с чатом GPT за это никто ответственности не несет, поэтому это достаточно рискованно для врача просто выписать препарат, не осмотрев пациента и не приняв правильное для него решение.
1: Сейчас пик таких заболеваний, как депрессия, панические атаки, хронические стрессы, ну и так далее. Вот из-за чего чаще всего возникает состояние хронического стресса и как отделить признаки стресса от каких-то реальных физических заболеваний, потому что симптомы очень часто схожи.
2: Конечно, симптомы действительно очень схожи. Здесь важно понимать один аспект. Мы живем век очень большого количества информации, и мы живем век гиподинамии. У нас действительно достаточно сейчас малоподвижный образ жизни. Мы условно на машине приехали на работу, посидели 8 часов, на машине приехали обратно и легли на диван. И вся эта история, она неблагоприятно в итоге влияет на организм, потому что физическая активность крайне-крайне важна. Не зря все и говорят, что движение — это жизнь. Это действительно так. Наряду с тем, что у нас низкая физическая активность, у нас, как правило, начинаются проблемы с избыточным весом или с ожирением. Это запускает тоже определенный каскад заболеваний, болезней, да, в организме. Наряду с тем, что у нас очень много информации, мы, как правило, очень сильно в это вовлечены. Мы все меньше уделяем времени себе, своему здоровью. Высыпаемся плохо, засыпаем плохо. На основании того, что нервничаем, нерационально питаемся. Поэтому, конечно, все это в конечном счете может вогнать, так скажем, каскад хронического стресса, из которого тяжело выбираться. А если человек, проживает всю эту историю, плюс еще испытывает какое-то моральное давление, да, неудовлетворенность, возможно, своей жизнью, то, конечно, тут может и развиться полноценная депрессия. И здесь подход кардинально, конечно, разный. Первый момент — это то, о чем мы говорили с вами, начать с физической активности, со сна, начать с питания, начать с движения, для того, чтобы просто поддерживать в себе энергию. Потому что когда мы двигаемся, особенно меня поймут те, кто, например, тренируется или спортсмены, а после тренировок каких-либо всегда испытываешь какое-то ощущение радости, потому что происходит выброс эндорфинов в кровь. Соответственно, так у нас повышается настроение. Для того, чтобы себе помочь выйти из хронического стресса, нужно прям очень сильно наладить вот этот базис. Высыпаться, питаться, хорошо двигаться и различные методики со стрессом, борьбы со стрессом. Это могут быть и медитации, это может быть какой-то дневник благодарности и все, что человек посчитает для себя приемлемым. В случае с депрессией здесь у нас история какая? Если ко мне попадает пациент, у которого я подозреваю депрессию либо генерализованное тревожное расстройство, у нас у медиков есть такая шкала, называется госпитальная шкала тревоги и депрессии. Это специальный опросник, отвечая на которые, мы практически с точкой там можем сказать, есть ли у человека депрессия или тревожное расстройство. Соответственно, я как терапевт могу назначить какие-либо легкие седативные вещества, анксиолитики, точнее, лучше правильно так сказать, какие-либо легкие противотревожные препараты, либо даже назначить какие-то антидепрессанты и направить человека уже для лечения к врачу, например, психотерапевту, для того, чтобы человека корректировать. В случае с депрессией меняется биохимия мозга на уровне того, что вырабатывается меньше серотонина, человек часто себя чувствует подавленным. Здесь уже здесь уже история о том, что изменилась биохимия мозга, и человек правда себя чувствует подавленным, у него действительно нет ни на что сил. Это не потому, что он себе так придумал, это потому, что реально изменилась его биохимия. И с помощью антидепрессантов мы возвращаем эту историю в нормальное русло. И как только человек чувствует первые приливы сил к тому, чтобы вернуться к нормальной жизни, здесь, опять же, мы возвращаемся к первому пункту. Нужно выстраивать именно тот базис для ежедневной, для своей повседневности. Опять же, питание, опять же, сон, опять же, физическая активность и опять же, борьба со стрессом. В случае депрессии лечение может занимать от полугода до полутора-двух лет, средний такой цикл лечения. Все это время человек принимает антидепрессанты, и мы ожидаем, что биохимия в целом организма изменится, будет нормальное количество серотонина, и когда человек уже приходит в стабильное состояние, тогда мы постепенно отменяем этот препарат, и человек уже возвращается в свое обычное состояние. И если у него как раз-таки выстроен этот базис, то это все у него карт-бланш для того, чтобы состояние депрессии не вернуться.
1: Многие пациенты жалуются, что во время короткого приема у врача им сложно получить ответы на все вопросы. То есть что-то забыли, не успели спросить, где-то растерялись и так далее, и так далее. И в итоге из кабинета врача вышли не с полной информацией. Вот как вы советуете подготовиться к приему, чтобы получить максимум, чтобы все успеть спросить?
2: По моему опыту, лучше всего подготовиться так. Выписать на листочке все вопросы, которые вас беспокоят в отношении своего здоровья, все жалобы, какие у вас имеются на данный момент, подготовить с собой результаты анализов, если вы что-то до этого проходили. И в таком случае прием происходит максимально конструктивно. Вы озвучиваете жалобы, врач уже понимает, куда вас направить и дообследовать с учетом того, есть у вас какие-то анализы или нет. И он успевает ответить на все ваши вопросы. К сожалению, действительно, время приема у нас ограничено, 12 минут сейчас на человека, но мы стараемся в рамках этих 12 минут сделать все возможное. Поэтому какой-то небольшой вот такой конспект, он пригодится для того, чтобы врачу было проще вам помочь.
1: Ну и последний на сегодня вопрос. У нас есть полис ОМС. Как использовать его по максимуму?
2: Я бы начала с того, что обратилась бы в поликлинику по месту жительства, прошла бы в полном перечне диспансеризацию или профосмотр. Если вам положены какие-то услуги далее, то вас, естественно, на это все дело направят. В полис ОМС входит достаточно широкий спектр обследований, практически все биохимические параметры, гормоны, различные инструментальные исследования по типу УЗИ, КТ, МРТ, с единственной только оговоркой, если у пациента есть на то показания. Поэтому после, например, профилактического визита я бы обратилась к врачу-терапевту с теми жалобами, как, если они у меня есть, на мое здоровье, для того, чтобы врач меня смог направить на все виды исследований и поставить мне заключительный диагноз. К слову, про витамин D, к сожалению, он не входит в полис ОМС, поскольку ни в одних клинических рекомендациях сейчас уровень витамина D не фигурирует, поэтому, поскольку вся государственная система работает по клиническим рекомендациям лечения тех или иных заболеваний, мы вот в рамках этого и придерживаемся обследований, которые есть и озвучены там. А витамин D, к сожалению, туда не входит. Все остальное вышеперечисленное, в том числе гормоны, в том числе какие-то сложные инструментальные исследования, лабораторные исследования, все это, в принципе, реализуемо, если на то есть показания. А показания определяет ваш лечащий доктор на приеме.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У меня в гостях была заведующая отделом медицинской профилактики городской больницы номер 20 Диана Сулейманова. С ней говорили про профилактику различных заболеваний. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Вышел в свет новый номер научного журнала под названием «Вопросы богословия». В издательстве Московской духовной академии вышел 14-й номер научного журнала «Вопросы богословия». Новый выпуск предлагает читателям 4 научные статьи и 2 рецензии. Материалы номера посвящены вопросам догматического и нравственного богословия, христианской апологетики, современного неоязычества и новозаветной библеистики. Например, в статье под названием «Влияние процесс теологии на открытый атеизм» исследуют

Сказывается влияние процессуальной мысли на формирование открытого теизма. А в статье под названием «Учение блаженного Августина о браке» рассматриваются взгляды японского епископа на цели супружества, отношения между супругами и нерасторжимость брачного союза. Ну и к другим сообщениям выпуска. Завершен археологический этап исследований в храме гроба Господня в Иерусалиме, который проводился в связи с реставрацией пола базилики. Изучение обнаруженных материалов продолжается. Также параллельно ведутся реставрационные работы. Археологический проект реализовали специалисты университета совместно с кустодией Святой Земли. В рамках проекта были исследованы археологические слои и архитектурные элементы храма, а также проводился анализ материалов и находок. Одновременно с археологическими исследованиями продолжается и реставрация пола базилики. Кроме того, было объявлено о планах восстановить деревянную входную дверь храма и подготовить передвижную выставку, посвященную результатам проведенных исследований. Результаты проекта уже представлены широкой аудитории. Но и к другим сообщениям выпуска. В Петербургском музее истории и религии открылась выставка под названием «Земная жизнь Христа». С 11 сентября в Государственном музее истории и религии города Санкт-Петербурга работает выставка под названием «Земная жизнь Христа». На богатом иконографическом материале из фондов Музея истории и религии выставка представит историю земной жизни Христа. Ее задача – объяснить богословие догмата о воплощении Бога Сына, проиллюстрировать основные вехи земной жизни Христа, нашедшие отражение в годовом церковном календаре, и представить редкие иконографические сюжеты. Выставка состоит из нескольких разделов, которые рассказывают об идее боговоплощения, периоде от Рождества до первой проповеди учения, распятии и воскресении. В экспозиции представлены иконы, станковая живопись, графика, предметы декоративно-прикладного искусства, а также литургическая утварь и ткань. Выставка продлится до 11 января следующего года. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». На календаре 27 сентября. Сегодня мы отмечаем великий двунадесятый праздник – воздвиженье честного и животворящего креста Господня. С праздником вас, дорогие друзья! Ну а я пока расскажу о тех передачах, которые сегодня вечером, ночью и завтра утром вы услышите в нашем эфире. Например, совсем скоро передача из цикла «Живые художники». В 18:30 расскажем о том, как прошла лекция для родителей от писателя и издателя Анастасии Орловой. В 19:10 послушаем проповедь Святейшего. В 19:20 программа из цикла «С нами Бог». В 19:30 Иван Тургенев, очередная часть романа «Дворянское гнездо». В 20:10 передача из цикла «Качество жизни в любом возрасте». В 20:20 беседы о вечном. Поговорим о феномене больших очередей к привозным святыням. В 21:10 и в 23:10 вечернее молитвенное правило. В 21:40 псалмы со 141 по 145. В 22:30 главы из книги старца Ефрема Аризонского. В 23:40 программа «Первосвятитель». В 00:20 акафист дня. Но в ночное время в нашем эфире звучат повторы программ, а также музыка. В 1:30 звучащая книга, в 2:20 беседы о вечном, затем «Дом с зеленой крышей», репортаж Виктории Кауган, 19-я кафизма и духовное слово. В 6:20 и в 7:20 утра завтрашнего дня утреннее молитвенное правило. В 6:45 православный календарь на завтрашний день. В 7:50 Евангелие дня, также на завтрашний день. А в 8:20 передача из цикла «Гость в студии». Вот такие программы вы услышите совсем скоро в нашем эфире. Прекрасного вам дня, дорогие друзья, помощи Божьей и с праздником. Оставайтесь с нами.

0: На наших волнах звучит программа из цикла «Живые художники», посвященного мировому изобразительному искусству и его самым известным представителям. Программу ведет арт-лектор, художник, лектор Российского общества знания Надежда Маценко.
1: Добрый день, дорогие друзья! Осень! А вот наступила. Мы подводим итоги нашего лета. Мы готовимся к переходу в другое состояние сезонное. И осень в искусстве, осень в культуре — это тоже особая, совершенно особая тема. А вот как сформулировать осень? Какие найти средства художественного выражения? Как ее описать? Если мы говорим про поэзию, ну, конечно, Александр Сергеевич Пушкин с его «Унылая пора, очей очарование, приятна мне твоя прощальная краса, люблю я пышное природы увиданье, в багрец и в золото одетые леса». А вот в изобразительном искусстве осень, наша русская золотая осень, особая осень, которая так откликается в чем-то нашему характеру, это, конечно, вы, наверное, уже догадались, это Исаак Ильич Левитан. Конечно, осень для нас — это осень Левитана. Левитановская осень. Та осень, которая написана в его удивительных произведениях, и даже вы сразу вспоминаете название картины «Золотая осень». И про Левитана сама фраза, вот эта фраза «душа в заветной лире», фраза, которая относится к поэту в первую очередь, но «душа в заветной лире» — лирический пейзаж, взгляд на природу, природу с точки зрения лирики. И это, конечно, осень. Это наш сегодняшний герой. Наш сегодняшний герой — Исаак Ильич Левитан, гениальный художник, составивший славу отечественного искусства, мастер лирического пейзажа. Вот Исаак Левитан родился в 1860 году, а уйдет он из этой земной жизни в 1900. Вот короткая жизнь, но абсолютно бесценная наследие. И осень Левитана, и сама осень, как наш сезон, да, мы заходим в сезон дождей, прохлады, вот этой вот лиричности, да, этого воспоминания, остановки нашего движения. Вот, конечно же, я думаю, что с Левитаном это будет очень сегодня уместно и очень интересно. И Левитан, разговор о Левитане, а он мне сегодня будет достаточно, этот разговор, прост, потому что вот я буду вам говорить «Левитан», а у вас сразу произведения этого художника, конечно же, в вашей культурной памяти всплывают. Вы, конечно же, то, что я говорю про Левитана, «Золотая осень», «У омута», «Тихая обитель» и, конечно, «Над вечным покоем». Вы все эти произведения знаете. Это классика нашего отечественного искусства. И вот даже Репин, ну вот про произведение левитановское «Омут», он, например, скажет: «Надо же, какая большая картина, и все для какого-то пейзажа». То есть вот эта фокусировка на пейзаже, преодоление как будто бы ограничений этого жанра, выход на метафизические, философские, глубокие внутренние, духовные, душевные вопросы. Вот это достижение нашего сегодняшнего героя. И Александр Николаевич Бенуа. А он вот так вот напишет: «Самым замечательным и драгоценным среди русских художников, внесших в черствый реализм живительный дух поэзии, является безвременно умерший Левитан». И дальше Бенуа пишет: «Появление в 1891 году, а это, знаете, тоже вот мы всегда интересно считаем, а в каком возрасте художник пишет свои гениальные произведения? И мы понимаем, что у Левитана это 30 лет и позже, в большие, вот такие вот грандиозные произведения. «Тихая обитель» написано 30-летним художником. «Над вечным покоем» написано 34-летним художником. И Бенуа пишет: «Появление тихой обители произвело удивительно яркое впечатление. Казалось, точно сняли ставни с окон, точно раскрыли их настежь, и струя свежего, душистого воздуха хлынула в спёртое выставочное зало. Где-то гадко пахло от чрезмерного количества тулупов и смазных сапог». А дальше Бенуа описывает то, что мы вам с вами прекрасно знаем. Вот вещи Левитана, «Тихая обитель», вспоминайте ее. И Бенуа пишет: «А что может быть проще этой картины? Летнее утро, студеная полная река плавно огибает лесистый мысок, через нее перекинут жиденький мост на жердочках. Из-за берез противоположного берега алеют в холодных розовых лучах на совершенно светлом небе купола и колокольня небольшого монастыря». Мотив поэтичный, милый, изящный, но в сущности избитый. Мало ли было написано и раньше монастырей при розовом утреннем или вечернем освещении, мало ли прозрачных речек, березовых рощиц. Одно ясно было: здесь Левитан сказал новое слово, запел новую чудную песнь, и это песнь о давно знакомых вещах. А вот дальше он будет рассуждать, в чем секрет вот этого обаяния, этой скромной, как будто бы картинки. И так дальше, так дальше. В общем, Бенуа пойдет в том числе по тому пути, по которому искусствоведение, а самое главное, друзья, зритель, вот для меня, я эту серию, этот цикл веду для вас, зритель смотрит на вещи Левитана и не может от них оторваться. Откуда это обаяние, откуда эта глубина, откуда это притяжение левитановского пейзажа? А Корней Иванович Чуковский наш, знаменитый Корней Иванович, а он в воспоминаниях как сказал про картину «Над вечным покоем»? И сразу вы ее видите внутренним зрением, вы картину «Над вечным покоем» Исаака Левитана сразу же видите. И мне даже не надо вам объяснять, что там. Она у нас в подкорке, да, то, что говорят. Это наш культурный код. «Над вечным покоем». Чуковский. Про знаменитую картину Левитана «Над вечным покоем» даже и говорить страшно. Это какая-то пучина спокойствия, неземного, нечеловеческого спокойствия. Горизонт захватывает дух. Так он необъятно велик. Безмятежное небо распростерлось над небольшим тускло-зеленым бугорком земли, над сельским кладбищем, таким крошечным, таким ничтожным перед лицом этой бесстрастно раскинувшейся природы, что сама смерть кажется здесь фальшивой и незначительной. Ее поглотила эта спокойная ширь. Здесь, перед молчаливым покоем вечной природы, глуп и ничтожен и мал человек со всеми его страданиями, криками, проклятиями. И несмотря на это, эта природа послужила тому же человеку, чтобы рабски передать те страдания, крики и проклятия, которые теснятся в человеческой груди. Причина того скорбного, бесконечно грустного, безысходного покоя, которым проникнута каждая черточка его Левитана произведений. Ну вот, наши деятели культуры вот так говорят о Левитане. Ну а что скажем мы? А мы скажем просто, что будущий мастер проявляет свой гений с малых лет. Он попадет совсем юношей в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Он станет сиротой, очень быстро сиротой станет. Сперва мама уйдет у него, потом отец. А от платы за обучение он будет освобожден ввиду крайней бедности и одновременно как показавший большие успехи в искусстве. Тот же Корней Иванович Чуковский потом напишет: «Нужно ли говорить о жизни этого великого человека, бьющейся в стенах большого города, средь голода и нищеты, без всякого намека на человеческую поддержку, неустанный работник, бесконечно преданный своему великому делу». Ну и, конечно же, Левитан, друзья, это вот это вот, знаете, столкновение биографии, истории его жизни, личной жизни и его наследия, искусства, живопись, графика Левитана, то, которое он оставил для нас, то, что является, конечно же, вот таким вот бессмертным наследием, вкладом Исаака Левитана в нашу большую, то, что мы называем общим понятием русскую культуру. Ну, мы уже сказали, что он закончил и поступил и закончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества. И вот удивительно, что руководит училищем в этот момент один из учредителей товарищества передвижных выставок. Вот помните у Бенуа, когда он сказал, что выставочный зал, а там чрезмерное количество тулупов, сапог, вот передвижнички, да, передвижники, сюжетные вещи, литература, роль истории, рассказанной в пространстве картины. И Василия Перова, руководителя училища в тот момент, тоже, ведь вы произведения перовские сразу же прекрасно тоже себе представляете, что за искусство принадлежит кисти Василия Перова. Преподают здесь Илларион Михайлович Прянишников. Это тоже жанр, это жанрист. А мастер исторической живописи и пейзажист Алексей Кондратьевич Саврасов. И здесь же мы, например, проговорим, что иконописец Евграф Семенович Сорокин. И вот куда пойдет Левитан, кому он попадет? А вот Перов как идейный вдохновитель, движущая, да, вот такая сила, руководитель училища. И вот рядом с Левитаном учится Михаил Нестеров, знакомый тоже нам, художник русский. Вот он напишет, что в училище ведь все дышало Перовым. И Перов берет его к себе в натурный класс. Вот. Но дальше вот это движение ученика-студента Левитана, и мы счастливы, что так получилось, пойдет к педагогу, пойдет в сторону Алексея Кондратьевича Саврасова. Вот это взаимодействие Перов и Саврасов. Вот Перов и их знаменитый этот диалог. Перов: «Она ничем не пахнет», пожимает плечами Перов, когда Саврасов предлагает ему веточку вербы. Саврасов восхищается природой. Для него природа его вдохновение. «Да как? Что вы? Вы правда не чувствуете божественный аромат свежего, живого дерева? Не слышите, не ощущаете? Я только что из Останкино, там жизнь кругом. Там на ольхе появились сережки, а верба». И вот, вот это взаимодействие, вот эта разница между Перовым и Саврасовым, мы так понимаем, что и приведет Левитана к Саврасову. Вот Иван Евдокимов, да, мы его цитируем. «Саврасов не помнил о времени, у него никогда не было часов. Левитан знал, что Алексей Кондратьевич любил за работой впеть в полголоса. Сегодня он был в особенном увлечении, забыл обо всем на свете, кроме своих двух дубов, широких, мощных, стоявших на солнечной полянке. Ну-ка взгляни, усмехаясь, Саврасов Левитану, шумит у меня дуб или не шумит?» Левитан смотрит на полотно, закрыл глаза, открыл. «Шумит, Алексей Кондратьевич, могу это вообразить легко. Верю, врать тебя я никогда не учил». И они опять работали в молчании, только слышалось прикосновение кистей к холсту. И дальше и Аполлинарий Васнецов скажет: влияние Саврасова, вот эта любовь к природе, вот эта страсть к пейзажу передать это впечатление, это восприятие природы. Влияние Саврасова в том и сказалось, что Левитан остановил свой выбор на пейзаже, а не на жанре. Ну и, возможно, Саврасов буквально переманил такого талантливого юного студента у Перова. Ну и, друзья, вот это взаимообогащение, а вспомните, кто такой Саврасов, грачи прилетели, да? Вот это взаимообогащение приведет к большой грандиозной школе, к передаче мастерства. А Саврасов, у него характер очень строгий, да? Он работает в классе. А вот это педагогическое влияние Саврасова очень мощное. А уроки Саврасова Левитаном были восприняты внутренне, глубоко. И удивительным делом, вот мы начали с осени, золотой осени, потом мы немножечко поговорили про начало жизни профессиональной у Левитана. И осенью мы этот маленький выпуск можем завершить, потому что признание 19-летнего сироты Исаака Левитана, ученика и, так скажем, студента Московского училища живописи, ваяния и зодчества как раз-таки и начнется с осеннего пейзажа. Вспомним, что сразу после ученической выставки 1880 года Левитан пишет эту вещь в юном возрасте. Так вот, признание 19-летнего Исаака и как раз и начнется с того, что Павел Михайлович Третьяков, меценат, большая фигура для нас, для нашего отечественного искусства, приобретет осенний пейзаж. Какой осенний пейзаж? Вещь «Осенний день. Сокольники». Поэтому, конечно же, друзья, сегодня вот для нашего вот этого осеннего чувства начинали мы с Пушкина, перешли мы к Левитану, и мы ему еще посвятим выпуск, я думаю. И вот такое прикосновение к удивительному художнику Левитану. И это тоже душа в заветной лире. И это тоже из всех сезонов, но выбор удивительной, русской, необыкновенной, любимой также и нами, я думаю, осени.
0: В нашем эфире звучала программа из цикла «Живые художники», посвященного искусству и художникам. Программу вела арт-лектор, художник, лектор Российского общества знания Надежда Маценко. Продолжение слушайте через одно воскресенье на наших волнах.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся на лекцию для родителей от Анастасии Орловой. Анастасия Александровна Орлова – российская детская поэтесса, писательница, переводчица, лауреат премии президента России в области литературы и искусств 2016 года, издатель, владелец издательства. В 2019 году Анастасия совместно с партнерами учредила свое издательство под названием «Книжный дом Анастасии Орловой», в котором и сейчас трудится на должности главного редактора. И в рамках Екатеринбургского международного книжного фестиваля «Красная строка» Анастасия выступит с лекцией для родителей. До встречи со зрителями и слушателями Анастасия поделилась со мной о том, что будет вещать сегодня для всех мам и пап. Здравствуйте, Анастасия.
2: Здравствуйте.
1: Что нас ждет сегодня на лекции для родителей?
2: Сегодня ждет вас лекция, необычный для меня формат, где я буду рассказывать о том, как рутину и повседневность будни с ребенком превратить в семейную историю.
1: И также книги представлены, можно задавать вопросы по вашим авторским книгам, как писателю, да, или все-таки больше как бы психологический момент?
2: Сегодня акцент будет не на моих книгах, а на книгах других писателей, которые занимались вот фиксацией детства своих детей. Об этом буду рассказывать. Ну, и об одной из своих книжек, я обожаю ходить по облакам, как пример вот реально существующих лирических героев и о том, как из какой зацепки появился тот или иной рассказ.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Рада встрече сегодня. Сегодня для меня необычный формат. Сегодня для Екатеринбурга такую лекцию, воркшоп о том, как превратить рутину, будничность, повседневность с ребенком в семейную историю. И папы тут есть, которые, наверное, вовлеченные в этот весь процесс. Меня зовут Анастасия Орлова, я детский писатель, поэт и прозаик. Моя первая книжка вышла в 2012 году, и с тех пор вот я занимаюсь с большим вниманием вопросами детства, родительства. И вопросы детства меня очень интересуют, надеюсь, так же, как и вас. Я написала более 50 книг от нуля до примерно там начальной школы. И как раз мой самый такой возраст, с которым я работаю, это от 2 до 5. Самые маленькие читатели, в котором дорога не так проста, потому что она проходит через родителей, потому что выбор делают родители. И сегодня вот я попытаюсь рассказать некоторые секреты и поделиться с вами своими открытиями в этой вот сфере. После рождения ребенка происходит совершенно большая перемена в жизни, да. Все, у кого вот есть дети, наверное, с этим знакомы. Радикально меняется весь уклад в семейной жизни, семейной системы. Это касается и отцов, и в большей степени еще матерей, потому что мама привязана полностью, 100% к ребенку, если она кормит. И в этом смысле вот эта радикальная противоположность, то, к чему нас не готовят, когда говорят о счастливом материнстве, что мы перестаем полностью принадлежать сами себе. Мы не можем побыть одни нисколечко, мы не можем выпить чашку кофе, мы не можем сходить в душ, мы не можем там спокойно почистить зубы. То есть личного пространства не остается вообще полностью, и многие очень трагично это воспринимают, для кого такие чувства знакомы. И вся жизнь становится, ну, похожа на одни и те же повторяющиеся действия. Там встать, покормить, переодеть, искупать, погулять, переодеть, покормить, искупать, погулять, уложить, разбудить, покормить, искупать. И такой вот день сурка. Одно и то же каждый день. И кажется, что где-то там происходит, может быть, настоящая жизнь, которая осталось где-то за пределами вашего дома, где там происходят какие-то взрослые события, где развивается карьера, где люди встречаются, говорят о взрослых вещах, там не о памперсах, не о какашках, не о игрушках, не о том, что там произошло сегодня с вашим ребенком. И оказывается, что вашим там бездетным друзьям эти все истории совершенно никак не интересны. Они не готовы вас в этом поддерживать абсолютно. В этом смысле, в этом вот периоде жизни заключено очень много чувств. и это не только про счастливое материнство, там 24 часа в сутки, в этом много усталости, да, много раздражения есть, много тревог, но при этом есть много открытий, много каких-то абсурдных ситуаций, много каких-то штук, которые происходят с вами впервые, вы впервые видите какие-то вещи, которыми овладевает ваш ребенок. Во всей этой усталости, среди всей этой рутины, очень много заключено, мне кажется, радости. И вот эти крупинки радости, которые вспыхивают во время будней, являются, мне кажется, очень ценным таким алхимическим элементом, который может спровоцировать нас на творчество. Да? Кроме того, знаете, вот я хотела тоже поделиться с вами мыслью, которую я подсмотрела у одной мамы-блогера. Я, кстати, как писатель, так как мои дети уже довольно взрослые, я подписана на много молодых мам, чтобы быть в сфере, в среде, вот в этой как-то быть в этом, наблюдать это. Пусть со стороны, но все равно я создаю себе вот искусственно немножко эту среду. Так вот, одна молодая мама, Катя Зарипова есть такая, недавно ее ребенку исполнилось 2 года, и она говорила о том, что ты никогда не узнаешь, что делаешь это в последний раз. Что последний раз возьмешь на руки сына или дочь, не поймешь, что это было в последний раз. Однажды в последний раз ты выбежишь мокрый из душа, чтобы успокоить ребенка, и не поймешь, что это был последний раз, потому что в следующий раз ребенку не потребуется ваше внимание. Однажды вы укачаете его на сон, и только потом узнаете, что это был последний раз. Однажды покормите грудью в последний раз, а в другой раз ему это не потребуется. В последний раз вы вытрете испачканный рот, разбросанную еду. В последний раз он придет к вам ночью, разбудит, ляжет, будет мешать спать. Это когда-то тоже будет в последний раз. Ему это никогда больше не понадобится. И вы не поймете, что это был последний раз. И в последний раз у вас хватит сил подкинуть его вверх и поймать. А в последний раз вы когда-нибудь поцелуете его пяточки, потому что потом уже это как-то будет немножко странно. Но дело в том, что вот вы никогда не поймете, что это был последний раз, и любимая игрушка, вот, которая была сейчас ему нужна, завтра она уже не так будет ему нужна для сна, и он обойдется, и уснет сам. Все это очень быстротечно, все это очень меняется. Иногда вот в этом мне с рука кажется, что это никогда не закончится. Но все заканчивается по крупинке, по капельке, по миллиметру. Очень маленькое событие может хранить внутри себя огромное количество жизни. Вот вы шли с ребенком из магазина и там встретили какого-то хромого голубя, да. Может быть, ребенок сказал какую-то интересную фразу, которую вы раньше не слышали от него. Он увидел что-то в луже. Например, там ребенок сказал, что он обожает ходить по облакам, да, потому что он не по луже идет, а по облакам. Это стало там названием книжки. То есть у ребенка присутствует такой очень интересный взгляд жизни, не такой, как у нас. У нас взгляд замыливается, мы уже взрослые. Мы привыкли, что вот это правильно, это неправильно, надо говорить вот так, видеть вот так. Ребенку еще это незнакомо. И я призываю вас быть внимательным к этим моментам и отмечать, что сегодня он что-то понял новое, сегодня он что-то увидел новое. Вроде бы внешне ничего не произошло, но произошло очень многое. И еще одно, о чем я хотела бы сказать, в декретном отпуске или во время появления ребенка, я не знаю, как про мужчин, но у многих женщин происходит переоценка ценностей. Появляется не то, чтобы свободное время, его как раз становится, может быть, меньше, но начинают возникать вопросы, а тем ли я занимаюсь, тем ли я занимался, а туда ли я иду. А далее у меня профессия, а может быть, мне нужно заниматься чем-то другим. Может быть, я вообще как-то трачу жизнь не на то, на что нужно. Для меня материнство стало таким большим событием, которое перевернуло всю мою жизнь. Мне казалось, что все мои чувства, которые я до этого чувствовала, они совершенно как-то, как будто рядом не стояли с тем, что я сейчас испытываю. И я... У меня экономическое образование. Я работала бухгалтером. И я подумала, что как-то я не хочу возвращаться на эту работу. Ну, мне неинтересно. Я начала думать, что, может быть, мне нужно заниматься чем-то, что связано с детьми, потому что вот это рождение ребенка, это для меня было очень сильно интересно. Вот это младенчество очень. Для многих взрослых это как бы неинтересный этап в жизни. Но для меня и младенчество, и дальше это было ужасно интересно. Я думала, что же делать, и уже там 2 года, уже вроде бы пора думать о том, как бы, что надо на работу выходить куда-то. Ну и тут у меня случилась еще одна передышка, появился второй сын, и у меня появилось еще время подумать, что же такое может быть, чтобы чем мне заниматься. Тем, что это дети не единственное, что я хочу сделать в этой жизни, это было... Совершенно точно. А что именно, я не знала. Я очень мучилась вот это время, думаю, что же я должна делать. И вот я потом начала писать стихи, глядя на жизни своих сыновей. Да, я та самая мама, которая в декрете решила стать писателем. Это было неожиданное решение для всей нашей семейной системы. И очень трудно я продиралась сквозь дебри семейной системы, чтобы прийти к тому, чем я хочу заниматься. Это вот такое отступление к тому, что вот в декрете появляется время, чтобы подумать, что. И мне кажется, многие женщины задумываются о том, о творчестве. А здесь хотелось бы сделать еще один поворот. Я бы хотела сказать, наверное, что многие взрослые вообще не любят детство. Недавно у меня есть такая драматургическая группа, мы встречались все вместе, и одна писательница сказала, что ее ужасно раздражает, когда ее муж вспоминает о своем детстве. Вот эти вот детские рассказы, ну это же как бы, ну что в этом интересного? Я сама вообще детство не люблю, я его не помню, она говорит. И когда я читаю мемуары, я пролистываю до подросткового возраста, потому что мне не нравится детство и эта история о том, что ну родился, ну пошел, закончил школу, вот тогда там как бы человек начинает как-то вроде бы рассуждать по-взрослому. Ну и все подхватили, в общем, да, детство неинтересно. Детство – это такой период, который ты зависим очень, да, от всего. И многим не хочется про это вспоминать, про этот период зависимости. Ты безволен, ну, то есть твоя воля подчинена всегда другому человеку. И на самом деле это такое довольно распространенное, поэтому как бы сфера детской литературы часто кажется многим неинтересной. И литература, и какая-то тема детства. Вот все, вот довольно мало специалистов вообще в разных сферах, но и в прочих, которые любят детство, которые его понимают, и которые хотят этим заниматься. Все думают, что вроде бы детством надо что-то с ним делать, но что делать никто не знает, потому что никто это не любит. Ну вот, если вы любите, вы можете вот попробовать. Есть тут кто-то, кому детство неинтересно? Неинтересно. Но часто оно, кстати, неинтересно еще до рождения своих детей бывает неинтересно. Потом, когда появляются дети, становится вдруг что-то интересное. Вообще, на самом деле, до 18 века детей считали такими недочеловеками, такой недовзрослый, которому нужно подрихтовать, подделать, воспитать, и тогда получится какой-то полноценный человек. А ребенок – это человек неполноценный. Есть такой же там от взрослых писателей отношение к детской литературе, что это такое что-то жанровое, такая детская песочница, да. Вот там-то настоящая жизнь, настоящее море. Мне тоже задавали вопрос, не желаете ли выплыть у вас в настоящий океан литературы. Или было тоже, что меня поздравляли с премией, говорили, вот поздравляю вас, пишите для детей, теперь учитесь писать для взрослых. Как будто детский писатель такой немножко не дописатель. В общем, мне кажется, ребенок – это не черновик человека, это уже человек, который испытывает настоящие чувства, очень сильные чувства, его любовь, настоящая ревность и страх. И восторги, и горе из-за какой-то сломанной палочки, он тоже совершенно настоящий и искренний. Мне кажется, детство вообще для ребенка – это очень сложный период жизни. Поэтому, мне кажется, многие взрослые не хотят про это вспоминать, потому что это очень сложно, это очень тяжело. Мы рождаемся в этот мир, мы ничего не можем, мы не умеем даже справлять свои естественные надобности, нужно учиться. мы не поворачиваться, ни руками не владеем, ни телом, ни ногами, ни речью, мы не можем ничего сказать. Это очень тяжело, и вот это овладевание всем своим телом, стараться понимать речь, вообще стараться понимать, что здесь происходит, мне кажется, это ужасно, ужасно тяжело жить в мире, который предназначен для взрослых. Тоже очень трудно. Поэтому первое мое домашнее задание, представьте, что вы вот инопланетянин, который оказался на этой земле, очень маленького роста. Встаньте на четвереньки и проползите по своей квартире. Измените угол зрения. Посмотрите вот с этого угла зрения на все, что вокруг происходит. И мне кажется, что, возможно, вы увидите что-то интересное. Когда мы приезжаем куда-то в другую страну, у нас обостряется вот это зрение, да, наше. Мы начинаем замечать какие-то интересные вещи, события. Попробуйте, как будто вы приехали в другую страну, опуститесь на уровень ребенка и посмотрите, запишите, что вы увидели. Что вы увидели в первый раз, обладая там каким-то маленьким жизненным опытом. Ну и мне важно, чтобы вы изменили угол зрения, посмотрели снизу вверх, какие огромные стулья, как сложно на них забираться, да? Какой стол, диван, где-то потолок там далеко. Попробуйте. Чтобы развить в себе вот это умение смотреть на жизнь глазами ребенка, давайте откроем глаза и уши, обратимся сейчас к примерам известных людей, к мастерам, которые это сделали и превратили в свою профессию и занимались наблюдением детства. Первый человек, про которого мне хотелось бы рассказать, его труд, это Корней Иванович Чуковский. Это один из величайших собирателей детского материала. Это тот человек, который любил и понимал детство, который сохранил ценность мгновений детства очень давно и сделал большой исследовательский труд, на который ушло около 40 лет его жизни. Кто знает, как он называется? Это книга «От двух до пяти». Хочу рассказать, как это получилось, со слов Корнея Ивановича. Это было очень давно. Я жила на даче у самого моря. Перед моими окнами на горячем песке копошилось несметное количество малых детей под надзором бабушек и нянек. Я только оправился после долгой болезни, и по предписанию врача был обречен на безделье. Слоняясь с утра до вечера по чудесному пляжу, я вскоре сблизился со всей детворой. Да и она привыкла ко мне. Мы строили из песка неприступные крепости, спускали в воду бумажные флоты. Вокруг меня, ни на миг не смолкая, слышалась звонкая детская речь. На первых порах она просто забавляла меня, но мало-помалу я пришел к убеждению, что она прекрасная сама по себе, имеет высокую научную ценность, так как, исследуя ее, мы тем самым вскрываем причудливые закономерности детского мышления и детской психики. С тех пор прошло лет 40 и даже больше, в течение этого долгого срока я ни разу не расставался с детьми. Сначала он воспитывал своих детей, внуков, потом правнуков. Но эта книжка появилась еще благодаря огромному количеству читателей, которые присылали ему свои письма с речениями своих детей. Началось все просто с прислушивания к вот этой детской речи, с наблюдения, да, опять же. И с наблюдения началась эта история, что это целая наука развития детской речи и детской психики. Давайте мы тоже превратимся в таких наблюдателей. Пересчитать невозможно, сколько детских речений, выражений, вопросов и как бы ошибок в кавычках зафиксировал Корней Иванович. Сейчас приведу несколько примеров, когда ребенок, обладая ограниченным жизненным опытом, пытается высказать то, что он считает нужным, донести до своего собеседника тем количеством ограниченных слов и жизненного опыта, которым он владеет. Вот он говорит, лысого голова босиком, да? От мятных лепешек во рту сквознячок. И вот эти ограниченные словарного запаса и жизненного опыта заставляют ребенка вот так исхитриться, что он выражается гораздо точнее, чем мы, взрослые, да, чтобы передать вот это чувство, которое он испытывает. «Папа, посмотри, твои брюки нахмурились». Мы видим просто складки, мятые брюки, ребенок видит в этом настроение, да? «Мама, паровоз купается». «Пароход купается, простите, да?» он знает только, что купается, а то, что пароход плывет, он еще не знает, и объясняет это, что он тоже купается. Обратите внимание на такие вещи, на такие слова ваших детей, которые вы слышите. И записывайте точно. Не говорите, что сегодня он смешно сказал про брюки, да? Запишите дословно, как это было. И не поправляйте, наверное, вашего ребенка, потому что так можно уничтожить самое ценное, что есть в его возрасте. Это способ вот так вот уникально мыслить. Корней Иванович говорил, что каждый малолетний ребенок – величайший умственный труженик нашей планеты. Овладение языком кажется мне одним из величайших чудес детской психической жизни. Про червяка, вот как ребенок говорил, мама, посмотри, какой ползук. Очень точно, да. Куда ты идешь? За песочком. Но ты уже принесла. Я иду за ящом. Вот. Но мы двинемся дальше. И сейчас я расскажу еще об одном труде, который, наверное, знаком меньшему количеству людей, менее известное произведение. Это книжка «Наша Маша» Леонида Пантелеева. Кто такую слышал? Читал, да? Это совершенно другой тип наблюдения. Посмотрите на эту книжку. По сути, это дневниковые записи, которые охватывают возраст его дочери Маши от 4 до 5 лет. И на самом деле это, в общем, довольно простые повседневные наблюдения. То есть посмотрите на эту книжку как дневник, как фиксацию взросления, роста вашего ребенка. Интересно, что эта книга увидела свет благодаря, опять же, нашему любимому Корнею Ивановичу Чуковскому, который посоветовал эту книжку донести до всех читателей. Леонид Пантелеев – это соавтор книжки «Республика Шкит». Он очень переживал по поводу взросления своей дочери, это был поздний ребенок, и они с женой думали о том, как это повлияет на нее, не будет ли она чувствовать, не избалуется ли она от того, что стал предметом целой книжки. Но на самом деле там с высоты своего там 10-летнего возраста она очень так сверху вниз смотрела на то, как она была маленькой. И я хочу сказать, что это может быть очень хороший подарок для ваших детей. Надеюсь, они, когда вырастут, будут любить свое детство. Им будет интересно увидеть взросление себя, которое родители бережно зафиксировали. Меня трогает, что у Леонида Пантелеева на самом деле очень какими маленькими могут быть события, достойные записи. Например, Маше было 11 месяцев, Пантелеева встречают словами. Пошла, он спрашивает, кто, куда пошла? Ему говорят, Машенька наша пошла. То есть маленький ребенок, большое событие, да, первый шаг. Большое дело, ты свое вспомнила, да? И это огромное событие, вроде бы Маша пошла, и через несколько лет никто не будет обращать внимание на то, что она ходит. Она зайдет в комнату, и никому дела не будет до того, что она пришла своими ногами. Но в тот момент вот это событие первых шагов – это очень интересное, важное, замечательное действие. В общем, в этой книжке не так много там вот смешного, такого очень такого яркого, да, но есть постоянная фиксация событий, какие-то уж совсем семейные. Леонид Пантелеев такие отбросил, но самое интересное оставил для своих читателей. Поэтому познакомьтесь с этой книжкой. Еще одним примером, может быть, тоже не таким известным, как Корней Иванович Чуковский, является книга Николая Носова «Повесть о моем друге Игоре». Кто читал такую книжку? Здесь уже мы увидим наблюдение дедушки за взрослением своего внука. Эта книга стала итогом примерно 6 лет общения с ребенком от года до 7 лет. Там огромное количество крошечных сцен, которые показывают овладение ребенком речью, развитие интеллекта, формирование характера, чувства юмора. И он относится с большим уважением к личности ребенка. Там, вот, например, есть запись от 1 до 2 лет про слово «кособачка». То есть маленький Игорь любил колбасу, колбаску, да, но он называл ее «косаба». «Косаба». А уменьшительно ласкательное стало слово «кособачка». И интересно это тем, что слово «кособачка» вошло в лексикон семьи, и они уже потом друг с другом говорили: «А хочешь кособачку? Кособачку тебе отрезать». И я хочу сказать, что когда вы вот фиксируете даже вот эти слова, они формируют ваш

0: Носов Николай, взрослый писатель, да, дедушка играет с маленьким Игорем в пластилин и делает пластилиновую колбаску. Игорь делает вид, что сейчас ее откусит, но при этом искоса следит за дедушкой. Видит, что тот начинает волноваться и улыбается. Что произошло? Дедушка и ребенок поиграли вроде бы с пластилином, да? Сегодня играли с пластилином, лепили из пластилина колбаску. Что произошло? Произошло, что Николай Носов заметил формирование чувства юмора у ребенка, которому еще нет 2 лет. То есть он уже представил реакцию другого человека, понимал, что дедушка поверит, и создал эту ситуацию специально, и наблюдал за ней. Мне кажется, это очень интересно.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала лекция для родителей от писательницы, издателя и поэта Анастасии Орловой. Писатель и автор многих книг приехала в Екатеринбург из Москвы для выступления на международном книжном фестивале «Красная строка». А репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости. Здравствуйте. Папа Римский и патриарх Антиохийский обсудили положение христиан на Ближнем Востоке. Папа Римский Лев XIV и патриарх Антиохийский всего Востока Иоанн X обсудили положение христиан на Ближнем Востоке, а также ситуацию в Сирии и Ливане. Встреча состоялась 14 сентября в Апостольском дворце в Ватикане. Особое внимание стороны уделили продолжающимся конфликтам и их последствиям для населения региона, включая миграцию и вынужденное перемещение людей. Говоря о Сирии, патриарх Иоанн X заявил, что христиане являются неотъемлемой частью сирийского общества и должны обладать равными правами наравне с другими гражданами. По его словам, для восстановления стабильности необходимо укреплять согласие в обществе, мир и принципы равноправного гражданства. В отношении Ливана патриарх призвал положить конец продолжающейся эскалации на юге страны и поддержать усилия государственных институтов по прекращению конфликта. Он также выступил за диалог между различными политическими и общественными силами Ливана. В ходе встречи стороны затронули и вопрос о двух православных митрополитах Алеппо – Павла Языджи и Иоанна Ибрагима, похищенных более 10 лет назад. Патриарх подчеркнул

0: необходимость найти решение по этому делу. В свою очередь, Лев XIV отметил историческую роль Антиохийской церкви на Ближнем Востоке и ее значение в развитии диалога между Востоком и Западом, а также с арабским и мусульманским миром. Папа подтвердил, что Святой Престол продолжает выступать за стабильность и мир в Сирии, Ливане и других странах региона. В тот же день Иоанн X провел переговоры с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином. На встрече обсуждались ситуация на Ближнем Востоке, миграция и положение христианских общин. Патриарх также встретился и с кардиналом Клаудиньо Гуджеротти, перфектом дикастерии по делам восточных церквей, и кардиналом Марио Дзинари, бывшим апостольским нунцием в Сирии. Собеседники подчеркнули необходимость сотрудничества христианских церквей перед лицом вызовов, с которыми сталкивается население Ближнего Востока. Ну и к другим сообщениям выпуска. Более чем на 400 выросло количество храмов в Московской епархии с 2009 года. В частности, речь идет о годах с 2009 по 2025. Количество священнослужителей также увеличилось более чем на 500. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Московской думе. В частности, он отметил, что общее количество храмов в 2009 году – 836. Почему 2009 год? Это время, когда Господь призвал меня к служению в Москве, и поэтому мне как бы свойственно начинать с этого года. Итак, 836 храмов в Московской епархии, в 2025 году – 1241. За все эти годы – плюс 405 храмов, отметил священнослужитель. Также он уточнил, что если священнослужителей в Московской епархии в 2009 году было 897, то сейчас их количество достигает 1449 человек, то есть их число увеличилось на 552 человека за 16 лет. Также Святейший в своем выступлении отметил, что прибавилось и монастырей. В 2009 году их было 25, 12 мужских и 13 женских, а в 2025 году 37, 17 мужских и 20 женских. Что касается строящихся храмов, то в 2009 году их было 90, а в 2025 уже 108. Глава Русской Православной Церкви также отметил, что развитие и деятельность различных епархиальных учреждений тоже развивается. В частности, выросло количество отделов и комиссий, которые занимаются текущей епархиальной работой. С 2009, когда их было 13, до 2025, когда их 27. Ну и последнее сообщение выпуска. Издательский совет Русской Православной Церкви открыл 16-й премиальный сезон литературной премии имени святых Кирилла и Мефодия. Издательский совет Русской Православной Церкви начал прием документов на участие в 16-м премиальном сезоне Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Патриаршая литературная премия вручается за значительный вклад в развитие русской литературы и учреждена для поощрения писателей, которые на страницах своих художественных произведений раскрыли духовные и нравственные ценности для современного человека и общества. Прием документов от кандидатов будет продолжаться до 1 марта следующего года. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

программе «Первосвятитель» звучит проповедь, сказанная Святейшим 21 сентября в праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в храме Благовещения Пресвятой Богородицы, возрождаемого Благовещенского монастыря города Астрахани. По окончании богослужения предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с первосвятительским словом, которое мы и предлагаем вашему вниманию.

Ваше Высокопреосвященство, владыка, уважаемый Игорь Юрьевич, губернатор, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, должен сказать, что всякий раз, когда я участвую в освящении храма или в закладке храма, то сердце мое радуется. Радуется потому, что происходящее сегодня на нашей русской земле является историческим явлением, если вообще оценивать развитие человеческой цивилизации. Страна, которая была силой, мощной государственной силой, ввержена в пучину безбожия, когда храмы взрывались, не просто закрывались или перепрофилировались, как это происходит сегодня в Западной Европе, а взрывались и уничтожались, чтобы памяти не было, чтобы не было видимых знаков присутствия церкви в России. И казалось, что ничто не может остановить эту злую силу, никакие человеческие силы. И нужно сказать, что хотя и были противоречия между тогдашним Советским Союзом и Западом, вот разные политические, но удивительно, ведь и никто с той стороны не защищал русскую церковь тогда. Выражали свою критику, но в контексте политической борьбы с советским строем и с советской властью. А вот так, чтобы активно помогать церкви вставать на ее защиту, ну, такого практически не было. За редким исключением, и эти исключения мы помним, и с благодарностью вспоминаем тех людей, которые молились за нашу церковь-мученицу и помогали, чем только могли. Вот эти страшные времена прошли. Как говорит пословица, память погибе шумом. Даже те государственные политические деятели, которые тогда по разным причинам были во власти, и то либо уже просто Господь призвал в иной мир по возрасту, а многие с полным пониманием того, что происходит и происходило в нашей стране, многие пришли к вере, стали православными людьми. И даже сегодня, находясь во власти, содействуют всячески укреплению православия, открытию новых храмов, их реставрации и строительству. Я благодарю всех, кто сегодня трудится во благо Церкви и Отечества нашего. Тот, кто полагает силы свои, чтобы вера в Бога в нашем народе не исчезала. Потому что если она исчезнет, исчезнет способность человека отличать добро от зла. Бог есть единственный критерий различения добра и зла. Его заповеди, если человеческие мысли, слова, поступки расходятся с этими заповедями, значит, человек вступил на плохой путь, который не ведет ни к жизни, ни к радости, ни к миру. Потому что без Бога всего этого невозможно достигать. Можно достигать карьеры, можно достигать богатства, а вот состояние души, то, что мы называем счастьем человеческим, состояние души достичь без Бога невозможно. Конечно, бывают разные допинги, да? Бог знает, что иногда люди делают, чтобы то, что называется, взбодриться, порадоваться, хотя и оснований для радости нет. Но подлинной радости и мира душевного действительно без Бога достичь практически невозможно. Если это и достигается, то скоротечно. Мгновенно прошло это состояние радости, и уже совсем другие чувства нередко поглощают человека. Вот это понимание того, что вера в Господа и Спасителя, который пришел в мир для того, чтобы нас спасти от греха, от проклятия, от смерти, как это сказано в Священном Писании, то есть пришел для того, чтобы мы все были, опять по-человечески выражаясь, были счастливыми. Не сиюминутно, а по-настоящему. Вот церковь, собственно говоря, и учит людей этому пути к счастью. Мы это называем путем к спасению. Потому что ведь не может счастье ограничиваться только земной жизнью человека, если душа бессмертна. Что толку здесь радоваться, а потом страдать? Так вот, подлинное спасение предполагает и радость земную, душевное, духовное состояние человека, и, конечно, радость в жизни вечной.
Вот миссия церкви заключается в том, чтобы помогать людям разбираться в этих вопросах, в этих проблемах, помогать людям выстраивать свой жизненный путь, или, как теперь говорят, свою жизненную траекторию, таким образом, чтобы там, в конце этого движения, была подлинная радость, вечное блаженство в Царстве Божьем вместе с Господом и Спасителем нашим. Вот эта миссия Церкви, которая, еще раз подчеркну, не ограничивается земными годами, которая простирается в загробную жизнь, в жизнь вечную. Это миссия Церкви и призвана делать по-настоящему людей счастливыми не только в земной жизни, но и в вечности. Хотел бы сердечно поблагодарить вас, владыка митрополит, всех властей, господина губернатора, всех тех, кто потрудился в созидании этого храма, тех, кто вносил свою лепту, кто сегодня наполняет эти стены. И дай Бог, чтобы они никогда не оскудевали присутствием народа. Храм – это то место, где мы приближаемся к Богу, где мы очищаем свою душу, где мы действительно вдыхаем глоток вот этого, как один такой замечательный ученый западный и глубоко верующий человек назвал это кислородом вечности. Человек дышит кислородом, чтобы здесь жить. Нету воздуха, человек умирает. А вот для того, чтобы был кислород вечности, нужна вера человека. Никаким кислородом с известной химической формулой вечность не обретешь. Только с общением с Богом. Он дает нам эту силу. Он открывает перед нами эту великую перспективу вечной жизни вместе с Ним в Царстве Божьем. Хотел бы сердечно еще раз поблагодарить и вас, владыка митрополит, и вас, господин губернатор, и всех тех, кто потрудился и трудится во благо Церкви здесь, и в том числе по созиданию этого святого храма. Пусть покров Пречистой Царицы Небесной пребывает над каждым из нас и над вами, мои дорогие, укрепляя всех нас в вере в первую очередь. Без веры невозможно угодить Богу, говорит церковный текст. И это действительно так. Вера приближает нас к Господу и делает нас счастливыми. Те, кто хочет быть счастливым, милости просим в храм. Пожалуйста, запомните эти слова. А когда вы захотите строить счастье без этого вертикального измерения жизни, в какой-то момент, может быть, что-то и почувствуете, особенно если чуть-чуть лишнего примете на грудь. Радость такая невероятная у человека. А когда проходят дни и годы, нередко человек понимает, что то что-то неправильно произошло в его жизни. Приходится встречаться с такими людьми. Вот для того, чтобы не было этих разочарований величиной жизни, непременно нужно жить вместе с Богом. Нужно связываться с Ним через молитву. Нужно посещать храм. Нужно делать добрые дела. И вот тогда и здесь жизнь будет благополучной, и будут открыты пред нами врата вечности. Да хранит вас всех Господь. Помощи Божией, крепости сил и дальнейших трудов во благо Церкви и Отечества нашего. Аминь.

Дорогие друзья, в программе «Первосвятитель» слушали проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сказанную им 21 сентября в праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии в храме Благовещения Пресвятой Богородицы Благовещенского монастыря в городе Астрахань. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Звучит очередная часть романа «Дворянское гнездо» Ивана Сергеевича Тургенева.
2: Глава 10. Иван Петрович вернулся в Россию англоманом. Коротко подстриженные волосы, накрахмаленное жабо, долгополый гороховый сюртук со множеством воротничков, кислое выражение лица, что-то резкое и вместе равнодушное в обращении, произношение сквозь зубы, деревянный внезапный хохот, отсутствие улыбки, исключительно политический и политико-экономический разговор, страсть к кровавым ростбифам и портвейну — все в нем так и веяло Великобританией. Весь он казался пропитан ее духом. Но чудное дело. Превратившись в англомана, Иван Петрович стал в то же время патриотом. По крайней мере, он называл себя патриотом, хотя Россию знал плохо, не придерживался ни одной русской привычки и по-русски изъяснялся странно. В обыкновенной беседе речь его, неповоротливая и вялая, вся пестрела галлицизмами. Но чуть разговор касался предметов важных, у Ивана Петровича тотчас являлись выражения вроде «оказать новые опыты самоусердия», «сие не согласуется с самою натурой обстоятельства» и так далее. Иван Петрович привез с собой несколько рукописных планов, касавшихся доустройства и улучшения государства. Он очень был недоволен всем, что видел. Отсутствие системы в особенности возбуждало его желчь. При свидании с сестрой он с первых же слов объявил ей, что он намерен ввести коренные преобразования, что впредь у него все будет идти по новой системе. Глафира Петровна ничего не отвечала Ивану Петровичу, только зубы стиснула и подумала, куда же я-то денусь. Впрочем, приехавши в деревню вместе с братом и племянником, она скоро успокоилась. В доме точно произошли некоторые перемены. Приживальщики и тунеядцы подверглись немедленному изгнанию. В числе их пострадали две старухи, одна слепая, другая разбитая параличом, да еще дряхлый майор очаковских времен, которого по причине его действительно замечательной жадности кормили одним черным хлебом да чечевицей. Также вышел приказ не принимать прежних гостей. Всех их заменил дальний сосед, какой-то белокурый золотушный барон, очень хорошо воспитанный и очень глупый человек. Появились новые мебели из Москвы, завелись плевательницы, колокольчики, умывальные столики, завтрак стал иначе подаваться. Иностранные вина изгнали водки и наливки, людям пошили новые ливреи, к фамильному гербу прибавилась подпись «В законности добродетель». В сущности же, власть Глафиры нисколько не уменьшилась. Все выдачи, покупки по-прежнему от нее зависели. Вывезенный из-за границы камердинер из Эльзасов попытался было с нею потягаться – и лишился места, несмотря на то, что барин ему покровительствовал. Что же до хозяйства, до управления имениями, Глафира Петровна входила и в эти дела, то, несмотря на неоднократно выраженное Иваном Петровичем намерение вдохнуть новую жизнь в этот хаос, все осталось по-старому. Только оброк кое-где прибавился, да барщина стала потяжелее, да мужикам запретили обращаться прямо к Ивану Петровичу. Патриот очень уж презирал своих сограждан. Система Ивана Петровича в полной силе своей применена была только к Феде. Воспитание его действительно подверглось коренному преобразованию. Отец исключительно занялся им. Глава 11. До возвращения Ивана Петровича из-за границы Федя находился, как уже было сказано, на руках Глафиры Петровны. Ему не было 8 лет, когда мать его скончалась. Он видел ее не каждый день и полюбил ее страстно. Память о ней, об ее тихом и бледном лице, об ее унылых взглядах и робких ласках навеки запечатлелась в его сердце. Но он смутно понимал ее положение в доме. Он чувствовал, что между им и ею существовала преграда, которую она не смела и не могла разрушить. Отца он дичился. Да и сам Иван Петрович никогда не ласкал его. Дедушка изредка гладил его по головке и допускал к руке, но называл его букой и считал дурачком. После смерти Малани Сергеевны тетка окончательно забрала его в руки. Федя боялся ее. Боялся ее светлых и зорких глаз, ее резкого голоса. Он не смел пикнуть при ней. Бывало, он только что зашевелится на своем стуле, уж она и шипит: «Куда? Сиди смирно». По воскресеньям после обедни позволяли ему играть, то есть давали ему толстую книгу, таинственную книгу, сочинение некоего Максимовича Амбодика под заглавием «Символы и эмблемы». В этой книге помещалось около 1000 части весьма загадочных рисунков с столь же загадочными толкованиями на 5 языках. Купидон с голым и пухлым телом играл большую роль в этих рисунках. К одному из них под названием «Шафран и радуга» относилось толкование «Действие сего есть большее». Против другого, изображавшего цаплю, летящую с фиалковым цветком во рту, стояла надпись «Тебе все они суть известны». Купидон и медведь, лижущий своего медвежонка, означали «мало-помалу». Федя рассматривал эти рисунки, все были ему знакомы до малейших подробностей. Некоторые, всегда одни и те же, заставляли его задумываться и будили его воображение. Других развлечений он не знал. Когда наступила пора учить его языкам и музыке, Глафира Петровна наняла за бесценок старую девицу, шведку с заячьими глазами, которая с грехом пополам говорила по-французски и по-немецки, кое-как играла на фортепиано, да сверх того отлично солила огурцы. В обществе этой наставницы, тетки да старой сенной девушки Васильевны, провел Федя целых 4 года. Бывало, сидит он в уголке с своими эмблемами, сидит, в низкой комнате пахнет гераниумом, тускло горит одна сальная свечка, сверчок трещит однообразно, словно скучает, маленькие стенные часы торопливо чикают на стене, мышь украдкой скребется и грызет за обоями, а 3 старые девы, словно парки, молча и быстро шевелят спицами. Тени от рук их то бегают, то странно дрожат в полутьме, и странные, такие же полутемные мысли роятся в голове ребенка. Никто бы не назвал Федю интересным дитятей. Он был довольно бледен, но толст, нескладно сложен и неловок, настоящий мужик, по выражению Глафиры Петровны. Бледность скоро бы исчезла с его лица, если бы его почаще выпускали на воздух. Учился он порядочно, хотя часто ленился. Он никогда не плакал. Зато по временам находило на него дикое упрямство. Тогда уже никто не мог с ним сладить. Федя не любил никого из окружавших его. Горе сердцу, не любившему с молоду. Таким-то нашел его Иван Петрович и, не теряя времени, принялся применять к нему свою систему. «Я из него хочу сделать человека прежде всего», — сказал он Глафире Петровне, — «и не только человека, но спартанца». Исполнение своего намерения Иван Петрович начал с того, что одел сына по-шотландски, 12-летний малый стал ходить с обнаженными икрами и с петушьим пером на складном картузе, шведку заменил молодой швейцарец, изучивший гимнастику до совершенства, музыку, как занятие недостойное, мужчины изгнали навсегда. Естественные науки, международное право, математика, столярное ремесло по совету Жан-Жака Руссо и геральдика для поддержания рыцарских чувств – вот чем должен был заниматься будущий человек. Его будили в 4 часа утра, тотчас окачивали холодной водой и заставляли бегать вокруг высокого столба на веревке. Ел он раз в день по 1 блюду, ездил верхом, стрелял из арбалета, при всяком удобном случае упражнялся, по примеру родителя, в твердости воли и каждый вечер вносил в особую книгу отчет прошедшего дня и свои впечатления. А Иван Петрович, с своей стороны, писал ему наставления по-французски, в которых он называл его «мой сын» и говорил ему «вы». По-русски Федя говорил отцу «ты», но в его присутствии не смел садиться. Система сбила с толку мальчика, поселила путаницу в его голове, притиснула ее. Но зато на его здоровье новый образ жизни благодетельно подействовал. Сначала он схватил горячку, но вскоре оправился и стал молодцом. Отец гордился и называл его на своем странном наречии «сын натуры», «произведение мое». Когда Феде минул 16-й год, Иван Петрович почел за долг заблаговременно поселить в него презрение к женскому полу, и молодой спартанец с робостью на душе, с первым пухом на губах, полный соков, силы, крови, уже старался казаться равнодушным, холодным и грубым. Между тем время шло-дошло. Иван Петрович большую часть года проводил в Лавриках, так называлось главное его родовое имение, а по зимам приезжал в Москву один, останавливался в трактире, прилежно посещал клуб, ораторствовал и развивал свои планы в гостиных и более чем когда-либо держался англоманом, брюзгой и государственным человеком. Но настал 1825 год и много принес с собой горе. Близкие знакомые и приятели Ивана Петровича подверглись тяжким испытаниям. Иван Петрович поспешил удалиться в деревню и заперся в своем доме. Прошел еще год, и Иван Петрович вдруг захилел, ослаб, опустился. Здоровье ему изменило. Вольнодумец начал ходить в церковь и заказывал молебны. Европеец стал париться в бане, обедать в 2 часа, ложиться в 9, засыпать под болтовню старого дворецкого. Государственный человек сжег все свои планы, всю переписку, трепетал перед губернатором и газил перед исправником. Человек с закаленной волей хныкал и жаловался, когда у него вскакивал верит, когда ему подавали тарелку холодного супа. Глафира Петровна опять завладела всем в доме. Опять начали ходить с заднего крыльца приказчики, бурмистры, простые мужики к старой колотовке. Так прозывали ее дворовые люди. Перемена в Иване Петровиче сильно поразила его сына. Ему уже пошел 19-й год, и он начинал размышлять и высвобождаться из-под гнета, давившей его руки. Он и прежде замечал разладицу между словами и делами отца, между его широкими либеральными теориями и черствым мелким деспотизмом. Но он не ожидал такого крутого перелома. Застарелый эгоист вдруг выказался весь. Молодой Лаврецкий собирался ехать в Москву, подготовиться в университет. Неожиданное новое бедствие обрушилось на голову Ивана Петровича. Он ослеп, и ослеп безнадежно в один день. Не доверяя искусству русских врачей, он стал хлопотать о позволении отправиться за границу. Ему отказали. Тогда он взял с собой сына и целых 3 года проскитался по России от одного доктора к другому, беспрестанно переезжая из города в город и приводя в отчаяние врачей, сына, прислугу своим малодушием и нетерпением. Совершенной тряпкой, плаксивым и капризным ребенком воротился он в Лаврики. Наступили горькие денечки, натерпелись от него все. Иван Петрович утихал только пока обедал. Никогда он так жадно и так много не ел. Все остальное время он ни себе, никому не давал покоя. Он молился, роптал на судьбу, бронил себя, бронил политику, свою систему, бронил все, чем хвастался и кичился, все, что ставил некогда сыну в образец. Твердил, что ни во что не верит, и молился снова. Не выносил ни одного мгновения одиночества и требовал от своих домашних, чтобы они постоянно, днем и ночью, сидели возле его кресел и занимали его рассказами, которые он то и дело прерывал восклицаниями: «Вы все врете! Экая чепуха!» Особенно доставалось Глафире Петровне. Он решительно не мог обойтись без нее. И она до конца исполняла все прихоти больного, хотя иногда не тотчас решалась отвечать ему, чтобы звуком голоса не выдать душившей ее злобы. Так проскрипел он еще 2 года, и умер в первых числах мая вынесены на балкон на солнце. «Глаша, Глашка, бульонцу, старая дур!» Пролепетал его коснеющий язык и, не договорив последнего слова, умолк навеки. Глафира Петровна, которая только что выхватила чашку бульона из рук дворецкого, остановилась, посмотрела брату в лицо, медленно широко перекрестилась и удалилась молча. А тут же находившийся сын тоже ничего не сказал, оперся на перила балкона и долго глядел в сад, весь благовонный и зеленый, весь блестевший в лучах золотого весеннего солнца. Ему было 23 года. Как страшно, как незаметно скоро пронеслись эти 23 года. Жизнь открывалась перед ним. Глава 12. Схоронив отца и поручив той же неизменной Глафире Петровне заведование хозяйством и надзор за приказчиками, молодой Лаврецкий отправился в Москву, куда влекло его темное, но сильное чувство. Он сознавал недостатки своего воспитания и вознамерился по возможности воротить упущенное. В последние 5 лет он много прочел и кое-что увидел. Много мыслей перебродило в его голове. Любой профессор позавидовал бы некоторым его познаниям, но в то же время он не знал многого, что каждому гимназисту давным-давно известно. Лаврецкий сознавал, что он не свободен. Он втайне чувствовал себя чудаком. Недобрую шутку сыграл англоман с своим сыном. Капризное воспитание принесло свои плоды. Долгие годы он безотчетно смирялся перед отцом своим. Когда же, наконец, он разгадал его, дело уже было сделано, привычки вкоренились. Он не умел сходиться с людьми. 23 лет от роду, с неукротимой жаждой любви в пристыженном сердце, он еще ни одной женщине не смел взглянуть в глаза. При его уме, ясном и здравом, но несколько тяжелом, при его наклонности к упрямству, созерцанию и лени, ему бы следовало с ранних лет попасть в жизненный водоворот, а его продержали в искусственном уединении. И вот заколдованный круг расторгся, а он продолжал стоять на одном месте, замкнутый и сжатый в самом себе. Смешно было в его года надеть студентский мундир, но он не боялся насмешек. Его спартанское воспитание хоть на то пригодилось, что развило в нем пренебрежение к чужим толкам, и он надел, не смущаясь, студентский мундир. Он поступил в физико-математическое отделение. Здоровый, краснощекий, уже с заросшей бородой, молчаливый, он производил странное впечатление на своих товарищей. Они не подозревали того, что в этом суровом муже, аккуратно приезжавшем на лекции в широких деревенских санях парой, таился чуть не ребенок. Он им казался каким-то мудреным педантом. Они в нем не нуждались и не искали в нем. Он избегал их». В течение первых 2 лет, проведенных им в университете, он сблизился только с одним студентом, у которого брал уроки в латинском языке. Студент этот по имени Михалевич, энтузиаст и стихотворец, искренне полюбил Лаврецкого и совершенно случайно стал виновником важной перемены в его судьбе. Однажды в театре, Мочалов находился тогда на высоте своей славы, и Лаврецкий не пропускал ни одного представления, увидел он в ложе бельгетажа девушку. И хотя ни одна женщина не проходила мимо его угрюмой фигуры, не заставив дрогнуть его сердце, никогда еще оно так сильно не забилось. Облокотясь на бархат ложи, девушка не шевелилась. Чуткая молодая жизнь играла в каждой черте ее смуглого, круглого, миловидного лица. Изящный ум сказывался в прекрасных глазах, внимательно и мягко глядевших из-под тонких бровей, в быструю смешке выразительных губ, в самом положении ее головы, рук, шеи. Одета она была прелестно. Рядом с нею сидела сморщенная и желтая женщина лет 45, декольте, в черном токе, с беззубой улыбкой на напряженно озабоченном и пустом лице, а в углублении ложа виднелся пожилой мужчина в широком сюртуке и высоком галстухе с выражением тупой величавости и какой-то заискивающей подозрительности в маленьких глазках, с крашенными усами и бакенбардами, незначительным огромным лбом и измятыми щеками, по всем признакам отставной генерал. Лаврецкий не отводил взора от поразившей его девушки. Вдруг дверь ложи отворилась, и вошел Михалевич. Появление этого человека, почти единственного его знакомого во всей Москве, появление его в обществе единственной девушки, поглотившей все его внимание, показалось Лаврецкому знаменательно и странно. Продолжая посматривать на ложу, он заметил, что все находившиеся в ней лица обращались с Михалевичем как с старинным приятелем. Представление на сцене переставало занимать Лаврецкого. Сам Мочалов, хотя и был в тот вечер в ударе, не производил на него обычного впечатления. В одном очень патетическом месте Лаврецкий невольно взглянул на свою красавицу. Она вся наклонилась вперед, щеки ее пылали. Под влиянием его упорного взора глаза ее, устремленные на сцену, медленно обратились и остановились на нем. Всю ночь мерещились ему эти глаза. Прорвалась, наконец, искусственно возведенная плотина. Он и дрожал, и горел, и на другой же день отправился к Михалевичу. Он узнал от него, что красавицу звали Варварой Павловной Коробьиной, что старик и старуха, сидевшие с ней в ложе, были отец ее и мать, и что сам он, Михалевич, познакомился с ними год тому назад во время своего пребывания в подмосковной на кондиции у графа Н. С величайшей похвалой отозвался энтузиаст Варваре Павловне. «Это, брат ты мой!» — воскликнул он со свойственной ему порывистой певучестью в голосе. «Это девушка — изумительное, гениальное существо! Артистка в настоящем смысле слова и притом предобрая!» Заметив из расспросов Лаврецкого, какое впечатление произвела на него Варвара Павловна, он сам предложил ему познакомить его с нею, прибавив, что он у них как свой, что генерал человек совсем не гордый, а мать так глупа, что только тряпки не сосет. Лаврецкий покраснел, пробормотал что-то невнятное и убежал. Целых 5 дней боролся он своей робостью. На 6-й день молодой спартанец надел новенький мундир и отдался в распоряжение Михалевичу, который, будучи своим человеком, ограничился тем, что причесал себе волосы, и оба отправились к Коробьиным.
1: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть романа «Дворянское гнездо» Ивана Тургенева. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 20 часов. Новости.
1: Здравствуйте. В Мурманском аэропорту освящена часовня в честь царственных страстотерпцев. Митрополит Мурманский Мончегорский Митрофан осветил часовню в честь царственных страстотерпцев, обустроенную на втором этаже нового терминала Мурманского аэропорта имени Николая II. На освящении присутствовали, среди прочих, генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, духовенство Мурманской епархии и пассажиры аэропорта. Глава Мурманской митрополии поздравил присутствующих и подчеркнул, что открытие часовни – это большой шаг в деле возвращения исторической памяти Кольского края. Он отметил, что мы не должны забывать, кто основатель города Романов на Мурмане, чьими молитвами процветает этот край. Молитвами святых страстотерпцев, кольских святых и всех святых – это надежда и упование, отметил владыка Митрофан. Митрополит также ответил на вопросы корреспондента телеканала «Спас» и рассказал об уникальных иконах часовни. Часовня была воздвигнута усилиями Мурманской епархии во взаимодействии с правительством Мурманской области и компанией «Новопорт Холдинг». Но и к другим сообщениям выпуска. Всемирный русский народный собор и фонд «Защитники Отечества» подписали соглашение о духовной и социальной поддержке ветеранов СВО. 14 сентября этого года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Красном зале Кафедрального соборного храма Христа Спасителя города Москвы состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между членами Международной общественной организации «Всемирный русский народный собор» и Государственным фондом «Защитники Отечества». Документ открывает новый этап системной духовной и социальной поддержки участников СВО и членов их семей. Соглашение подписали заместитель главы Всемирного русского народного собора, управляющий делами Московской патриархии, первый викарий патриарха Московского и всея Руси по городу Москве, митрополит Воскресенский Григорий.

Кори и исполнительный директор Государственного фонда защитники Отечества Сергей Усманов. Прежде всего, соглашение направлено на объединение усилий Всемирного Русского Народного Собора и Фонда защитники Отечества в деле духовной поддержки наших воинов, которые защищают страну и выполняют сложнейшие задачи. Во многом сотрудничество уже ведется. Благодаря совместной работе помощь военнослужащим и членам их семей станет более системной и интенсивной. Особое внимание будет уделено духовной поддержке, в которой сегодня особенно нуждаются защитники Отечества. Помощь будет оказываться во всех регионах России. В каждом из них действуют отделения и открываются общественные приемные Всемирного Русского Народного Собора, куда военнослужащие и члены их семей смогут обратиться и получить необходимую всестороннюю поддержку. Важной частью мероприятия стало молитвенное поклонение ветеранов СВО мощам благоверного князя Дмитрия Донского, небесного покровителя русского воинства, для участников. Также была организована экскурсия по храму Христа Спасителя. После официальной церемонии митрополит Григорий и Сергей Усманов в неформальной обстановке встретились с ветеранами. Ну и к другим сообщениям выпуска. В Донецке прошел второй тур казачьего этноспортивного фестиваля «Дикое поле». Открытие началось с торжественного построения. Благочинный Докучаевского церковного округа протоиерей Никита Панасюк совершил вместе с казаками молитву и преподал благословение, окропив освященной водой. После этого начались соревнования 5 донецких юношеских команд. Для тех, кто не принял участие в состязаниях, гильдия кузнецов Донбасса предоставила возможность приобщиться к кузнечному делу и изготовить для себя памятный подарок. В это время старшие казаки готовили угощение для гостей. По окончании соревнований всех ждал вкусный кулеш, плов и чай, а также подарки от отца Никиты. Ну и последнее сообщение выпуска. Строящийся храм в честь пророка Илии в столичном районе Головино в этом году может обрести свод. В районе Головино на севере Москвы продолжается строительство храма в честь пророка Божия Илии. До конца этого года строители планируют завершить кладку внутренних стен второго этажа и монолитного свода храма. Уточняется, что каменный храм на 500 человек представляет собой гармоничное, одноэтажное, асимметричное здание, где традиции византийского храмового зодчества сочетаются с современными функциональными решениями. Под одной крышей с храмовым пространством расположатся все необходимые приходские помещения – трапезная, конференц-зал, а также учебные классы и кабинеты для просветительской работы. При храме также действует социальное направление. Сестричество и волонтерское движение помогают нуждающимся, посещают больницы и дома престарелых, а также проводят благотворительные акции и праздничные мероприятия. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: На наших волнах звучит программа из цикла «Качество жизни в любом возрасте». В ней врачи разных специальностей расскажут о том, как сохранить свое здоровье и не потерять качество жизни в любом возрасте.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. И сегодня вместе со мной в студии, точнее на телефонной связи, Иван Владимирович Грошев, сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии Центральной городской клинической больницы номер 20 города Екатеринбурга. Мы продолжаем наш разговор про здоровье вен.
2: Итак, Иван Владимирович, самая главная профилактика заболеваний вен и сосудов. Что это? УЗИ нижних вен нижних конечностей, да? Или же это КТ-ангиография, это МРТ, или просто анализ, общий анализ крови достаточно сдать?
3: Нет, по заболеванию вен здесь ситуация может быть разная. То есть если у человека уже есть видимое глазом, например, варикозные вены, понятно, что у него развилась уже в полной картине варикозная болезнь. И, конечно, это требует обращения к врачу. Если же у человека есть просто жалобы, да, без каких-либо видимых изменений, там на тяжесть в ногах, на там, боль по ходу вен, то стоит обратиться к доктору для того, чтобы одифференцировать именно патологии вен от заболеваний других систем, например, опорно-двигательного аппарата. Когда мы видим у человека на приеме уже явные признаки там, варикозной болезни, либо просто в целом признаки венозной недостаточности, которая может быть связана, например, с перенесенным там, тромбозом глубоких вен когда-либо, то золотым стандартом для диагностики является ультразвуковое исследование, которое помогает нам определить степень поражения глубоких подкожных вен и оценить на перспективу возможности хирургического лечения. Если же говорить про такую диагностику, как КТ или МРТ, то это диагностика при заболевании вен, она используется для подтверждения каких-либо нетипичных проявлений, да, заболевания, потому что бывают и специфические проблемы, например, связанные с анатомическими там, взаимосвязями между артериями и венами. Есть такой синдром Мэй-Тёрнера, когда имеется сужение вены, подвздошной вены, подвздошной артерии, да, и из-за этого возникает клиника венозной недостаточности. Это, конечно, требует оценки либо МР-ангиографии, то есть не просто МРТ, а уже использование контрастного препарата для того, чтобы оценить проходимость сосуда, либо КТ-флебографии для... Ну, это уже метод несколько другого характера, это лучевой метод рентгеновский, который также с использованием контраста может показать такую анатомическую картинку, да, зоны, которая подозрительна в отношении там, заболевания, которое подозревает доктор на приеме. Вот. Также бывают и различного рода нарушения, связанные с закладкой сосудов в эмбриональном периоде, то есть это появление мальформаций сосудистых, либо артериевенозных, либо лимфовенозных, либо веновенозных, артериевенозных, либо лимфовенозных мальформаций, которые, конечно, без такой диагностики, как КТ-МРТ, сложно исключить, если они не расположены там подкожно, да, что мы можем глазом увидеть. Если же это касаемо глубоких тканей, либо брюшной полости, или забрюшинного пространства, конечно, этот метод, лучевые методы, они помогают в подтверждении данных заболеваний. Но самое простое, самое доступное, конечно же, это ультразвуковое исследование. А использование таких методов, как МРТ или же МРТ-ангиографии или КТ-ангиографии, это уже с направлением от доктора после осмотра.
2: Чистка вен препаратами, которые продаются в аптеке на сегодня, это тоже такой довольно распространенный, не знаю, может быть миф, может быть нет, в различных рекламах, медицинских программах я часто слышу о том, что есть якобы какие-то специальные препараты, которые чистят сосуды, они для них полезны, ну и так далее, и так далее. Вот есть ли такие препараты и вообще насколько это правда о том, что какими-то средствами, которые продаются буквально в каждой аптеке, можно почистить наши вены?
3: Ну, Мария, сразу скажу, что это 100% миф, потому что если проводить аналогию с каким-либо трубопроводом, либо с канализацией, то мы понимаем, что у канализации с трубкой просто она засорилась. А при проблемах, например, артериального кровотока и развития бляшек, эти бляшки они образуются непосредственно в стенке сосуда. Их оттуда просто-напросто не убрать какими-либо препаратами, там, витаминами или же биологически активными добавками. То есть это 100% миф. Есть препараты, которые могут тормозить развитие, да, если мы говорим про атеросклеротический, про атеросклероз, это, конечно же, в первую очередь препараты статины, холестерин-снижающие препараты. Они способствуют замедлению роста бляшек, их стабилизации, когда снижается риск разрыва той части бляшки, которая обращена в просвет сосуда. И это, по сути, защищает человека от развития острого тромбоза, который может приводить к либо к инфарктам, либо к инсульту, либо к острой артериальной непроходимости конечностей. Поэтому очень часто на приеме слышали про использование чеснока, вот, но это ни в коем случае не может быть альтернативой проверенным препаратам, проверенным в многомиллионных, именно в контексте популяции, исследованиях. И действительно, холестерин-снижающие препараты, они имеют широкую доказательную базу в отношении профилактики и ухудшения состояния по атеросклерозу.
2: А вот, кстати, по питанию есть еще такой вопрос. Существуют ли продукты, которые доказано укрепляют стенки сосудов? Или все-таки диета, она как-то вторична по сравнению с генетикой? Ну вот как тебе выпало в этой генетической лотерее, да? Вот выпало хорошо здоровые сосуды, выпало плохо, ну лечись теперь всю жизнь.
3: Здесь, скорее всего, каких-то продуктов, которые прям будут выступать защитником от развития атеросклероза, не существует. И, безусловно, есть и генетические заболевания, которые приводят к развитию атеросклероза в более молодом возрасте, но это выявляется уже с помощью генетических тестов. И довольно трудновыявляемое заболевание, ну и в основном оно диагностируется, наверное, на поздних этапах, когда у человека уже происходят какие-либо события, там связанные, например, с инфарктом либо с инсультом в молодом возрасте. Тогда, да, действительно, кто-то может задуматься о таком заболевании и сделать генетический тест для выявления его, ну и назначения терапии. Продукты питания, они по там, диете сложно назвать какие-либо определенные продукты, которые способствуют снижению, да, уровня холестерина. Но стоит помнить именно о сбалансированности питания. Вот, отказ от таких, от гастрономической продукции, от продукции, которая содержит много соли, либо содержит много там, животных жиров. Стоит обращать внимание на рыбу, либо нежирные сорта мяса, вот, в том числе курица, либо говядина. То есть один из, если это будет в системе у человека, то есть он будет на это обращать внимание, он будет за этим следить, то, скорее всего, он сможет надежно защитить свое здоровье в перспективе. Поэтому вот, скорее всего, так.
2: Ну и подводя итоги, давайте еще раз перечислим симптомы, при которых надо бежать к врачу, а также попрошу вас еще раз озвучить главные рекомендации по сохранению здоровья вен.
3: Так, симптомы, которые срочно бежать к врачу. Наверное, один из грозных симптомов, конечно же, это трофическая язва. Незамедлительно обращаемся к доктору при появлении длительно незаживающей язвы на конечности. В основном это касаемо нижних конечностей. А если у человека имеются и сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, то прямо в этот же день и бежим. Также такие симптомы, как нарушение речи, нарушение зрения, касаемо именно поражения сонных артерий, когда возникает приходящее нарушение мозгового кровообращения, могут быть симптомы такими предвестниками очень тяжелого инсульта. И при появлении жалоб, связанных, да, с именно с неврологическими неврологические жалобы, да, такие, еще раз повторюсь, как нарушение зрения, которое может вернуться через какое-то время, либо нарушение речи, либо нарушение чувствительности верхней либо нижней конечности, либо и верхней, и нижней конечности, либо снижение активности. Это симптомы, которые требуют, если уж не вызова скорой помощи, то обращение к доктору, к неврологу, да, или же уже к сосудистому хирургу. Вот, онемение, похолодание конечностей, резкое, причем снижение активности в конечностях, именно слабость либо полное отсутствие движения — это критерии вызова скорой помощи. То есть эти симптомы, они могут укладываться в развитие острой артериальной непроходимости верхних либо нижних конечностей. А появление выраженного отека обычно одной конечности, да, когда пациент замечает, что нога увеличилась в объеме, у нее появился синюшный оттенок, она стала теплее на ощупь по сравнению со здоровой конечностью, то такие симптомы могут свидетельствовать о острой закупорке тромбом магистральной вены, да, то есть развитие венозного тромбоза. Это тоже один из симптомов, требующий вызова скорой медицинской помощи. Вот, наверное, одни из таких самых грозных заболеваний, которые требуют незамедлительной диагностики и лечение при подтверждении этого заболевания. Меры профилактики — это контроль факторов риска, то есть это контроль артериального давления, это борьба с лишней массой тела, это прием назначенных препаратов без самовольного отказа от них, это диетические рекомендации, конечно же, диспансеризация.
1: На этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии Центральной городской клинической больницы номер 20 города Екатеринбурга Иван Владимирович Грошев. Всего вам доброго, дорогие друзья.
0: На наших волнах звучала программа из цикла «Качество жизни в любом возрасте». Следующая программа из цикла прозвучит на наших волнах через воскресенье. Ну а мы продолжаем наш эфир.
4: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков.
2: Батюшка с нами на телефонной связи. Батюшка, добрый день.
5: Братья и сестры, всем доброго здоровья.
2: В городе Екатеринбурге, ну, как и в любом городе-миллионнике, с богатой церковной историей нет дефицита святынь. В шаговой доступности от нас находятся десятки храмов, в которых почивают мощи великих угодников Божьих. Николая Чудотворца, Матроны Московской, Пантелеймона Целителя, ну и многих-многих других. И, казалось бы, для молитвы не нужно ехать на другой конец города. Благодать одна и та же, Бог слышит везде. Но стоит только объявить о прибытии, ну скажем, ковчега из Бари или десницы с греческого острова Корфу, или в данном случае о прибытии мощей святого Спиридона Тримифунского, как город замирает. Тысячи людей выстраиваются в многочасовые длинные очереди, которые растягиваются на километры. Многие даже берут отпуска за свой счет, стоят под дождем и снегом, чтобы провести у святыни всего несколько секунд. Почему так происходит? Откуда берутся огромные длинные очереди к святыням? Чем руководствуются люди, которые в них стоят? Это интересный психологический и духовный вопрос, который сегодня предлагаю поисследовать. Одна из причин – это ощущение того, что святыня, привезенная издалека, обладает большей благодатью, потому что за нее пришлось заплатить усилиями, временем и физическим дискомфортом. И таким образом очередь становится как бы нашей личной жертвой, нашим взносом. С другой стороны, это какое-то острое чувство одиночества, может быть, современного человека, который ищет сопричастности к чему-то огромному, исключительному, выходящему за рамки повседневности. Вот так ли это на самом деле? Что еще, кроме желание поклониться великой святыней, движет людьми, которые стоят в этих огромных очередях? Являются ли такие очереди формой такой своеобразной духовной аскезы, способом снять тревогу, может быть, через физическое усилие? Или же мы рискуем скатиться в какое-то магическое мышление, пытаясь выменять чудо на потраченные часы? Вот об этом сегодня попробуем поговорить и порассуждать. Итак, батюшка, стояние в очереди к святыне. Можно ли назвать Всегда ли, точнее, это можно назвать проявлением глубокой веры, или психологическая составляющая здесь тоже есть?
5: Ну, конечно, здесь такой психологический момент. Оно ведь вот известно даже в рекламе. Я заметил, что реклама, она всегда строится на двух вещах. Ну, в основном, либо какое-то средство древнее, тысячелетиями когда-то изобретенное, проверенное веками, мудрость веков, либо сверхновое, суперсовременное, которое вот вчера появилось. И люди, как правило, на эти вещи больше, ну что называется, клюют. А то, что вот в настоящий момент находится не хуже, а может быть и лучше даже, это как-то не замечается. Так вот, к сожалению, устроен человек, что то, что имеем, не храним, а потерявши плачем, как говорят. И как известно, всегда где-то лучше, а у нас всегда это похуже. Вот. Поэтому такое отношение, конечно, психологическое есть. Действительно, в разных храмах, вот у нас особенно в соборах, в Екатеринбурге, зайди в такой храм, и обязательно найдется мощевик. Мощевик — это такой столик, обычно с мощами. В каждом престоле также хранятся мощи святого. Ну, в алтарь, конечно, люди не заходят, не все, только церковно-священнослужители, но, тем не менее, в антиминс тоже закладывают мощи. То есть, как говорится, по-любому в каждом храме есть какая-то святыня. Это обязательно. Но как-то человек, вот, видимо, к этому привыкает, что вот вроде бы это все есть, и уже не так интересно, а вот чувство какой-то новизны охватывает его, когда что-то привозят откуда-то, и кажется, что это такое более, ну, другое, лучше по качеству, что ли, может быть, вот так. Да, такие вещи, к сожалению, есть, это чисто психологические. Но что делать? Приходится использовать и такие человеческие качества, в том числе и психологические. Я заметил, знаете, вообще, что людям, в основном, которые приходят в церковь, особенно так именно заходят, скорее всего, в церковь, им надо что-то дать в руку всегда. Потому что вот есть такая служба, раньше она распространенная была, сейчас она уже, ну, к счастью, исчезает, скажем, заочное отпевание. И батюшки там на бумажку всегда земельку насыпали. Потому что если вот так... Эта земелька имеет, ну, вообще никакого подчизначения не имеет. Имеется в виду, что священник был на кладбище, и прежде всех вот обычно такой обычай по горсточке земли кидать, а где-то по три кидают, ну, там по-разному это. И священник делал это первым. Но вот если просто службу совершить, тоже отпевание заочное, и сказать, ну все, братья и сестры, можно по домам сейчас идти, вот, или напоминальный обед, то они немножко растеряны, как, и все, и больше-то ничего не надо, может, что-то еще надо. А вот тут завернул батюшка бумажку, земельку, столько суеты, столько всяких эмоций, вопросов куча, можно ли эту земельку потом положить, а если могила далеко, то можно ли на чью-нибудь могилу высыпать, а можно ее дома хранить или на балконе. Ну и ведь со всеми так, вот на крещение водичку раздают там, верно, воскресенье, на Пасху, ну, на многих праздниках чего-то где-то как-то дается людям. И им это водичку святую там налить. И людям это, в общем-то, как-то ближе, что ли, как-то существеннее. Вот в руку что-то зажали, и пойти с этим, вроде как святыня она с тобой. А вот как-то что в душе при этом происходит, появилась ли эта святость в душе, об этом как-то, ну, меньше, что ли, замечается человеком. Так вот мы устроены, к сожалению. Точно так же и примерно и здесь появляется какая-то новая вещь, святыня, и вот именно к ней нужно приложиться. То, что рядом стоят такие же святыни, ну, это не замечается. Ну, что делать? Приходится так вот на немощи человеческие ссылаться, что ли, знать эти человеческие немощи. И в целом-то ведь неплохо, что люди все равно хотя бы-то вот так приходят в храм Божий. Стекаются люди и церковные, и очень много далековатых от церкви людей приходят. Некоторые, возможно, даже вообще первый раз в храм придут, и тем более увидят, что здесь, ну, такое количество людей, что в храме Божьем быть незазорно, потому что для некоторых людей ведь до сих пор такое ощущение, что вроде бы верить в Бога, там прийти за какой-то святыней, ну, как-то не подобает человеку. Мы вроде современные люди, все знаем, наука все доказала. А здесь вот человек оставляет вот это свою робость и смущение и приходит в храм, видит большое количество людей, таких же, как он, и вполне возможно, что это для него будет такой аргумент, чтобы переменить свои отношения к церкви, к вере, к Богу. Такой, может быть, первый шаг. То есть эти вещи еще имеют такое очень большое миссионерское значение.
2: Давайте сразу скажем о том, что мы ни в коем случае никого не осуждаем, мы наоборот за и всячески поддерживаем. И я сама не раз стояла в таких очередях, да думаю, что и вам тоже приходилось. Просто сам по себе тот факт, что человек смог выкроить несколько часов, чтобы постоять в очереди, в наше такое, скажем так, непростое, занятое время, это более чем прекрасно и достойно похвалы. Многие, кстати, действительно и невоцерковленные смогли сделать первые шаги в храм в этих очередях. То есть я сама вот слышала, что люди действительно подходят, интересуются, спрашивают. Я даже была свидетелем того, как человек просто мимо проходил, увидел очередь и спросил о том, что здесь вообще происходит. Ему рассказали, то есть что за очередь, кому очередь, ради чего эта очередь. И человек вдруг решил остаться, то есть отложил буквально все свои дела и занял очередь, и отстоял ее полностью, и приложился. То есть это поистине очень удивительное явление для нашей современности. Но вот какой вопрос меня действительно интересует. Вот можно ли сказать, что ценность святыни возрастает пропорционально усилиям, которые вкладываются, чтобы к ней приложиться? Вот это чистая психология или духовная составляющая тут тоже есть, опять же?
5: Ну, мне об этом, честно говоря, достаточно трудно судить, потому что здесь уже вступает в силу, то есть вопрос касается таких вещей, действительно духовных, и трудно сказать. Ну, вообще, я думаю, что каждая святыня, она имеет значение такое, когда она направляет человека к Богу. Насколько человек устремляется от этого к Господу Богу. Вот если, допустим, что говорится об иконе, то образ, он должен человека возносить к первообразу. Точно так же и каждая святыня, она должна напоминать человеку о Боге, о вере. И не так важно, какая это святыня, что она из себя представляет. Либо это крестик, либо вот мощи, либо даже веточка вербы освященная. Но если душа человеческая чувствует, что что-то есть помимо материального, что-то святое, что-то вечное, что-то духовное, то я думаю, что, конечно же, такая святыня, ну, имеет большое значение. И это не умаляет совершенно других святынь и других мощей, и других святых. У нас вот как-то есть, конечно же, определенные ранги святости, но они человеческие, они условные, потому что, как мы знаем, первым-то у нас в рай входит в разбойник. Это человек совсем далекий, как бы, от святости на момент своей жизни, даже кончины. Но для Господа вот он велик, этот человек. И мы знаем, что Иоанн Предтеча, он, допустим, чудес не совершал, а считается он первый после Пресвятой Богородицы святой. То есть и даже на всех иконостасах он нарисован по другую сторону от Христа. С одной стороны Богородица, с другой стороны Иоанн Предтеча. Хотя мы не видим в Евангелии, чтобы он кого-то исцелил, кого-то там чем-то помог еще вот таким вот чудесным способом. Этого нет. Но святость его и сила, она заключается в другом, в том, что он стал пророком, который уже указал на самого Господа Иисуса Христа народу. Вот поэтому и каждая святыня, она должна тоже указывать человеку на Господа Бога прежде всего. И в той мере, в какой это происходит, я думаю, в том ее значение и величие.
2: Где по-вашему, проходит та грань между вот искренним поиском Бога и, ну, таким, знаете, потребительским отношением к святыне, когда ты вот приехал приложиться, когда ты совершил большой путь, может, даже поехал в другой город, там отстоял большую очередь, чтобы приложиться не просто к святыне, а именно к великой святыне с верой, что вот теперь-то точно сбудется все, что я попрошу?
5: Ну, я вот не знаю, есть такое понимание, как, допустим, сильный старец, сильная молитва, сильная святыня. Я не очень этих вещей понимаю, потому что сила-то здесь должна заключаться прежде всего в нашей вере. Ведь Господь говорит, если была бы у вас вера зернышко, то вы бы горами двигали. Поэтому не от слов зависит, не от какого-то вещественного предмета, наверное, результат наших действий, а прежде всего от нашей души, насколько мы сможем открыть свою душу для Господа Бога. Ну вот вы сказали про потребительское отношение. Да, к сожалению, я думаю, что далеко не все люди, которые приходят к святыне, к святыням, и те, которые есть у нас, и те, которые вот привозят по стране, они, ну, приближаются к Господу Богу. Увы, я думаю, что немало людей, которые именно пришли, чтобы решить какие-то конкретные задачи жизненные, житейские вопросы, и после их решения или нерешения они до следующего раза, может быть, все это дело отложат, приход в храм и обращение к вере. Такое тоже, к сожалению, есть. Это часть такого магического мышления, когда нужно исполнить какой-то ритуал, какой-то оберег, чтобы у тебя был. И вот он, этот ритуал, этот оберег, он тебе автоматически поможет. В христианстве, конечно, все не так. Но, увы, люди все равно по своей немощи опускаются до такого вот рассуждения, немножко такого языческого, потребительского. Конечно же, это вещь печальная, но ведь Господь говорит, что семя, Слово Божие, там зерно имеется в виду, оно разбрасывается всюду. И на людей, которые почву приготовили своей души, и при дороге разбрасывается, и на камень оно падает. А уж как оно возрастет, это от самого человека зависит. Вот я думаю, точно так же и со святыней. Если готова душа человеческая принять и обратить себя, вот как-то мысленно так настроить на божественную волну, так скажем, то и результат будет. А если, увы, человеческая пока душа и сердце или камень, или пустыня безводная, то так зернышко это может и погибнуть там. Вы знаете, есть такой рассказ, где два человека собрались в Иерусалим. И один из них, зашли они в дом к вдове, и один остался и помочь, потому что по хозяйству что-то сделать, поправить. А другой пришел в Иерусалим. Ну, не знаю, какой праздник был, поклонение. И вот он пробирается сквозь толпу, и вот той святыне, к которой народ устремляется, никак не может попасть. Ну, потому что толпа такая очень тесная. И вдруг он смотрит своего спутника, который стоит рядом с этой святыней. Вот он очень удивился, окликал его и пытался к нему пробраться, но ничего не получилось. Так он, как говорится, не солоно хлебавший, и пошел обратную дорогу. И зашел к той же самой вдове и увидел, что этот мужичок все еще там трудится. И он спросил его: а как же ты успел, оставаясь вот здесь, вот, побывать в Иерусалиме? А на что тот ему ответил: а я там никогда и не был. То есть Господь показал этому человеку, что можно через какие-то добрые дела, через свою жизнь быть рядом со святынью, даже не прикоснувшись к ней. Ну, можно и то делать, и этого не оставлять. Но все-таки душевное расположение, оно, пожалуй, главное.
2: А вот, батюшка, как вы считаете, если человек едет за сотни километров к привозной святыне, но при этом пренебрегает обычными воскресными еженедельными службами в храме, о чем это говорит с духовной точки зрения?
5: Это говорит о том, что человек пока еще, ну, не воцерковленный достаточно. Может быть, вот эта поездка для него и станет тем шагом, который приблизит его к церкви, к службе. Трудно ведь оценивать нам, людям немощным, как все на самом деле происходит. Для кого-то поход в церковь ежевоскресный там, или еженедельный дело такое очень хорошее, приятное, никакой трудности не доставляет. А есть люди, которые через силу себя понуждают к этому. И вот у кого, как говорится, награда больше? У кого, кому даются какие-то вещи с легкостью, или кто переносит при этом какие-то трудности? Я думаю, что для тех, кто переносит какие-то трудности. Ну какая мне заслуга, если я для меня легко что-то делать, допустим, воздержание в пище возьмем какое-нибудь, или еще воздержание чего-то. Это мой образ жизни, я так живу, для меня тут никакой награды нету, усилий я вообще не проявляю. А все ж таки духовная жизнь, она должна соединяться с усилиями человека, потому что любое достижение, оно, будь то духовное, будь то физическое, интеллектуальное, оно всегда сопровождается с некоторыми усилиями. Ничего мы не достигнем, допустим, если не будем заниматься физкультурой, там, спортом, то у нас мышцы-то ведь от этого не добавятся, здоровье не добавится. Точно так же и в духовной жизни обязательно должны присутствовать усилия. И поэтому, ну, оценить, насколько вот, если мы в спорте где-нибудь или в какой-то другой деятельности можем, как-то проходят соревнования, там, конкурсы и прочее, прочее, то духовную жизнь человека только Господь Бог может оценить. Поэтому дай Бог, чтобы те люди, которые проявляют усилия, и для них это какая-то польза духовная приносится при этом, они перед Богом тоже стояли наравне с теми, для кого, ну, каких-то сложностей не заключается быть постоянно на богослужении.
2: А, батюшка, вот как вы на своем примере, на примере своего храма, объясняете прихожанам парадокс, что вот есть у нас такая традиция, прекрасная традиция почитания святых, а с другой стороны благодать, она везде одинакова, Бог везде слышит. А приходилось ли вам сталкиваться с тем, что человек к вам приходит и рассказывает, что вот он выстоял огромную очередь, там съездил в какую-то паломническую поездку, о чем-то помолился, а это не сбылось. Вот как вы его утешаете, как вы ему помогаете?
5: Все люди разные. Я вот как-то так немножко смотрю на прихожан и разделяю на людей более созерцательных и людей более деятельных. Вот есть прихожане, которые хлебом не корми, дай им что-нибудь в храме поделать. То цветочки приносят, то украшают храм. Но вот как-то на, скажем, беседу евангельскую их не заманишь калачами. Другие люди немножко по-другому. Они вроде бы так не особенно активны в какой-то хозяйственной деятельности в храме, но вот они остаются на беседы, на чаепитие после службы для того, чтобы послушать Священное Писание, поговорить. И вот одни из них более такие активные, а другие более созерцательные. Даже в алтаре, я замечаю, пономари, мужчины стоят, один слушает службу так внимательно, а другой так глазами то чайничек почистит, то там то кадило немножко подправит, то свечку тут подправит. То есть, ну, это вот такая направленность у людей. Я думаю, что каждый в меру своих возможностей, ну, для Господа Бога ведь тоже трудятся они, потому что порядок-то тоже нужен, допустим, в храме. И думаю, что заслуга их перед Господом Богом, ну, одинаковые, наверное. Это как в притче про двух монахов, которые согрешили. Один из них вышел после покаяния весь в слезах, а другой радостный. Один сокрушается, что вот он такой грешник и так вот нехорошо поступил, а другой радуется, что Господь Бог его остановил все-таки и дал ему возможность раскаяться. То есть совершенно два разных результата вроде бы, но в конечном-то они сводятся к одному. Точно так же, вот я думаю, что и в церковной жизни, и во всей нашей есть люди совершенно разные, поэтому каждый пусть несет ко Христу то, что он имеет, и что у него лучше получается.
2: Приходилось ли вам сталкиваться с тем, что человек к вам приходит и рассказывает, что вот он выстоял огромную очередь, там съездил в какую-то паломническую поездку, о чем-то помолился, а это не сбылось? Вот как вы его утешаете, как вы ему помогаете?
5: Вот, как ни странно, почему-то таких случаев я не помню в своей практике. Потому что люди в основном-то понимают, что не автоматически все эти вещи происходят. Вот повторяю все слова одного священника, который говорил, что мы должны делать все, что от нас зависит, а результат от Господа Бога. Если не получился желаемый для нас результат, ну, значит, это тоже от Господа Бога. Правильно говорят, что на все воля Божия вот в этом смысле. Порой мы просим какие-то вещи и не получаем их, стремимся к чему-то и расстраиваемся, что этого не получаем желаемое. Но проходит какой-то период, и мы с удивлением понимаем, что и хорошо, что не получилось тогда, что слава Богу, что это не произошло. Потому что мы часто видим свою жизнь в моменте, не можем ведь ее всю разложить и посмотреть всю длину нашей жизни, все, что было, есть и будет. А для Господа Бога это все прозрачно. Поэтому если люди так вот с головой, то они понимают, что все события, которые происходят, они не случайны, и в этом есть какой-то смысл, в том числе и смысл в том, что какие-то наши желания не исполнились. Значит, нужно искать какой-то другой подход.
2: Ну и последний вопрос. Какой все-таки самый главный урок мы должны извлечь из вот этих вот событий, в данном случае, наверное, из принесения мощей святителя Спиридона Тримифунского к нам в город для своей повседневной духовной жизни?
5: Я бы вот такой посоветовал. Дело в том, что привозят святыни из других стран, но привозят православные люди. Когда мы живем своей приходской жизнью, то как-то замыкаемся вокруг священника, вокруг братьев и сестер, которые находятся постоянно рядом с нами. И приход он становится немножко таким замкнутым, закрытым. Это даже может происходить в рамках епархии, в рамках Русской Православной Церкви, на какой-то национальной церкви. А здесь такой как бы прорыв происходит. И ты начинаешь понимать, что вот эти святыни и люди верующие, твои братья и сестры во Христе, они находятся во всем мире. И мы все с ними составляем единую святую православную церковь. Единую. Вот это, мне кажется, ощущение единства, то, что мы не одни, а по всему миру есть православные люди. Это очень важно для нашего, я думаю, сознания, чтобы мы понимали. Потому что какая-то приходская жизнь, она может стать такой немножко эгоистичной. То есть вот в нашем приходе все хорошо, вот и мы, все нормально. А на других мы уже внимания не обращаем, как другие люди живут. И вот это вот ощущение единства, мне кажется, очень важная вещь, потому что к этому и призывает нас Господь Иисус Христос. «Будьте все едины, как Я и Отец един».
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В гостях у программы на телефонной связи со студией находился отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Программу провела Мария Заостровных.

0: В Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Патриарх Кирилл отметил, что на Западе монастыри исчезают или становятся туристическим объектом. В России все иначе. Несмотря на сильное псевдокультурное давление, монашеская жизнь в России развивается, в отличие от Запада, где монастыри сегодня – это больше туристические объекты. Об этом сказал святейший патриарх Кирилл, выступая 15 сентября этого года в Мосгордуме. Он сообщил, что в год его избрания на патриаршее служение в 2009 году в Московской епархии было 25 монастырей, 12 мужских и 13 женских, а в прошлом 2025 уже 37 монастырей, 17 мужских и 20 женских. Прибавилось 12 монастырей. Это много, потому что монастырская жизнь сейчас находится под сильным псевдокультурным давлением из-за секуляризации человеческого сознания, отметил святейший. При этом он заметил, что в Западной Европе, не говоря о других странах, монашеская жизнь и монастыри исчезают или становятся фольклорным или туристическим объектом. Но и к другим сообщениям выпуска в церкви указали на важность возвращения религии в сферу нормальности в пространстве школы. Одной из задач церкви и государства сегодня могло бы быть возвращение религии в сферу нормальности в пространстве школы. Об этом сказал председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществами СМИ Владимир Легойда, выступая на круглом столе под названием «Религия в современной школе» в Общественной палате России в Москве. Он отметил, что вопрос определения религии в современном академическом пространстве является собой сложнейшую методологическую проблему, одним из решений которой могло бы быть возвращение религии в сферу нормальности, в пространстве школы, чего не существует сегодня в полной мере. Мы продолжаем выпуск новостей. Русская православная церковь обеспечила питьевой водой 6 селений в Нигерии. Благодаря этому чистая питьевая вода появилась на приходах преподобного Серафима Саровского в селении Мбаакир, великомученицы Екатерины, великомученика Георгия Победоносца, святого Иосифа, а также в общинах и селениях Ноор и Агавы. Работы были проведены под руководством благочинного приходов Нигерии иерея Даниила Акбазы и архимандрита Нифанта Хюле при поддержке жертвователей патриаршего экзархата Африки. Также отмечается, что ранее в апреле были пробурены еще 2 водяные скважины для нуждающихся общин. Ну и последнее сообщение выпуска: совершена первая служба на месте уничтоженного Троицкого собора Ульяновска. Собор был уничтожен в 1930 году. Троицкий

Кафедральный собор был уничтожен в 1930 году. Службу под открытым небом в главный праздник Симбирской митрополии, День собора симбирских святых, в сослужении духовенства совершили три архипастыря – митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин, епископ Меликесский и Чердаклинский Диодор, епископ Барышский и Инзинский Александр. В своем приветственном слове владыка Лонгин отметил, что сегодня мы впервые совершаем богослужение на том месте, где стоял когда-то величественный кафедральный собор города Симбирска в честь Живоначальной Троицы. Он был построен в благодарность Богу за победу в Отечественной войне 1812 года и в память воинов Симбирского ополчения. На закладку этого храма в сентябре 1824 года лично приезжал император Александр I. К сожалению, как и абсолютное большинство исторических храмов Симбирска, он был варварски уничтожен в 1930-е годы XX века. Архипастырь также подчеркнул, что Троицкий собор был памятником симбирским воинам, которые отстояли свое отечество в 1812 году. Уточняется также, что Троицкий кафедральный собор Симбирска был одним из первых храмов России, которые посвятили победе в Отечественной войне 1812 года. В апреле 2018 года соборной площади города было возвращено историческое название. В 2024 году в городе состоялось празднование 200-летия со дня основания Троицкого кафедрального собора. Были выпущены тематические издания, подготовлена выставка об истории собора и симбирского ополчения на соборной площади и было обозначено точное место расположения собора. 8 сентября 2024 года митрополит Лонгин освятил новый поклонный крест на месте алтаря Николаевского собора. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души — общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших. Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты боиси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа. И дашь мне, Господи, в нащисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, сам совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобно на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или катится греши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мя грехи невольная, ведомо и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или различахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящий семени на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений их, и отыми от мне весь помысл лукавого видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожитие дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотный Твоих ангел, пророк и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в плену плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, аз окаянный припады молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукаста партийниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, всесвятые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущи державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажить и Тя Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит в ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнание всякого супостата, о причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со Святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся напрости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю каятися, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедший же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковно-славянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: В научение Давида, когда молился он в пещере. Псалом 141. Голосом моим ко Господу взываю, голосом моим Господу помолюсь, и залью ему моление мое, печаль ему возвещу. Когда изнемогал во мне дух мой, были ведомы тебе стези мои, на пути, которым я шел, расставили сети мне. Взглянул я направо и вижу, нет человека близкого мне, некуда мне бежать, и нет защиты душе моей. Воззвал я к тебе, Господи, и сказал: ты упование мое, от тебя приемлю участь мою на земле живых. Внемли молению моему, ибо смирился я глубоко. Избавь меня от гонителей моих, ибо стали они сильнее меня. Изведи из темницы душу мою, да прославлю имя Твое. Давно ждут праведники, что Ты воздашь мне по делам моим. Псалом Давида, когда преследовал его Авессалом, сын его. Псалом 142. Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему воистине Твоей, услышь меня в правде Твоей. И не вступай в тяжбу с рабом Твоим, ибо не в силах оправдаться пред Тобою никто из живых. Ибо враг преследует душу мою, унизил до земли жизнь мою, посадил меня во тьму, уподобив давно умершим. И изнывал во мне дух мой, содрогалось во мне сердце мое. Вспоминал я дни древние, поучался деяниями Твоими, творениями рук Твоих назидался. Воздел я к Тебе руки мои, душа моя, как земля безводная пред Тобой. Скорее услышь меня, Господи, изнемог дух мой. Не отвращай лица Твоего от меня, да не уподоблюсь нисходящим в гроб. Возвести мне на утро милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне, Господь, путь, каким следовать мне, ибо к Тебе вознес я душу мою. Избавь меня от врагов моих, Господи, прибегаю к Тебе. Научи меня творить волю Твою, ибо Ты — Бог мой. Дух Твой благой направит меня в землю правды. Оживишь меня правдою Твоею, Господи, имени Твоего ради избавишь от печали душу мою, и по милости Твоей истребишь врагов моих, погубишь преследующих душу мою, ибо я раб Твой. Псалом Давида о Голиафе. Псалом 143. Благословен Господь Бог мой, укрепляющий руки мои для битвы, персты мои для сражения. Он источник милости, прибежище мое, заступник мой, избавитель мой, защитник мой, уповаю на него, подчиняет он мне народ мой. Господи, кто есть человек, что открываешься ты ему, или сын человеческий, что печешься ты о нем? Человек суеты преисполнен, дни его точно тень убегают. Господи, преклони небеса и снизойди, коснись гор и дымиться будут, блесни молнией и рассей врагов. Метни стрелы твои и приведи их в смятение. Простри руку твою с высоты. Избавь меня. Извлеки меня из многих вод, из рук чужеземцев, чьи уста говорят суетное, чья десница — десница неправды. Боже, песнь новую воспою тебе, на псалтире десятиструнной пою тебе, ибо ты даруешь спасение царям, избавляешь Давида, раба своего, от меча лютого. Избавь меня, извлеки меня из рук чужеземцев, чьи уста говорили суетное, чья десница — десница неправды. Сыновья их юные, как молодые деревья, укоренившиеся в земле. Дочери их украшены подобно храму, житницы их переполнены, пересыпается зерно через край. Овцы их плодовиты, размножаются на пастбищах своих, валы их тучны. Не грозит падением ограда их, не перебраться через нее, и не слышатся вопли на их площадях. Счастливым называют народ, владеющий всем этим. Но истинно блажен народ, почитающий Господа Богом своим. Хвалебная песнь Давида, Псалом 144. «Превознесу Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлю имя Твое во веки и веки веков. Всяк день благословлю Тебя и восхвалю имя Твое во веки и веки веков. Велик Господь, и прославлен Он, и нет предела величию Его». Из рода в род восхвалят люди деяния Твои, могущество Твое возвестят, великолепие славы и святости Твоей возгласят, о чудесах Твоих поведают, силу грозных деяний Твоих прославят, о величии Твоем поведают, громогласно помянут великую благость Твою и правду Твою радостно воспоют, щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем живущим, исполнены милости деяния Его. Да прославят Тебя, Господи, деяния Твои, и праведники Твои да благословят Тебя. Славу Царства Твоего возгласят, о могуществе Твоем поведают, и возвестят сынам человеческим силу Твою, великолепие славы Царства Твоего. Царство Твое, Царство вовеки, владычество Твое из рода в род». Верен Господь в словах Своих и свят в деяниях Своих. Укрепляет Господь падающих и поднимает низверженных. Очи всех живых на Тебя взирают с упованием, и Ты даешь им пищу во время свое. Отверзаешь Ты руку Твою и насыщаешь все живущее по благой воле Твоей. Праведен Господь во всех путях Своих и свят во всех деяниях Своих. Близок Господь к призывающим Его в силе истины. Желание боящихся Его исполнит Он, и молитвы их услышит, и спасет их. Хранит Господь любящих Его, а грешников истребит. Изрекут уста мои хвалу Господу, и да благословит все живое во имя Его вовеки. Аллилуйя! Аггея и Захарии. Псалом 145. «Восхвали, душа моя, Господа! Восхвалю Господа во все дни жизни моей! Пою Богу моему, доколе я есть! Не надейтесь на князей, на сынов человеческих! Не от них приходит спасение, и зайдет дух его, и возвратится в землю он. В тот день погибнут все помыслы его. Блажен тот, которому Бог Яковлев являет помощь свою. Уповает он на Господа Бога своего, сотворившего небо и землю, море и все сущее в них, хранящего истину вовеки, творящего правый суд обиженным, дарующего пищу алчущим. Господь освобождает узников, Господь умудряет слепцов, Господь возносит низверженных, Господь любит праведников, Господь хранит пришельцев, сироту и вдову принимает, а путь грешников погубит он. Воцарится Господь вовеки, Бог твой Сион, из рода в род.
3: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал Лев Пруг.

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Вышел в свет новый номер научного журнала под названием «Вопросы богословия». В издательстве Московской духовной академии вышел 14-й номер научного журнала «Вопросы богословия». Новый выпуск предлагает читателям 4 научные статьи и 2 рецензии. Материалы номера посвящены вопросам догматического и нравственного богословия, христианской апологетики, современного неоязычества и новозаветной библеистики. Например, в статье под названием «Влияние процесс теологии на открытый атеизм» исследуется влияние процессуальной мысли на формирование открытого атеизма. А в статье под названием «Учение блаженного Августина о браке» рассматриваются взгляды японского епископа на цели супружества, отношения между супругами и нерасторжимость брачного союза. Ну и к другим сообщениям выпуска. Завершен археологический этап исследований в храме гроба Господня в Иерусалиме, который проводился в связи с реставрацией пола базилики. Изучение обнаруженных материалов продолжается. Также параллельно ведутся реставрационные работы. Археологический проект реализовали специалисты университета совместно с кустодией Святой Земли. В рамках проекта были исследованы археологические слои и архитектурные элементы храма, а также проводился анализ материалов и находок. Одновременно с археологическими исследованиями продолжается и реставрация пола базилики. Кроме того, было объявлено о планах восстановить деревянную входную дверь храма и подготовить передвижную выставку, посвященную результатам проведенных исследований. Результаты проекта уже представлены широкой аудитории. Но и к другим сообщениям выпуска. В Петербургском музее истории и религии открылась выставка под названием «Земная жизнь Христа». С 11 сентября в Государственном музее истории и религии города Санкт-Петербурга работает выставка под названием «Земная жизнь Христа». На богатом иконографическом материале из фондов Музея истории и религии выставка представит историю земной жизни Христа. Ее задача – объяснить богословие догмата о воплощении Бога Сына, проиллюстрировать основные вехи земной жизни Христа, нашедшие отражение в годовом церковном календаре, и представить редкие иконографические сюжеты. Выставка состоит из нескольких разделов, которые рассказывают об идее боговоплощения, периоде от Рождества до первой проповеди учения, распятии и воскресении. В экспозиции представлены иконы, станковая живопись, графика, предметы декоративно-прикладного искусства, а также литургическая утварь и ткани. Выставка продлится до 11 января следующего года. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Вы продаете товар при помощи сети интернет, и предполагаемый покупатель предлагает перевести деньги на вашу банковскую карту, для чего просит сообщить ее реквизиты. Помните, что сообщать можно только номер и имя владельца, указанные на лицевой стороне карты. Ни в коем случае не сообщайте код, указанный на обороте карты. После того, как злоумышленник получил номер вашей карты, он просит продиктовать код, который только что пришел в СМС-сообщении на ваш сотовый телефон. Как только вы выполните эти действия, все деньги на вашей карте будут доступны мошеннику. Никому не сообщайте код, пришедший в СМС-сообщении.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Духовное слово.
1: Ну а сейчас в нашем эфире звучит очередная часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
2: Глава 13. О гордости, самоукорении и смирении. Следите за своими помыслами. Пусть ваше внимание обращается в основном на собирание смиренных помыслов, ибо человека спасает смирение, и оно является основной целью всех духовных устремлений. Если желаете узнать, преуспели ли вы духовно в монашеском жительстве, исследуйте себя. И если убедитесь в том, что в вас есть смирение в соответствии с его мерой, вы и преуспели духовно. А если вместо смирения мы увидим более гордости и эгоизма с их порождениями, тогда нам потребны печаль, слезы и оплакивание своего окаянного состояния, дабы Господь умилосердился к нам. Убежим подальше от эгоизма. Он источает отвратительное зловоние, и несчастен тот, кто лелеет его в себе, как некое сокровище. Такой человек никогда не обретет мира, как по причине гнездящихся в нем и возмущающих его страстей, так и по причине удаления от истинного смирения. Душевный покой подается человеку только за смирение и кротость, и об этом нам Господь говорит: «Научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Посему, чадо мои желаннейшие, всей душой возлюбим смирение Христова и его кротость, и действительно обретем, как сказал он, душевный покой во всем. Стяжание смирения – дело нелегкое, необходим великий труд и время. Чтобы умертвить эгоизм, нужно принести самих себя в жертву. Предадим на попрание собственное «я» и обратимся к совершенному отречению от себя. Горячо возлюбим послушание и кровопролитно сражаясь с эгоизмом, с помощью Божией достигнем его умерщвления. Итак, вперед, чада мои, как атлеты устремимся на поприще преславного состязания, на котором побеждающий получит неувидаемый венец вечной славы пред высочайшим престолом нашего сладчайшего Бога. Прошу вас, не малодушествуйте во время сражения, ибо Господь своей сокровенной рукой будет нас укреплять, доколе не победим этого дьявола эгоизма. Тогда он облечет нас в боготканный хитон божественного смирения. Я пишу вам об этом и желаю, чтобы эти немногие слова моего сеяния упали на добрую землю вашей души и принесли вторичный плод вечной жизни. Аминь. Буди. Если будем подвязаться в стяжании смирения, то унаследуем роскошные одежды души. И если имеем любовь, то мы уготовили себе изящнейшее одеяние. И если мы усвоили беспрекословное послушание, то приукрасили это одеяние и соделали его сияющим. Если же мы потрудились и в непрестанной молитве, то окропили его благоуханием драгоценнейшего мира. Так, усовершив себя и облачившись в такие одежды, мы предстанем на суд Христов с дерзновением и небесной благодатью. И тогда Господь славы вдохнет наш аромат благоухания духовного и в радости отверзет нам безграничные сокровища Его благодати. Тогда мы поистине будем богатыми. Ты, чадо мое, смотри только за собой. Тебе недостает смирения, а гордость настойчиво приносит тебе те помыслы, о которых ты пишешь. Если смиришься, если осудишь во всех соблазнах себя самого, если скажешь, что ты страдаешь по причине своей страстности и что старец и братья невиновны, то сразу же почувствуешь облегчение от этих помыслов и придет исцеление твоих ран. От других средств исцеления не жди. То есть, чтобы для твоего уврачевания изменились старец и братья, Всуе трудишься. Зло нужно подавить в самом корне, а корень его — гордость, эгоизм, упрямство, своеволие, гнев и тому подобное. Все это излечивается лишь одним лекарством. Вот оно. Возложение всей тяжести вины и искушения на самого себя. Всегда говори: «Я сам виноват. Все дело во мне. Я это терплю из-за своей страстности. Никто не виновен в моих страданиях, кроме меня, триокаянного». Да, чадо мое, это и есть сущая правда, подлинная действительность. Поступай согласно моим советам, исполняй их, и узришь настоящее душевное здравие и исцеление. Поскольку у нас есть явная или скрытая гордость, которую мы не осознаем, то Бог, желая очистить нас от этого зловония, поднимает бурю, которая выбросила бы на берег весь осадок, скопившийся за время нашего нерадения. В море, особенно в бухтах, сбрасывают весь мусор и нечистоты. Если бы не было штормов, то море стало бы рассадником инфекции. И то, что на море чистый и здоровый климат, это только благодаря штормам. Духовно то же самое бывает и с нашей душой, с нашим душевным морем. Постепенно от разных наших страстей и по невнимательности душа загрязняется. Да и дьявол тоже подбрасывает свои нечистоты. Мы же не замечаем того, сколько мусора так скапливается. Однако Бог все видит, и, желая очистить нас, поднимает бурю, соответствующую степени загрязненности, и таким образом очищает наше душевное море. Так иногда после искушения, когда мы перенесли его с терпением, мы видим свою душу облегченной, спокойной и радостной. Однако необходимо внимание и с нашей стороны, чтобы нечистоты не собирались, дабы не было необходимости и в соответствующей буре. И святые люди попадали в бури, но эти бури были иного рода, имели иную цель. Иногда искушения помогали святым достигнуть большей святости или посылались к их большей славе, или ради прославления силы Божией, или для утверждения православной веры. Будь внимателен, чадо мое, имей многое смирение, послушание советам старца, ко всем любовь, и никогда не верь своему помыслу, но верно следуй указаниям своего духовника. Никогда не будьте уверены в себе, никогда не принимайте помысла, который внушает вам, что вы хорошие и добродетельные. Укоряйте, внутренне осуждайте себя, чтобы умертвить свое «я», которое является стеной, закрывающей солнце правды, Христа. Поступайте так, доколе лучи его не достигнут вас, и ваш ум не озарится боговедением и познанием себя. Возлюбите смирение во всем, ибо такой пример преподал нам Иисус. Когда? Когда припоясался полотенцем, умыл ноги своих учеников и сказал: «Знаете ли, что я сделал вам? Как смирился я, умыв ваши ноги, так должны смиряться и вы друг перед другом». Научитесь монашескому смиренному поведению. Сколько бы раз ни приказывал вам старец, говорите: «Буди благословенно». И сколько бы он ни делал вам замечаний, отвечайте: «Благословите». Смирение – самый краткий путь к Богообщению, ибо Христос говорит: «Научитесь от меня, я как кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Душевный покой – доподлинный признак здоровой души. Смиритесь, унизьтесь и умалитесь, дабы мир Божий снизошел в вашу душу. Не оправдывайтесь, когда старец обличает вас за ошибки, но лишь говорите: «Простите». Чадо мое, возлюбим смиренный образ мыслей. И если Господь жалится над нашей наготой и пошлет нам небольшую молитву, и душа наша облечется в некое божественное одеяние, то тогда необходимо особое внимание, чтобы по неосторожности не испачкать его гордостью, осуждением, нерадением, прислушанием и тому подобными страстями. Но будем наипаче убелять сие одеяние добрыми делами, особенно же смиренномудрием и самоукорением, которые гораздо более угодны Богу, нежели великие труды, срастворенные с тщеславием. Оказывай совершенное послушание. Послушание есть порождение смирения, а прикословие, любопрение, прислушание – это порождение гордости, и монах должен их ненавидеть, как виновников осквернения своей души. Всегда в своей молитве проси прежде всего, чтобы Бог даровал тебе смиренномудрие, и будь неотступен в этом прошении, ибо без истинного смиренномудрия невозможно достигнуть ни одной достойной награды добродетели. Как говорит чадо мое апостол Павел, что же имаше егоже неси приял, аще же и приял еси, что хвалишеся, яко не прием. И еще Писание говорит, нечист пред Богом всяк высокосердый. Посему подвизайся, чадо мое, против этой злополучной страсти, смиренно мудрствуя и помышляя о том, сколько смирения проявил сам Господь славы, когда принял человеческое естество и прошел через поругание и клевету даже до креста. Так же и все святые Божии люди отличались особенным смирением, почему и сами освятились, и нас уверили, что нет иного пути ко спасению, нежели этот. С радостью принимай все то, что посылает тебе смирение, даже если будешь страдать и находиться при смерти. Концом страданий станет благословение Божие и преуспеяние в лучшей из добродетелей – смирении. Желаю, чтобы Господь Иисус неизгладимо запечатлел в твоей душе эту добродетель. Вся суть, чадо мое, в том, что ты обуреваешься духом гордости и родственными ему тщеславием и возношением, вкупе с постыдными и хульными помыслами. Знай, чадо мое, что дух гордости одолеть чрезвычайно трудно, а дух тщеславия многоголов и похож на троерожник. Как бы ты ни изменял свой помысл или образ жизни, все будешь натыкаться на его колючки. Если так обстоит дело, то как же быть? Будем использовать ради смирения любое средство, будь оно мысленным или вещественным. Подчимся в первую очередь понуждать свой помысл мыслить смиренно, а освобождение от страсти или облегчение от нее возложим на божественный промысел, чтобы он сам все устроил. Мы со своей стороны будем подвизаться, а Бог, соответственно, нашему подвигу поможет нам. Об ужасной страсти тщеславия святой Иоанн Лествичник говорит так. «Тщеславие до гроба». То есть до смерти мы будем обуреваться тщеславием с той лишь разницей, что со временем его ослабит наше противодействие и долгий опыт познания его лживости. «Плачь пред Богом, чтобы он даровал тебе дух смирения, ибо только посредством смирения ты будешь восходить ввысь к любви Божией. Духовное преуспеяние состоит ни в чем ином, как в стяжании смиренно-мудрия. Иисус, будучи Богом, так глубоко смирил себя, а мы, ничтожные по естеству, возносимся и, подобно павлину, распускаем свой хвост. Но когда мы впадем в какое-либо искушение и познаем нашу срамоту, то есть прогнившее состояние нашей души, тогда поймем, что мы по естеству падший Адамов род, и что высокомерность не смиряется иначе, как пощечинами и падениями. Слезы с печалью приносят многое смирение. Посему терпи и проси у падателя благ, не презри мя блудного, рождейся от девы, но приими мя кающегося и спаси мя. Я желаю, чтобы смиренный сердцем Иисус даровал тебе свое сердце, да вкусишь ты от его чистоты. Смирение – чудная добродетель, исполняющая благоухание своего обладателя. Имеющий смирение имеет и послушание, и любовь, терпение, и всякую добродетель. Когда мы гневаемся или негодуем, или осуждаем, или не слушаемся, становится ясным, что в той же мере у нас есть и гордость, и эгоизм. А чем более мы преуспеваем в смирении, тем более отступают от нас злые порождения эгоизма. Смиримся, чада мои, ради смирившегося для нашего спасения Господа. О, какое смирение явил наш Господь даже до креста! Мы же, ничтожные по естеству, не желаем головы преклонить перед своим братом, но хотим, чтобы все было по-нашему. Будем любить, будем смиряться, как Христос, если желаем, чтобы Он вселился в наше сердце. Не будем более огорчать Его проявлениями нашей гордости. Не будем вновь распинать Его оскудением в нас братской любви. Да не опечалится больше святое сердце нашего сладчайшего Иисуса. Ангелы на небе во славе и пении, люди в своих весельях и дворцах, а Бог и Творец в пещере лежит в яслях для животных, как последний нищий. Что за смирение Иисусово? Стяжите это смирение, чада мои. Смирение – самое благодатное добродетель, сотканное из золота одеяние. Блажен облачившийся в него, ибо он приобретет неизреченную духовную красоту. А самыми грязными страстями, напротив, являются гордость и эгоизм. Я очень прошу Божию Матерь даровать мне смирение во всем, ибо это основная добродетель, и без нее никакое дело не утверждается печатью благодати Пресвятого Духа. Однажды Феофил, архиепископ Александрийский, посетив отцов Нитрийской горы, спросил там здешнего игумена: «Отче, что ты считаешь главным на этом пути подвижничества?» И преподобный ответил: «Всегда укорять самого себя». «Действительно, — воскликнул Феофил, — нет более краткого пути к Богу, чем этот. Разве не по причине гордости и мятежа пали Деница и Адам? Разве не смирение Богородицы, сказавшей: «Се раба Господня, будь мне по глаголу Твоему», и родившегося из нее безмужно Сына Божия, который учил и сам явил крайнее смирение, спасли род Адама? Как сам он сказал: «Научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Как только человек приходит в состояние смирения и самоукорения, он усматривает в своей душе сладкий покой, мир, утешение, облегчение и надежду, в то время как о гордости души свидетельствуют противоположное первому: беспокойство, смущение, гнев, похвальба, склонность к высокомерию и тому подобное. О, как легок путь смирения! Даже и без подвижнических трудов, то есть если человек телесно болен, он со смирением, самоукорением и благодарением Богу может достичь духовных высот и восчувствовать дар усыновления. И напротив, подвижнические труды без познания собственной немощи, бессилия и жалкого состояния – это подвиг без награды, пот без оплаты, путь без надежды. Какое горе подвизаться, не получая при этом вознаграждения, или обрабатывать землю и не пожинать плодов. Но почему? Потому что подвиг был незаконный. Аще же и постраждет, кто не венчается, аще незаконно мучен будет. Так и в обычных соревнованиях, если состязание незаконно, то спортсмен не получает венцов. Святой Бог попускает любящим Его искушения, дабы научить их искусству борьбы. Когда благодать Божия отступает, тогда поднимается облако искушений, и человек доходит до того, что говорит: «Вот Бог оставил меня». Тысячи помыслов, удушье души, везде мрак и поползновение. Все это делает святая премудрость святого Бога для научения нас в том, что один только Бог может нас спасти, и что без Бога все наши труды – сор и солома, которые будут развеяны при малейшем ветерке искушения. Именно в этот час обнаружится, что мы ржавые железки, слабые, неспособные противостать ни одному искушению без содействующей благодати святаго Бога. Благодать божественного промысла таким образом преподает нам урок самопознания, то есть истинного смирения, сознательного, твердого и непоколебимого – потому что без него построить духовное здание мы не сможем. Господь доводит нас до отчаяния, дабы понудить нас призывать Его со всей скорбью и горестью сердца, чтобы во время этого вопля к Нему освещались наши уста и сердце. Всему этому учат искушения. Будем молиться, чтобы Бог покрывал нас от искушений. Однако, если они придут, мы должны переносить их с терпением и мудростью, дабы получить от них пользу. Посему во всем имей терпение и спасайся. Чадо мое, возьми себе за правило постоянное самоукорение. При всяком искушении первый клади поклон. Так ты первым получаешь венец и становишься причиной покаяния брата. Всегда помышляй о смирившемся Господе, чтобы душа была готова претерпевать ради Его любви самые разные унижения. Важнейшую роль в духовном подвиге играет то, чтобы человек научился смиряться, укорять себя и оправдывать ближнего. Научившийся этому любомудрию собирает сладчайший плод свободы от страстей. В противном случае человек будет обречен волочить за собой страсти к своей великой и постоянной скорби. Укоряй себя, чадо мое, непрестанно. Не оправдывай себя. Когда услышишь, как о тебе говорят что-то несправедливое, скажи: «Правы мои братья, таков я и есть». Мне и больше того подобает за мои грехи. Всегда считай себя ниже всех и избегай давать распоряжения, как имеющий власть. Одним словом, смирение во всем. Считай себя очень грешным и скверным, чтобы Иисус Христос возлюбил тебя и послал тебе милость и прощение многих твоих грехов. Имей послушание ко всем братьям. Стань самым последним, самым ничтожным, если желаешь, чтобы тебя оставили все страсти и немощи. Никогда не оправдывай себя ни словом, ни в помысле, но всегда себя осуждай, как виновника многих бед. Имей веру к старцу, к его словам храни послушание и любовь, и откровенно исповедуй всякий свой помысл, ибо смиренную душу отличает чистая исповедь. Понуждайте себя, чада мои, к духовному подвигу. Не забывайте об огромном опыте дьявола и о нашей собственной немощи. Как осенний лист падает от малейшего ветерка, так и мы падаем при малейшем искушении и испытании, когда не имеем соратницу, благодать Божию. А когда же благодать Божия бывает нашей соратницей? Только тогда, когда смиренное мудрование руководит каждой нашей мыслью и каждым поступком. Постоянно укоряйте себя, ибо самоукорение – это плод смиренного сердца, а в смиренном сердце является Господь, как ведает Он Сам. Блаженны чистые сердцем, яко тии Бога узрят. При каждом своем падении исследуйте, как оно произошло, и поймете, что более или менее семя гордости является главной причиной падения. Берегитесь эгоизма, он причина всех зол. Смиряйтесь, душите эгоизм, который, подобно ядовитой змее, подкрадывается, чтобы своим жалом отравить вашу душу. Не оставляйте никаких обид внутри себя. Только так вы нейтрализуете любое сатанинское действие. Святая постная триодь начинается воспоминанием прекрасной притчи о мытаре и фарисее, просвещая нас в том, что посредством смиренного мудрования обретается оправдание, то есть прощение грехов от Бога. Эта притча указывает также и на великое зло гордости, которое является сильным препятствием для прощения грехов, несмотря на исполнение прочих заповедей и даже творение милостыни. Гордость молниеносно низвергла Деницу, первого из ангельских небесных сил, и соделала его мрачным дьяволом, который теперь вечно мучается. А Христово смирение, научитесь от меня, как кроток есть и смирен сердцем, напротив, спасло из дьявольского плена заблудшего и споткнувшегося по гордости человека. Благодаря это и многим другим истинам Писания Мы научаемся тому, что без смирения и подлинного покаяния человек не спасается, даже если и будет богат другими добродетелями. Не будь упрямым, но смиренным. Не мни о себе, что ты что-то из себя представляешь, ибо это гордость, а Бог гордыми гнушается. Чадо мое, всегда помышляй о том, что ты самый великий грешник в мире, и что если благодать Божия оставит тебя, то ты впадешь во все мирские грехи. Всегда осуждай себя. Когда идешь причащаться, осуждай себя, как недостойного принять в себя Владыку Христа. Ведь ты столь грешен. Ты должен плакать, когда причащаешься, чтобы Христос жалился над твоими грехами. Научитесь от меня, я как кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Видишь, чадо мое, что говорит Христос? Кротость — это плод смирения, а смирение и кротость даруют Божие блаженство и покой. На затоптанной земле не растет трава, так и в смиренной душе не прорастают страсть и зло. Поскольку всем нам недостает смирения, Бог не перестанет смирять нас искушениями, доколе мы не выучим этот важнейший и спасительный урок.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости. Здравствуйте. Папа Римский и патриарх Антиохийский обсудили положение христиан на Ближнем Востоке. Папа Римский Лев XIV и патриарх Антиохийский всего Востока Иоанн X обсудили положение христиан на Ближнем Востоке, а также ситуацию в Сирии и Ливане. Встреча состоялась 14 сентября в Апостольском дворце в Ватикане. Особое внимание стороны уделили продолжающимся конфликтам и их последствиям для населения региона, включая миграцию и вынужденное перемещение людей. Говоря о Сирии, патриарх Иоанн X заявил, что христиане являются неотъемлемой частью сирийского общества и должны обладать равными правами наравне с другими гражданами. По его словам, для восстановления стабильности необходимо укреплять согласие в обществе, мир и принципы равноправного гражданства. В отношении Ливана патриарх призвал положить конец продолжающейся эскалации на юге страны и поддержать усилия государственных институтов по прекращению конфликта. Он также выступил за диалог между различными политическими и общественными силами Ливана. В ходе встречи стороны затронули и вопрос о двух православных митрополитах Алеппо – Павла Языджи и Иоанна Ибрагима, похищенных более 10 лет назад. Патриарх подчеркнул необходимость найти решение по этому делу. В свою очередь, Лев XIV отметил историческую роль Антиохийской церкви на Ближнем Востоке и ее значение в развитии диалога между Востоком и Западом, а также с арабским и мусульманским миром. Папа подтвердил, что Святой Престол продолжает выступать за стабильность и мир в Сирии, Ливане и других странах региона. В тот же день Иоанн X провел переговоры с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином. На встрече обсуждались ситуация на Ближнем Востоке, миграция и положение христианских общин. Патриарх также встретился и с кардиналом Клаудиньо Гуджеротти, перфектом дикастерии по делам восточных церквей, и кардиналом Марио Дзинари, бывшим апостольским нунцием в Сирии. Собеседники подчеркнули необходимость сотрудничества христианских церквей перед лицом вызовов, с которыми сталкивается население Ближнего Востока. Ну и к другим сообщениям выпуска. Более чем на 400 выросло количество храмов в Московской епархии с 2009 года. В частности, речь идет о годах с 2009 по 2025. Количество священнослужителей также увеличилось более чем на 500. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Московской думе. В частности, он отметил, что общее количество храмов в 2009 году – 836. Почему 2009 год? Это время, когда Господь призвал меня к служению в Москве. И поэтому мне как бы свойственно начинать с этого года. Итак, 836 храмов в Московской епархии. В 2025 году – 1241. За все эти годы – плюс 405 храмов, отметил священнослужитель. Также он уточнил, что если священнослужителей в Московской епархии в 2009 году было 897, то сейчас их количество достигает 1449 человек. То есть их число увеличилось на 552 человека за 16 лет. Также Святейший в своем выступлении отметил, что прибавилось и монастырей. В 2009 году их было 25, 12 мужских и 13 женских, а в 2025 году 37, 17 мужских и 20 женских. Что касается строящихся храмов, то в 2009 году их было 90, а в 2025 уже 108. Глава Русской Православной Церкви также отметил, что развитие и деятельность различных епархиальных учреждений тоже развивается. В частности, выросло количество отделов и комиссий, которые занимаются текущей епархиальной работой. С 2009, когда их было 13, до 2025, когда их 27. Ну и последнее сообщение выпуска. Издательский совет Русской Православной Церкви открыл 16-й премиальный сезон литературной премии имени святых Кирилла и Мефодия.

Издательский совет Русской Православной Церкви начал прием документов на участие в 16-м премиальном сезоне Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Патриаршая литературная премия вручается за значительный вклад в развитие русской литературы и учреждена для поощрения писателей, которые на страницах своих художественных произведений раскрыли духовные и нравственные ценности для современного человека и общества. Прием документов от кандидатов будет продолжаться до 1 марта следующего года. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющие, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мя грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творче мой владыка, унылого и недостойного раба Твоего, я остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Тебе принесу, или что Тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшегося весен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердце моим росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословенности во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради окаянного в тленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, аз окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи по Китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, и лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но молизы мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущи державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветиши днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно, и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся напрости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьей наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, сквернопривычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

программе «Первосвятитель» звучит проповедь, сказанная Святейшим 21 сентября в праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в храме Благовещения Пресвятой Богородицы, возрождаемого Благовещенского монастыря города Астрахани. По окончании богослужения предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с первосвятительским словом, которое мы и предлагаем вашему вниманию.

Ваше Высокопреосвященство, Владыка, уважаемый Игорь Юрьевич, губернатор, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, должен сказать, что всякий раз, когда я участвую в освящении храма или в закладке храма, то сердце мое радуется. Радуется потому, что происходящее сегодня на нашей русской земле является историческим явлением, если вообще оценивать развитие человеческой цивилизации. Страна, которая была силой, мощной государственной силой, ввержена в пучину безбожия, когда храмы взрывались, не просто закрывались или перепрофилировались, как это происходит сегодня в Западной Европе, а взрывались и уничтожались, чтобы памяти не было, чтобы не было видимых знаков присутствия церкви в России. И казалось, что ничто не может остановить эту злую силу, никакие человеческие силы. И нужно сказать, что хотя и были противоречия между тогдашним Советским Союзом и Западом, вот разные политические, но удивительно, ведь и никто с той стороны не защищал русскую церковь тогда. Выражали свою критику, но в контексте политической борьбы с советским строем и с советской властью. А вот так, чтобы активно помогать церкви вставать на ее защиту, ну, такого практически не было. За редким исключением, и эти исключения мы помним, и с благодарностью вспоминаем тех людей, которые молились за нашу церковь-мученицу и помогали, чем только могли. Вот эти страшные времена прошли, как говорит пословица, память погибе шумом. Даже те государственные политические деятели, которые тогда по разным причинам были во власти, и то либо уже просто Господь призвал в иной мир по возрасту, а многие с полным пониманием того, что происходит и происходило в нашей стране, многие пришли к вере, стали православными людьми. И даже сегодня, находясь во власти, содействуют всячески укреплению православия, открытию новых храмов, их реставрации и строительству. Я благодарю всех, кто сегодня трудится во благо Церкви и Отечества нашего. Тот, кто полагает силы свои, чтобы вера в Бога в нашем народе не исчезала. Потому что если она исчезнет, исчезнет способность человека отличать добро от зла. Бог есть единственный критерий различения добра и зла. Его заповеди, если человеческие мысли, слова, поступки расходятся с этими заповедями, значит, человек вступил на плохой путь, который не ведет ни к жизни, ни к радости, ни к миру. Потому что без Бога всего этого невозможно достигать. Можно достигать карьеры, можно достигать богатства, а вот состояние души, то, что мы называем счастьем человеческим, состояние души достичь без Бога невозможно. Конечно, бывают разные допинги, да? Бог знает, что иногда люди делают, чтобы то, что называется, взбодриться, порадоваться, хотя и оснований для радости нет. Но подлинной радости и мира душевного действительно без Бога достичь практически невозможно. Если это и достигается, то скоротечно. Мгновенно прошло это состояние радости, и уже совсем другие чувства нередко поглощают человека. Вот это понимание того, что вера в Господа и Спасителя, который пришел в мир для того, чтобы нас спасти от греха, от проклятия, от смерти, как это сказано в Священном Писании, то есть пришел для того, чтобы мы все были, опять по-человечески выражаясь, были счастливыми. Не сиюминутно, а по-настоящему. Вот церковь, собственно говоря, и учит людей этому пути к счастью. Мы это называем путем к спасению. Потому что ведь не может счастье ограничиваться только земной жизнью человека, если душа бессмертна. Что толку здесь радоваться, а потом страдать? Так вот, подлинное спасение предполагает и радость земную, душевное, духовное состояние человека. И, конечно, радость в жизни вечной. Вот миссия церкви заключается в том, чтобы помогать людям разбираться в этих вопросах, в этих проблемах,
помогать людям выстраивать свой жизненный путь, или, как теперь говорят, свою жизненную траекторию, таким образом, чтобы там, в конце этого движения, была подлинная радость, вечное блаженство в Царстве Божьем вместе с Господом и Спасителем нашим. Вот эта миссия Церкви, которая, еще раз подчеркну, не ограничивается земными годами, которая простирается в загробную жизнь, в жизнь вечную. Эта миссия Церкви и призвана делать по-настоящему людей счастливыми не только в земной жизни, но и в вечности. Хотел бы сердечно поблагодарить вас, владыка митрополит, всех властей, господина губернатора, всех тех, кто потрудился в созидании этого храма, тех, кто вносил свою лепту, кто сегодня наполняет эти стены. И дай Бог, чтобы они никогда не оскудевали присутствием народа. Храм – это то место, где мы приближаемся к Богу, где мы очищаем свою душу, где мы действительно вдыхаем глоток вот этого, как один такой замечательный ученый западный и глубоко верующий человек назвал это кислородом вечности. Человек дышит кислородом, чтобы здесь жить. Нету воздуха, человек умирает. А вот для того, чтобы был кислород вечности, нужна вера человека. Никаким кислородом с известной химической формулой вечность не обретешь. Только с общением с Богом. Он дает нам эту силу. Он открывает перед нами эту великую перспективу вечной жизни вместе с Ним в Царстве Божьем. Хотел бы сердечно еще раз поблагодарить и вас, владыка митрополит, и вас, господин губернатор, и всех тех, кто потрудился и трудится во благо Церкви здесь, и в том числе по созиданию этого святого храма. Пусть покров Пречистой Царицы Небесной пребывает над каждым из нас и над вами, мои дорогие, укрепляя всех нас в вере в первую очередь. «Без веры невозможно угодить Богу», — говорит церковный текст. И это действительно так. Вера приближает нас к Господу и делает нас счастливыми. Те, кто хочет быть счастливым, милости просим в храм. Пожалуйста, запомните эти слова. А когда вы захотите строить счастье без этого вертикального измерения жизни, в какой-то момент, может быть, что-то и почувствуете, особенно если чуть-чуть лишнего примете на грудь. Радость такая невероятная у человека. А когда проходят дни и годы, нередко человек понимает, что то что-то неправильно произошло в его жизни. Приходится встречаться с такими людьми. Вот для того, чтобы не было этих разочарований величиной жизни, непременно нужно жить вместе с Богом. Нужно связываться с Ним через молитву. Нужно посещать храм. Нужно делать добрые дела. И вот тогда и здесь жизнь будет благополучной, и будут открыты пред нами врата вечности. Да хранит вас всех Господь. Помощи Божией, крепости сил и дальнейших трудов во благо Церкви и Отечества нашего. Аминь.

Дорогие друзья, в программе «Первосвятитель» слушали проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сказанную им 21 сентября в праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии в храме Благовещения Пресвятой Богородицы Благовещенского монастыря в городе Астрахань. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламя. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всей отваре Содетеля, избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков.

0: грехов. Аминь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Ангели святые, посланные с небесе, вы же храните меня и руководите во всей жизни моей, припадай, молютися, сам настави и вразуми меня, начинающий от сердечной любви и усердие возглашать ей песни те хвалы. Радуйся, Ангеле Божий, предстателю мою Пресвятой Троицы, радуйся, Царя царствующий бесплотный войне, радуйся, Господа господствующих небесных слугу, радуйся, умных и невещественных слуг Его сожителю, радуйся, творяй присно волю Владыки Своего, радуйся, приемай от Бога повеление и власть храните душу мою, радуйся, никогда же отлучайся имени грешного, радуйся, вынос пребывай мне недостойному, радуйся, соблюдай меня на всех путях моих, радуйся, сохраняй меня от всякого зла, радуйся, от Бога данными руководителю на путях жития моего, радуйся, благий мой наставниче, радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой».

0: видев человеколюбивый Господь, яко по прегрешении праотца нашего Адама, все человецы удов преклони суть к греху, по своей незречении милости послал есть во всю землю святых ангелов, и коему же от человек представи хранителя, исполняющего по повелению владыки своего, святые ангели, всегда готови суть помогать и нам, Богу угодно поющим. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Разум моему просвещение свыше исходатайствуй, святые ангели, да возмогу познать, что есть воля Божия благая и угодная и совершенная, и сердцем и направи, еже со усердием творить ее, тебе же, хранителю моего, да не пристану восхвалять и сицевыми гласы. Радуйся, воспламеняй сердцем и любовью к Богу, Создателю моему. Радуйся, возбуждай меня на всяк день же и час, приносите ему молитвы, прошения и благодарения. Радуйся, як уже стражем верным, страхом Господним душевным мой дом ограждаяй. Радуйся, вся помышление мое к распятому за грехи мира Спасителю устремляяй. Радуйся, страдания Его и крестную смерть в память мою вперяяй. Радуйся, воспоминанием страстей Господних блюстись от грехов мя поучаяй. Радуйся, благодатного свыше осенения Святаго Духа просить имя наставляяй. Радуйся, яко на кроткий точию и смиренное сердце милостивно презирать Ему, утешителю уверяя имя. Радуйся, мыслью о вездесущей Божией всюду окружай мя. Радуйся, всеведение Его умным очисием моим представляяй. Радуйся, милосердием Его кающимся грешникам сердце мое утешаяй. Радуйся, правосудием Его к ожесточенным и нераскаянным душу мою устрашаяй. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Силу Божественной благодати спроси ми, хранителю мой ангеле, во еже неуклонно и непрекновенно ходите ми спасительным путем Христовых заповедей, сердцем же и усты, непрестанно славите все святое имя Бога нашего и пейте Ему Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Имам Тя, Богоизбранный покровителю мой, як уже светлую зарю, просвещающий души моей темноту и разгоняющий мрак сердечного неведения моего, сего ради с умилением припадая, молютися, да и вся мое чувствие, потемненная страстьми, очистятся, во еже не блуждать ими во тьме греховней, причудную же светлость Твою воспеваю сице. Радуйся, звездо невечернего света, от ресиянного божества воссиявшая, имени выну озаряющая. Радуйся, пресветлое луче, помраченной грехми, сердечными очиса сиевающая. Радуйся, як учишися направить имя на истинный путь, во тьме беззаконий заблуждающего. Радуйся, яко предлагаешь ими заповеди Господней, аки зерцалы для сия жизни моя. Радуйся, яко поставляешь ими закон Божий, аки светильник ногам моим и свет стезям моим. Радуйся, яко словец Евангелия Христова, в сладость послушайте и поучаешь имя. Радуйся, яко учению Божественного Учителя моего и Господа несомненно веровать и побуждаешь имя. Радуйся, яко повиновение уставам Святой Церкви укрепляешь имя. Радуйся, яко правилам и преданиям святых апостол и Отец покоряйтесь, наставляешь имя. Радуйся, яко во исповедании святые и православную веру утверждаешь имя. Радуйся, яко за сие исповедание и на смерть готовыми быть убеждаешь. Радуйся, яко еретиком и отступником истинной церкви сообщайтесь, возбраняешь имя. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.
1: Радуйся.

0: Бури Житейского моря сокрушают духовный мой корабль волнами морских попечений, и мир убогий души моя метется, и где обрящу тихое пристанище спасения, токму на тя по Бозе возлагай надежду, хранителю мой ангеле, яко премудрого тя кормчего в мысленных бурях, смущающих мя стяжах, благодарственный убопою Богу моему, аллилуйя.
1: Аллилуйя!
0: Слышащий и зрящий тя, божественный ангели, крепкого моего блюстителя, злобней дуси поднебесней, не смеет приближитеся ко твоей пречистей светлости и душегубительным и пакости деяти, сего ради смиренно молю тя, не отступи от меня за невоздержание мое, но присно от лукавого тех ловления и козней соблюдай мя, с умилением глаголюща. Радуйся, крепким кровом крил твоих осеняй мя и покрывай, радуйся, окрест пламенным мечем присно ополчайся, радуйся противу князя тьмы, вобраниями пособствуй, радуйся лукавых его служителей, побеждателями помогай, радуйся, отгоняй от меня душепагубные демоны, аки хищные птицы, радуйся, вразумляя имя бесовские козни познати, аки лукавые лисицы, радуйся, зверообразное тех на ум, и сердце мое нападение отревай, радуйся порождение их, гордость и ненависть из сердца моего исторгай, радуйся, зависть и злопомнение от мыслей их моих прогоняй, радуйся, в отражении злых помыслов крестным знаменем себе ограждать и побуждай мя, радуйся, на аспида и василиска не боясь наступать и укрепляй мя, радуйся, имей непобедимое оружие против всех врагов моих, радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Славный,
1: Боготечный и лучезарный звезде, путеводивший древле волхвы на поклонение родшемуся в Вифлееме Спасителю мира, дерзай уподобить и тебя, благий мой хранителю, неотлучным Бо и светоносным Твоим, мис пребыванием указующими правый путь, ведущий в горний Вифлеем, в небесное царствие, да таму, слики архангел и ангел, сподоблюся воспевати привечному царю славы. Аллилуйя!
0: Аллилуйя!
1: Видимя нощью содержимо мрачную и темным облаком страстей покрываема, святый хранителю души моя, не огорчися, не остави меня, но подражай долготерпению Спасителя моего, пожди еще, возбуждай меня к покаянию, донди же часа моя излютый источник и слез, намытие душевной нечистоты моя. А всем смиренно молю тебя и глаголю, радуйся, яко выну приносишь и Богу о мне грешнее молитвы своя, яко кодила пред дни благовонное. Радуйся, яко пресно ходатайствуешь пред Создателем моим, о еже спастися ми. Радуйся, яко праведный гнев его, движимый на мя, свои предстательством отвращайши. Радуйся, яко просиши всемилосердого Господа подати прощение злых моих деяний. Радуйся, яко умилостивляешь его благость, да не погубит мя собезакониями моими. Радуйся, яко непрестанно молишися Искупителю моему, да дарут мне время ко исправлению. Радуйся, яко возбуждаешь имя к в покаянии препроводите во все дни живота моего. Радуйся, яко внушаешь ими желание, да выну каюся пред Господем во всех моих прегрешениях. Радуйся, яко вразумляешь имя на всякое время, мысленно себе испытывать и во грехах моих исповедоватися. Радуйся, яко влагаешь в сердце мое сокрушение и скорбь, за непрогневах преблагаго Бога моего. Радуйся, яко побеждаешь имя оплакивать окаянное и скверное житие мое. Радуйся, светоносный и неумолкающий ходатай спасения моего. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: проповедуй велигласно пресное Твое, хранитель мой ангеле, о мне грешне попечение, в скорби бо и напастях, я же все многомятежном мире смущают мир души моя, являющимися скорый утешитель, вразумляя мя, яко вся сия не спосылается от премудрого Создателя, аки врачество противу душевных недугов моих, и поучая благодеющему сице, небесному врачу воспевати, аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Восевай души моей, омрачаемой скорбью и унынием, свет благодатного утешения, и сердцем исполняется веселье и радости, егда непрестанными Твоими, святые ангели, наставления возбуждаем, дерзаю я, комытарь, вопите к щедрому Богу, да милостив будет и простит мне прегрешение моя. Не примолчи оба, наставничи мой, вразумляя и укрепляя меня, зовущи ти. Радуйся, помогай мне, благий, ерем спасительного терпения с любовью носите. Радуйся в бедах и заключениях упованием, на Господа Бога укрепляй меня. Радуйся скорби и болезни мужественне, преодолевать ими поучая. Радуйся всякую печаль и уныние, от сердца моего отгоняя. Радуйся противу врага, в сеть отчаяния уловите мя хотяща, братися побуждай мя. Радуйся слове всем апостола, яко все хотящие благочестно жить и гоними будут, веровать и убеждай мя. Радуйся, образ терпения и злострадания, приятелями пророки и апостолы внушая. Радуйся, налик мученик и исповедник, за Христа до излияния крови своя подвязавшийся, в утешениями показуя. Радуйся, страдания самого Спасителя и Господа, выну умными очисем моим представляя. Радуйся, надежду и будущего воздаяния сердце мое услаждая. Радуйся всерадостным ожиданием вечных благ душу мою оживляя. Радуйся, благий и пристный мой утешителю. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Хотя всем человеком спастися, премилосердый Создатель мой, послать я ангела своего, яко верными стража и пестуна добра во всем житии моем, да всюду с помоществующими святыми твоими вдохновении, защищаешь и противу козень дьявола, и приготовляешь имя отделы благими, в нити с мудрыми девами в небесный чертог, с богокрасную песнею «Аллилуйя».
1: Аллилуйя.
0: Новый показует благость Господь и Владыка мой на мне, непотребним и паче все грешнейшим рабе своем. Презирай, бо лютая моя и тяжкая, не погубил мне есть с обеззаконьми моими даже до настоящего дня и часа, но долготерпя на мне, милостивне ожидает моего обращения и сердечного покаяния. Верую, благий хранителю мой, яко твоим пресным пред Богом за мя ходатайством доселе храним есим, тем же любовью к тебе подвизаем и взываю. Радуйся, яко буревающийся мя в море жития сего, от конечного потопления соблюдайший. Радуйся, яко из рова беззаконий моих, рукою твоей помощи мя исхищающий. Радуйся, яко греховный сон душевредной моей лености отрицающий. Радуйся, яко ум мой омраченный небрежением, светлым твоим присутствием озаряющий. Радуйся, яко хладное и мало не угасшее сердце мое, молитвами и воспламенятиями помогающий. Радуйся, яко на славословие Божие пресномя восставляющий. Радуйся, яко настрояющий глаз мой к песнопениям, ими же достойно и праведно есть хвалить и Творца всяческих. Радуйся, яко поучаешь мя прославлять и Господа моего не усты точию, но и сердцем. Радуйся, яко исполнению пресветлой воли Его возбуждаешь имя. Радуйся, яко самоотвержению и отречению моей злые воли приобучить имя чишися. Радуйся, яко глубину простоту и агнчу кротости жатими приискренне желающий. Радуйся, яко о еже младенческому незлобию и старческому доброрассуждению даровать ися ми, ходатайствующий. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.
1: Радуйся.

0: Странный пришлец есть на земле сей, житие мое суетно и маловременно есть, аж окаянный, смерти безвестное, вом никогда же приемлю, не помышляю о страшном судище, в нем же имам праведному суди предстати и дать ответ о всяком деле же и слове. Тем же молю тебя, души моей хранителя, возбуди меня скоро от сна греховного, да не постигнет меня час смерти неисправлена, и да сподоблюсь и спросите от всемилостивого Бога беззаконие моим прощение и во гласе радования воспевать Ему. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Все Господь и Создатель мой, егда на знаменут ми представитесь от жития сего, Ты, благий хранителю мой, провидя грозные муки, духовом злобы и нераскаянным грешникам уготованные, и мне ожидающие, покрымя Твоего милосердия крылами, як уж орел птенцы своя, и внегда исчезать от меня духу моему, да узрю Тя близ мне предстояща и лютые враги отгоняюща, о сем с умилением молютися, вещая сице». Радуйся, умным очисе моим горький, и страшный час смертный представляя. Радуйся, яко неизбежен, вкупе же и безвестен час, той присной ми напоминая. Радуйся, на кижды день, аки уже на последний житья моего, взирать имя поучая. Радуйся, на всякое время, ко исходу во ин мир мя предуготовляя. Радуйся, душевное умиление и сердечное сокрушение во мне рождая. Радуйся, выну желая ми, да по не при кончине дни моих покаюся. Радуйся, любите мир, и я же в мире ми воспрещая. Радуйся, пристрастие к ленному богатству, и сердце могу искоренять и помогая. Радуйся, вся благо земное быть и привременно, и скоро приходящими показуя. Радуйся, яко вся красная мира сего цвету сильному подобна суть, вразумляя мя. Радуйся, славы человечьей, аки тени приходящие, искать возбраняй ми. Радуйся, ангели Господень, неусыпаемый хранителю мой».

0: Вся грех содея жити сем, и весь живот мой во мнозе притек суетне, к концу приближишься, врази же мою устремляются на мя, алчущие поять имя, и не зринуть его глубину адову, тем же молютися, благи мой хранителю, будь ими защититель, егда имам приходителю тем и тарства, и безбедно доведи мя до врат небесного царствия, и деже лица ангельские радостне сретают, восклицающих «Аллилуйя!»
1: «Аллилуйя!»
0: Витействующий язык не может изрещи, я же сотворил мисси, святохранителю мой, во всем житии моем, прияв бы душу мою откупели святого крещения, хранил мисси во младенчестве, учил и вразумлял си в отрочестве, соблюдал мисси от поползновения ко грехом в возрасте юношесте, наставлял си пришедшими в мужество, охранял си на всех путях моих, даже до старости, обличая и утешая, всюду помогая и направляя на путь спасения. Сего ради благодарственного пью ти, радуйся, яко никогда же лишаешь имя твоей помощи и заступления. Радуйся, яко от сна восстающими подвязаешь и ко благодарению Господа, укрепляющего силы моя. Радуйся, яко начаток и гожды дни молитвы освящать имя поучаешь. Радуйся, яко воспрещаешь ими без молитвы к всеблагому промыслителю, дерзновенно собой что начинать и. Радуйся, яко самонадеяние и сердце моего истребите чишися. Радуйся, яко сладчайшее имя Господа Иисуса Христа, усты непрестанно произносите, его уме держать имя побуждаешь и. Радуйся, яко во всякое время нужное точи и полезно вещать языком, ми внушаешь и. Радуйся, як от празднословия, многоглаголания, паче же кощунствами удерживайши. Радуйся, яко и едущий пьющими, или и на что творящую пресность пребываешь. Радуйся, яко воздержанию в пище и питье приобучить имя печешися. Радуйся, яко спящими охранишь и врага, хотящий искусить имя сонным мечтаний, отгоняешь. Радуйся, яко воспрещаешь имя от любопразностного стремления, его очию моего целомудренный стыд влагаешь. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранитель мой.

0: Спасти всех пришеды Иисусе мой преблагий, с умилением молютися, Твои милосердие прости моих злых премножества и безмерия, преклоняем и насея божественными мольбами Твоего невещественного служителя, Егожими приставилось из младенства, яко человеколюбец, хранителя, да достоин явлюся в нити в чертог славы Твоя, и со духе праведных воспети. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Стена твердо пресно являющимися, святые ангели, против ухищрений злобных врагов моих, ищущих вечной погибели моя, и расслабляющий душу мою леностью и самозабвение. Молю обо тебя, хранителю мой, над твоим ходатайством сподоблюся, при исходе души моя, истили се причастник быть и причистого тела, и святейшей крови моего Спасителя, якогда укрепився сею нетленную пищею и животворное питие, бестрепанно приду во ин мир, воспевайте моего благодетеля, радуйся, когда над есть власть и сила отражать и демонское на меня нападение, радуйся, яко приялась от Бога крепость на побеждение невидимых врагов моих, радуйся, яко от всякого злодейства и козни дьявольских моги избавить имя, радуйся, яко горьких мытарств начальника, лютка миродерца нападение от меня отреваешь, радуйся, яко ограждаемый Твоим присутствием, имам надежду в час смерти не устрашитесь мрачных лиц духов злобы, радуйся, яко хранимый Тобою, уповая безбедно прийти воздушное мытарство, радуйся, як укрепляемый Твоей помощью, чай не удержан быть и мне врат рая, ми вожделенного. Радуйся, як Твоей земле предстательство сильно есть пред Богом, еже невежеными быть и во тьму кромешную. Радуйся, яко присно внушающими умилостивляйте Господа слезами покаяния, да избавлюся гиены адские. Радуйся, яко побуждающими день и ночь молитеся, да не послан будутся демоны мучитеся. Радуйся, неотступным и руководителю и пестуне. Радуйся, крепкий мой заступниче и скорый помощниче. Радуйся, ангели Господень, неусыпаемый хранителю мой.
1: Радуйся.

0: Твой.
1: Пениси, аще я тусердие Моеготи приносимое, святый хранителю мой, вем, яко недовольны есть ко изъявлению моего сердечное благодарение за вся благая, я же ми сотворил си, и не пристаешь и творить и даже до сего дней и часа, но я се молю тися, общего ми с тобою, создателю умилостиви, да на страшном суде своем, шуя части, избавит мя, и сподобит со всеми святыми воспевать ему. Аллилуйя!
0: Аллилуйя!
1: Светильник мой угасе, елей же благих дел, вое же возжищи, и не сми, и где обрящуся, сокаянный, сном греховным отягченный, егда постигнет меня внезапу полунощь, час кончины моя, да не услышу и аз, як же юродивой девы, грозного гласа жениха, не вем тя. Помози ми, неусыпаемый хранителю мой, наполни сосуды души моя елеем благих дел, паче же милосердия и смирения, ныне же прими от меня сие пение. Радуйся, единого Господа имейте в разуме, пресными внушая, радуйся, заповедь о любви к Нему, преблагому, сердце мое обновляя, радуйся, любите Его, Создателя, всем умом и всем помышлением мя побуждая, радуйся, и к ближним искреннюю любовь мою богоугодну быти, непрестанно ми напоминая, радуйся, любите их не словом или языком, но делом и истиной мя поучая. Радуйся, во всех нуждах их помогати, желаньми влагая. Радуйся, утешати скорбящих, заступати обидимых, мя наставляя. Радуйся, от имени своих уделяти бедным и неимущим сердце мое преклоняя. Радуйся, и душу мою по заповеди Спасителя положите за други своя, готовыми быть и возбуждая. Радуйся, закрывай очиса моя, еже не зреть ими прегрешения брата моего. Радуйся, не попущай мне осуждать и поползнувшегося на грех ближнего моего. Радуйся, воспрещай мне яти веру от глагольником клеврета моего. Радуйся, ангели Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Благодать дана тебе от всемогущего Господа, святый покровителю мой, еже храните меня на всех путях моих, да не камень коего соблазна приткнется нога моя, донде же меня представишь и Христу Богу спасена, Ему же немолчными вся сила небесная взывают. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Пою Твое досточудное милосердие и многое снисхождение, быстродвижимый уме, бесплотный слугу Господень, яко не гнушающийся греховным и с радости, и не пристаешь и приносите о мне непотребнем святые молитвы свои ко святейшему престолу трипостасного Бога, еже не погибнуть ими вовеки, но Царствие Небесное наследовать и благоволюбо прияти, а душевные сокровища моих – приносим эти песнопения, радуйся, яко воспоминанием грядущего грозного суда Божия от грехов мя отрываешь, радуйся, яко душу мою, аки невесту, ко сретению прекрасного жениха Христа приготовлять и возбуждаешь мя, радуйся, яко пристно желаешь и достойно мя сотворить и брачного чертога Его, радуйся, яко выну учишь мя возжигать и светильник души моя, да с мудрыми девами, душами праведных, вниду вонь. Радуйся, яко греховная одежда моя, совлачитеся, побуждаешь мя. Радуйся, яко в ризу непорочности и чистоты облещися, ми способствуешь. Радуйся, яко ходатайствуешь, да на страшном суде Христове одесную Его, стать исподоблюся. Радуйся, яко умоляешь благоутробие Божие, далеко избраны своих сопричтет мя. Радуйся, яко подвязаешь и на молитву ко Господу и сожителей Твоих небесных, да вселит мя с ними во Царстве Своем. Радуйся, добрый и бодрый блюститель мой, радуйся, теплый мне грешним, молитвенниче и благий предстателю. Радуйся, по Господи Бозе и Пресвятей Богородице, крепкое мое упование. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Божий.
1: О преславный и умный свете, ангеле Божий, прими благодарственное сие и молебное пение, егда им от земли восстати на суд, покажешь и тогда милосердие Твое на мне грешне. Престань близ мне тих и радостен, надежду и спасение отъемля страх мой, да вселений райских сподоблюся вкупе с Тобою во веки веков, воспевать и привечному Царю славы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

О преславный и умный свете, ангеле Божий, прими благодарственное сие и молебное пение, егда имам от земли восстати на суд, покажешь и тогда милосердие Твое на мне грешнее, пристанем близ мне тих и радостен, надежду и спасение отъемля страх мой, да вселений райских сподоблюся вкупе с Тобою во веки веков, воспевать и привечному Царю славы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

О преславный и умный свете, ангеле Божий, прими благодарственное сие и молебное пение, егда имам от земли восстати на суд, покажешь и тогда милосердие Твое на мне грешнее, пристанем близ мне тих и радостен, надежду и спасение отъемля страх мой, да вселений райских сподоблюся вкупе с Тобою во веки веков, воспевать и привечному Царю славы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

Ангели святые, посланные с небесе, вое же храните мя и руководите во всей жизни моей, припадай молютейся, сам настави и вразуми мя, начинающий от сердечной любви и усердия возглашать ей песни те хвалы. Радуйся, ангели Божий, предстателю мою Пресвятой Троицы, радуйся, Царя царствующий бесплотный воине, радуйся, Господа господствующих небесный слугу, радуйся, умных и невещественных слуг Его сожителю, радуйся, творяй присно волю Владыки Своего, радуйся, приемай от Бога повеление и власть храните душу мою, радуйся, никогда же отлучайся имени грешного, радуйся, вынос пребывай мне недостойному, радуйся, соблюдай меня на всех путях моих, радуйся, сохраняй меня от всякого зла, радуйся, от Бога данными руководителю на путях жития моего, радуйся, благий мой наставниче, радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой».

0: пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии, ему сопутствуют трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий. Избегая неумеренности в наслаждении, целью вкушения надобно поставлять не приятность, а потребность пищи для жизни, ибо раболепствовать удовольствием ничто иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надмевается. Это бывает мужественно, а та — легкомысленную. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью. Преподобный Марк Подвижник. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста — чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя. Преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священная главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою, и любовью я же к Богу, и чистотою сердца, еще на земли в обитель Пресвятые Троицы душу Твою устроивай, и ангельского общения, и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся, и дар чудодейственной благодати приемай, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся, и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдения, городов наших утверждения, мира умирения,

от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугающим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими твоими молитвами, с подоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны, общники быти, и блаженный он и глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь.

Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

0: Псалом 141. Учение Давида, молитва его, когда он был в пещере. Голосом моим Господу воззвал я, голосом моим Господу помолился, излил пред ним моление мое, печаль мою открыл ему. Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежища, никто не заботится о душе моей. Я воззвал к тебе, Господи, я сказал: «Ты прибежище мое и часть моя на земле живых. Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние». Псалом 142. Псалом Давида. Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей, услышь меня по правде Твоей. И не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих. Простираю к Тебе руки мои, душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает, не скрывая лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб. Псалом 143 Давида. Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани. Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой, Господи. Что есть человек? Что ты знаешь о нем? И сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень, Господи. Преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молнию и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их, простри с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные и которых десница лжи. Боже, новую песнь воспою тебе, на десятиструнной псалтыре воспою тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные и которых десница – десница лжи. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог. Псалом 144. Хвала Давида. Буду превозносить тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем, а я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих. Будут говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем. Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои. Да проповедуют славу Царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего. Царство Твое, Царство всех веков, и владычество Твое во все роды. Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных. Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки. Псалом 145. Хвали, душа моя, Господа, буду восхвалять Господа, доколе жив, буду петь Богу моему, доколе есмь. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных, Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать вовеки, Бог твой Сион, в род и род. Аллилуйя!
1: Псалтирь звучащая.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Звучит очередная часть романа «Дворянское гнездо» Ивана Сергеевича Тургенева.
2: Глава 10. Иван Петрович вернулся в Россию англоманом. Коротко подстриженные волосы, накрахмаленное жабо, долгополый гороховый сюртук со множеством воротничков, кислое выражение лица, что-то резкое и вместе равнодушное в обращении, произношение сквозь зубы, деревянный внезапный хохот, отсутствие улыбки, исключительно политический и политико-экономический разговор, страсть к кровавым ростбифам и портвейну — все в нем так и веяло Великобританией. Весь он казался пропитан ее духом. Но чудное дело. Превратившись в англомана, Иван Петрович стал в то же время патриотом. По крайней мере, он называл себя патриотом, хотя Россию знал плохо, не придерживался ни одной русской привычки и по-русски изъяснялся странно. В обыкновенной беседе речь его неповоротливая и вялая вся пестрела галлицизмами. Но чуть разговор касался предметов важных, у Ивана Петровича тотчас являлись выражения вроде «оказать новые опыты самоусердия», «сие не согласуется с самою натурой обстоятельства» и так далее. Иван Петрович привез с собой несколько рукописных планов, касавшихся доустройства и улучшения государства. Он очень был недоволен всем, что видел. Отсутствие системы в особенности возбуждало его желчь. При свидании с сестрой он с первых же слов объявил ей, что он намерен ввести коренные преобразования, что впредь у него все будет идти по новой системе. Глафира Петровна ничего не отвечала Ивану Петровичу, только зубы стиснула и подумала, куда же я-то денусь. Впрочем, приехавши в деревню вместе с братом и племянником, она скоро успокоилась. В доме точно произошли некоторые перемены. Приживальщики и тунеядцы подверглись немедленному изгнанию. В числе их пострадали две старухи, одна слепая, другая разбитая параличом, да еще дряхлый майор очаковских времен, которого по причине его действительно замечательной жадности кормили одним черным хлебом да чечевицей. Также вышел приказ не принимать прежних гостей. Всех их заменил дальний сосед, какой-то белокурый золотушный барон, очень хорошо воспитанный и очень глупый человек. Появились новые мебели из Москвы, завелись плевательницы, колокольчики, умывальные столики, завтрак стал иначе подаваться, иностранные вина изгнали водки и наливки, людям пошили новые ливреи, к фамильному гербу прибавилась подпись «В законности добродетель». В сущности же, власть Глафиры нисколько не уменьшилась. Все выдачи, покупки по-прежнему от нее зависели. Вывезенный из-за границы камердинер из Эльзасов попытался было с нею потягаться и лишился места, несмотря на то, что барин ему покровительствовал. Что же до хозяйства, до управления имениями, Глафира Петровна входила и в эти дела, то, несмотря на неоднократно выраженное Иваном Петровичем намерение вдохнуть новую жизнь в этот хаос, все осталось по-старому. Только оброк кое-где прибавился, да барщина стала потяжелее, да мужикам запретили обращаться прямо к Ивану Петровичу. Патриот очень уж презирал своих сограждан. Система Ивана Петровича в полной силе своей применена была только к Феде. Воспитание его действительно подверглось коренному преобразованию. Отец исключительно занялся им. Глава 11. До возвращения Ивана Петровича из-за границы Федя находился, как уже было сказано, на руках Глафиры Петровны. Ему не было 8 лет, когда мать его скончалась. Он видел ее не каждый день и полюбил ее страстно. Память о ней, об ее тихом и бледном лице, об ее унылых взглядах и робких ласках навеки запечатлелась в его сердце. Но он смутно понимал ее положение в доме. Он чувствовал, что между им и ею существовала преграда, которую она не смела и не могла разрушить. Отца он дичился. Да и сам Иван Петрович никогда не ласкал его. Дедушка изредка гладил его по головке и допускал к руке, но называл его букой и считал дурачком. После смерти Малани Сергеевны тетка окончательно забрала его в руки. Федя боялся ее. Боялся ее светлых и зорких глаз, ее резкого голоса. Он не смел пикнуть при ней. Бывало, он только что зашевелится на своем стуле, уж она и шипит: «Куда? Сиди смирно». По воскресеньям после обедни позволяли ему играть, то есть давали ему толстую книгу, таинственную книгу, сочинение некоего Максимовича Амбодика под заглавием «Символы и эмблемы». В этой книге помещалось около 1000 частей весьма загадочных рисунков с столь же загадочными толкованиями на 5 языках. Купидон с голым и пухлым телом играл большую роль в этих рисунках. К одному из них под названием «Шафран и радуга» относилось толкование «Действие сего есть большее». Против другого, изображавшего цаплю, летящую с фиалковым цветком во рту, стояла надпись «Тебе все они суть известны». Купидон и медведь, лижущий своего медвежонка, означали «мало-помалу». Федя рассматривал эти рисунки, все были ему знакомы до малейших подробностей. Некоторые, всегда одни и те же, заставляли его задумываться и будили его воображение. Других развлечений он не знал. Когда наступила пора учить его языкам и музыке, Глафира Петровна наняла за бесценок старую девицу, шведку с заячьими глазами, которая с грехом пополам говорила по-французски и по-немецки, кое-как играла на фортепиано, да сверх того отлично солила огурцы. В обществе этой наставницы, тетки да старой сенной девушки Васильевны, провел Федя целых 4 года. Бывало, сидит он в уголке с своими эмблемами, сидит, в низкой комнате пахнет гераниумом, тускло горит одна сальная свечка, сверчок трещит однообразно, словно скучает, маленькие стенные часы торопливо чикают на стене, мышь украдкой скребется и грызет за обоями, а 3 старые девы, словно парки, молча и быстро шевелят спицами. Тени от рук их то бегают, то странно дрожат в полутьме, и странные, такие же полутемные мысли роятся в голове ребенка. Никто бы не назвал Федю интересным дитятей. Он был довольно бледен, но толст, нескладно сложен и неловок, настоящий мужик, по выражению Глафиры Петровны. Бледность скоро бы исчезла с его лица, если бы его почаще выпускали на воздух. Учился он порядочно, хотя часто ленился. Он никогда не плакал. Зато по временам находило на него дикое упрямство. Тогда уже никто не мог с ним сладить. Федя не любил никого из окружавших его. Горе сердцу, не любившему с молоду. Таким-то нашел его Иван Петрович и, не теряя времени, принялся применять к нему свою систему. «Я из него хочу сделать человека прежде всего», — сказал он Глафире Петровне, — «и не только человека, но спартанца». Исполнение своего намерения Иван Петрович начал с того, что одел сына по-шотландски, 12-летний малый стал ходить с обнаженными икрами и с петушьим пером на складном картузе, шведку заменил молодой швейцарец, изучивший гимнастику до совершенства, музыку, как занятие недостойное, мужчины изгнали навсегда. Естественные науки, международное право, математика, столярное ремесло по совету Жан-Жака Руссо и геральдика для поддержания рыцарских чувств – вот чем должен был заниматься будущий человек. Его будили в 4 часа утра, тотчас окачивали холодной водой и заставляли бегать вокруг высокого столба на веревке. Ел он раз в день по 1 блюду, ездил верхом, стрелял из арбалета, при всяком удобном случае упражнялся, по примеру родителя, в твердости воли и каждый вечер вносил в особую книгу отчет прошедшего дня и свои впечатления. А Иван Петрович с своей стороны писал ему наставления по-французски, в которых он называл его «мой сын» и говорил ему «вы». По-русски Федя говорил отцу «ты», но в его присутствии не смел садиться. Система сбила с толку мальчика, поселила путаницу в его голове, притиснула ее. Но зато на его здоровье новый образ жизни благодетельно подействовал. Сначала он схватил горячку, но вскоре оправился и стал молодцом. Отец гордился и называл его на своем странном наречии «сын натуры», «произведение мое». Когда Феде минул 16-й год, Иван Петрович почел за долг заблаговременно поселить в него презрение к женскому полу, и молодой спартанец с робостью на душе, с первым пухом на губах, полный соков, силы, крови, уже старался казаться равнодушным, холодным и грубым. Между тем время шло да шло. Иван Петрович большую часть года проводил в Лавриках, так называлось главное его родовое имение, а по зимам приезжал в Москву один, останавливался в трактире, прилежно посещал клуб, ораторствовал и развивал свои планы в гостиных и более чем когда-либо держался англоманом, брюзгой и государственным человеком. Но настал 1825 год и много принес с собой горе. Близкие знакомые и приятели Ивана Петровича подверглись тяжким испытаниям. Иван Петрович поспешил удалиться в деревню и заперся в своем доме. Прошел еще год, и Иван Петрович вдруг захилел, ослаб, опустился. Здоровье ему изменило. Вольнодумец начал ходить в церковь и заказывал молебны. Европеец стал париться в бане, обедать в 2 часа, ложиться в 9, засыпать под болтовню старого дворецкого. Государственный человек сжег все свои планы, всю переписку, трепетал перед губернатором и газил перед исправником. Человек с закаленной волей хныкал и жаловался, когда у него вскакивал верит, когда ему подавали тарелку холодного супа. Глафира Петровна опять завладела всем в доме. Опять начали ходить с заднего крыльца приказчики, бурмистры, простые мужики к старой колотовке. Так прозывали ее дворовые люди. Перемена в Иване Петровиче сильно поразила его сына. Ему уже пошел 19-й год, и он начинал размышлять и высвобождаться из-под гнета, давившей его руки. Он и прежде замечал разладицу между словами и делами отца, между его широкими либеральными теориями и черствым мелким деспотизмом. Но он не ожидал такого крутого перелома. Застарелый эгоист вдруг выказался весь. Молодой Лаврецкий собирался ехать в Москву, подготовиться в университет. Неожиданное новое бедствие обрушилось на голову Ивана Петровича. Он ослеп, и ослеп безнадежно в один день. Не доверяя искусству русских врачей, он стал хлопотать о позволении отправиться за границу. Ему отказали. Тогда он взял с собой сына и целых 3 года проскитался по России от одного доктора к другому, беспрестанно переезжая из города в город и приводя в отчаяние врачей, сына, прислугу своим малодушием и нетерпением. Совершенной тряпкой, плаксивым и капризным ребенком воротился он в Лаврики. Наступили горькие денечки, натерпелись от него все. Иван Петрович утихал только пока обедал. Никогда он так жадно и так много не ел. Все остальное время он ни себе, никому не давал покоя. Он молился, роптал на судьбу, бронил себя, бронил политику, свою систему, бронил все, чем хвастался и кичился, все, что ставил некогда сыну в образец. Твердил, что ни во что не верит, и молился снова. Не выносил ни одного мгновения одиночества и требовал от своих домашних, чтобы они постоянно, днем и ночью, сидели возле его кресел и занимали его рассказами, которые он то и дело прерывал восклицаниями: «Вы все врете! Экая чепуха!» Особенно доставалось Глафире Петровне. Он решительно не мог обойтись без нее. И она до конца исполняла все прихоти больного, хотя иногда не тотчас решалась отвечать ему, чтобы звуком голоса не выдать душившей ее злобы. Так проскрипел он еще 2 года, и умер в первых числах мая вынесенный на балкон на солнце. «Глаша, Глашка, бульонцу, старая дур!» Пролепетал его коснеющий язык и, не договорив последнего слова, умолк навеки. Глафира Петровна, которая только что выхватила чашку бульона из рук дворецкого, остановилась, посмотрела брату в лицо, медленно, широко перекрестилась и удалилась молча. А тут же находившийся сын тоже ничего не сказал, оперся на перила балкона и долго глядел в сад, весь благовонный и зеленый, весь блестевший в лучах золотого весеннего солнца. Ему было 23 года. Как страшно, как незаметно скоро пронеслись эти 23 года. Жизнь открывалась перед ним. Глава 12. Схоронив отца и поручив той же неизменной Глафире Петровне заведование хозяйством и надзор за приказчиками, молодой Лаврецкий отправился в Москву, куда влекло его темное, но сильное чувство. Он сознавал недостатки своего воспитания и вознамерился по возможности воротить упущенное. В последние 5 лет он много прочел и кое-что увидел. Много мыслей перебродило в его голове. Любой профессор позавидовал бы некоторым его познаниям, но в то же время он не знал многого, что каждому гимназисту давным-давно известно. Лаврецкий сознавал, что он не свободен. Он втайне чувствовал себя чудаком. Недобрую шутку сыграл англоман с своим сыном. Капризное воспитание принесло свои плоды. Долгие годы он безотчетно смирялся перед отцом своим. Когда же, наконец, он разгадал его, дело уже было сделано, привычки вкоренились. Он не умел сходиться с людьми. 23 лет от роду, с неукротимой жаждой любви в пристыженном сердце, он еще ни одной женщине не смел взглянуть в глаза. При его уме, ясном и здравом, но несколько тяжелом, при его наклонности к упрямству, созерцанию и лени, ему бы следовало с ранних лет попасть в жизненный водоворот, а его продержали в искусственном уединении. И вот заколдованный круг расторгся, а он продолжал стоять на одном месте, замкнутый и сжатый в самом себе. Смешно было в его года надеть студентский мундир, но он не боялся насмешек. Его спартанское воспитание хоть на то пригодилось, что развило в нем пренебрежение к чужим толкам, и он надел, не смущаясь, студентский мундир. Он поступил в физико-математическое отделение. Здоровый, краснощекий, уже с заросшей бородой, молчаливый, он производил странное впечатление на своих товарищей. Они не подозревали того, что в этом суровом муже, аккуратно приезжавшем на лекции в широких деревенских санях парой, таился чуть не ребенок. Он им казался каким-то мудреным педантом. Они в нем не нуждались и не искали в нем. Он избегал их». В течение первых 2 лет, проведенных им в университете, он сблизился только с одним студентом, у которого брал уроки в латинском языке. Студент этот по имени Михалевич, энтузиаст и стихотворец, искренне полюбил Лаврецкого и совершенно случайно стал виновником важной перемены в его судьбе. Однажды в театре, Мочалов находился тогда на высоте своей славы, и Лаврецкий не пропускал ни одного представления, увидел он в ложе бельгетажа девушку. И хотя ни одна женщина не проходила мимо его угрюмой фигуры, не заставив дрогнуть его сердце, никогда еще оно так сильно не забилось. Облокотясь на бархат ложи, девушка не шевелилась. Чуткая молодая жизнь играла в каждой черте ее смуглого, круглого, миловидного лица. Изящный ум сказывался в прекрасных глазах, внимательно и мягко глядевших из-под тонких бровей, в быструю смешке выразительных губ, в самом положении ее головы, рук, шеи. Одета она была прелестно. Рядом с нею сидела сморщенная и желтая женщина лет 45, декольте в черном токе, с беззубой улыбкой на напряженно озабоченном и пустом лице, а в углублении ложа виднелся пожилой мужчина в широком сюртуке и высоком галстухе с выражением тупой величавости и какой-то заискивающей подозрительности в маленьких глазках, с крашенными усами и бакенбардами, незначительным огромным лбом и измятыми щеками, по всем признакам отставной генерал. Лаврецкий не отводил взора от поразившей его девушки. Вдруг дверь ложи отворилась, и вошел Михалевич. Появление этого человека, почти единственного его знакомого во всей Москве, появление его в обществе единственной девушки, поглотившей все его внимание, показалось Лаврецкому знаменательно и странно. Продолжая посматривать на ложу, он заметил, что все находившиеся в ней лица обращались с Михалевичем как с старинным приятелем. Представление на сцене переставало занимать Лаврецкого. Сам Мочалов, хотя и был в тот вечер в ударе, не производил на него обычного впечатления. В одном очень патетическом месте Лаврецкий невольно взглянул на свою красавицу. Она вся наклонилась вперед, щеки ее пылали. Под влиянием его упорного взора глаза ее, устремленные на сцену, медленно обратились и остановились на нем. Всю ночь мерещились ему эти глаза. Прорвалась, наконец, искусственно возведенная плотина. Он и дрожал, и горел, и на другой же день отправился к Михалевичу. Он узнал от него, что красавицу звали Варварой Павловной Коробьиной, что старик и старуха, сидевшие с ней в ложе, были отец ее и мать, и что сам он, Михалевич, познакомился с ними год тому назад во время своего пребывания в подмосковной на кондиции у графа Н. С величайшей похвалой отозвался энтузиаст Варваре Павловне. «Это, брат ты мой!» — воскликнул он со свойственной ему порывистой певучестью в голосе. «Это девушка — изумительное, гениальное существо! Артистка в настоящем смысле слова и притом предобрая!» Заметив из расспросов Лаврецкого, какое впечатление произвела на него Варвара Павловна, он сам предложил ему познакомить его с нею, прибавив, что он у них как свой, что генерал человек совсем не гордый, а мать так глупа, что только тряпки не сосет. Лаврецкий покраснел, пробормотал что-то невнятное и убежал. Целых 5 дней боролся он своей робостью. На 6-й день молодой спартанец надел новенький мундир и отдался в распоряжение Михалевичу, который, будучи своим человеком, ограничился тем, что причесал себе волосы, и оба отправились к Коробьиным.
1: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть романа «Дворянское гнездо» Ивана Тургенева. Продолжение следует.

и небесного царствия. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия. Святитель Игнатий Брянчанинов. Покаяние состоит в перемене сердца. Святитель Тихон Задонский. Допустив в себе начало греха, приняв помысл, не говори: «Он не победит меня», ибо насколько ты допустил его, настолько уже и побежден им. Преподобный Марк Подвижник. Подобно свиньям, попирающим ногами жемчуг, благочестие для грешников омерзительно. Святитель Иоанн Златоуст. В «Премудрости» Соломона сказано: «Не обличай злых, да не возненавидят тебя». А позволено только обличать премудрых, которые возлюбят за это, и преподавать вины премудрым, да премудрее будут. Преподобный Лев Оптинский. Если тот, кто плачет о житейских делах, изгоняет все душевные болезни, то гораздо более оплакивающий свои грехи сделается мудрым. Святитель Иоанн Златоуст. Если же кто рассмотрит обязанности священника в отношении к Богу, то найдет, что те обязанности к народу ничтожны. Столь большей и тщательнейшей ревности требуют эти. Святитель Иоанн Златоуст. Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены. Воссиял свет, и рассеялась тьма. Святитель Амфилохий Иконийский. Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь низменных помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо. Святитель Иоанн Златоуст. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не нужно, особенно когда в них не примечается и желание к слушанию. Преподобный Серафим Саровский.

О святый и праведный Симеоне, чистою душею Твоею в небесных обителях, в лике святых водворяйся, на земли же телом Твоим нетленно почивай. По данной Ти благодати от Господа, молитесь о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощам Твоим притекающих. И спроси нам от Бога прощение согрешений наших, вня же впадаем множицую во вся дни живота нашего. И яко же прежде овым убат очные зельные болезни,

0: немало зреть и могущим, исцеление отчез. Овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многое преславное благодеяние даровал еси. Сице избави и нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему, и к вечному спасению благопотребное нам от Господа и спроси. Да так и Твоим предстательством и молитвами, стяжавши вся нам полезное, аще и недостойней, благодарнее восхваляющий Тя, прославим Бога, дивного во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка с нами на телефонной связи. Батюшка, добрый день.
2: Братья и сестры, всем доброго здоровья.
1: В городе Екатеринбурге, ну, как и в любом городе-миллионнике, с богатой церковной историей нет дефицита святынь. В шаговой доступности от нас находятся десятки храмов, в которых почивают мощи великих угодников Божьих. Николая Чудотворца, Матроны Московской, Пантелеимона Целителя, ну и многих-многих других. И, казалось бы, для молитвы не нужно ехать на другой конец города. Благодать одна и та же, Бог слышит везде. Но стоит только объявить о прибытии, ну скажем, ковчега из Бари или десницы с греческого острова Корфу, или в данном случае о прибытии мощей святого Спиридона Тримифунского, как город замирает. Тысячи людей выстраиваются в многочасовые длинные очереди, которые растягиваются на километры. Многие даже берут отпуска за свой счет, стоят под дождем и снегом, чтобы провести у святыни всего несколько секунд. Почему так происходит? Откуда берутся огромные длинные очереди к святыням? Чем руководствуются люди, которые в них стоят? Это интересный психологический и духовный вопрос, который сегодня предлагаю поисследовать. Одна из причин – это ощущение того, что святыня, привезенная издалека, обладает большей благодатью, потому что за нее пришлось заплатить усилиями, временем и физическим дискомфортом. И таким образом очередь становится как бы нашей личной жертвой, нашим взносом. С другой стороны, это какое-то острое чувство одиночества может быть современного человека, который ищет сопричастности к чему-то огромному, исключительному, выходящему за рамки повседневности. Вот так ли это на самом деле? Что еще, кроме желание поклониться великой святыней, движет людьми, которые стоят в этих огромных очередях? Являются ли такие очереди формой такой своеобразной духовной аскезы, способом снять тревогу, может быть, через физическое усилие? Или же мы рискуем скатиться в какое-то магическое мышление, пытаясь выменять чудо на потраченные часы? Вот об этом сегодня попробуем поговорить и порассуждать. Итак, батюшка, стояние в очереди к святыне. Можно ли назвать, всегда ли, точнее, это можно назвать проявлением глубокой веры, или психологическая составляющая здесь тоже есть?
2: Ну, конечно, здесь такой психологический момент. Оно ведь вот известно даже в рекламе. Я заметил, что реклама, она всегда строится на двух вещах. Ну, в основном, либо какое-то средство древнее, тысячелетиями когда-то изобретенное, проверенное веками, мудрость веков, либо сверхновое, суперсовременное, которое вот вчера появилось. И люди, как правило, на эти вещи больше, ну что называется, клюют. А то, что вот в настоящий момент находится не хуже, а может быть и лучше даже, это как-то не замечается. Так вот, к сожалению, устроен человек, что то, что имеем, не храним, а потерявши плачем, как говорят. И как известно, всегда где-то лучше, а у нас всегда это похуже. Вот. Поэтому такое отношение, конечно, психологическое есть. Действительно, в разных храмах, вот у нас особенно в соборах в Екатеринбурге, зайди в такой храм, и обязательно найдется мощевик. Мощевик – это такой столик, обычно с мощами. В каждом престоле также хранятся мощи святого. Ну, в алтарь, конечно, люди не заходят, не все, только церковные священнослужители, но тем не менее в Антиминс тоже закладывают мощи. То есть, как говорится, по-любому в каждом храме есть какая-то святыня. Это обязательно. Но как-то человек, вот, видимо, к этому привыкает, что вот вроде бы это все есть, и уже не так интересно, а вот чувство какой-то новизны охватывает его, когда что-то привозят откуда-то, и кажется, что это такое более, ну, другое, лучше по качеству, что ли, может быть, вот так. Да, такие вещи, к сожалению, есть, это чисто психологические. Но что делать? Приходится использовать и такие человеческие качества, в том числе психологически. Я заметил, знаете, вообще, что людям, в основном, которые приходят в церковь, особенно так именно заходят, скорее всего, в церковь, им надо что-то дать в руку всегда. Потому что вот есть такая служба, раньше она распространенная была, сейчас она уже, ну, к счастью, исчезает, скажем, заочное отпевание. И батюшки там на бумажку всегда земельку насыпали. Потому что если вот так... Эта земелька имеет, ну, вообще никакого подчизначения не имеет. Имеется в виду, что священник был на кладбище, и прежде всех вот обычно такой обычай по горсточке земли кидать, а где-то по три кидают, ну, там по-разному это. И священник делал это первым. Но вот если просто службу совершить, тоже отпевание заочное, и... сказать, ну все, братья и сестры, можно по домам сейчас идти, вот, или напоминальный обед, то они немножко растеряны, как и все, и больше-то ничего не надо, может, что-то еще надо. А вот тут завернул батюшка бумажку, земельку, столько суеты, столько всяких эмоций, вопросов куча, можно ли эту земельку потом положить, а если могила далеко, то можно ли на чью-нибудь могилу высыпать, а можно ее дома хранить или на балконе. Ну и ведь и со всеми так вот, на крещение водичку раздают там, вербное воскресенье, на Пасху, ну, на многих праздниках чего-то где-то как-то дается людям. И им это водичку святую там налить. И людям это, в общем-то, как-то ближе, что ли, как-то существеннее. Вот в руку что-то зажали, и пойти с этим, вроде как святыня она с тобой. А вот как-то что в душе при этом происходит, появилась ли эта святость в душе, об этом как-то, ну, меньше, что ли, замечается человеком. Так вот мы устроены, к сожалению. Точно так же и примерно и здесь появляется какая-то новая вещь, святыня, и вот именно к ней нужно приложиться. То, что рядом стоят такие же святыни, ну, это не замечается. Ну, что делать? Приходится так вот на немощи человеческие ссылаться, что ли, знать эти человеческие немощи. И в целом-то ведь неплохо, что люди все равно хотя бы вот так приходят в храм Божий. Стекаются люди и церковные, и очень много далековатых от церкви людей приходят. Некоторые, возможно, даже вообще первый раз в храм придут, и тем более увидят, что здесь, ну, такое количество людей, что в храме Божьем быть не зазорно, потому что для некоторых людей ведь до сих пор такое ощущение, что вроде бы верить в Бога, там прийти за какой-то святыней, ну, как-то не подобает человеку. Мы вроде современные люди, все знаем, наука все доказала. А здесь вот человек оставляет вот это свою робость и смущение, и приходит в храм, видит большое количество людей, таких же, как он, и вполне возможно, что это для него будет такой аргумент, чтобы переменить свое отношение к церкви, к вере, к Богу. Такой, может быть, первый шаг. То есть эти вещи еще имеют такое очень большое миссионерское значение.
1: Давайте сразу скажем о том, что мы ни в коем случае никого не осуждаем, мы наоборот за и всячески поддерживаем. И я сама не раз стояла в таких очередях, да думаю, что и вам тоже приходилось. Просто сам по себе тот факт, что человек смог выкроить несколько часов, чтобы постоять в очереди, в наше такое, скажем так, непростое, занятое время, это более чем прекрасно и достойно похвалы. Многие, кстати, действительно и невоцерковленные смогли сделать первые шаги в храм в этих очередях. То есть я сама вот слышала, что люди действительно подходят, интересуются, спрашивают. Я даже была свидетелем того, как человек просто мимо проходил, увидел очередь и спросил о том, что здесь вообще происходит. Ему рассказали, то есть что за очередь, кому очередь, ради чего эта очередь. И человек вдруг решил остаться, то есть отложил буквально все свои дела и занял очередь, и отстоял ее полностью, и приложился. То есть это поистине очень удивительное явление для нашей современности. Но вот какой вопрос меня действительно интересует. Вот можно ли сказать, что ценность святыни возрастает пропорционально усилиям, которые вкладываются, чтобы к ней приложиться. Вот это чистая психология или духовная составляющая тут тоже есть, опять же?
2: Ну, мне об этом, честно говоря, достаточно трудно судить, потому что здесь уже вступает в силу, то есть вопрос касается таких вещей, действительно духовных, и трудно сказать. Ну, вообще, я думаю, что каждая святыня, она имеет значение такое, когда она направляет человека к Богу. Насколько человек устремляется от этого к Господу Богу. Вот если, допустим, что говорится об иконе, то образ, он должен человека возносить к первообразу. Точно так же и каждая святыня, она должна напоминать человеку о Боге, о вере. И не так важно, какая это святыня, что она из себя представляет. Либо это крестик, либо вот мощи, либо даже веточка вербы освященная. Но если душа человеческая чувствует, что что-то есть помимо материального, что-то святое, что-то вечное, что-то духовное, то я думаю, что, конечно же, такая святыня, ну, имеет большое значение. И это не умаляет совершенно других святынь и других мощей, и других святых. У нас вот как-то есть, конечно же, определенные ранги святости, но они человеческие, они условные, потому что, как мы знаем, первым-то у нас в рай входит в разбойник. Это человек совсем далекий как бы от святости на момент своей жизни, даже кончины. Но для Господа вот он велик, этот человек. И мы знаем, что Иоанн Предтеча, он, допустим, чудес не совершал, а считается он первый после Пресвятой Богородицы святой. То есть и даже на всех иконостасах он нарисован по другую сторону от Христа. С одной стороны Богородица, с другой стороны Иоанн Предтеча. Хотя мы не видим в Евангелии, чтобы он кого-то исцелил, кого-то там чем-то помог еще вот таким вот чудесным способом. Этого нет. Но святость его и сила, она заключается в другом, в том, что он стал пророком, который уже указал на самого Господа Иисуса Христа народу. Вот поэтому и каждая святыня, она должна тоже указывать человеку на Господа Бога прежде всего. И в той мере, в какой это происходит, я думаю, в том ее значение и величие.
1: Где, по-вашему, проходит та грань между вот искренним поиском Бога и, ну, таким, знаете, потребительским отношением к святыне, когда ты вот приехал приложиться, когда ты совершил большой путь, может, даже поехал в другой город, там отстоял большую очередь, чтобы приложиться не просто к святыне, а именно к великой святыне с верой, что вот теперь-то точно сбудется все, что я попрошу?
2: Ну, я вот не знаю, есть такое понимание, как, допустим, сильный старец, сильная молитва, сильная святыня. Я не очень этих вещей понимаю, потому что сила-то здесь должна заключаться прежде всего в нашей вере. Ведь Господь говорит, если была бы у вас вера зернышко, то вы бы горами двигали. Поэтому не от слов зависит, не от какого-то вещественного предмета, наверное, результат наших действий, а прежде всего от нашей души, насколько мы сможем открыть свою душу для Господа Бога. Ну вот вы сказали про потребительское отношение. Да, к сожалению, я думаю, что далеко не все люди, которые приходят к святыне, к святыням, и те, которые есть у нас, и те, которые вот привозят по стране, они, ну, приближаются к Господу Богу. Увы, я думаю, что немало людей, которые именно пришли, чтобы решить какие-то конкретные задачи жизненные, житейские вопросы, и после их решения или нерешения они до следующего раза, может быть, все это дело отложат, приход в храм и обращение к вере. Такое тоже, к сожалению, есть. Это часть такого магического мышления, когда нужно исполнить какой-то ритуал, какой-то оберег, чтобы у тебя был. И вот он, этот ритуал, этот оберег, он тебе автоматически поможет. Христианцы, конечно, все не так. Но, увы, люди все равно по своей немощи опускаются до такого вот рассуждения, немножко такого языческого, потребительского. Конечно же, это вещь печальная, но ведь Господь говорит, что семя, Слово Божие, там зерно имеется в виду, оно разбрасывается всюду. И на людей, которые почву приготовили своей души, и при дороге разбрасывается, и на камень оно падает. А уж как оно возрастет, это от самого человека зависит. Вот я думаю, точно так же и со святыней. Если готова душа человеческая принять и обратить себя, вот как-то мысленно так настроить на божественную волну, так скажем, то и результат будет. А если, увы, человеческая пока душа и сердце или камень, или пустыня безводная, то так зернышко это может и погибнуть там. Вы знаете, есть такой рассказ, где два человека собрались в Иерусалим. И один из них, зашли они в дом к вдове, и один остался и помочь, потому что по хозяйству что-то сделать, поправить. А другой пришел в Иерусалим. Ну, не знаю, какой праздник был, поклонение. И вот он пробирается сквозь толпу, и вот той святыне, к которой народ устремляется, никак не может попасть. Ну, потому что толпа такая очень тесная. И вдруг он смотрит своего спутника, который стоит рядом с этой святыней. Вот он очень удивился, окликал его и пытался к нему пробраться, но ничего не получилось. Так он, как говорится, не солоно хлебавший, и пошел обратную дорогу. И зашел к той же самой вдове и увидел, что этот мужичок все еще там трудится. И он спросил его: а как же ты успел, оставаясь вот здесь, вот, побывать в Иерусалиме? А на что тот ему ответил: а я там никогда и не был. То есть Господь показал этому человеку, что можно через какие-то добрые дела, через свою жизнь быть рядом со святынью, даже не прикоснувшись к ней. Ну, и можно и то делать, и этого не оставлять. Но все-таки душевное расположение, оно, пожалуй, главное.
1: А вот, батюшка, как вы считаете, если человек едет за сотни километров к привозной святыне, но при этом пренебрегает обычными воскресными еженедельными службами в храме, о чем это говорит с духовной точки зрения?
2: Это говорит о том, что человек пока еще не воцерковленный достаточно. Может быть, вот эта поездка для него и станет тем шагом, который приблизит его к церкви, к службе. Трудно ведь оценивать нам, людям немощным, как все на самом деле происходит. Для кого-то поход в церковь ежевоскресный там, или еженедельный дело такое очень хорошее, приятное, никакой трудности не доставляет. А есть люди, которые через силу себя понуждают к этому. И вот у кого, как говорится, награда больше? У кого, кому даются какие-то вещи с легкостью, или кто переносит при этом какие-то трудности? Я думаю, что для тех, кто переносит какие-то трудности. Ну какая мне заслуга, если я для меня легко что-то делать, допустим, воздержание в пище возьмем какое-нибудь, или еще воздержание чего-то. Это мой образ жизни, я так живу, для меня тут никакой награды нету, усилий я вообще не проявляю. А все ж таки духовная жизнь, она должна соединяться с усилиями человека, потому что любое достижение, оно будь то духовное, будь то физическое, интеллектуальное, оно всегда сопровождается с некоторыми усилиями. Ничего мы не достигнем, допустим, если не будем заниматься физкультурой, там, спортом, то у нас мышцы-то ведь от этого не добавятся, здоровье не добавится. Точно так же и в духовной жизни обязательно должны присутствовать усилия. И поэтому, оценить, насколько вот, если мы в спорте где-нибудь или в какой-то другой деятельности можем, как-то проходят соревнования, там, конкурсы и прочее, прочее, то духовную жизнь человека только Господь Бог может оценить. Поэтому дай Бог, чтобы те люди, которые проявляют усилия, и для них это какая-то польза духовная приносится при этом, они перед Богом тоже стояли наравне с теми, для кого каких-то сложностей не заключается быть постоянно на богослужении.
1: А, батюшка, вот как вы на своем примере, на примере своего храма, объясняете прихожанам парадокс, что вот есть у нас такая традиция, прекрасная традиция почитания святых, а с другой стороны, благодать, она везде одинакова, Бог везде слышит. А приходилось ли вам сталкиваться с тем, что человек к вам приходит и рассказывает, что вот он выстоял огромную очередь, там съездил в какую-то паломническую поездку, о чем-то помолился, а это не сбылось? Вот как вы его утешаете, как вы ему помогаете?
2: Все люди разные. Я вот как-то так немножко смотрю на прихожан и разделяю на людей более созерцательных и людей более деятельных. Вот есть прихожане, которые хлебом не корми, дай им что-нибудь в храме поделать. То цветочки приносят, то украшают храм. Но вот как-то на, скажем, беседу евангельскую их не заманишь калачами. Другие люди немножко по-другому. Они вроде бы так не особенно активны в какой-то хозяйственной деятельности в храме, но вот они остаются на беседы, на чаепитие после службы для того, чтобы послушать Священное Писание, поговорить. И вот одни из них более такие активные, а другие более созерцательные. Даже в алтаре, я замечаю, пономари, мужчины стоят, один слушает службу так внимательно, другой так глазами то чайничек почистит, то там то кадило немножко подправит, то свечку тут подправит. То есть, ну, это вот такая направленность у людей. Я думаю, что каждый в меру своих возможностей, ну, для Господа Бога ведь тоже трудятся они, потому что порядок-то тоже нужен, допустим, в храме. И думаю, что заслуга их перед Господом Богом, ну, одинаковые, наверное. Это как в притче про двух монахов, которые согрешили. Один из них вышел после покаяния весь в слезах, а другой радостный. Один сокрушается, что вот он такой грешник и так вот нехорошо поступил, а другой радуется, что Господь Бог его остановил все-таки и дал ему возможность раскаяться. То есть совершенно два разных результата вроде бы, но в конечном-то они сводятся к одному. Точно так же, вот я думаю, что и в церковной жизни, и во всей нашей есть люди совершенно разные, поэтому каждый пусть несет ко Христу то, что он имеет, и что у него лучше получается.
1: А приходилось ли вам сталкиваться с тем, что человек к вам приходит и рассказывает, что вот он выстоял огромную очередь, там съездил в какую-то паломническую поездку, о чем-то помолился, а это не сбылось? Вот как вы его утешаете, как вы ему помогаете?
2: Вот как ни странно, почему-то таких случаев я не помню в своей практике, потому что люди в основном-то понимают, что не автоматически все эти вещи происходят. Вот повторяю все слова одного священника, который говорил, что мы должны делать все, что от нас зависит, а результат от Господа Бога. Если не получился желаемый для нас результат, ну, значит, это тоже от Господа Бога. Правильно говорят, что на все воля Божья вот в этом смысле. Порой мы просим какие-то вещи, и не получаем их, стремимся к чему-то и расстраиваемся, что этого не получаем желаемое. Но проходит какой-то период, и мы с удивлением понимаем, что и хорошо, что не получилось тогда, что слава Богу, что это не произошло. Потому что мы часто видим свою жизнь в моменте, не можем ведь ее всю разложить и посмотреть всю длину нашей жизни, все, что было, есть и будет. А для Господа Бога это все прозрачно. Поэтому если люди так вот с головой, то они понимают, что все события, которые происходят, они не случайны, и в этом есть какой-то смысл, в том числе и смысл в том, что какие-то наши желания не исполнились. Значит, нужно искать какой-то другой подход.
1: Ну и последний вопрос. Какой все-таки самый главный урок мы должны извлечь из вот этих вот событий, ну в данном случае, наверное, из принесения мощей святителя Спиридона Тримифунского к нам в город для своей повседневной духовной жизни?
2: Я бы вот такой посоветовал. Дело в том, что привозят святыни из других стран, но привозят православные люди. когда мы живем своей приходской жизнью, то как-то замыкаемся вокруг священника, вокруг братьев и сестер, которые находятся постоянно рядом с нами. И приход, он становится, ну, немножко таким замкнутым, закрытым. Это даже может происходить в рамках епархии, в рамках русской православной церкви, на какой-то национальной церкви. А здесь такой как бы прорыв происходит. И ты начинаешь понимать, что вот эти святыни и люди верующие, твои братья и сестры во Христе, они находятся во всем мире. И мы все с ними составляем единую святую православную церковь. Единую. Вот это, мне кажется, ощущение единства, то, что мы не одни, а по всему миру есть православные люди. Это очень важно для нашего, я думаю, сознания, чтобы мы понимали. Потому что какая-то приходская жизнь, она может стать такой немножко эгоистичной. То есть вот в нашем приходе все хорошо, вот и мы, все нормально. А на других мы уже внимания не обращаем, как другие люди живут. И вот это вот ощущение единства, мне кажется, очень важная вещь, потому что к этому и призывает нас Господь Иисус Христос. Будьте все едины, как я и Отец един.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В гостях у программы на телефонной связи со студией находился отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Программу провела Мария Заостровных.

Тихо в окошко стучит первый осенний дождь. Не проклинаю судьбу и не снимаю крест. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Ангел-хранитель мой держит венец в руках. В этой тиши ночной плачу я о грехах. Время душе пришло, но кто поможет ей? Небо согреет тепло поминальных свечей. Время душе пришло, но кто поможет ей? Небо согреет тепло поминальных свечей.

посылать в расход. Ох, как она болит, нет никого вокруг. Кто бы утешил, лишь ты, мой единственный друг. Ангел-хранитель мой держит венец в руках. В этой тиши ночной плачу я о грехах. Время душе пришло —

поминальных свечей. В церкви отслужат батьки чин отпевания, к гробу прижмутся венки.

Ангел-хранитель мой держит венец в руках. В этой тиши ночной плачу я о грехах. Время душе пришло.

Имя душе пришло, но кто поможет ей? Небо согреет тепло поминальных свечей. Тихо в окошко стучит первый осенний дождь. Не проклинаю судьбу и не снимаю крест. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово.

и не расслабевай ни в чем сердцем твоим, но вспоминай апостольское слово: «Аще внешний наш человек тлеет, обаче внутренне обновляется по вся дни». Если не претерпишь страданий, не можешь взойти на крест и причастником быть спасительных плодов его. Пока корабль на море, он бывает подвержен опасностям и приражению ветров. Когда же достигнет в тихую и мирную пристань, не страшится более опасности, бедствий и приражений ветров, но пребывает в безопасности. Так и ты, пока пребываешь с людьми, ожидай скорбей, опасностей и приражения мысленных ветров. Когда же достигнешь в уготованное тебе пристанище безмолвия, тогда не будешь иметь страха. Не унывай в скорбях и трудах телесных, которые несешь, трудясь ради общежития. Ибо и это также значит полагать душу свою за братию. И надеюсь, что велика будет награда за труд сей. Как Иосифа Господь поставил прокормить братью свою во время голода в Египте, так и тебя поставил он послужить общежитию. Я же повторяю тебе слова апостола: ты оба чада, возмогай благодатью Духа Святаго.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей». Я ее ведущая Ольга Мануйлова. И мы продолжаем знакомиться с универсальными произведениями школьной программы. В гостях у нас учитель русского языка и литературы высшей категории Академической гимназии Москвы, эксперт в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ Юлия Соловьева. Здравствуйте, Юлия!
1: Здравствуйте, Ольга и радиослушатели.
0: Спасибо, что вы снова с нами. В прошлой программе мы рассматривали произведение «Чудесный доктор». Как это произведение можно использовать, когда человек пишет итоговое сочинение. Но и не только сочинение, а просто для становления души, для нравственного развития, что важно любому человеку в любом возрасте. И также в прошлой программе мы проговорили требования. То есть какие именно требования надо учитывать к итоговому сочинению и к выбору темы. То есть мы говорили о том, какие бывают темы, что их три направления. Можем еще просто кратенько озвучить, а более подробно, уважаемые радиослушатели, вы можете посмотреть в архиве, познакомиться с прошлой программой.
1: В предыдущих программах, да. Мы в прошлой программе кратко тоже пробежались, а вот еще была у нас перед этим передача, где мы говорили непосредственно о подготовке к экзаменам. Вот там в итоговом сочинении более подробно.
0: Да, там мы более подробно рассказывали. Ну, просто вот три направления еще раз. Просто
1: три направления я общими словами скажу, не так, как они сформулированы, а вот в целом для понимания, да, понимания этого направления. Что значит вообще направление? Направление охватывает несколько тем. Огромный спектр, огромный список тем, их может быть бесконечное количество, но все эти темы в едином направлении будут связаны с тем или иным фокусом, скажем так, да, центром. Например, первое направление — это внутренний мир человека, это духовно-нравственные ценности.
0: Становление личности.
1: Да, совершенно верно. Личностные, да, разные качества. Второе направление — это человек и общество, человек во взаимоотношениях. Третье направление — это человек в окружающем мире, культура, наука, природа. Вот в общих чертах это такие направления. На итоговом сочинении, непосредственно уже когда выпускник приходит его сдавать, писать, каждый выпускник получает 6 тем, по 2 темы в каждом направлении. То есть у него есть выбор. Естественно, он не все 6 сочинений должен писать, ни в коем случае. Он пишет на одну тему, которую он выбирает, которая кажется ему ближе, понятнее, где он уверенно себя чувствует в аргументации, что он обязательно и при том правильно, точно приведет какие-то примеры из произведений, сумеет их пояснить, прокомментировать в русле выбранной темы. Вот так происходит.
0: Идеально подходит произведение «Чудесный доктор», которое мы разбирали
1: во
0: в прошлый
1: многом,
0: раз.
1: Да, оно во многом может помочь. В частности, я вот как раз обратила внимание, я тогда приводила пример того, как бывает неудачи, каким бывает неудачным выбор даже порой читающих и думающих, и умеющих говорить и писать детей. Но если они вот внимательно относятся к логике темы или к аргументации, вот касались мы такой темы, как роль надежды в жизни человека, и вот как раз могли бы выпускники, кто выбирал такую тему, вспомнить рассказ «Чудесный доктор» или еще какое-то произведение, где даются положительные примеры, именно роль надежды. А вот те, кому этого не удалось сделать, и они отталкивались от противного, так сказать, шли и говорили о безнадежности в жизни некоторых героев, вот это был проигрышный вариант, эти сочинения не выдержали проверки, не прошли по критериям и были признаны не заслуживающими зачета, и дети были отправлены на пересдачу. То есть вот был у меня такой вот опыт в моей истории, когда проверяла такие итоговые сочинения, наблюдала, что многие работы были моими коллегами, так сказать, развернуты вот, без зачета.
0: Сегодня у нас еще одно произведение «Капитанская дочка» Пушкина возьмем.
1: Да, потому что это еще одно из тех самых универсальных произведений, как мы говорили в прошлый раз, которые, во-первых, дают пищу для ума и размышления по очень многим темам, совершенно различным, вот в русле названных указанных направлений, это раз. И во-вторых, они это те редкие, может быть, в русской литературе, может быть, в принципе, в мировой литературе произведения, где как раз-таки не только предлагаются проблемы и их взвесить их тяжесть, да, вот может читатель, но и есть какое-то противопоставление, какое-то решение предлагается, образцы, какие-то положительные образцы мы тоже наблюдаем в этих произведениях. И тем они особенно дороги, потому что их не так много.
0: Я предлагаю напомнить немножко сюжет нашим радиослушателям. Вообще, о чем само произведение, главный герой у нас Петр Гринёв.
1: Угу. Который в начале произведения именуется Петрушей. И Петруша наш в начале произведения, будучи 15 годиков юнцом,
0: подросток.
1: Мы его наблюдаем гоняющим голубей, играющим в чехарду и облизывающимся с вожделением, смотрящим на то, как мама варит варенье, вот он ждет эти пенки. Вот 15 годиков Петруша у нас вот достиг такого уровня развития.
0: Ребенок, другими словами.
1: Да-да. Вот. Но на протяжении произведения Петруша проходит определенные какие-то этапы, испытания, не всегда может быть удачно, где-то он совершает ошибки, но единственное, что, по крайней мере, в этот момент он делает правильное, он раскаивается в этом, он понимает, он осознает, что он был неправ и умеет подняться над собой, подняться над своими решениями, как бы увидев их несостоятельность и над своими прихотями, и двигаться дальше уже с этим опытом. И это приводит его в итоге к тому, что в конце произведения, через примерно так десяток глав, мы видим совершенно взрослого, ответственного человека, который и более того, порядочного и благородного, который выдержал все испытания достойно, более чем даже достойно, и вот максимально мудрый принимает решения.
0: Кроме Петра Гринёва у нас есть прекрасный женский образ. Вот тоже о Марии хочется поговорить.
1: Ну, там несколько замечательных женских образов на разный возраст. Это еще и Василиса Егоровна, которая умеет создать уют, которая немножко где-то командует мужем, но, в общем-то, умеет все организовать и где-то даже по необходимости и уйти на второй план. Вот. Ее судьба тоже трагична в этом произведении. А еще есть образ такого милосердия, воплощенного именно в данном произведении, как такого, может быть, с одной стороны, возмездия свыше, с другой стороны, благословения свыше. Это образ императрицы Екатерины, с которой, сама того не зная, встречается Маша Миронова в финале произведения.
0: А также есть у нас негативные мужские образы. Вот,
1: ну да.
0: Образ предателя.
1: Да, это Швабрин, который метался между повстанцами, казаками. И
0: но там же внутренний выбор человека, то есть он же еще Швабрин, он так себя оправдывает, говорит, что
1: конечно,
0: у меня же там вот живот, и там целое там да, описание, как он,
1: да, но он
0: не
1: повел
0: виноват.
1: Себя, он повел себя предателем не только в плане присяги, которую он давал, и которую Гринёв, например, блюдет, да, но и просто в человеческих отношениях, в том, как он относится к людям. Есть еще два очень интересных мужских образа, таких многогранных, полновесных. Это, конечно же, образ Пугачева и образ Савельича, дядьки.
0: Няньки.
1: Да,
0: дядьки,
1: да.
0: Няньки.
1: Вот, очень такой интересный образ.
0: И в итоге мы же рассматриваем с точки зрения темы, которая к итоговому сочинению. И тогда какие здесь могут темы вырисовываться?
1: Вот какие угодно. Вот мы можем выбрать совершенно разного порядка, разных формулировок и с разными понятиями. Вот смотрите, вот уже даже вы сами назвали предательство. А в прошлый раз мы говорили равнодушие, милосердие. Все эти темы здесь уже затронуты.
0: Движение души, например,
1: Петра.
0: Конечно,
1: становление
0: личности. Стало.
1: Я вот, например, вообще рассматриваю это произведение. Вот редко кто, кстати говоря, я даже как-то не находила этого обычно вот у критиков, когда выделяют темы пушкинского творчества, говорят о различных, ну вот, например, там в поэзии, да, это тема поэзии, это тема свободы, безусловно, тема дружбы, ну, природа идет, а это вообще в русской литературе, и тем более у Пушкина, пейзажные зарисовки, это вообще особые функции у пейзажа в русской литературе. Вот, многочисленные темы, но вот редко кто говорит о теме ответственности. Вот я вижу творчество Пушкина целиком, все прежде всего именно о теме личной ответственности каждого за его личный выбор в той или иной ситуации. И вот это произведение особенно, конечно, говорит об ответственности. Это и образ Пугачёва работает здесь, и образ Гринёва, и его становление. Ну и, безусловно, да, взросление, становление, образ детства. Кстати, это довольно распространенная тема, связанная с детством. Ну, в разных формулировках она встречается. Но в целом, да, вот часто тоже появляется на экзамене такая тема. Или подростковый возраст, или детство, или память о детстве, или воспоминания с детства, или становление.
0: Тема надежды, кстати, тоже совершенно может быть, верно. Что конечно, Мария, она же конечно. Надеялась, да, что безусловно. Ее действия приведут к определенному да, результату.
1: Вот, да, я вот о том и говорю, что это произведение отвечает целому спектру тем, и вот здесь можно подобрать аргументы, то есть к чему я веду, я всегда своим ученикам, ну и нашим слушателям, кому предстоит в ближайшие годы, не обязательно в этом году, но в принципе сейчас уже да, взять на заметку, если даже ребята учатся пока еще в более младших классах, и а также родителям таких выпускников потенциальных, будущих или уже даже в этом году. Вот, я могу порекомендовать, конечно, к этому произведению обратиться и обсудить его в семье, и чтобы создалось и более полное впечатление, и лучше запомнилось. И это замечательная тема для семейного общения.
0: И очень прекрасная тема. У нас как просто, когда я училась в школе, да, уроки литературы, то есть, как сама учитель говорила, это были уроки становления характера. Да?
1: Конечно.
0: То есть именно вот на уроках литературы мы там могли поспорить, там как-то там согласиться, не согласиться, послушать разные мнения, да, то есть
1: поставить себя на место героя, предположить, что было бы, если бы он поступил иначе.
0: Да, как бы ты поступил, да, на месте
1: героя? Я всегда говорю о произведениях литературы, особенно русской литературы, о высокохудожественных произведениях, как о некой модели. Вот когда создается, ну, предположим, самолет, не так ведь делают, что сразу там придумали и тут же его там склепали, да, и вот выпустили в полет. Он проходит ряд моделей. Это модель бумажная, да, это модель чертежная, это модель математическая, когда он сначала все обсчитывается, да, чертится, обсчитывается, физические параметры, какие-то нюансы изучаются. Сейчас еще добавляется компьютерное вот, моделирование, когда в виртуальной реальности это все тоже проигрывается. Потом создается небольшая модель, потом создается небольшая серия, которая проходит испытания. То есть очень много моделей, прежде чем настоящий самолет полетит и вообще будет выпущен, да, вот в воздух, тем более с пассажирами. Так вот, в жизни, к сожалению, не всегда мы имеем возможность, ну, может быть, не к сожалению, может быть, это как раз-таки такой дар даже своего рода, перезагрузиться, да, как это происходит в компьютерных игрушках, или вот если это модель, да, то сделать потом по-другому. Нет, мы должны действовать сразу и принимать решение правильно. И бывают потому, если мы не готовы к чему-то, да, если человек не готов к какому-то испытанию, с которым он столкнулся, он может совершить ошибку, и эта ошибка может быть непоправимой. Не то чтобы роковой, конечно, да, можно
0: раскаяться. Но может быть и фатально, в том числе, да.
1: Конечно, да.
0: Можно потерять дружбу из-за
1: так
0: ошибки,
1: вот,
0: там, здоровье, потерять
1: да,
0: деньги,
1: так вот, произведения, которые заставляют задуматься, да, вот произведения такой глубины, по крайней мере, как «Капитанская дочка» Пушкина, они позволяют что-то смоделировать заранее и представить себе, а как я буду вести себя в той или иной ситуации, а какое я приму решение, а что сделаю я, а в чем я согласен или не согласен с героем в том, как он поступил, а каким последствиям привело героя, ну вот, например, Гринёва, да, к каким последствиям в итоге все привело, мы увидели к каким, то есть мы видим в этом авторскую оценку, мы видим в этом подсказку Пушкина нам, что если мы также будем с честью выходить из сложных ситуаций, как это делал Гринёв, не отступаться, не бояться, да, не на поводу трусости.
0: Ну, либо бояться, но тем
1: но
0: не менее
1: шагать,
0: перешагивать.
1: Да. То есть, да, вот не идти на поводу малодушия или там равнодушия, черствости и подлости, а все-таки да, держаться каких-то вот высоких устремлений, то по крайней мере, в мысли Пушкина мы видим, да, по тому, как завершается произведение, мы будем вознаграждены. Ну, а если мы поступим как-то иначе, то нам нужно делать выводы, да, к чему тогда это поведет. Приведет ли это к тем же последствиям, к тем же высотам, к каким пришел Гринёв. То есть вот такая вот модель, да, конечно, она очень важна.
0: Но правильная литература, она же этому и учит, что хороший герой всегда награжден, а плохой герой наказан. Да элементарно, сказка «Морозко» вот мне сейчас пришла, ну, да? То есть хорошая девочка получила награду, плохая, там, не знаю, на свиньях домой приехала. Но суть в том, что так ведь и должно в голове закладываться, то есть что мы хотя бы стремимся, то есть, а никогда наоборот, то есть бывает иногда сталкиваешься с произведениями, там, фильмы, да, показывают да. фильм, где да, герой там всех убил, всех ограбил, и у него все так прекрасно в итоге, и на этом точка. И мне говорят, да как, вот он же вот так вот поступил,
1: это
0: и у него все хорошо.
1: Решение, но это не значит, что этот автор будет для нас авторитетом.
0: Но мы говорим, это же срез временной.
1: Да,
0: то есть автор же нам не показал, что будет через 20 лет с героем, как он, может, там в одиночестве умирает, там, и там, что с ним случилось. Но это большая ответственность автора, что все-таки мы формируем нравственность произведениями. Не безнравственность, не растление людей. Вот это вот важно. И на такие произведения обращать внимание.
1: Да, и вот, как я уже сказала, как раз вот в прошлый раз мы говорили о той катастрофической теме, которая стала такой, да, катастрофической для многих ребят, как раз-таки не хватает вот, в аргументации, не хватает таких произведений, их очень мало. И когда как раз-таки тем положительных, с положительными понятиями очень много. Милосердие, честь. Довольно такое понятие сегодня очень расплывчато, ребята имеют представление о некоторых вот уже благородства и прочие вот подобные.
0: Кажется, что устарело, но это основа нашей цивилизации.
1: Безусловно, это вообще основа нашей человечности. И как раз-таки произведений не так много в запасе у ребят, чтобы они могли с легкостью вспомнить и привести их в качестве материала для аргументации к итоговому сочинению по таким темам. Поэтому очень рекомендую.
0: А в следующий раз я предлагаю нам поговорить как раз наоборот о безнравственности. Да, и о том, как вот бывает наоборот. На примере еще одного произведения, о котором мы расскажем позже. А сегодня мы с вами уже попрощаемся. В гостях у нас учитель русского языка и литературы Академической гимназии Москвы, также эксперт в области подготовки к ОГЭ и ЕГЭ Юлия Соловьева. И мы будем прощаться. Всем до свидания.
1: Всего доброго.
0: До новых встреч.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся на лекцию для родителей от Анастасии Орловой. Анастасия Александровна Орлова – российская детская поэтесса, писательница, переводчица, лауреат премии президента России в области литературы и искусств 2016 года, издатель, владелец издательства. В 2019 году Анастасия совместно с партнерами учредила свое издательство под названием «Книжный дом Анастасии Орловой», в котором и сейчас трудится на должности главного редактора. И в рамках Екатеринбургского международного книжного фестиваля «Красная строка» Анастасия выступит с лекцией для родителей. До встречи со зрителями и слушателями Анастасия поделилась со мной о том, что будет вещать сегодня для всех мам и пап. Здравствуйте, Анастасия.
2: Здравствуйте.
1: Что нас ждет сегодня на лекции для родителей?
2: Сегодня ждет вас лекция, необычный для меня формат, где я буду рассказывать о том, как рутину и повседневность будни с ребенком превратить в семейную историю.
1: И также книги представлены, можно задавать вопросы по вашим авторским книгам, как писателю, да, или все-таки больше как бы психологический момент?
2: Сегодня акцент будет не на моих книгах, а на книгах других писателей, которые занимались вот фиксацией детства своих детей. Об этом буду рассказывать. Ну, и об одной из своих книжек. Я обожаю ходить по облакам, как пример вот реально существующих лирических героев и о том, как из какой зацепки появился тот или иной рассказ.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Рада встрече сегодня. Сегодня для меня необычный формат. Сегодня для Екатеринбурга такую лекцию, воркшоп о том, как превратить рутину, будничность, повседневность с ребенком в семейную историю. И папы тут есть, которые, наверное, вовлеченные в этот весь процесс. Меня зовут Анастасия Орлова, я детский писатель, поэт и прозаик. Моя первая книжка вышла в 2012 году, и с тех пор вот я занимаюсь с большим вниманием вопросами детства, родительства. И вопросы детства меня очень интересуют, надеюсь, так же, как и вас. Я написала более 50 книг от нуля до примерно там начальной школы. И как раз мой самый такой возраст, с которым я работаю, это от 2 до 5. Самый маленький читатель, в котором дорога не так проста, потому что она проходит через родителей, потому что выбор делают родители. И сегодня вот я попытаюсь рассказать некоторые секреты и поделиться с вами своими открытиями в этой вот сфере. После рождения ребенка происходит совершенно большая перемена в жизни, да? Все, у кого вот есть дети, наверное, с этим знакомы. Радикально меняется весь уклад в семейной жизни, семейной системы. Это касается и отцов, и в большей степени еще матерей, потому что мама привязана полностью, 100% к ребенку, если она кормит. И в этом смысле вот эта радикальная противоположность, то, к чему нас не готовят, когда говорят о счастливом материнстве, что мы перестаем полностью принадлежать сами себе. Мы не можем побыть одни нисколечко, мы не можем выпить чашку кофе, мы не можем сходить в душ, мы не можем там спокойно почистить зубы. То есть личного пространства не остается вообще полностью, и многие очень трагично это воспринимают, для кого такие чувства знакомы. И вся жизнь становится, ну, похожа на одни и те же повторяющиеся действия. Там встать, покормить, переодеть, искупать, погулять, переодеть, покормить, искупать, погулять, уложить, разбудить, покормить, искупать. И такой вот день сурка. Одно и то же каждый день. И кажется, что где-то там происходит, может быть, настоящая жизнь, которая осталась где-то за пределами вашего дома, где там происходят какие-то взрослые события, где развивается карьера, где люди встречаются, говорят о взрослых вещах, там не о памперсах, не о какашках, не о игрушках, не о том, что там произошло сегодня с вашим ребенком. И оказывается, что вашим там бездетным друзьям эти все истории совершенно никак не интересны и не готовы вас в этом поддерживать абсолютно. В этом смысле, в этом вот периоде жизни заключено очень много чувств. И это не только про счастливое материнство, там 24 часа в сутки, в этом много усталости, да, много раздражения есть, много тревог, но при этом есть много открытий, много каких-то абсурдных ситуаций, много каких-то штук, которые происходят с вами впервые, вы впервые видите какие-то вещи, которыми овладевает ваш ребенок. Во всей этой усталости, среди всей этой рутины, очень много заключено, мне кажется, радости. И вот эти крупинки радости, которые вспыхивают во время будней, являются, мне кажется, очень ценным таким алхимическим элементом, который может спровоцировать нас на творчество. Да? Кроме того, знаете, вот я хотела тоже поделиться с вами мыслью, которую я подсмотрела у одной мамы-блогера, я, кстати, как писатель, так как мои дети уже довольно взрослые, я подписана на много молодых мам, чтобы быть в сфере, в среде, вот в этой как-то быть в этом, наблюдать это. Пусть со стороны, но все равно я создаю себе вот искусственно немножко эту среду. Так вот, одна молодая мама, Катя Зарипова есть такая, недавно ее ребенку исполнилось 2 года, и она говорила о том, что ты никогда не узнаешь, что делаешь это в последний раз. Что последний раз возьмешь на руки сына или дочь, и не поймешь, что это было в последний раз. Однажды в последний раз ты выбежишь мокрый из душа, чтобы успокоить ребенка, и не поймешь, что это был последний раз, потому что в следующий раз ребенку не потребуется ваше внимание. Однажды вы укачаете его на сон, и только потом узнаете, что это был последний раз. Однажды покормите грудью в последний раз, а в другой раз ему это не потребуется. В последний раз вы вытрете испачканный рот, разбросанную еду. В последний раз он придет к вам ночью, разбудит, ляжет, будет мешать спать. Это когда-то тоже будет в последний раз. Ему это никогда больше не понадобится. И вы не поймете, что это был последний раз. И в последний раз у вас хватит сил подкинуть его вверх и поймать. А в последний раз вы когда-нибудь поцелуете его пяточки, потому что потом уже это как-то будет немножко странно. Но дело в том, что вот вы никогда не поймете, что это был последний раз, и любимая игрушка, вот, которая была сейчас ему нужна, завтра она уже не так будет ему нужна для сна, и он обойдется, и уснет сам. Все это очень быстротечно, все это очень меняется. Иногда вот в этом меняется рука, кажется, что это никогда не закончится. Но все заканчивается по крупинке, по капельке, по миллиметру. Очень маленькое событие может хранить внутри себя огромное количество жизни. Вот вы шли с ребенком из магазина и там встретили какого-то хромого голубя, да. Может быть, ребенок сказал какую-то интересную фразу, которую вы раньше не слышали от него. Он увидел что-то в луже. Например, там ребенок сказал, что он обожает ходить по облакам, да, потому что он не по луже идет, а по облакам. Это стало там названием книжки. То есть у ребенка присутствует такой очень интересный взгляд жизни, не такой, как у нас. У нас взгляд замыливается, мы уже взрослые. Мы привыкли, что вот это правильно, это неправильно, надо говорить вот так, видеть вот так. Ребенку еще это не знакомо. И я призываю вас быть внимательным к этим моментам и отмечать, что сегодня он что-то понял новое, сегодня он что-то увидел новое. Вроде бы внешне ничего не произошло, но произошло очень многое. И еще одно, о чем я хотела бы сказать, в декретном отпуске или во время появления ребенка, я не знаю, как про мужчин, но у многих женщин происходит переоценка ценностей. Появляется не то, чтобы свободное время, его как раз становится, может быть, меньше, но начинают возникать вопросы, а тем ли я занимаюсь, тем ли я занимался, а туда ли я иду, а та ли у меня профессия, а может быть, мне нужно заниматься чем-то другим. Может быть, я вообще как-то трачу жизнь не на то, на что нужно. Для меня материнство стало таким большим событием, которое перевернуло всю мою жизнь. Мне казалось, что все мои чувства, которые я до этого чувствовала, они совершенно как-то, как будто рядом не стояли с тем, что я сейчас испытываю. И я... У меня экономическое образование. Я работала бухгалтером. И я подумала, что как-то я не хочу возвращаться на эту работу. Ну, мне неинтересно. Я начала думать, что, может быть, мне нужно заниматься чем-то, что связано с детьми, потому что вот это рождение ребенка, это для меня было очень сильно интересно. Вот это младенчество очень. Для многих взрослых это как бы неинтересный этап в жизни. Но для меня и младенчество, и дальше это было ужасно интересно. Я думала, что же делать, и уже там 2 года, уже вроде бы пора думать о том, как бы, что надо на работу выходить куда-то. Ну и тут у меня случилась еще одна передышка, появился второй сын, и у меня появилось еще время подумать, что же такое может быть, чтобы чем мне заниматься. Тем, что это дети не единственное, что я хочу сделать в этой жизни, это было... Совершенно точно. А что именно, я не знала. Я очень мучилась вот это время, думаю, что же я должна делать. И вот я потом начала писать стихи, глядя на жизни своих сыновей. Да, я та самая мама, которая в декрете решила стать писателем. Это было неожиданное решение для всей нашей семейной системы. И очень трудно я продиралась сквозь дебри семейной системы, чтобы прийти к тому, чем я хочу заниматься. Это вот такое отступление к тому, что вот в декрете появляется время, чтобы подумать, что. И мне кажется, многие женщины задумываются о том, о творчестве. А здесь хотелось бы сделать еще один поворот. Я бы хотела сказать, наверное, что многие взрослые вообще не любят детство. Недавно у меня есть такая драматургическая группа, мы встречались все вместе, и одна писательница сказала, что ее ужасно раздражает, когда ее муж вспоминает о своем детстве. Вот эти вот детские рассказы, ну это же как бы, ну что в этом интересного? Я сама вообще детство не люблю, я его не помню, она говорит. И когда я читаю мемуары, я пролистываю до подросткового возраста, потому что мне не нравится детство и эта история о том, что ну родился, ну пошел, закончил школу, вот тогда там как бы человек начинает как-то вроде бы рассуждать по-взрослому. Ну и все подхватили, в общем, да, детство неинтересно. Детство – это такой период, который ты зависим очень, да, от всего. И многим не хочется про это вспоминать, про этот период зависимости. Ты безволен, ну, то есть твоя воля подчинена всегда другому человеку. И на самом деле это такой довольно распространенный, поэтому как бы сфера детской литературы часто кажется многим неинтересной. И литература, и какая-то тема детства. Вот все довольно мало специалистов вообще в разных сферах, но и в прочих, которые любят детство, которые его понимают. И которые хотят этим заниматься. Все думают, что вроде бы детством надо что-то с ним делать, но что делать никто не знает, потому что никто это не любит. Ну вот, если вы любите, вы можете вот попробовать. Есть кто-то, кому детство неинтересно?
4: Неинтересно.
3: Но часто оно, кстати, неинтересно еще до рождения своих детей бывает неинтересно. Потом, когда появляются дети, становится вдруг что-то интересное. Вообще, на самом деле, до 18 века детей считали такими недочеловеками, такой недовзрослый, которому нужно подрихтовать, подделать, воспитать, и тогда получится какой-то полноценный человек. А ребенок – это человек неполноценный. Есть такое же там от взрослых писателей отношение к детской литературе, что это такое что-то жанровое, такая детская песочница, да. Вот там-то настоящая жизнь, настоящее море. Мне тоже задавали вопрос, не желаете ли выплыть у вас в настоящий океан литературы. Или было тоже, что меня поздравляли с премией, говорили, вот поздравляю вас, пишите для детей, теперь учитесь писать для взрослых. Как будто детский писатель такой немножко не для писатель. В общем, мне кажется, ребенок – это не черновик человека, это уже человек, который испытывает настоящие чувства, очень сильные чувства, его любовь, настоящие ревности, страх. И восторги, и горе из-за какой-то сломанной палочки, он тоже совершенно настоящий и искренний. Мне кажется, детство вообще для ребенка – это очень сложный период жизни. Поэтому, мне кажется, многие взрослые не хотят про это вспоминать, потому что это очень сложно, это очень тяжело. Мы рождаемся в этот мир, мы ничего не можем, мы не умеем даже справлять свои естественные надобности, нужно учиться. мы не поворачиваться, ни руками не владеем, ни телом, ни ногами, ни речью, мы не можем ничего сказать. Это очень тяжело, и вот это овладевание всем своим телом, стараться понимать речь, вообще стараться понимать, что здесь происходит, мне кажется, это ужасно, ужасно тяжело жить в мире, который предназначен для взрослых. Тоже очень трудно. Поэтому первое мое домашнее задание, представьте, что вы вот инопланетянин, который оказался на этой земле, очень маленького роста. Встаньте на четвереньки и проползите по своей квартире. Измените угол зрения. Посмотрите вот с этого угла зрения на все, что вокруг происходит. И мне кажется, что, возможно, вы увидите что-то интересное. Когда мы приезжаем куда-то в другую страну, у нас обостряется вот это зрение, да, наше. Мы начинаем замечать какие-то интересные вещи, события. Попробуйте, как будто вы приехали в другую страну, опуститесь на уровень ребенка и посмотрите, запишите, что вы увидели. Что вы увидели в первый раз, обладая там каким-то маленьким жизненным опытом. Ну и мне важно, чтобы вы изменили угол зрения, посмотрели снизу вверх, какие огромные стулья, как сложно на них забираться, да, какой стол, диван, где-то потолок там далеко. Попробуйте. Чтобы развить в себе вот это умение смотреть на жизнь глазами ребенка, давайте откроем глаза и уши, обратимся сейчас к примерам известных людей, к мастерам, которые это сделали и превратили в свою профессию и занимались наблюдением детства. Первый человек, про которого мне хотелось бы рассказать, его труд, это Корней Иванович Чуковский. Это один из величайших собирателей детского материала. Это тот человек, который любил и понимал детство, который сохранил ценность мгновений детства очень давно и сделал большой исследовательский труд, на который ушло около 40 лет его жизни. Кто знает, как он называется? Это книга «От двух до пяти». Хочу рассказать, как это получилось, со слов Корнея Ивановича. Это было очень давно. Я жила на даче у самого моря. Перед моими окнами на горячем песке копошилось несметное количество малых детей под надзором бабушек и нянек. Я только оправился после долгой болезни, и по предписанию врача был обречен на безделье. Слоняясь с утра до вечера по чудесному пляжу, я вскоре сблизился со всей детворой. Да и она привыкла ко мне. Мы строили из песка неприступные крепости, спускали в воду бумажные флоты. Вокруг меня ни на миг не смолкая слышалась звонкая детская речь. На первых порах она просто забавляла меня, но мало-помалу я пришел к убеждению, что она прекрасная сама по себе, имеет высокую научную ценность, так как, исследуя ее, мы тем самым вскрываем причудливые закономерности детского мышления и детской психики. С тех пор прошло лет 40 и даже больше, в течение этого долгого срока я ни разу не расставался с детьми. Сначала он воспитывал своих детей, внуков, потом правнуков. Но эта книжка появилась еще благодаря огромному количеству читателей, которые присылали ему свои письма с речениями своих детей. Началось все просто с прислушивания к вот этой детской речи, с наблюдения, да, опять же. И с наблюдения началась эта история, что это целая наука развития детской речи и детской психики. Давайте мы тоже превратимся в таких наблюдателей. Пересчитать невозможно, сколько детских речений, выражений, вопросов и как бы ошибок в кавычках зафиксировал Корней Иванович. Сейчас приведу несколько примеров, когда ребенок, обладая ограниченным жизненным опытом, пытается высказать то, что он считает нужным, донести до своего собеседника тем количеством ограниченных слов и жизненного опыта, которым он владеет. Вот он говорит, лысого голова босиком, да? От мятных лепешек во рту сквознячок. И вот эти ограниченные словарного запаса и жизненного опыта заставляют ребенка вот так исхитриться, что он выражается гораздо точнее, чем мы взрослые, да, чтобы передать вот это чувство, которое он испытывает. «Папа, посмотри, твои брюки нахмурились». Мы видим просто складки, мятые брюки, ребенок видит в этом настроение, да? «Мама, мама, паровоз купается». «Пароход купается, простите, да?» он знает только, что купается, а то, что пароход плывет, он еще не знает, и объясняет это, что он тоже купается. Обратите внимание на такие вещи, на такие слова ваших детей, которые вы слышите. И записывайте точно. Не говорите, что сегодня он смешно сказал про брюки, да? Запишите дословно, как это было. И не поправляйте, наверное, вашего ребенка, потому что так можно уничтожить самое ценное, что есть в его возрасте. Это способ вот так вот уникально мыслить. Корней Иванович говорил, что каждый малолетний ребенок – величайший умственный труженик нашей планеты. Овладение языком кажется мне одним из величайших чудес детской психической жизни. Про червяка, вот как ребенок говорил: «Мама, посмотри, какой ползук». Очень точно, да. «Куда ты идешь?» «За песочком». Но ты уже принесла. «Я иду за ещем». Вот. Но мы двинемся дальше. И сейчас я расскажу еще об одном труде, который, наверное, знаком меньшему количеству людей, менее известное произведение. Это книжка «Наша Маша» Леонида Пантелеева. Кто такую слышал? Читал, да? Это совершенно другой тип наблюдения. Посмотрите на эту книжку. По сути, это дневниковые записи, которые охватывают возраст его дочери Маши от 4 до 5 лет. И на самом деле это, в общем, довольно простые повседневные наблюдения. То есть посмотрите на эту книжку как дневник, как фиксацию взросления, роста вашего ребенка. Интересно, что эта книга увидела свет благодаря, опять же, нашему любимому Корнею Ивановичу Чуковскому, который посоветовал эту книжку донести до всех читателей. Леонид Пантелеев – это соавтор книжки «Республика Шкит». Он очень переживал по поводу взросления своей дочери, это был поздний ребенок, и они с женой думали о том, как это повлияет на нее, не будет ли она чувствовать, ну, как бы, не избалуется ли она от того, что стала предметом целой книжки. Но на самом деле там с высоты своего там 10-летнего возраста она очень так сверху вниз смотрела на то, как она была маленькой. И я хочу сказать, что это может быть очень хороший подарок для ваших детей. Надеюсь, они, когда вырастут, будут любить свое детство. Им будет интересно увидеть взросление себя, которое родители бережно зафиксировали. Меня трогает, что у Леонида Пантелеева на самом деле очень какими маленькими могут быть события, достойные записи. Например, Маше было 11 месяцев, Пантелеева встречают словами. «Пошла», он спрашивает, «кто? Куда пошла?» Ему говорят: «Машенька наша пошла». То есть маленький ребенок, большое событие, да, первый шаг, большое дело, ты свое вспомнила, да. И это огромное событие, вроде бы Маша пошла, и через несколько лет никто не будет обращать внимания на то, что она ходит. Она зайдет в комнату, и никому дела не будет до того, что она пришла своими ногами. Но в тот момент вот это событие первых шагов, это очень интересное, важное, замечательное действие. В общем, в этой книжке не так много там вот смешного, такого очень такого яркого, да, но есть постоянная фиксация событий, какие-то уж совсем семейные Леонид Пантелеев такие отбросил, но самое интересное оставил для своих читателей. Поэтому познакомьтесь с этой книжкой. Еще одним примером, может быть, тоже не таким известным, как Корней Иванович Чуковский, является книга Николая Носова «Повесть о моем другие». Кто читал такую книжку? Здесь уже мы увидим наблюдение дедушки за взрослением своего внука. Эта книга стала итогом примерно 6 лет общения с ребенком от года до 7 лет. Там огромное количество крошечных сцен, которые показывают овладение ребенком речью, развитие интеллекта, формирование характера, чувства юмора. И он относится с большим уважением к личности ребенка. Там, вот, например, есть запись от 1 до 2 лет про слово «кособачка». То есть маленький Игорь любил колбаску, да, но он называл ее «кособа». А уменьшительно ласкательное стало слово «кособачка». И интересно это тем, что слово «кособачка» вошло в лексикон семьи, и они уже потом друг с другом говорили: «А хочешь кособачку? Кособачку тебе отрезать». И я хочу сказать, что когда вы вот фиксируете даже вот эти слова, они формируют ваш внутренний семейный лексикон, по которому вы можете отличать друг от друга членов своей семьи. И мне кажется, это очень мило, когда вы создаете свой внутренний семейный язык. Посмотрите на это еще с этой стороны. 2-2.5 года он писал, как Игорь сказал, в людей нельзя стрелять, они падают и уже не поднимаются. 3-4 года. Вот и зажгился свет, обрадовался Игорь. А Сережа деловито добавил: эта лампочка не потухлая, а там две потухлые. А как шутят, когда не исполнилось еще 2 лет? Например, Носов Николай, взрослый писатель, да, дедушка играет с маленьким Игорем в пластилин и делает пластилиновую колбаску. Игорь делает вид, что сейчас ее откусит, но при этом искоса следит за дедушкой. Видит, что тот начинает волноваться и улыбается. Что произошло? Дедушка и ребенок поиграли вроде бы с пластилином, да? Все, не играли с пластилином, лепили с пластилина колбаску. Что произошло? Произошло, что Николай Носов заметил формирование чувства юмора у ребенка, которому еще нет 2 лет. То есть он уже представил реакцию другого человека, понимал, что дедушка поверит, и создал эту ситуацию специально и наблюдал за ней. Мне кажется, это очень интересно.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала лекция для родителей от писательницы, издателя и поэта Анастасии Орловой. Писатель и автор многих книг приехала в Екатеринбург из Москвы для выступления на международном книжном фестивале «Красная строка». А репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.
0: В Екатеринбурге 4 часа.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Один трудами по Богу достигает в покой его, а другой достигает туда же смирения. Ты же держись в том устроении, чтоб получить он и за то, и другое, когда умрет в тебе гнев, впоследствии укрощения раздражительности в сердце твоем. И тогда исполнится в тебе слово Писания: «Виждь смирение мое и труд мой».

и различные искушения. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? Выслушай со вниманием, что скажу тебе. Долготерпение есть матерь всех благ. Посмотри на Моисея, избравшего себе паче страдать и с людьми Божиими, нежели иметь временную греха сладость. Остерегайся, чтоб не окрали тебя лукавые змии и не отравили ядом своим серчанием. Он смертоносен. Никто никогда не совершит добра посредством зла, потому что сам побеждается злом. Напротив того, добром исправляется злое. Ты ввергнут в бурю морскую. Почему и должен претерпеть многие опасности и подвязаться против обуревания волн? Препобедив их с помощью Божией, войдешь в тихое пристанище о Христе Иисусе, Господи нашему.

0: тысячи Христов. Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: На наших волнах в рубрике «Читаем псалтырь» звучит 19-я кафизма.
1: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 19. Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, стоящие во храме Господне, во дворе к дому Бога нашего. Хвалите Господа, яко благ Господь, пойте имени Его, яко добро. Яко Якова избра себе Господь, Израиля в достоянии себе, яко азбазнах, яко вели Господь, и Господь наш над всеми боги. Вся елико восхоте Господь сотвори на небеси и на земли, в морях и во всех безднах, возводя облаки от последних земли, молнии в дождь сотвори, изводя ветры от сокровищ своих, и же порази первенцы египетские от человека до скота, посла знамения и чудеса посреди тебе Египте, на фараона и на вся рабы его, и же порази языки многие, и изби цари крепки, Сиона царя Аморейска, и Ога царя Вассанска, и вся царствие Ханаанска, и даде землю их достояние, достояние Израилю людям своим, Господи, имя Твое век, и память Твоя в роду и род, яко судите имать Господь людям своим, и о рабех своих умолится, идоли язык сребро и злато, дела рук человеческих, уста имут и не возглаголят, очи имут и не узрят, уши имут и не услышат, ниже бо есть дух во устех их, подобнее им да будут творящие я, и все надеющиеся на ня. Доме Израилев благословите Господа, доме Аарон благословите Господа, доме Левин благословите Господа, боящиеся Господа, благословите Господа, благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. Исповедайтеся Господи века благ, яко в век милости Его. Исповедайтеся Богу богов, яко в век милости Его. Исповедайтеся Господеве Господи, яко в век милости Его. Сотворшему чудеса вели единому, яко в век милости Его. Сотворшему небеса разумом, яко в век милости Его. Утвердившему землю на водах, яко в век милости Его. Сотворшему светило вели единому, яко в век милости Его. Солнце во область дне, яко в век милости Его. Луну и звезды во область ночи, яко в век милости Его, поразившему Египта с первенцы Его, яко в век милости Его, и изведшему Израиля от среды их, яко в век милости Его, рукою крепкую и мышцою высокую, яко в век милости Его, раздевшему Черное море в разделение, яко в век милости Его, и проведшему Израиля посреди Его, яко в век милости Его, и истрясшему фараона и силу Его в море черное, яко в век милости Его, проведшему люди своя в пустыне, яко в век милости Его, поразившему цари велия, яко в век милости Его, и убившему цари крепкие, яко в век милости Его,
1: Сиона царя Амарейска, яко век милостиго, и Ога царя Вассанска, яко век милостиго, и давшему землю их достояние, яко век милостиго, достояние Израилю, рабу своему, яко век милостиго, яко во смирении нашим помянуны Господь, яко век милостиго, и избавленный есть от врагов наших, яко век милостиго, даяй пищу всякой плоти, яко век милостиго, исповедайтесь о Богу Небесному, яко век милостиго. На реках Вавилонских там Седохом и Плакохом, внегда помянуте нам Сиона, на вербиях посреди его обесихом органы наши, яко тамово просишаны, пленшие нас, о слове всех песни, и ведшие нас о пении, воспойте нам от песни сионских, как о воспоим песнь Господню на земле чуждей, аще забуду себе Иерусалиме, забвенно будет десница моя, прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселья моего. Помяни, Господи, сыны Эдомские, в день Иерусалимля, глаголющие истощайте, истощайте до основания его. Чи Вавилоне окаянная, блажен, иже воздаст тебе воздаяние твое, иже воздала еси нам, блажен, иже имет и разбиет младенцы твоя о камень. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред ангелы воспою, яко услышал еси вся глаголы уст моих, поклонюся ко храму святому Твоему, и исповемся имени Твоему, о милости Твоей и истине Твоей, яко возвеличил еси над всем имя Твое святое, вонь же аще день призову Тя, скоро услыши мя, умножиши мя в души моей силою Твоею, да исповедятся Тебе, Господи, все цари земсти, яко услышишь о вся глаголы уст Твоих, и да воспоют в путях Господних, яко вели слава Господня, яко высок Господь и смиренный презирает, и высокая издалеча весть, аще пойду посреди скорби живиши мя, на гнев враг моих простерл еси руку Твою, и спаси мя десница Твоя, Господь воздаст за мя, Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твоею не презри. Господи, искусил меня еси и познал меня еси, Ты познал еси седание мое и восстание мое, Ты разумел еси помышление мое издалеча, стезю мою и уже мое Ты еси исследовал, и вся пути моя проведел еси. Яко несть льсти в языце моем, все, Господи, Ты познал еси вся последняя и древняя, Ты создал еси мя, и положил еси на мне руку Твою, удивися разум Твой от мене, утвердися, не возмогу к нему, камо пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего камо бежу, аще взыду на небо Ты там и еси, аще сниду в ад, там и еси, аще возьму крили мои рана, и вселюся в последних море, и там обо рука Твоя наставит мя, и удержит мя десница Твоя, и рех, и да тьма поперет мя, и ночь просвещения в сладости моей, яко тьма не помрачится от Тебе, и ночь, яко день просветится, яко тьма ея, так и свет ея, яко Ты создал еси утробы моя, восприял мя еси из чрева матери моей, исповемся Тебе, яко страшно удивился еси, чудно дела Твоя, и душа моя знает зело, не утаися кость моя от Тебе, юже сотворил еси в тайне, и состав мой в преисподних земли, несоделанное мое, видисти очи Твои, и в книзе Твоей все напишутся, в одних созиждутся, и никто же в них. Мне же зело честь не быша, друзи Твои, Боже, зело утвердишеся в владычестве их, и зачту их, и паще песка умножатся, в остах и еще езьм с Тобою, аще избиеши грешники Боже, мужи и кровей уклонитесь от мене, яко ревнивее сте в помышлениях, примут в суету грады Твоя, не ненавидящие ли Тя, Господи, возненавидях, и о вразех Твоих и стаях, совершенную ненавистью возненавидях я, во враги бышами, искусимя Боже, и увежь сердце мое, и стяжимя, и разумей стези моя, и вежь аще путь беззакония во мне, и наставимя на путь вечен. Измимя, Господи, от человека лукава, и от мужа неправедной избави мя, ниже помыслиша неправду в сердце, весь день о полчах убрани, и застриша язык свой, яко змеин, яд аспидов под уснами их. Сохрани мя, Господи, из руки грешничей, и от человек неправедных изми мя, ниже помыслиша запяти стопы моя, скрыша гордие сеть мне, и уже припяша сеть ногама моима. При стези соблазны положиши ми, рех Господеве, Бог мой еси ты, внуши, Господи, глас моления моего. Господи, Господи, сила спасения моего, осенил еси над главою моей в день брани. Не предашь мне, Господи, от желания моего грешнику, помыслиша на мя, не остави меня, да никогда вознесутся. Глава окружения их, труд у стен их покрыет я, падут на них угли огненные, не сложишь я в страстях и не постоят. Муж язычен, не исправится на земле, мужа неправедное злая уловят во истление. Познах, яко сотворит Господь суд нищим и месть убогим, обаче праведнее исповедятся имени Твоему и вселятся правее с лицем Твоим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, возвах Тебе, услыши мя, вонми глас умоления моего, внегда возвать ими к Тебе, да исправится молитва моя, яко кадила пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Положи, Господи, хранение устом моим, и дверь ограждения о устнах моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, не пщевати вины о гресех, с человеки, делающими беззаконие, и не сочтусь со избранными их. Накажет мя праведник милостью, и обличит мя елей же грешного, да не намастит главы мои я, яко еще и молитва моя во благоволениях их. Пожертвуй быша при камени судьи их, услышатся глаголи мои, яко возмогоша, яко толща земли проседися на земли, расточишася кости их при аде, яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои. На Тя уповах, не отыми душу мою, сохрани мя от сети, еже составиши ми, и от соблазн делающих беззаконие. Падут вам режу свою грешницы, един есть мааз, донде же прийду. Гласом моим ко Господу возвах, гласом моим ко Господу помолихся, пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. Внегда исчезайте от меня духу моему, и Ты познал еси стези моя, на пути сем, по нему же хождах с крыша сеть мне, смотря ходесною и возглядах, и небес зная мне, погиби бегство от меня, и несть взыская душу мою, возвах Тебе, Господи, рех, Ты еси упование мое, часть моя еси на земли живых, вонми моленью моему, яко смирихся зело, избави мя от гонящих мя, яко укрепишися паче мене, изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему, мене ждут праведницы, донде же воздаси мне. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей, услыши мя в правде Твоей, и не внидет в суд с рабом Твоим. Яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил есть в землю живот мой, посадил месть в темных, яко мертвые века, и уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое, помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, в творениях руку Твоею поучахся, воздех Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши мя, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров. Слышу, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах, скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, я как к Тебе взяв душу мою. Изми мя от враг моих, Господи, к Тебе прибегу, научи мя творить и волю Твою, яко Ты еси Бог мой, Дух Твой благий наставит мя на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живиши мя, правдою Твоею изведеши от печали душу мою, и милостью Твоею потребиши враги моя, и погубиши вся стужающие души моей, яко аз раб Твой есмь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Владыка Христе Боже, иже страстьми Твоими страсти моя исцеливый, и язвами Твоими язвы моя уврачевавый. Даруй мне, много Тебе прегрешившему, слезу умиления, сраствори моему телу от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоею честною кровью, от горести, ею же мясо противник напои. Возвыси мой ум к Тебе, долу привлекшийся, и возведи от пропасти погибели, яко нимом покаяния, нимом умиления, нимом слезы утешительные, возводящие чадо ко своему наследию, омрачихся умом в житейских страстях, не могу возреть к Тебе в болезни, не могу согреться слезами, я же к Тебе любви, но, Владыка Господи, Иисусе Христе, сокровище благих, даруй мне покаяние всецелое и сердце люботрудное во взыскание Твое, даруй мне благодать Твою, и обнови во мне зраки Твоего образа, оставь их тя, не остави меня, изыди на взыскание мое, возведи мя к пажите Твоей, и сопречти мя овцам избранного Твоего стада, воспитай мя с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами пречистые Твоей о Матери и всех святых Твоих.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыкой, Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понеси, и смертью Своею от работы вражи освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоей, нося вземшая, славы Твоей сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моей я, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: В рубрике «Читаем псалтырь» прозвучала 19-я кафизма.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Тебя беспокоят помыслы, понуждение смутить других и самому смутиться от других. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долго терпелив во всем и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь,